0: и активно, темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки. Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой обсудил подготовку к выборам в Госдуму.
1: В составе сейчас вот кандидатов в федеральных списков от партии у нас 110 человек, это участники ветераны специальной военной операции. От «Единой России» 52 участника СВО, вот, зарегистрировано, «Родина» 12, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» тоже 11, КПРФ 9, «Пенсионеры» 7, «Коммунисты России» 3, «Зеленые» 3, «Новые люди» 2, «Яблоко» 0 и «Партия Прямой демократии» 0. То есть хорошее представительство участников специальной военной операции кандидатов, и мы, конечно, им уделяем особое внимание.
0: Памфилова заверила президента, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборы в Госдуму. Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников США слабые армии из-за многолетней зависимости от Вашингтона. Выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, он отметил, что страны НАТО теперь готовы покупать американское оружие и платить за него свои деньги. Президент раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, которая, по его словам, раздала вооружений на 350 миллиардов долларов, поставив под угрозу боеспособность самой американской армии. Трамп назвал это ужасным беспорядком и подчеркнул, что сейчас ситуация меняется. Европейцы сами финансируют закупки, а не получают помощь бесплатно. Жаркая погода задержится в московском регионе еще на пару дней. Сегодня в Москве будет также жарко, днем до плюс 30 градусов, местами пройдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, такая же погода ожидается и в пятницу.
2: В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. Под утро 16-19, дневное время плюс 27-30. В пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучевых дождевых облаков, прошумят ливни, прогремят грозы. В ночное время 18-21, а в середине дня плюс 29-32. Ну и выходные посвежеют, но до уровня идеального комфорта. По ночам плюс 12-15 и в дневные часы плюс 23-26.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже завершился турнир по синхронному плаванию. И у сборной России в среду очередное золото. Наши синхронистки стали победительницами в акробатической программе более чем на 2,5 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось лучше «Факела» 1-0. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, отметила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Мадридский «Реал» и «Лейпциг» близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов евро. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с клубом Трабзонспор. Ранее сообщалось о том, что 34-летний Салах согласовал с турецкой командой двухлетний контракт. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в четверг, 6 августа, во Владивостоке плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Оренбурге плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Туле плюс 29, плюс 31, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Краснодаре плюс 31, плюс 33, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я давно мечтал пригласить в студию к нам палеореконструктора Романа Евсеева, человека крайне известного в кругах биологов и палеонтологов. Я бы сказал, что ведущего и самого лучшего палеореконструктора нашей страны, и не только. И хотел задать ему вполне логичный вопрос, который мне тысячу раз задают и радиослушатели, и телезрители, и вообще просто знакомые люди. Каким образом палеореконструкторы занимаются реконструкцией, найдя, скажем, одну кость, один зуб, там, я не знаю, один позвонок, и в результате получается такая вот реконструкция огромная. Ну, вот про Индрюсарха меня спрашивали. Ну, я думаю, Роман, вы расскажете, про кого вам удобнее рассказывать, как вы делаете свои замечательные художественные реконструкции, которые я повесил в Эрмитаже, конечно, но еще поработать, я думаю, вам придется какое-то время, чтобы этого достичь. Итак, рассказывайте, как это вот у вас выходит?
3: Ну, скажем так, по одной кости и по зубу животные все сразу не восстанавливают. Вот. Хотя-то можно и определить его родство. Угу. Святые хорошо определят, кому, например, принадлежит отдельная кость. Лошади, там, допустим, медведя. Угу. Вот. Ну, также по зубам, соответственно.
2: Вот. Ну, а каким образом, вот, скажем, это родство определяется? Это форма какая-то, да, или что это такое?
3: Это особенности строения этой самой кости. Угу. Вот. Строение самой кости, анатомия, морфология, гребни, крепление мускулатуры. Вот там вот все выдаешь, будь то хоть лошадь или, к примеру, медведь.
2: Так, с этим понятно. И дальше что происходит?
3: Вот дальше, к примеру, по кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, там, не знаю, каким еще, рылось ли оно в земле.
2: Это по строению, по как бы состоянию, да, по изношенности или радиоизотопные анализы какие-то?
3: Нет, это по строению самой кости. Угу. Вот. Более того, даже есть у полуводных животных, у них также часто развиты эти самые гребни мускулатуры. Угу. И есть еще такая вещь, как утолщение, утяжеление стенок костей.
2: Но это если мы берем кости конечностей, да, вот утолщение костей, угу. Пахиастоз называется, да, это у полуводных животных, да, скажем, там, вот из современных у бегемотов, да, мы можем это наблюдать.
3: Да, у бегемотов, у сиреновых такое есть.
2: А, у сиреновых, да, точно. Да. То есть это для того, чтобы животное не выбрасывало, да, за счет положительной плавучести наверх.
3: Да, чтобы хорошо, спокойно погружалось в воду. Среду.
2: Хорошо, вот если вы можете определить как бы, ну это же, наверное, уже какой-то следующий этап реконструкции, когда у вас более-менее есть полное представление о форме тела, а вот как форма-то вот остального тела реконструируется? Ну, допустим, я нашел это с утолщением, какую-нибудь бедренную кость чью-то, да, дальше-то что, я должен понять, к кому она относится, так правильно, к какому виду?
3: Верно, да, там приходится уже посматривать, если нету полного скелета, там приходится уже посматривать и примерно прикидывать, как это все устроено у его ближайшей родни.
2: Ну, а

0: как раз про изотопный анализ.
1: Например, по изотопному анализу пещерный медведь, казалось бы, крупный, огромный медведь. Но пещерный медведь в значительной мере ел траву, как самая заправская корова.
0: Это оказалось по изотопному анализу, да?
1: Да.
0: Ну, а как вы реконструировали, скажем, вот от того, что он ел траву, его как-то внешний облик меняется или нет, вот с вашей точки зрения?
1: От того, что ел траву,
0: да.
1: Ну, это по одной кости, конечно, внешний облик вряд ли может сказать что-либо, только лишь по черепу.
0: По всему черепу, да?
1: Да. Что, к примеру, до того самого пещерного медведя, вот, у него, судя по черепу, были такие большие губы, нос большой приличный, так, чтобы эту самую траву и щипать.
0: А, понятно, то есть тут все вместе, ну, хорошо. Mm-hmm. А вот Эндрюсарх, допустим, да, у него там кусочек его кости найден, не помню какой, сами расскажите, вот он кто, получается?
1: Эндрюсарх, конечно, это зверь и поныне загадка, скажем так вот. Хотя и сейчас его переопределили как происходящее от где-то от самых начал парнокопытных, где-то там между свиньями и бегемотами.
0: Ага.
1: Вот. От него найден череп. Череп раскрошенный, конечно. Так, если был бы целый череп, там можно было бы точно определить, парнокопытный он или нет. Вот, есть такая слезная кость на черепе.
0: Угу.
1: У парнокопытных оно, как правило, простирается далеко вперед к носу. Вот таким же, по этой же самой кости определили, что древние четвероногие киты происходят именно от древних же парнокопытных.
0: Угу.
1: Ну, это не только по слезной кости, там еще другие свои черты. Вот, возвращаясь к нашему Эндрюсарху.
0: Это пакицеты, да, и индоцеты, да, вот древние.
1: Там сейчас, конечно, очень большой ряд их. Вот самый известный, конечно, пакицет, вот, и его потомок амбулоцет,
0: исходящий. Ага. Понятно. Они еще были более-менее...
1: Они еще могли бегать по суше, хотя они были полуводными. Вот. У них, что интересно, такие вот аналоги крокодилов в своей фауне были.
0: Амбулоцеты, да?
1: Ну да, и амбулоцеты, и пакицеты. У них глаза располагались как у того самого крокодила, вот вверху морды, ну, вверху головы. Сидеть в воде и что-нибудь высматривать оттуда.
0: А, понятно. Но вы-то реконструировали в свое время пакицета как такого бегающего волка, что ли, с рыбой во рту. Помню эту картинку прекрасно.
1: Ну да, у них по микроповреждениям на эмали зубов...
0: Да.
1: Вот. Они в основном, конечно, были рыбоядными, но, если что, могли ухватить что-нибудь с берега, зазевавшееся.
0: То есть пакицет тоже все-таки был. Так у него ноги тогда должны быть короче, нет? Чем, так сказать, у волка?
1: Ну, у него не сильно-то и длинные ноги. Вот. Определили, что у него достаточно широко расставлены пальцы, скорее всего, там были...
0: Перепонки.
1: Перепонки, да. Вот. И учитывая, что он, скорее всего, жил, ну, много времени проводил в воде, ну, и для сохранения энергии там должна быть, наверное, все-таки какая-то жировая прослойка у него.
0: А.
1: Тело обтекаемое, ну, как вот у выдры нынешней.
0: Понятно. То есть, если бы вы сейчас делали эту реконструкцию, вы бы его как бы немножечко помассивнее сделали и по коренасти?
1: Пожалуй, да.
0: Вот видите, как это все же совершенствуется, да, получается. Это я радиослушателям объясняю. Теперь я им быстренько объясню, почему я ухватился за Эндрюсарха, потому что, судя по всему, по этой самой косточке, это был самый головастый, во всяком случае, хищник или, скажем, всеядный всех времен и народов, млекопитающий, да, вот как я понимаю, да, его еще описывал Иван Ефремов в своих замечательных романах. В общем, загадочное животное, которое привлекает внимание и палеонтологов, и людей, которые реконструкциями занимаются, там, палеозоогеографов и так далее, тому подобное. Так вот, давайте к нему вернемся все-таки, к его голове.
1: Да,
0: рассказывайте.
1: У него очень крупный череп, он 83 сантиметра.
0: Угу.
1: То есть сам зверь, скорее всего, был величиной, ну, как бык.
0: А вот если с бегемотом сравнить, да, вот вы сказали, что кита парнокопытные, вот он находился между, да, между китами, свиньями и бегемотами.
1: Где-то там, где-то оттуда происходит.
0: А у бегемота размер черепа какой? Больше, чем у...
1: У бегемота, если я не ошибаюсь, ну, где-то в районе 80, может быть, сантиметров. Если я правильно помню, может быть, даже чуть-чуть меньше 80 сантиметров.
0: Угу. Ну, рассказывайте дальше про Эндрюсарха.
1: Про нашего Эндрюсарха. Вот, у него дробящего типа зубы. То есть, скорее всего, он, конечно, был всеядный и, скорее всего, очень полюбил падаль.
0: Угу.
1: Ну, то есть, добычи ему хватало. Вот, что интересно, у него резцы второй пары преобразуются в дополнительные клыки.
0: То есть, он был... Я, кстати, посмотрел...

0: смотрел череп бегемота где-то 60 сантиметров, то есть у него на 20...
1: Даже меньше, даже меньше, чем я оценил. Ну, где-то мне говорили, что самые крупные самцы рекорд с ним, там что-то под 80, может быть.
0: У бегемотов, да, ну, экстремальные. Ну, в природе все бывает, да, и это никто даже обсуждать не будет. Гиганты бывают, встречаются и такие, те, которые там чуть не по 5 тонн весят, огромные бегемоты. Так вот этот эндрюсарх, да, получается что? Если у него с одной стороны вот были вот эти клыки, а клыки, они нужны для удержания жертвы, я так понимаю, да?
1: Ну да, в этом случае, скорее всего, так, чтобы вцепиться и
0: держать.
1: Хорошенько и держать.
0: А с другой стороны у него были дробящие зубы, значит, он был очень эффективным утилизатором. То есть то, что он ловил, он съедал подчистую, получается.
1: Ну, там, скорее всего, как. Он вряд ли, конечно, охотился на сильно крупные вот добычи. А какое-нибудь больное животное, молодняк, вполне мог с таким справиться.
0: А он не был китом, на самом деле? Ну, как бы аналогом, вот крокодилом таким?
1: Вряд ли, вряд ли.
0: Почему?
1: Вот аналогом крокодила. Ну, хотя бы просто потому, что у него довольно низко расположенные глаза.
0: А, то есть он не мог смотреть из-под воды, да?
1: Ну, да. Хотя, конечно, морда у него такая длинная, вот, в общем, очень похожа на крокодила. Что интересно, у него широкий такой, ну, очень низко расположенный челюстный сустав, что позволяло ему широко развивать пасть. Вот. Ну, может быть, это и связано с тем, что нужно было задействовать свои зубы.
0: Ну, то есть это засадный охотник-то, наверное, да, был при таких размерах?
1: Возможно, да, возможно. И, кстати, что интересно, вот такие вот длинные морды, по крайней мере, у энтелодонтов,
0: да.
1: Вот есть тоже такие архаичные парнокопытные, тоже где-то между бегемотами и свиньями.
0: Их свиньями раньше считали, такие обычно как хищных свиней описывали.
1: Ну да, они, собственно, похожи на такого чудовищного бородавочника с наростными безобразными. И в такой длинной морде усматривают приспособление к продвижению где-то в густых прибрежных зарослях.
0: То есть это как бы как клином они эти заросли распихивали,
1: ну,
0: их,
1: да.
0: И могли прямо из этих самых зарослей кого-то схватить.
1: Ну да.
0: А это полуводные были животные или околоводные, что вот наука говорит?
1: Возможно, скорее всего, околоводные.
0: А почему? По изотопам? Как это понял?
1: Ну, по тому, где они, собственно, найдены. Их найдено, собственно, немного. Вот. То есть у них, скорее всего, были свои огромные территории, ну, как и водится у крупных, скажем так, хищников, падальщиков. Ну, как у медведя, допустим. Вот у него своя большая территория, с которой он гоняет других.
0: Понятно. И она была около воды, да? Ну, как это установили-то?
1: То есть это определенно не лесной зверь. Вот. Лесные хищники, да и, в общем-то, лесные звери, они, ну, не очень большие.
0: Они не могут такого размера быть просто.
1: Ну да, да, да. А больше всего еды как раз вот именно около водоемов.
0: То есть в такой интразональной растительности, да?
1: Там по лесным опушкам, около водоемов. Там и много добычи, почему бы там и не быть хищником.
0: Вот такого размера, да?
1: Угу.
0: Ну хорошо, с эндрюсархом мы разобрались. А есть еще вот такой вот интересный зверь, как плавающий ленивец. Каким образом его реконструировали? Как ленивца, наверное, понятно. Вот, но как плавающего?
1: Это талосокнус. С ним интересная ситуация. Вот. Вроде бы с виду, ну, такой же обычный, в принципе, наземный ленивец,
0: да.
1: Из своего семейства. Нотартериды было такое, средний размер леница.
0: То есть тех, которые не на деревьях сидели, а ходили по земле, да, вымершие вот эти ленивцы?
1: Да-да-да, и надо заметить, что их в свое время было большое разнообразие. То есть то, что осталось от этих всех ленивцев, сегодняшней ленивцы, это, что называется, последний представитель.
0: У капли в море. Два вида всего.
1: Да-да-да.
0: Которые к разным веткам, кстати, относятся.
1: Угу.
0: То есть они от разных веток наземных ленивцев произошли.
1: Верно, верно. Вроде посмотрели, ну, в принципе, ничем не примечательно, но найден в породах, в прибрежных породах, скажем так.
0: В Перу, по-моему, да, на побережье Перу.
1: Ну, да. Вот, рядом с морскими птицами, со всякой морской живностью. Начали высматривать, в чем дело.
0: Да, извините, Роман, там же китов огромное количество, да, находили,
1: да,
0: как
1: были,
0: раз
1: были.
0: Рядом, да, в этих местах.
1: Ну да, это был миоцен, очень большое разнообразие всяких животных, всяких удивительных экспериментов природы.
0: Так, ну и...
1: И посмотрели на его кости, а у него места прикрепления мускулатуры, вот, особенности анатомии хвоста, говорит о том, что он плавал. Более того, установили целый ряд видов, которые постепенно-постепенно приобретали вот эти водоплавающие признаки, постепенно лезли за морской растительностью на мелководье.
0: Ну, у него ведь наверняка тоже вот эти признаки утолщения костей должны быть признаки пахиастоза.
1: Да, и утолщение костей. Там еще есть такая вещь, как раздвоенные, если я правильно помню, раздвоенные позвонки хвостовые, как у выдры. И, в общем-то, крепление мускулатуры говорит о том, что он при плавании делал движение не сверх, как плавает нынешняя выдра.
0: Не галопирующие движения, да? У выдры движение на основе галопа.
1: Можно сказать и так, да.
0: А у толосокнуса тоже на основе галопа?
1: Ну, примерно. Я не знаю насчет, конечно, галопа, но как пишут, что движение вот не сверх, то есть лапами отталкивается.
0: Ну, в вертикальной плавал плоскости точно.
1: Это... То есть, да, он плавал, виляя своим хвостом не сверх, ну и отталкивался задними лапами.
0: Ну, это однозначно биомеханики считают, что любое плавание дельфина и выдры на основе галоп там сложнее с котиками разными морскими, моржами и тюленями, но вот все остальные плавают галопом, и это даже можно посмотреть, как выдра плавает, это заметно, что эта мускулатура развита значительно сильнее у них, а спина вот именно для того, чтобы такие вот движения совершать. Но это же не как бы не крокодил, который двигает хвостом из стороны в сторону, и у него, как у всех рептилий, такое рептильное движение в горизонтальной плоскости. А скажите, а что они там делали-то в воде, ленивцы?
1: Кормились водной растительностью, водорослями.
0: То есть они на бурых водорослях, что ли, там сидели? Или...
1: Ну, вот как нынешние эти самые галапагосские игуаны погружались в море и там щипали себе водоросли.
0: Тут возникает сразу вопрос, да, мы вот можем теоретически предположить, что бегемот ушел в воду по его поведению. Понятно, что ну, ему там безопасней. Он там отобьется практически от любого хищника. А что касается вот этих вод в Перу в то время, в миоцене, да, вы говорите, да, что там и на суше было навалом хищников разных, и в воде, и как спасался-то этот самый ленивец от тех и от других?
1: Ну, я так скажу, мы не очень-то и знаем, как они точно ушли в воду. Так получилось.
0: Ну, то есть цель была поиск пищевого ресурса дополнительного?
1: Скорее всего, поиск пищевых ресурсов.
0: Понятно. То есть это было движущей силой, но не защита от врагов. А кто им там угрожать-то мог?
1: Ну, в то время. Там, скажем так, вот с хищниками не очень, прямо сказать, было. Вот, тому времени...
0: В воде или...
1: Ну, на суше, если прямо скажем, на суше. Вот, там, в принципе, с хищниками да не очень-то было. Пока туда не попали... Настоящие кошки, собаки.
0: А фараракосы какие-нибудь страшные? Птицы?
1: Ну, разве что фараракосы.
0: А вот эти самые спарасодонты, сумчатые гиенты, пахиенпа?
1: Есть спарасодонты, но они к тому времени уже исходили на нет. Вот, там несколько раз менялась фауна. Скажем так, то саванны степи, то опять лес, то это, что-то на них не очень хорошо сказалось.
0: Понятно. Ну, то есть причудливая крайне вот эта вот фауна была в Южной Америке, в которой не было настоящих привычных нам хищников в то время.
1: Ну, да. И когда туда пришли кошки, они увидели, как говорится, крайне...
0: Непуганных, да, толосокнусов.
1: Да, да, да. Или макроухений.
0: И макроухений, да, это такое копытное. Кстати, надо нашим радиослушателям пояснить, что в Южной Америке жили какие-то совершенно непонятные копытные, непонятно от кого произошедшие. То есть копытные их называли, потому что у них на ноге было копыто. Но копытом может обладать кто угодно, так же, как сами копытные могут этими копытами не обладать. Да, это всего лишь чашка на пальце ноги, преобразованная из ногтя. Да? Так вот, эти макроухении с верблюдоподобной внешностью, с хоботками, как у тапиров, они вообще какие были копытные-то? Родственники какие-то вообще в летописи эволюционной у них есть?
1: Есть.
0: Но тангулята, да, они называются, по-моему?
1: Там,
0: да,
1: не, там крупная группа, вот, литоптерны.
0: А, литоптерны.
1: Вот, они происходят, там, судя по, так как раз молекулярный анализ подъехал, и определили по протеомике, что ближайшие их родственники – это не парнокопытные, то есть нынешние носороги, лошади, тапиры. Вот, очень давно их общие предки – и непарнокопытных, или литоптернов, распределились и на Южную Америку, каким-то образом попали, и там дали свою ветку.
0: А, все понятно. То есть предок у лошадей, носорогов и тапиров и вот этих литоптернов был общий. Угу. Вот, Роман, ну давайте все-таки вернемся с того, с чего начали. Вот, допустим, у нас есть вот какие-то небольшие косточки, и мы описывали последовательно в разговоре с вами, как облик определяется, да? Угу. Вот давайте я буду животного, да, реконструируется. Вот давайте я буду перечислять, да, а вы мне будете править, да? Вот сначала вы находите кость, и вы определяете, к какой группе животных эта кость относилась, да? Это правильно?
1: Да, да, да, да.
0: Дальше, зная, чем, собственно, занималась эта группа животных, вы смотрите размеры и примерно в общих чертах представляете себе, как он выглядел.
1: Да.
0: В общих, да?
1: Верно. То есть по отдельной кости примерно линейно можно прикинуть животное. Вот. Хотя это немножко, конечно, вилами по воде, потому что пропорции несколько могут разниться, даже в том самом семействе.
0: А дальше? Вот вы представили, а точные детали?
1: В дальнейшем приходится ожидать находки более полных скелетов.
0: То есть вы в общих чертах представили, а дальше требуются некоторые дополнения, которые могут многое сказать.
1: Совершенно верно.
0: Ну, также вы совмещаете с анализом изотопным. И если повезет, то и анализом ДНК. Так это?
1: Да, стоит заметить еще, вот, что изучает еще и окружающую породу.
0: А, понятно.
1: Если, да, да, да. То есть там ищут остатки растений, пыльцу. Угу. Вот, там, собственно, определяет, как образовалась эта порода, что это там было раньше. Будь она в пустыне, полупустыне образовалась, или где-нибудь в болотах образовалась.
0: Угу.
1: Так вот. И по этим косвенным данным можно примерно прикинуть так же, как выглядело и это самое животное.
0: Ну, допустим, да, если мы говорим о пустынях и о мелких животных, то у них с вероятностью 99,9% будут большие уши, чтобы испарять тепло.
1: Возможно. Это если мы говорим о млекопитающих.
0: О млекопитающих, ну да, естественно. Mm-hmm. Ну, кому интересны эти ящерицы, кроме герпетологов, Роман, да? Нам же подавай вот млекопитающих. В основном.
1: Ну, в то же время динозавры интересны очень большой публике.
0: Да, понятно. Но не мне, скажем так. Вот. Мне как-то ближе млекопитающие. Потому что они не так популярны, а между тем количество форм, многообразие форм и вообще адаптации совершенно удивительных просто не с тем числа. Но давайте, да, напоследок два слова о халикотериях вообще. Вот как эта группа вымерших непарнокопытных, которые напоминали смесь ленивца, лошади, я не знаю, кого еще, и жирафа, да, окапи, если можно так сказать. Вот с передними лапами, с крючками, а сзади были более-менее нормальные какие-то конечности у них. Ну вот как, какая эволюционная необходимость сформировала столь странное животное?
1: Это, надо сказать, не такая уж редкость. Подобных животных выдавали динозавры. Вот, я думаю, всем известны терезинозавры.
0: Да, вот, да. Они любителям терезинозавров известны в основном. Но не уверен, что нашим радиослушателям.
1: Целая группа наземных ленивцев.
0: Да, вот как раз.
1: Да. То есть в свое время непарнокопытные, как бы сказать, в кавычках, решили, почему бы и нет.
0: То есть... Это были животные, которым было необходимо тянуться за листвой и держаться за нее руками, грубо говоря, да?
1: Да. То есть они опирались на дерево и перегибали ветки передними лапами.
0: Ну, удобнее же это хоботом делать.
1: Ну, с хоботом у них как-то не задалось.
0: А не задалось? Вот не кажется ли вам, что тут очень важно отсчет стартовой позиции какой-то вот иметь? С чего стартовало животное, да? Ну, понятно... что хобот и это губа, сросшаяся с носом, вот эти мягкие подвижные губы, как у ламантинов, нос, да, срастается. У предков слонов, да, чтобы есть мягкую растительность. Ну и дальше пошло-поехало, видимо. Так у слонов было?
1: Ну, хобот, скорее всего, образовывался для того, чтобы выборочно есть эту самую мягкую растительность и аккуратненько ее срывать.
0: Понятно, ну мягкая, да, вот такая растительность где-то в болотах.
1: Угу.
0: А когда у тебя стартовые позиции, наверное, у непарнокопытных все-таки какие-то открытые были пространства, да?
1: У непарнокопытных, у них довольно разнообразное было. Даже в те самые древние времена они были довольно разнообразны.
0: Угу.
1: Вот. Например, у тапиров и у целого ряда носорогообразных у них хоботом задалось.
0: Ну да, а почему же у халикотериев тогда не задалось?
1: По-видимому, обошлись в свое время и передними лапами.
0: Все понятно. То есть стартовали с другой точки.
1: Но, стоит заметить, у них, судя по углублениям на черепах и по особенности строения морды, какая-то такая вот наподобие лосиной губы у них все-таки была.
0: Ага, подвижная губа у них была такая, мясистая.
1: Да. То есть хоботообразная структура не образовалась,
0: ага.
1: Вот, но вполне обошлись вот этой самой лосиной губой.
0: Все понятно. Спасибо, Роман. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Романом Евсеевым, известнейшим нашим российским палеореконструктором. Мы говорили о том, как реконструируются животные, древние, вымершие. Роман, спасибо.
1: И вам спасибо.
0: Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Помните гайдаевский фильм «12 стульев»? Сценку, когда конопатый беспризорник бежит за Остапом Бендером: «Дядь, дай 10 копеек!» И тот протягивает ему яблоко со словами: «Может быть, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Памятник в натуральную величину, застывший в бронзе мальчик и великий комбинатор, стоит на том самом месте, где снималась эта сценка. В том самом городе, куда мы с вами отправляемся. Ну, есть там, правда, и другие памятники. Само собой, разумеется, Ленину. На просторной площади, в обрамлении очень интересной архитектурной застройки. И памятник Бурлаку. Ведь город иногда называют столицей бурлаков. Лежит он на берегу великой реки, часть которой стала морем. Ну, не знаю, как вам еще подсказать. Стоя на судоходной водной артерии, город богател и особенно славился рыбой. Ну, как теперь скажут, был еще важным хабом на торговых зерновых путях. Два здания, старая зерновая биржа и новая, бесспорно выдающиеся архитектурные творения. Ну, не знаю, какие даже еще-то дать подсказки. А, вот! Город этот очень посещаем туристами и входит в ожерелье Золотого кольца. Ну, кто постарше, помнит серию небольших круглых значков «Города Золотого кольца». Был там и такой плоский кружочек, как старинная монета, в котором был изображен медведь, бодро шагающий секирой на плече, а под ногами, простите, под лапами у него голубая лента реки и две рыбки-стерлядочки. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы рассказываем вам о самых удивительных и интересных местах на карте моей великой России. Сегодня мы отправляемся в Рыбинск. Как вы поняли, именно возле этого города разлилось Рыбинское водохранилище, которое и называют морем. Глубины, правда, там не морские, но вода до горизонта, как на море полагается. А моя собеседница Оксана Сергеевна Гожалимова, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника. Ну, конечно же, первый вопрос про рыбу, давшую имя городу. Сейчас ее, конечно, на Волге значительно меньше, чем в старину, но пока еще есть.
5: Мы платили налог царскому столу в виде рыбы, стерляди, ситрину, белуху, белорыбицу.
4: Но это все красная рыба. Ну, не в смысле красная по цвету, как лосось, а красная, значит, дорогая. Конечно, рыбы простой, доступной бедному люду. Тут тоже хватало сом, лещ, судак, чехонь, вобла. Но рыбаку памятник, правда, не поставили. А вот бурлаку стоит.
5: Действительно, город Рыбинск – это был крупный перевалочный пункт на Верхней Волге, поскольку именно здесь Волга у нас не лева, а Петр I приказал строить большие суда, такие как Гусяна, Рашива. Вот здесь они никак не могли пройти выше Рыбинска, и поэтому здесь перегружали с больших судов на маломерные суденышки. Но все было бы хорошо, если бы у этих судов был двигатель. Двигателя не было, поэтому применяли тягловую силу Бурлаков. И не случайно именно в Рыбинске появился первый памятник Бурлаку.
6: Ну, все представляют себе по Репину Бурлака, такого нещадно эксплуатируемого мужика в лохмотьях. А я помню воспоминания Коровина, как они с Шаляпином зашли в трактир, а там гуляли бурлаки. То есть ребята-то были зажиточные.
5: В трактире гуляли не только бурлаки, но еще и крючники, так называли в Рыбинске грузчиков, которые как раз перекладывали с больших судов на маломерные суденышки грузы. Но вот если бурлак мог получить за путину рублей 25-35, ну, при всем недовольствии купца во время путины, то вот каждый крючник мог заработать до 120 рублей в месяц. Оценивалось это каждый день, расчет был с крючником. Мешок оценивался в 3 копейки, а каждый мешок весил 9 пудов, 144 килограмма. Ну и вот в среднем каждый крючник переносил 300 мешков в день. Некоторые могли до 1000 кулей перенести в день. Поэтому можно посчитать их заработок. Но это было, конечно же, максимально. Поскольку работа была сезонная, нужно было либо распределять весь доход на целый год, а это далеко не все умели делать. Поэтому зимой, когда не было работы, шли на паперть, разбойничали или умирали от голода и холода. За это их прозвали зимогоры, то есть горы зимой. Так что Репин с Шаляпиным, скорее всего, встречали именно крючников в трактире.
6: Понятно. Но скажите, пожалуйста, все-таки город-то был зажиточный, и как это отразилось на архитектуре из того, что вот сохранилось?
5: Да, город был у нас зажиточный, богатый, и действительно со второй половины XIX века наши купцы стали вкладывать деньги не только в свое производство, но и в развитие города. Начало положил наш городской глава Федор Ильич Тюменев, который на собственные средства выложил часть Волжской набережной диким камнем и установил гранитные тумбы как ограждение, которое находится и по сей день на нашей Волжской набережной. Ну и, конечно же, наши купцы стали приглашать столичных архитекторов для благоустройства нашего города. Не только из Петербурга архитекторы строили усадьбы купеческие, но и общественные здания. И в нашем городе работал и Карл Росси, и Александр Парланд, Альфред Парланд. Работал Авраам Мельников, и Сима Минаш, и Оса, и очень многие другие известные столичные архитекторы.
6: Ну вот если люди сейчас приедут в Рыбинск, то что бы вы посоветовали посмотреть? Вот какой маршрут вы бы им набросали?
5: Конечно же, наша Волжская набережная, которая сейчас уже прогулочная зона, и можно прогуляться вдоль Волги как по нижнему ярусу набережной, так и по верхнему. Конечно же, пройтись по нашим историческим улицам, которые сейчас реконструировались, посмотреть на наши интересные старинные вывески, ну и закончить свой маршрут в Рыбинском музее-заповеднике, где полностью рассказана история Рыбинска с древнейших времен до середины 20 века, полюбоваться картинами Айвазовского, Шишкина, Серебрякова, Вишнякова, Рокотова. Все это можно в нашей картинной галерее.
6: Ну и самый последний у меня вопрос. Все-таки Рыбинск в первую очередь ассоциируется у нас с Рыбинским морем, да? Для чего нужно было его сотворять в свое время?
5: Да, Рыбинское водохранилище действительно и жители города, и путешественники называют морем. Шторма здесь бушуют нешуточные. Ну, а наше водохранилище необходимо было прежде всего для судоходства. Как я уже говорила, Волга у нас была очень мелководной рекой. И для того, чтобы в середине лета продолжить навигацию, необходимо как раз было наполнение Волги. Ну, а вторая, конечно же, причина – это индустриализация, это создание крупных промышленных предприятий, необходима была электроэнергия. И вот из воды стали как раз вырабатывать эту энергию, поэтому был разработан проект «Большая Волга», был разработан каскад Верхневолжских ГЭС, и вот первые на Волге водохранилища и гидроэлектростанции были построены как раз в Угличе и в Рыбинске. Заработали они в начале 40-х годов. А Рыбинская ГЭС начала работу 18 ноября 1941 года, в самый пик Московской битвы.
4: Город Рыбинск очень популярен у туристов. Тут есть все. Прекрасная природа, очень интересная архитектура, сохранившийся дух старины, прогулочные маршруты по паркам, улочкам, храмы и уютные небольшие церквушки, довольно много музеев, даже есть музей местной рыбы и прекрасная инфраструктура. Гостиницы, рестораны, кафе. Так что, если еще не были, не откладывайте. Такие места можно посещать в любое время года. Город Рыбинск. Второй по величине в Ярославской области. Моя великая Россия.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наши Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин «почерковедение», который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. Обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чисто писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны, ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Подразделение группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения в ВСУ на территорию региона 2 года назад. Далее подробно. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солочука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солочук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». «Уверен, он с этой задачей справится», — сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. А исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки.
2: Исполняющим обязанности командующего Восточного военного округа и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные и деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, потери в ИСУ составили до 290 военнослужащих.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад штурмового полка ВСУ и 4 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкая и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зорница в Запорожской области. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения в ВСУ на территорию региона 2 года назад. Как сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, с первых дней вторжения украинской армии на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Сейчас, как сообщил сенатор Игорь Костюкевич, более 760 волонтеров из 72 регионов России работают в Курском приграничье в рамках проекта «Курский рубеж». Добровольцы восстанавливают разрушенное жилье и ликвидируют последствия обстрелов. Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым пообещал встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей. В свою очередь Машков рассказал об открытых отделениях по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции.
4: Большое внимание мы уделяем нашим ветеранам. Мы учредили медаль нашу ведомственную. ветеранам специальной военной операции. Медаль называется «Спасаем веру и Отечество». Так мы для себя перевели СВО. И ей награждаются и военнослужащие, и артисты, которые выезжают к ребятам поддержать. И сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где будем разговаривать с ними о драматургии, вводить их в новую жизнь, мирно. Большая работа. Вот знаете, вот у нас в театре «Современник» есть такой замечательный артист. Он 4-й год на СВО, сейчас он в 1-й фронтовой творческой бригаде. И вот когда такие ребята есть, а их очень много, на линии боевого соприкосновения и в театрах, и молодежь, конечно, бесспорно, победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру.
1: Владимир Машков подчеркнул, что Союз театральных деятелей России уделяет большое внимание развитию региональных театров. На церемонии годовщины атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Санае Такаити и мэр города Кудзуми Мацуи не назвали страну, которая сбросила бомбу на город в 1945 году. Глава правительства описала разрушение и подтвердила приверженность трем неядерным принципам, призвав к укреплению режима нераспространения. Мэр Хиросимы также избегал упоминания США, сделав акцент на ответственности ядерных держав на необходимости многостороннего разоружения. Представитель ООН Исудзи Никамицу призвала лидеров выбирать диалог и сотрудничество вместо конфронтации. В памятных мероприятиях участвуют представители 127 стран, парламентарии и международные организации. Выступающие сосредоточились на послании мира и недопустимости повторения трагедии. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду завершился турнир по синхронному плаванию. У сборной России очередное золото. Наши спортсменки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Факела» 1-0. Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу 25-летнего нападающего Луиса Энрике в размере 35 миллионов евро, сообщает ESPN. Сам футболист уже договорился о контракте с «Фламенго» и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. Хоккей. Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» расторг контракта со словацким вратарем Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. Ранее состав «Шанхая» пополнил голкипер Амир Мифтахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 18, плюс 20, облачно, пройдут ливни. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без существенных осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У вас, как обычно, есть возможность комментировать то, что вы будете слышать в предстоящие 45 минут нашего эфира. В наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите, если что-то покажется интересным или возникнут какие-то мысли. Ну, а мы приветствуем вас. Мы, это Ольга Максимова, Игорь Шатров. Игорь, здравствуй. Давай расскажем, о чем пойдет речь в этом часе.
8: Здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы будем говорить о том, что Россельхознадзор ввел с 5 августа ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Евросоюза. Поговорим о нашей санитарной дипломатии. Есть такой термин, ну, он такой условный, конечно, неофициальный. Поговорим об этом. Спутники системы «Рассвет» от бюро 1440 достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. О нашем ответе Старлинку и Илону Маску будем говорить тоже сегодня. Сиута. Но это вот я говорил, я хотел пошутить, но немножко вышло не очень, наверное. Ну, в общем, суета в Сиуте продолжается. Хотя вот вроде бы уже собирались подводить итоги, даже сегодня мы. Но там какой-то очередной вброс, что вроде кто-то опять собирается воспользоваться этим маршрутом. В общем, поговорим, что выявил миграционный кризис в испанской Сиуте, находящейся на африканском побережье, что он выявил в системе взаимоотношений внутри Евросоюза. Очень, наверное, интересные будут выводы сегодня у нашего эксперта. Ну а начнем мы с нового пакета законов, подписанного нашим президентом, о временных ограничениях для избегающих наказания для находящихся за рубежом граждан-релакантов.

0: к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывами к санкциям против страны и участием в деятельности нежелательных организаций. Ограничения смогут вводиться только после подтверждения МВД того, что человек находится за пределами России и уклоняется от назначенного наказания. А всего предусматривает, кстати, 14 мер. Среди них есть запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, ограничение при оформлении недвижимости, запрет на управление транспортом и регистрацию нового автомобиля, отказ выдачи кредитов и займов, и, кроме того, таким гражданам могут ограничить доступ к электронным госуслугам, выдачу лицензий и аккредитации, использование электронной подписи, проведение нотариальных действий и консульских процедур. Ну, а также предусмотрена возможность блокировки денежных средств и имущества.
1: Ну, вообще, на самом деле, очень разумно. И, кстати, даже немножко удивительно, что так неспешно принимались эти решения. Потому что, ну, понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о тех, кто сбежал из России, уклоняясь от исполнения здесь наказания, но при этом пользуется своими российскими возможностями. Ну, не знаю, может взять кредит, может там получать какие-то доходы, как самозанятый, и так
0: вести
1: далее.
0: Какой-то бизнес, я так понимаю.
1: Потому что сейчас все можно делать виртуально, не обязательно находиться физически. И они, скрываясь от наказания, при этом получали доходы от России, ну, в России. Но это вообще странно. То есть россиянин бы, находясь здесь, этого бы не смог. А это, получается, сбежал за границу и живи как хочешь, да? Интересно. И вот, наконец-то, эта лазейка закрыта.
0: Давай обсудим это с нашим экспертом. Наталья Елисеева, политолог с нами. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Да, добрый.
1: Наталья, да, что-то плохо слышно. Наталья, а вот почему сейчас, именно сейчас, вот мы слышали, что мы именно с этого начали свой рассказ, что как-то, ну, что-то тянули. Почему сейчас принят этот закон и на кого он распространится в итоге?
2: Ну, смотрите, опять же, принятие подобных законов, да, оно действительно требует времени. То есть, ну, это понятно. Вот, пока согласование, пока написание, да, то есть, ну, вот это вот все, да, это долго. Вот, это не за один день, к сожалению, ну, вот, или к счастью. Вот, и впоследствии, да, это уже доходит до президента, и президент подписывает указ.
1: Ну, вот. Технология это понятно, просто почему так тянули. Ну, ведь мы о релокантах говорим с 22-го года, а сейчас у нас на дворе середина, вторая половина уже 26-го года.
2: Потому что нет до сих пор принятого решения по релокантам.
1: А что, о чем идет речь? Что значит принятое решение? Вот давайте объясним слушателям, которые не очень внимательно следят за этой темой.
2: Потому что нет понимания, как к ним относиться. То есть мы их порицаем, да? Или мы им даем второй шанс. То есть как мы, собственно, ну вот, вот. Или это их вообще выбор. Да, вот есть еще третья сторона, да? Или вообще это их выбор, пожалуйста.
1: Ну, если
2: до
1: это...
2: сих пор принятие принятого решения его не было.
1: Ну и сейчас получается, что это решение, которое закрывает в целом проблему, или только вот такая точечная мера, что ли?
2: Это пока точечная мера. Нет, проблему это не закрывает.
1: Ну, а вот давайте, вот мы сейчас сказали нашим слушателям о том, что люди при этом умудрялись зарабатывать в России. Ну, а вот как они зарабатывали, может быть, это не такой и существенный доход?
0: Ну, вот насколько я знаю, некоторых иноагентов, которыми признаны в прошлом популярные музыканты, у них до сих пор тут действуют какие-то предприятия, какие-то их фирмы, которые зарабатывают на этом деньги. Вот что с ними будет?
2: Но, опять же, смотрите, у нас все-таки как раз Путин конкретно подписал закон об ограничениях для избегающих наказания, давайте читать внимательно, да, релокантов, да, То есть тот, кто избегает наказания.

0: То есть, если ты релакант, при этом ты, собственно, выступаешь за как раз там, вот как вы сказали, да, там нарушение суверенитета, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное, вот, ну, и подобное, ну, перечисляем, да, вот, выступаешь, да, там, дискредитируешь российскую армию, например, да, там, еще там различные моменты могут быть, да, ты за это, ну, естественно, получаешь. Да, действительно, у нас сейчас некоторые фирмы, которые работают из других государств, да, это не только Дубай, да, это Казахстан в основном, вот, и там, и так далее. Вот, да, действительно, они работают, да, вот, но, скорее всего, работать они перестанут, потому что уже многие перестают и выступать, и заниматься своей какой-то деятельностью, в том числе юридической деятельностью, да.
1: Но теперь да, у них не будет в любом случае возможности.
2: Мне кажется, в ближайшее время будет появляться много информационных поводов, которые нам будут показывать, как все меняется после принятия этого закона. Ну, почему-то вот такое есть ощущение. Я предлагаю последить за этой ситуацией и потом к ней вернуться.
1: Да, Наталья Елисеева, политолог, была с нами, а мы переходим к следующей теме.
2: Вчера у нас состоялся очень интересный разговор с нашим уважаемым экспертом, который высказал мысль. Мы, кстати, говорили не на тему Сиуты, а мы говорили на тему того, кто же поднимет знамя этой коалиции несогласных после того, как Макрон уйдет со своего поста, после того, как Мерц уже тоже будет слит, скажем
1: ну,
2: так.
1: Ну, то есть, другими словами, мы говорили о проблемах внутри Евросоюза.
2: Да, и вот нам наш уважаемый эксперт сказал о том, что все будет там прекрасно до тех пор, пока это знамя будет подхватывать Рютте. А нам бы было бы очень хорошо, если бы у них происходили такие же события, как в Сиуте, чтобы они, наконец, занялись своими внутренними проблемами. И мы решили сегодня подвести своеобразные итоги этого кризиса. Вроде бы как там всех выдворили уже, но, тем не менее, этот кризис стал одним из крупнейших в Евросоюзе за последние годы и вновь поставил под сомнение эффективность общей миграционной политики. Показали нам, что страны ЕС по-прежнему не могут выработать единый подход к защите внешних границ, к распределению ответственности, к правилам приема мигрантов. И одни государства требуют ужесточения контроля, а другие сохраняют более гибкие механизмы легализации. За счет этого они потом, мигранты, распространяются по всем странам, даже те, которые выбирают стратегию строгости. И все это усиливает разногласия внутри Евросоюза. И, наверное, это говорит о том, что там есть системные проблемы.
1: Вот об этих проблемах мы поговорим сейчас с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солодниковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну, казалось бы, да, на поверхности проблемы, но есть и проблемы такие неявные, а ведь тоже они сейчас проявились, вот, когда государства начали взаимодействовать по поводу событий в Сиуте. Ну, это и, например, если так вот, в общем, мы набросаем наших идей, а вы уж как бы расставите, надеюсь, все правильно по местам и добавите своего серьезного экспертного мнения. Ну, например, мы увидели, что фактически нет никакой пограничной службы у этого Евросоюза, потому что, по идее, если бы она была на самом аванпосте Евросоюза в Сиуте, уж стояли бы на границе с Африкой, ну, серьезные пограничники. Внутри какие-то непонятки. Кто-то говорит, что нельзя было вводить там какие-то в Шенгене какие-то, ну, исключения из шенгенских правил делать. А страны делали. Ну, получается, не такая прочная и структура Евросоюз, да?
3: Ну, смотрите, Евросоюз сложная структура, без сомнения. И тут много нюансов. И что касается границ Евросоюза, и что касается внутренней ситуации. Ну, во-первых, про границы Евросоюза. Сиута все-таки это не совсем Евросоюз, это не Европа, это Африка.
1: Но это часть... часть... Извините, Дмитрий, но это, чтобы наши слушатели сейчас не подумали, что мы тут это сову на глобус натягиваем, но испанские города, а Испания Евросоюз, и, ну, да, странно не говорить, что это Евросоюз.
3: Да. Ну, смотрите, да, это часть Испании, которая находится в Африке. точно так же, как французская Гвиана, находится в Латинской Америке, а британские Фолклендские острова находятся вообще на самом крае Латинской Америки, там, рядом с огненной землей. А от материковой Европы Сеуту отделяет Гибралтарский пролив. И то, что туда проникли мигранты, ну, это европейские политики, которые говорят, что вот они сейчас оттуда из Сеута добегут буквально там до Рима, Берлина или еще кого-то, то ли сами плохо знают географию, или они не понимают, чтобы не добежать. Или вот они натягивают сову на глобус, пытаясь рассказать, что проблемы в африканской части Испании могут докатиться до реальных европейских городов. Как мы понимаем.
1: То есть вы считаете, не могут докатиться?
3: Оттуда нет, конечно. Тут проблема в другом. Проблема действительно очень обострилась между правыми партиями, находящимися в руководстве ряда европейских стран, и левым руководством Социалистической рабочей партии Испании, которая находится у власти в Мадриде. Вот раскол между правыми и левыми в Европе теперь будет нарастать. Пока Европа была богата, и все было хорошо, и можно было тратить большие деньги там, на прием мигрантов, на их адаптацию, или там, на проведение каких-то миграционных рейдов. Но, в общем, все это было более-менее в рамках спокойных европейских бюджетов. Ну, как-то так на это все, на этот раскол правых и левых смотрели спокойно. А сейчас идет явное обострение. Сейчас или-или. Сейчас вот такого мира любви и дружбы, что мы правые и левые, но мы все за общие европейские ценности, уже нет. И нужно выбирать достаточно жесткую политику. Левые будут выбирать одну, правые – другую. Раскол в этой части в европейском политикуме будет нарастать. Где-то к власти будут приходить еще более левые, чем такой левый либерализм, а где-то будут еще более правые. Ближе к...
1: Какая-нибудь альтернатива для Германии, условно, да?
3: Ну, они как раз неонацисты, но да, будут более правые. Да, конечно.
1: То есть это вот как раз те самые неявные причины, неявные проблемы, которые выявились. Ну, нам казалось, ну, миграционный кризис, просто они не готовы к миграционному кризису, а они, в принципе, просто обнищали, да, вот так получается?
3: Ну, они просто не готовы к нынешним вызовам вообще, да, как бы вот кризис экономический в Европе сейчас такой, что за счет собственных ресурсов его не вытянуть. Отсюда и их настрой... Испания в том числе, на продолжение войны с Россией. Идея в том, что нынешние европейские долги, а соответственно возможность Европы жить по старым правилам, Европа решит за счет там, выплаты российских репараций, на что они надеются. Если нет, то Европа перед очень большой финансовой катастрофой.
1: И надеется или только на себя, или на Америку, да?
3: Ну вот на себя надеяться не получается. Все понимают, что долги только растут, и сами по себе финансовые проблемы не разрешатся. А раньше была надежда на Америку. На сегодняшний будничный военный день понятно, что Америка спасать Европу не собирается. Отсюда задача продолжать воевать с Россией, надеясь, что вот оттуда-то придут желаемые сотни миллиардов.
1: Да, ну как какой-то выбор такой весьма странный. Это как направо пойдешь, да, голову потеряешь, налево коня, прямо и коня, и голову сразу.
3: Отсюда и нервы, отсюда и такая реакция на любой внешний кризис. Да, большие проблемы. Ну, кстати, там желание найти виноватых в общеевропейском кризисе будет продолжаться. Там, правые будут пытаться и левым сделать виноватым. Да. Если вдруг левые начнут побеждать в ряде стран, то они будут пытаться сделать виноватыми правых. Этот раскол теперь будет нарастать, да.
1: Ну да, и миграционная тема, она как раз хорошая точка такого противостояния между правыми и левыми, потому что это прямо противоположные взгляды на эту проблематику. Огромное спасибо. Вот действительно, мы с Ольгой такой точки зрения не слышали, и это очень такой интересный взгляд на ситуацию. Дмитрий Солонников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, нам показал свой взгляд на вот то, что выявила Сеута во внутриевропейском доме.
2: Ну а далее в программе мы поговорим о том, каков наш ответ Starlink. Очень интересная информация про спутники системы «Рассвет» от бюро 1440. Они достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. Поговорим об этом ровно через минуту. Дождитесь.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
7: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
8: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Спутники системы «Рассвет» от бюро 1440 достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. Это, как мы и сказали уже в анонсе после следующей темы, они находятся на орбитах, которые позволяют им 4 раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Однако только во время 2, 3 или 4 проходов спутники поднимаются достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечить устойчивую связь с наземными терминалами.
1: Во время каждого прохода, который для полной формации длится около часа-полутора, образуется окно связи, в течение которого вооруженные силы Российской Федерации теоретически могут использовать спутниковые терминалы для связи и управления дронами «Камикадзе» и «Бэк». Ну, то, чем вообще занимается «Старлинг» с подачи «Маска» и американского руководства в интересах вооруженных сил Украины. И вот в конце июля на орбиту была выведена просто вторая группа из 16 спутников. При сохранении текущего темпа развертывания спутники второй группировки выйдут на рабочие высоты в течение октября-ноября и обеспечат 2 дополнительных окна связи. Официально заявленный график предусматривает начало коммерческой эксплуатации вот этой группировки спутниковой в 2027 году.
2: Ну а ранее фигурировали планы довести количество аппаратов до 250 уже в 2027, до 730 до 2030 года, а в дальнейшем уже более 900 в 2035 году. В то же время такой график требовал бы регулярных запусков новых партий спутников темпом около 16 аппаратов ежемесячно, в то время как сейчас их запускают примерно один раз в 4 месяца. Однако даже при сохранении такого темпа четвертая группа спутников может быть выведена до марта 2027 года, а к середине лета спутники позволят обеспечить круглосуточное покрытие над Украиной.
1: Вот, знаете, как-то информация может пройти незамеченно. Может быть, наши сегодня не все услышат. Может быть, в других источниках об этом не будут так ярко и много говорить. Но мы хотим обратить внимание. Просто послушайте и вот то, что сказала сейчас Ольга еще раз. Может быть, переслушайте потом в записи. И я надеюсь, что у нас получится интересный разговор с нашим экспертом. Потому что это одно из событий, которое призвано обеспечить перелом на этой войне.
2: Давай обсудим это с нашим экспертом. Это военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
9: Здравствуйте.
2: Кирилл, а давайте вот для самого старта нашей беседы объясним нашим радиослушателям вообще, что это за чудо такое Starlink, в чем преимущество, как он нам вредит, мешает и почему о нем так много говорят. Ну вот самыми простыми словами.
9: Ну и совсем простыми словами, то это худшее оружие, которое дал противник Украине с 22 года. То есть все мы слышали про «Хаймерсы», «Абрамсы», «Леопарды», ракеты какие-то, беспилотники, там F-16 пресловутые. Но на самом деле самое страшное для нас оружие, которое передали противнику, это не оружие вовсе, это «Старлинг». Объясняю почему, потому что это связь. Связь – это самое главное, что есть в армии. Связь – это самое главное проблемное место отечественной армии, что греха таить, и в Первую мировую, и в Великую Отечественную, и в чеченском конфликте, да и сейчас проблемы со связью – это, ну, как бы такая преследующая нас история через многие поколения, разные государства и все остальное. Противник, когда мы ему 24 февраля в первые дни разбили классическую связь, перешел очень быстро на Starlink, и тем самым мы думали, что он останется без связи, а он получил связь аналогов которой на тот момент в мире не было. Ну и пока вот мы не сделаем бюро 1440, тоже не будет. Starlink обеспечивает интернет везде, соответственно, вы можете поднять дрон, с него передавать картинку в режиме реального времени. Командир танка может быть тоже со Starlink, у него может быть планшет, на планшет передается картинка с дрона, и представьте себе, что каждый танк может с дрона видеть через 10 километров, куда прилетают его снаряды. Ну, или там командир артиллерийской батареи, или вы можете, не знаю, связываться с кем угодно по интернет-связи, ну, вот как мы там звоним по мессенджерам, там, по Максу, или по кому-то еще. И то же самое, без проблем слышим человека. А они даже в лесу находятся и могут по закрытой связи, которую мы никак не можем прослушать, передавать данные, фотографии, карты, да что угодно, в принципе. Это очень серьезное преимущество противника, которое необходимо нивелировать. И, в принципе, если мы не сделаем аналог, то говорить о современной армии будет очень сложно.
1: Кирилл, ну мы уже на пороге, да, этого решения, на пороге открытия, на пороге запуска этого аналога, да?
9: Я бы даже сказал, мы, слава богу, уже не решаем, нужно нам это, не нужно, мы действуем. Безусловно, всего будет хватать 10 мая 45-го, безусловно, хотелось бы раньше, хотелось бы больше, но то, что люди начали действовать, и действовать активно, постоянно и целенаправленно, и тем самым злить, кстати, противника. Противник же, между прочим, вот делает высказывание буквально вчера, там, позавчера, он делал заявление, что мы будем сбивать спутники России, мы будем искать решение, как их уничтожать. А это говорит о том, что действуем мы правильно и в очень верном направлении.
1: Меня, знаете, что заинтересовало нас, Ольга, Кирилл, что мы впервые так много и серьезно говорим о частном космосе, а не о Роскосмосе, а о компании частной, которая занимается таким важным, сейчас, может быть, даже вот в условиях этой войны, одним из самых важных дел, решений, которые может предложить именно космическая отрасль. А это вот что? Это потому, что она быстрее, частные фирмы быстрее могут перенастроиться, да, быстрее ответить на вызовы. Это вот их преимущество.
9: Вы правильно говорите, и это факт. Все сейчас практически, что у нас, что у противника, это история про частную инициативу снизов. Лучшие FPV-дроны России – это частные дроны. Вот, извините меня, тоже тема, немножко не в тему сегодняшнего дня, но, к сожалению, тоже важная. Противник на прошлой неделе совершил покушение на создателя дронов «Овод» из Тулы. Вчера совершил покушение на моего друга, создателя FPV-дронов «Упырь». А все это народные проекты. То есть настолько противник злой, что он пытается убивать людей даже именно частную инициативу. И в данном случае в свое время Зала и ее Ланцета, это тоже была частная инициатива. Минобороны не очень, скажем так, хотела их. А потом мы видели в 23-м, 24-м, 22-м году Ланцеты творили и делали вещи. Вот, поэтому, да, действительно, война изменилась, и действительно государству нужно обращать внимание именно вот на такие частные инициативы. Это не отменяет государственных компаний, крупных, там, Уралвагонзаводов и так далее, но война меняется, мир меняется, и вот частная инициатива делает очень важные, так сказать, шаги.
1: Но ведь по большому счету, да, вот так тоже говорим, Starlink, там, Илон Маск, но это ведь не такая сложная технология для современного, для нашего века, для нашего мира. Интересно, почему вот эти мини или микро, да, ну, мини, наверное, да, мини-спутники не запускались там энное количество лет назад с помощью ракет Роскосмоса. Ну, или, вернее, Роскосмосом самим, что ли, не были придуманы. Вот в чем вопрос.
9: Ну, тут вопрос в том, что большая часть, скажем так, замминистров обороны находится в батальоне Лефортово, как и некоторые представители Роскосмоса. И я думаю, ну, а что греха таить, называть вещи своими именами, иногда понимание проблемы, оно есть путь к ее решению, и в данном случае действительно меняются люди, изменилось понимание, и СВО действительно, как и президент говорит, это во многом процесс, который изменит Россию, уже меняет Россию, и мы это видим. А то, что раньше, ну, раньше была другая Россия, несмотря на то, что называлась она так же. Ну, границы были другие, другие герои были, другие, скажем так, в телеэкранах певцы, артисты транслировались. Ну, Мы очищаемся, так иногда бывает.
1: А ведь теперь еще что интересно, если сравнить с прошлым, ну вот даже с советским прошлым, по большому счету ВПК, он давал потом толчок развитию всегда гражданских отраслей промышленности. И в данном случае, ну, казалось бы, это не совсем ВПК, но уже спутниковая отрасль, это уже, ну, обычный космос, да, обычная гражданка, но вот то, что начинают с использования для, в интересах специальной военной операции, мы правильно понимаем, да, что в итоге эта спутниковая группировка будет покрывать, ну, во-первых, всю Россию, весь мир, так же, как и Starlink. И, в принципе, у нас проблем со связью, которые вот сейчас существуют, ну, имеется в виду, что сейчас военные еще условия, в мирное время не будет, потому что у нас будет свой Starlink, и мы можем будем работать по всему миру. Правильно?
9: Ну, вы, кстати, хорошо сказали. Есть такая фраза, что люди лучше всего работают, когда им надо убивать других людей. Ну, к сожалению, она еще появилась там до Первой мировой войны. И да, действительно, огромное количество технологий, они приходят в мирную жизнь из военной отрасли. Ну, в конце концов, Юрий Гагарин, один из величайших русских людей за всю историю, он летел-то, по сути, на военной ракете, которую адаптировали под гражданские цели. Но, по сути-то, это была ракета, которая должна была доставлять там ядерные боеголовки куда надо в случае необходимости советского правительства. Поэтому, да, вы правы. Безусловно, когда все закончится, я думаю, что если у нас все получится, у нас должно все получиться, то это будет технология, которая по всему миру будет обеспечивать связь. Но даже черт с ним, с миром, Россия самая большая страна, и, безусловно, у нас же какие проблемы? Это логистика всегда, дороги, связь. Ну, это такая понятная история, где-нибудь в глухой тайге, если будет интернет у каждого лесничего, то, наверное, это прекрасно, наверное, это тоже повод, чем гордиться, и потом поколение нам скажут спасибо за это.
2: А уж какое спасибо скажут школьники в различных регионах,
1: которые сейчас на березы
2: залезают для того, чтобы посмотреть или скачать задания. Так что благодарных, я думаю, будет много.
1: Ну, вообще, получается, что вот это вот те самые странные позитивные моменты, которые, ну, которые нам предложила война. Даже вот язык не поворачивается. Видите, я замедлил даже речь, потому что я не знаю, как это сказать. Но ведь это правда, да, это вот.
9: Да что, греха таить. Так всегда было в нашей истории, и после 1812-го так было. Извините меня, Россия до Северной войны, вот Мединский в свое время упомянул, то, что мы готовы 21 год воевать так в Северную, но Россия до Петра Первого и Россия после Петра Первого, а Петр Первый — это 21 год Северной войны, это совершенно две разных страны. Это отсталое государство и Российская империя. Соответственно, СССР даже до Великой Отечественной войны и СССР после Великой Отечественной войны. Это абсолютно два разных государства. Одно государство-изгой, на которое весь мир смотрел как на колос с глиняными ножками, а другое – это страна, которая, по сути, изменила ход мировой истории. Поэтому, да, война, ну, к сожалению или к счастью, это такой двигатель прогресса. Но только есть одно важное условие. В этой войне надо победить. Потому что была Первая мировая, когда мы были в коалиции победителей. И благодаря некоторым людям умудрились за полгода до победы почему-то оказаться в лагере проигравших. Вот. Поэтому тут тоже надо не забывать, что это важное условие для того, чтобы у потомков все было хорошо. В войне надо победить.
1: Ну, это да. И в том числе вот эта история с спутниками системы «Рассвет», она как раз говорит
9: это
1: о том, что...
9: Это вообще самое главное.
1: Да.
9: Это вообще самое главное. Как только у нас это появится, мы сможем запускать дроны, у которых будет по видеосвязи передаваться картинка, и выбивать каждый F-16 хоть в 2000 километрах от точки запуска «Герали». Каждая «Герали», представьте себе, будет условно вот этим вот спутниковой связью, и как школьники в видеоиграх играют, и у них вот есть картинка, так же самое они смогут запускать прямо вот в ангар с F-16 где-нибудь во Львовской области. Вообще без проблем. Это, я говорю, это изменит все. Безэкипажные катера, много чего на самом деле.
1: Вообще интересно, когда, я даже помню, чуть ли не у нас в программе, мы с этими ребятами из бюро 1440, у нас был какой-то там эфир, и казалось, что это вот, ну, какая-то такая несбыточная мечта, поэтому куда люди лезут, там есть такой большой Роскосмос с своими большими, огромными ракетами и спутниками, зачем эти микроскопические тараканы, они изобретают и куда-то собираются их забросить. И вот ясно стало, зачем.
2: Благодарим Кирилла Федорова, военного обозревателя, аналитика. Я надеюсь, что теперь всем стало все окончательно понятно. И разобрались, что такое Starlink и почему нам так нужен наш собственный. Ну, а далее мы вновь поговорим про Евросоюз и про ограничения, которые ввел Россельхознадзор с 5 августа. Это ограничение транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены предприятиями Евросоюза. Интересная тема через минуту.
4: Миграция динозавров.
10: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
4: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Гримшатровым. Итак, Россельхознадзор ввел с сегодняшнего дня ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены в предприятиями Евросоюза. Такое решение было принято с целью недопущения

0: был товар неизвестного происхождения, а потому в данном случае, в общем, ветслужба могла принять такое решение.
1: То есть это какая-то контрабанда, скажем так, да, по большому счету?
0: Ну да, контрафакт, скажем контрафакт, так. Контрафакт. Контрабанды не было.
1: Ну да, потому что
0: проезд транзитом не запрещен. Пожалуйста, из Европы в Узбекистан машина с едой может ехать. Они санкции не вводили против еды европейской. И против Узбекистана, как получателя, тоже санкции не вводил никто. А у нас единое пространство, у нас с Узбекистаном нет, они наблюдатели в ЕАЭС, но, тем не менее, дороги проницаемые для транзитных грузов. Но все должно быть оформлено по правилам.
1: Понятно. А вот слушайте, вот здесь тоже вопрос сразу возникает. А это вот они так специально делают, игнорируют наши правила? Или это на самом деле вот что-то не то может быть? Вот, на ваш взгляд, просто такой вот, ну вот как может быть?
0: На европейцев это не похоже. На самом деле они достаточно скрупулезные. И там бюрократия, она по сравнению с нашей, она совсем ужасная. То есть они сами у себя бы эту машину, если бы поймали, остановили и 5 раз подряд бы ее перетрясли и выкинули бы на помойку. Нет, я думаю, это какой-то эксцесс, что-то кто-то просто вез, не оформив документы, почему-то. Вот это почему-то и вызывает вопрос.
1: Ну, вообще, вот на ваш взгляд, вот такого рода, ну что ли, действия наших служб, они могут каким-то образом навредить Евросоюзу?
2: Насколько они болезненны?
1: Да, в том смысле, что, знаете, с нами ведут себя нечестно. Может быть, нам тоже уже плюнуть на вот эти все приличия. И более-менее по-хамски тоже взять, игнорировать, запрещать, ставить заборы.
0: Ну, посмотрите, тут, во-первых, сторона же конфликта не только Евросоюз, а Узбекистан, который этот товар покупал, там кто-то же покупал. Я думаю, что ущипнуть политически можно каким образом? Если это действительно фальсификат или контрафакт, и там машине было неизвестно что, но тем не менее эта машина проехала через контроль, можно сказать, что у них контроль неэффективный. Да, это неприятность будет для Брюсселя, потому что они как раз хвастались до сих пор очень эффективным контролем. А он действительно на самом деле эффективный. Вот, поэтому вот с этой точки зрения, чисто политической. А то, что машину задержали или вытесли ее, ну, так это, ну, кто-то убытки поимеет, но не глобальные. В Узбекистане я тоже не думал, что он был уж такой глобальный покупатель европейской птицы. Они, кстати говоря, российскую покупают больше. Ну, кто-то будет, да, кто-то пострадает.
1: Ну, мы заменим, если что, на российскую птицу. Ну, что нам, жалко, что...
0: Да, российскую птицу они целыми наверэкспрессами покупают. Ну, у них плоды, овощи, а они птицу, ну, говядину, там, другие виды переработанных мясных изделий.
1: А вот скажите, Леонид Иванович, а что через нашу территорию? Вот у нас продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза. Мы ничего не покупаем, ну, за исключением вина, там еще ряда таких исключительных вещей, да? А, и то снижаем, но, ну, по крайней мере, как вид, товарный вид, не запрещено это. А что через нашу территорию такого вообще запретного идет? Ну, условно говоря, сыры идут из Европы дальше. Идут, да? Мясо идет?
0: Мясо идет. Птица, рыба, пожалуйста, в Узбекистане, Ташкенте можно семгу купить, вполне себе норвежскую, и французское мясо, итальянские колбасы. Там другой вопрос, что это дорогие магазины, но тем не менее это поставляется. И в Казахстан тоже, и в Киргизию тоже. И они покупают, то, что покупают, то продается. Все, что законно, вот с точки зрения оборота.
2: А что еще, вот какие ограничения мы могли бы сделать для того, чтобы это оказалось для Евросоюза болезненным? Может быть, там еще какие-то есть такие болевые точки?
0: Касается Оргтранзита, тут очень нужно быть осторожным, потому что есть, еще раз повторюсь, ЕАЭС, и там ведь Узбекистан наблюдатель, но участник там Казахстан тот же самый, Киргизия та же самая, которые пользуются нашим транзитом. И если что-то мы арестуем без оснований, то есть это, под этим не будет серьезные основания, те, которые предусмотрены правилами, то это не столько конфликт с Европой, там Европа уже с ней и так конфликт, а сколько конфликт с нашими же друзьями. То есть они же покупают, там кто-то платит за этот товар, он не дождется этого товара. Поэтому вот с точки зрения вот транзитных всяких грузов, тем более продовольственных, ну, там, я думаю, что действия ограничены.
1: То есть, по большому счету, Россия вот все эти годы наших продовольственных эмбарго с Европой оставалась транзитным хабом или там транзитной территорией для поставки продуктов в страны Центральной Азии, ну и дальше, там, может быть, там в тот же Китай тоже, наверное, что-то ведь идет через нас, правильно?
0: Ну, Китай в основном морем, но что-то да, что-то идет. У Китая же там, в конце концов, есть западные области, там до Киргизии дорогу пробили. Что-то могло поступать в Афганистан, хотя вряд ли там покупательная способность невысокая. Но даже нашу Центральную Азию, это путь сухопутный, там поездом или машиной можно довезти. Знаете, там в Узбекистане, например, суперскоростные поезда ходят, так как через российскую территорию, они вполне себе испанские, которые давно запрещены для ввоза в Россию. Но через Россию их везли
1: туда. А, вот так даже, да? Просто по дороге
0: там, могли... Потому что по этой дороге по этой дороге ездит не только то, что мы здесь у себя там запретили или не хотим видеть, но по этой дороге ездит то, что для нас запрещено поставлять.
1: Ага, ну да, то, что, ну да, понятно, то, что нам они не поставляют, не мы сами запретили, а то, что, ну понятно, ну я не знаю, может, были бы мы какими-нибудь китайцами, мне кажется, мы бы это по дороге там отвинчивали бы по кусочку, а потом...
0: Знаешь, в чем дело, если мы, есть действительно, еще раз повторю, соглашение по ЕАЭС, там есть четкие правила регулирования транзита, но если мы, например, перебьем этот транзит каким-то образом, ну, свят мест пусть не бывает, там появятся китайцы.
1: Ну да, поэт китайцы или будут через Каспийское море куда-нибудь там через Азербайджан возить, там, например, да и дальше там еще.
0: Они уже вообще, насколько я понимаю, собираются строить.
1: Азербайджан вообще себя предлагает, да, как такую замену российского транзита, похоже, да?
0: Конечно, до Азербайджана довез, а там дальше количество грузов не такое большое, там паромы китайцы помогут построить, и будет это все быстро-быстро доставляться на центральноазиатский...
1: Как все тонко, Леонид Иванович, вроде бы мы говорим о продуктах, а на самом деле высокая политика везде, да?
0: Ну да, ну да. Но нам тут важно вот не разрушить все, собственно, наше создание, которое мы организовывали, агитировали в виде вот как раз таможенного союза. Единого экономического пространства.
1: Ну да, получается так. То есть не всегда приятно, что по твоей территории везут запрещенку, но не нам везут, не нам и вмешиваться. Главное, чтобы они нас по дороге там не заразили какой-нибудь коровьим бешенством.
2: Но с другой стороны, то, куда они это везут, те страны тоже, в общем-то, иногда проявляют к нам не самую искреннюю дружбу.
1: Ну, это вот, да, это известно. Это вообще тема отдельных наших разговоров, которые у нас регулярно происходят в эфире. Но в данном случае, вот видите, как мы неожиданно подошли к этой проблематике, она вот и так вот раскрывается через транзит, через Россию. Хотя половину того, что они покупают в Европе, они могли покупать и у нас. На самом деле-то вообще так.
2: Благодарим нашего эксперта. Леонид Холод был с нами, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук и профессор. Ну, а далее у нас будет с вами небольшой перерыв. Но мы обязательно вернемся после новостей и будем обсуждать еще новые интересные темы. Во-первых, вот сейчас прочитала, уже третье золото наши синхронистки получили. На этот раз в акробатической дисциплине, новой для нас. Поговорим про 5 морей и озеро Байкал, как движется этот проект. Ну и про то, что буханка – это теперь буханка. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, скоро вернемся.
3: Наше время. Миграция динозавров.
4: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
3: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
3: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
5: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
0: Нет.
3: Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
6: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
7: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
3: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку». В эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривза и Бренфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазовые сезоны Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
3: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Число въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью работы в первом полугодии 2026 года сократилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Васильковки и под Гавриловки Днепропетровской области, а также Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудоленовки и Широкого Запорожской области. Подробности доложил старший офицер пресс-центра Восточной группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4-х штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
1: Выборы в Государственную Думу в сентябре пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В свою очередь Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
3: Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Да. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.
4: Знаете, сжимаются кулаки, и, конечно, я уверена, что наши люди и сейчас вот укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его. И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут. Люди, наши бойцы там героически воюют, да, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь в мирной жизни собраться, прийти на выборы, отдать свою голос и внести хоть скромный вклад в победу, но это просто, наверное, обязанность.
3: Требуют от всех участников этого процесса, и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, требуют мужества и ответственного отношения к формированию власти. От легитимности этой власти зависит единство нашего общества.
1: Ранее председатель ЦИК сообщила Владимиру Путину, что в партийные списки кандидатов на выборы в Государственную Думу вошли 110 участников специальной военной операции. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Глава государства также объявил о создании нового рода войск. Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщил президент.
5: Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем, в недалеком.
1: Во время встречи президента с руководством военного ведомства стало известно, что все службы тыла Министерства обороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Он также стал и замглавы Минобороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. А командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. Президент США потребовал от военного министра Пита Хексета объяснений из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном. Как пишет Washington Post, Дональд Трамп считал, что проблема с боеприпасами уже решена, и почувствовал себя введенным в заблуждение. Острая нехватка управляемых ракет большой дальности и перехватчиков стала одной из причин отказа от новых массированных ударов по Тегерану. Стычка произошла на совещании Кабмина в Кэмп-Дэвиде в минувшую пятницу. При этом Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв. Выступая в среду в Лас-Вегасе, он отметил, что переговоры продолжаются, но пока не ясно, чем они закончатся. Число въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью работы в первом полугодии 2026 года сократилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на статистику погранслужбы. Суммарно за 6 месяцев 2025 года граждане этих стран совершили около 2 300 000 таких въездов, а в этом году примерно 1 900 000. Лидером остается Узбекистан с более чем 1 100 000 въездов, хотя их число снизилось на 13%. На втором месте Таджикистан с почти 50 000 въездов. На третьем – Киргизия, оттуда приехали 290 тысяч трудовых мигрантов. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже завершился турнир по синхронному плаванию. И у сборной России в среду очередное золото. Наши синхронистки стали победительницами в акробатической программе более чем на 2,5 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось лучше «Факела» 1-0. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, отметила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Мадридский «Реал» и «Лейпциг» близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов евро. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с клубом Трабзонспор. Ранее сообщалось о том, что 34-летний Салах согласовал с турецкой командой 2-летний контракт. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 6 августа, в Хабаровске +30, +32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Иркутске +29, +31, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге +29, +31, переменная облачность, также без осадков. В Сочи +27, +29, переменная облачность, утром небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +24, +26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Днем в столице +28, +30.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
0: Отец Сергий. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще несколько тем приготовили на предстоящие 45 минут. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Ну, лишь напомним, что у нас есть мессенджеры, и если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире, пишите 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился. И вот какие планы.
5: Москвичам мы расскажем про дождевые сады. Знаете, что это такое? Не знаете? Узнаете о том, как Москва готовится адаптироваться к резким климатическим переменам, которые просто происходят сейчас на наших глазах. А о зимнем плавании мы с Дмитрием Сухиным будем говорить. Представляете, есть, оказывается, такой вид. И вот сейчас в стране, где зима, Австралии, хотя мне казалось всегда, что... Ой, вернее, Аргентине. Мне всегда казалось, что там, в этих регионах, всегда вечное лето. Вот в Латинской Америке. Ну, там бывает зима, и там проходит чемпионат по зимнему плаванию. Кубок мира, точнее. Будем рассказывать вам об этом виде спорта. Как получается, это спорт. А буханка теперь буханка. Догадались, о чем речь? Ну, не о хлебе. Подождите. Более подробно об этом расскажем. А начнем с развития проекта «Пять морей и озеро Байкала», о котором мы неоднократно рассказывали в эфире. И вот о ситуации на данный момент поговорим со специалистом. Прямо с этого и начнем.
0: Наше время.
4: В 10 регионах Российской Федерации построят 12 круглогодичных курортов. Об этом вчера говорил Михаил Мишустин. И это будет сделано в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», которому уже, кстати, не один год.
5: Кстати,
4: и даже
5: да.
4: Не два.
5: Но это начиналось все равно вот в эти годы, когда выходит программа «Наше время» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.
4: И мы решили обсудить с нашим экспертом, что уже сделано, что предстоит сделать, и насколько доступным вообще будет населению то, что построено.
5: Вообще, понятие круглогодичный курорт, мне кажется, появилось в период Олимпиады зимней в России, когда из Сочи сделали, наконец-то, круглогодичный курорт. А надо-то было всего соединить побережье, которое всегда было востребовано россиянами летом, и горы, которые были востребованы зимой. И когда это стало единым таким целым, получился такой круглогодичный.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вадим Александрович, ну, если вы готовы ответить на вопрос, что такое круглогодичный курорт, давайте с него и начнем, потому что это ведь действительно изменение в целом подхода к курортному бизнесу, который до определенного времени, мне кажется, в Советском Союзе особенно, у нас был летним. Вот лето – это бизнес курортный, а зимой, я даже не знаю, как вообще курорты зимой-то работали, они принимали гостей или нет. А сейчас вот туризм круглогодичный, курорты круглогодичные, давайте об этом.
2: Игорь, Ольга, ну, прежде всего уж позвольте вас поправлю. Крым всегда был круглогодичным курортом.
0: Хорошо, поправьте.
2: Есть летняя составляющая, да, и есть составляющая осенне-зимняя. Если летом, конечно, основная доминанта – это море, то осень, зима и весна – это природа и оздоровление. С советских времен Крым славился санаториями, ну, собственно говоря, все побережье Черного моря славилось своими санаториями. И здесь, по крайней мере, в Крыму лечат, собственно говоря, даже климат, потому что теренкуры, прогулки в великолепных сосновых лесах, это действительно еще с царских времен, собственно говоря, рекомендовалось при заболеваниях верхних дыхательных путей. Плюс, например, сакские грязи для лечения заболеваний опорно-двигательных, лечение заболеваний кожи. Ну и, в общем-то, целый ряд других составляющих, о которых, ну, в том числе можно рассказывать уже и в рамках проекта «Пять морей озера Байкал». Это поручение президента Российской Федерации, в рамках которого создаются целый ряд морских курортов для того, чтобы вот внутренний спрос россиян на отдых у моря удовлетворить. В Крыму это происходит между городами Саки и Евпатория на 233 гектарах с 11 километрами набережной, с 45 гектарами пляжей, с 19 отелями, которые будут построены уровня от 3 до 5 звезд, и огромным инфраструктурным ядром, на котором будет и медицина, и медицинские комплексы, и крытый аквапарк первый в Крыму, и концертно-развлекательный комплекс, и много-много еще того, что, в общем-то, позволит много раз приезжать на этот курорт, и приезжать как летом, и прекрасные евпаторийские, сакские песчаные пляжи, замечательное море, ну, так и, собственно говоря, в любое время года там будет чем заняться.
0: Ну, вот за вас и за Черноморское побережье Кавказа мы рады, ну, у вас и всегда было более-менее развито все и в советские годы. А вот, например, где еще и где надо больше вложений, и как там дела? Ну, насколько мы знаем, например, Каспийское море, которое никогда у нас не воспринималось в советские времена как некий курортный регион почему-то, да? Там как обстоят дела? Что вы знаете об этом? Ну и еще где? Озеро Байкал, это понятно. А еще где сейчас начались движения вот к этому возможности для круглогодичного отдыха, развития?
2: Ну, я отвечаю больше, конечно, за крымский курорт, да, и Золотые пески России, в принципе, уже вышли на строительную площадку, первый этап должен быть завершен к 30-му году, и весь курорт заработает уже в 35-м году. Насколько я знаю, достаточно интенсивно работа идет и на побережье Каспийского моря, как совершенно справедливо вы сказали. Есть проекты в Краснодарском крае, так называемый Новая Анапа, есть в Калининграде, есть на Дальнем Востоке, есть на Байкале. Всего, если я не ошибаюсь, 12 проектов, которые вошли в это поручение и получили в том числе часть государственного финансирования в рамках национального проекта туризма гостеприимства. Если вот про нас сказать, то уж позвольте, да, порядка 14 миллиардов выделяется государством на строительство новой дороги, на строительство энергоузла, собственно говоря, для того, чтобы было электричество прежде всего и подачу газа, а все остальные средства вкладывают инвесторы, это частные инвесторы, в том числе ведущие гостиничные операторы, это больше 130 миллиардов. То есть, ну, большой, настоящий проект государственно-частного партнерства. Так приблизительно обстоит ситуация, насколько мне известно, и в других регионах, но, может быть, соотношение там немножко другое.
0: Ну, то есть, по большому счету, это еще и пример такого вовлечения бизнеса, в активного вовлечения не только в получение в получение прибыли, да, но и превращение такого бизнеса в серьезных стратегических инвесторов, правильно?
2: Знаете, я бы сказал, что это вовлечение государства в создание для бизнеса условий, для того, чтобы бизнес, ну, мог в понятной перспективе прогнозировать для себя, ну, собственно говоря, как этот бизнес будет работать. Получает инвестор здесь участки, которые имеют сети, ну, практически на границе участка, то есть прямо подключение, возможности для подключения, не просто тех условия. Транспортную обвязку, то есть, ну, собственно говоря, дороги строятся, ну, кроме внутри участка. и саму логику курорта, то есть все фестивальные составляющие, календарный план, то есть все, что в том числе

0: накачивается с помощью инвесторов и имеет единый центр управления. На самом деле таких курортов, ну, в России морских, по крайней мере, точно не строилось. Это очень интересный опыт, это вызов, и мы, ну, достаточно хорошо, не могу сказать, справляемся, мы движемся достаточно хорошо, в календарном графике все происходит так, как должно быть.
1: Вадим Александрович, а вот еще один вопрос, ведь этот проект, он затевался для того, чтобы сделать отдых в России для россиян доступным. А вот насколько можно рассчитывать, что он действительно будет доступным? Вот по вашему региону, может, расскажете, какая ценовая политика и вообще сколько стоит отдых для семьи, например, из 3 человек? Ну, максимально бюджетный, возможно. И что это за бюджетный отдых, что он включает?
0: Вы знаете, Крым вообще хорош тем, что он очень разный. То есть есть южный берег, где есть и горы, о которых вы говорили перед моим включением в эфир, где есть и прекрасное побережье, но оно там скалистое, больше каменистое. То есть там все пляжи искусственные, это берегоукрепительные сооружения, которые традиционно, вот эта галька между волноломами, это, в общем-то, берегоукрепление на самом деле, которое используется для отдыха традиционно. А если говорить про запад и восток, то там песчаные пляжи, естественно, очень широкие. Вот, например, на курорте «Золотые пески России» они достигают от 60 до 100 метров в ширину, то есть широкие, хорошие пляжи. А в Крыму есть также и все возможности для отдыха самых разных ценовых категорий. То есть есть и доступные, вот абсолютно доступные, и есть и премиальные абсолютно курорты, которые соответствуют всем мировым требованиям. На курорте «Золотые пески России», в общем-то, такая задача и ставилась. То есть там будут, конечно, и 5-звездочные отели, но их будет немного, 2. И остальные отели будут в основном уровня 4 и 3 звезд, и при этом, как бы, несмотря на звездность, качество будет очень высоким, потому что это новое гостиничное строительство, и каждый из отелей строится под чутким руководством профессиональных отельных операторов, отечественных отельных операторов.
2: Ну что ж, давайте уже дождемся, когда все это начнется, и тогда уже будем проверять, насколько прогнозы и насколько обещания, они будут соответствовать реальности. Но вообще все это интересно, и мы надеемся, что через несколько лет курортный и такой, что ли, бизнес отдыха, индустрия гостеприимства в России выйдет на новый уровень, благодаря, в частности, проекту «Пять морей» и «Озеро Байкал». С нами был Вадим Волченко, генеральный директор курорта «Золотые пески России», региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Легендарная буханка получила официальное имя. То есть УАЗ, семейство моделей СГР, официально переименовали. УАЗ опубликовал уже обновленный бренд на своем официальном сайте. Из портала исчезло обозначение СГР, которое расшифровывается как «старый грузовой ряд». Под ним выпускали автомобили УАЗ-452 и 3741 и другие модели семейства. А теперь комплектации машин получили единое наименование, которое пришло к производителю из народа. Еще много лет назад люди нашли сходство между автомобилем, его обликом, и буханкой хлеба, и в линейку вошли буханка комби, буханка экспедиция и другие.
2: Ну, мне кажется, даже понятно, как это будет выглядеть из одних названий.
1: Кстати, терминатор, который для наших танков, тоже был переименован Спиридона. Но это мы просто решили упомянуть.
2: Ну, а ведь это тенденция определенная, да, действительно, потому что был период, когда мы гнались за непонятными названиями, давайте уж даже вот нам первые новые модели, новые «Лады» уже, да, они назывались не совсем по-русски, да, но «Веста» — это не русское слово все-таки, да? Так вот, насколько я понимаю. А вот сейчас смотрите, насколько вот эта тяга к такому идентичности, что ли, фиксированию. Вообще, о чем речь, мы сейчас будем разбираться в славных делах буханки с заместителем главного редактора журнала «За рулем» Никитой Гудковым. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну, расскажите нам про эту самую легендарную буханку, которая до сих пор живее всех живых, чем она славна и почему так популярна и любима в народе.
2: Никита, вот можно я вопрос такой наводящий, что ли, задам? Или мое восприятие мира, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, большинство так думают. Мне кажется, это был автомобиль, придуманный для военных, а в мирной жизни использовался как автомобиль скорой помощи, ну, в сельской местности. Это так было? Или у него какие-то были другие цели создания, и по-другому он использовался?
3: Ну, смотрите, его создали как бы самую первую буханку УАЗ-450 в 58-м году, начали выпускать, в 58-м году, то есть 68 лет назад, да, вы понимаете? Вот, соответственно, там в основном это был такой военный заказ, но, конечно, и гражданское применение тоже держали в уме. Вот, конечно, машина модернизировалась все эти годы, и непосредственно от 450-го там мало что осталось сейчас, может быть, там какие-то гаечки, болтики, не более чем, но 68 лет в серийном производстве – это мировой рекорд. То есть, если мы посмотрим, например, на Volkswagen Жук, который, ну, вот считается таким тоже долгоиграющим и легендарным, да, то он выпускался 57 лет. Его можно сказать, всего лишь 57 лет. Вот. А буханка, как в том анекдоте, значит, сразу получилось хорошо.
2: Да, удивительно, кстати, до сих пор. Но и в военных целях используется. На фронте это вообще самый популярный автомобиль. Его везут туда десятками. И мне кажется, вот, можно так сказать, что СВО как бы открыло нам взгляд, ну, позволило нам посмотреть на буханку еще раз с другой стороны. И вдруг мы увидели преимущество этого автомобиля, который мог бы быть и списан как-то уже со счетов, нет? Да.
3: Ну, вы знаете, если смотреть на цифры производства, статистику производства, то какого-то заметного взлета в последние годы не наблюдается. Если я правильно помню, в прошлом году около 8 тысяч буханок разных моделей было выпущено. Это и грузовики, и фургоны, и микроавтобусы. Это, в принципе, цифра небольшая, но эта машина такая нишевая, и в своей нише она, конечно, совершенно незаменима, потому что ни один другой автомобиль столь же вместимый, столь же проходимый, столь же ремонтопригодный за 1,6-1,7 миллиона рублей, это такая, ну вот, прайсовая цена, что называется, в лоб, без всяких скидок. Так вот, другого автомобиля просто найти невозможно, не существует. И, конечно, это в основном и залог как бы того, что она сейчас до сих пор популярна и, скорее всего, будет производиться еще какое-то время.
2: Никита, а разве «Газель» не конкурент «Буханки»?
3: Она дороже. Конкурент, конечно, это гораздо более современный автомобиль. «Газели» комфортнее, и по плавности хода лучше, и полноприводные версии там тоже есть, но это уже другой уровень цен.
2: Ну да, это интересно, это как «Нива» тоже. Вот есть же такие вечные модели, которые «Нива», «Буханка».
1: А я слышала, что буханка, она даже популярна у зумеров. Вот некоторые зумеры, у них вообще тяга к всему старинному, скажем так, и они переходят на кнопочные телефоны, на пленочные фотоаппараты, и вот буханка тоже у них, покупка такого автомобиля считается трендом.
3: Я вам больше скажу, уже достаточно давно буханка – это культовый автомобиль в Японии. Там, где можно купить самые современные машины со всякими высокими технологиями и так далее. Там есть целое движение любителей, соответственно, буханок. Вот, они их там и тюнингуют, и ездят на них, там забираются в какие-то горы и так далее, и так далее. Вот, и вот это характеризует машину тоже, на мой взгляд, очень ярко.
2: Не, ну, здорово, это, конечно, характеризует и советскую промышленность. Вот как бы там ни было, да, а вот почему-то это осталось. Уже времена ушли вперед, все убежало вперед.
3: Ой, вы знаете, тут, наверное, долго можно на эту тему рассуждать.
2: Ну, за 30 секунд тогда давайте, это не долго, а 30 секунд.
3: Смотрите, да, машина технически примитивная. Ничего там сверхъестественного нет, как бы сделана она, ну, достаточно, что называется, в лоб на базе изначально ГАЗ-69 Козлика, вот, и просто благодаря этому она стала, соответственно, ремонтопригодной и остается недорогой, то есть технологии простые, примитивные, железо как бы дешевое, вот, плюс она сертифицируется не как легковой автомобиль, а как либо грузовой, либо автобус, и, соответственно, это снимает там ряд требований, типа там наличие подушки безопасности и так далее. И вот до сих пор такую цену удается держать.
2: Уникально. Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем», был с нами. Говорили о буханке, которая свое имя наконец-то обрела. Буханка.
1: Ну, а далее будем говорить о спортсменках, которые завоевали третье золото. Ровно через минуту с нашим спортивным обозревателем. Дождитесь.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
8: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым, и к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
9: Привет, Дима.
10: Здравствуйте.
2: Расскажи о новом виде для нас спорта. Вот мы с Ольгой
10: Вас?
2: И подумать не могли. Ну, что такое
1: мы
2: есть?
1: Мы не про синхронное плавание сейчас.
2: Да, да,
1: мы
2: да.
1: Про зимнее.
2: Про синхронное мы поговорим сейчас тоже. Да,
10: про плавание в ледниках?
2: Вот, да, да.
10: Не, ну мы обязательно поговорим, но слушайте, давайте сначала про...
1: Давай все-таки правда.
10: Про традиционный снег.
1: Ну, это событие, а не плавание.
2: Слушай,
1: в ледниках.
2: Вот, знаешь, я считаю, что если бы мы проиграли там, вот это было бы событие. Мы были и есть одни, ну, ведущие, наверное.
1: А мы где-то проигрывали с синхронным.
10: Да, мы проигрывали.
1: Проигрывали,
10: да.
1: Вот как раз после перерыва.
10: Да, после перерыва вернулись, там то ли этапы Кубка мира, то ли какая-то мировая серия была, и мы так...
1: Японки, что ли, там заняли?
10: Да, мы столкнулись с новым судейством и с достаточно серьезно предвзятым отношением к нам.
2: А, погоди, это в начале этого чемпионата, да, вот как раз было?
10: И да, нет? И в дуэтах, и в миксте, да, мы как раз нарывались на все эти вещи, что пока нас не было, правила чуть-чуть поменялись, как раз они менялись для того, чтобы, когда мы вернемся, чтобы мы чуть-чуть в них запутались и не сразу вернулись на пьедестал, но тем
2: вот
10: не менее...
2: Вот ты считаешь, что прямо так они вот изуински все это было продумано, да?
10: Да нет, ну на самом деле в синхронном плавании уже достаточно давно мы были как оскомина, да, потому что...
2: Это правда, но мы не видов пять спорта, мне кажется, ездим, вот такая оскомина, что вот как...
10: Ну, почему? Я, по-моему, только два могу назвать.
2: Художественная
10: гимнастика и синхронная... Не, в фигурном нет.
2: Уже у нас много таких лучших уже в мире?
10: Нет. Да, уже нет, да. Не. Ну, в фигурном катании, да, мы там доминировали в женском одиночном.
1: В женском,
10: но,
1: да.
10: Но не в мужском, не в... А, в спортивных парках еще, да. Ну, там тяжело с нами бороться. В танцах, в мужском нет. Там... А поскольку все-таки это компонентный вид спорта, фигурное катание, то есть мы не тотально там.
2: Ну, это да, но тем не менее у нас школа своя, это общепризнанная мировая.
10: Слушай, нет, в синхронном плавании мы не то что школа своя, мы задавали долгие годы все эти тенденции, что, как этот вид спорта развивается. Сейчас вот тут без нас они решили поразвиваться самостоятельно. Мы вернулись, посмотрели, и тут же быстренько за один вечер наши тренеры, вот как вчерашнее серебро, добавили испанский компонент. Ну, слушайте, у нас стырили, а мы почему не можем в конце концов?
1: Ну что, реально стырили?
10: Ну, не стырили, они просто повторили. Да, они посмотрели, что вот этот гибридный компонент, который исполняют испанки, дает очень серьезный буст. При этом там это реально лазейка, там не все синхронно эти выполняют очень сложные элементы. Наши-то, как по традиции, синхронное плавание, все одинаковые делают движения, а эти нет. Вот, поэтому там и такая высокая оценка получалась, и вот это гибридное упражнение, ну, взяли, внедрили, и благодаря этому обошли испанок по оценкам, они такие, а вы у нас...
2: Причем как-то...
10: За мой французский сперли.
2: Как-то хитро внедряли, да? Насколько я вот понял, хитро внедряли, не показывали, что мы это будем
1: так
2: на тренировках. Да,
10: подожди, это было все, в принципе, в один вечер наш тренерским штабом решено. Они просто прекрасно понимали, что с той программой, которая есть, вот отработана на следующий день, испанки обойдут. И если ничего не менять, ну да, в лучшем случае серебро. Поэтому мы же хотели выиграть? Хотели.
2: Но мы на своих местах сейчас. Условно говоря, мы сохранили позиции.
10: Так, в групповых упражнениях у синхронисток мы все три вида программы выиграли. Везде, в каждом виде по золотой медали.
1: Но там же новый был акробатический вот этот вот вид. Мы в нем раньше же не участвовали.
10: Да, сегодня была как раз акробатика, но, я говорю, синхронное плавание меняется. Раньше этого не было.
1: А ты можешь объяснить, что такое акробатика? Мне казалось, что у нас всегда акробатикой занимались.
10: Техническая, произвольная, акробатическая. Нет, подожди, у нас это всегда был некий постановочный номер, да? там раньше
1: с упрыгиванием этим выталкиванием.
10: Раньше, как в фигурном катании, обязательно произвольная программа, да, то есть потом стали чуть-чуть разделять техническая программа, то есть на обязательный набор элементов показать за определенное время. И вот сейчас вот с этой акробатикой ввели. Ну, вот разделили, добавили еще одну медаль. Да ладно, ради бога, мы взяли ее, забрали. Ладно, в любом случае, наши синхронистские выступления на чемпионате Европы в Париже завершили. Сегодня третьей командной победой выиграли акробатическую программу. 244,822 балла. Там еще, правда, единица, это, видимо, там еще до балла, до подбалла или десятитысячные, это, видимо. Вот. Испанцы уступили нам чуть более 2,5 баллов. Это очень небольшой отрыв. То есть испанки все-таки серьезно наступают нам на пятки. Итальянки на 20 с лишним баллов отстали. Так что пока вот мы и испанки в Европе задаем тон. С японками тоже нужно будет смотреть. Как я уже сказал, произвольная техническая акробатическая программа у наших девушек в золотых наградах. В принципе, давайте тогда просто послушаем Ольгу Васюкову. Это олимпийская чемпионка Сиднея в групповых упражнениях, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира и телеведущая. Она как раз вот в синхронном плавании понимает значительно больше, чем я. И как раз весь сок и весь смысл выступления наших синхронисток в ее устах.
9: Ну, я бы сказала, что мы не просто ворвались, мы вернулись, и это очень радует. Сегодня в последний день мы поставили такую красивую жирную точку, потому что взять 3 золотые медали в 3 группах – это олимпийский вид, олимпийская медаль. Чтобы получить одну медаль, надо сделать 3 программы. И мы вот в Европе, так сказать, застолбили за собой это место, сильнейшие в Европе в 3 видах. Это невероятно круто. Честно скажу, я вот ехала на эфир, у меня было мало веры, правда. Я считала, что судьи все-таки дадут предпочтение испанцам сегодня в акробатике, потому что у них, надо отметить, очень сильная, тоже классная композиция по эмоциям. За счет артистизма я боялась, что испанцы выиграют. Но наши, конечно, вообще превзошли все ожидания. И они, знаете, они сделали даже по эмоциям очень классно. Они выложились на 100%. И все поддержки получились. Я рада, я очень рада. Не ожидала, и тем для меня вот больше радость увидеть их сегодня на пьедестале почета с золотой медалью. Вся команда молодец, все сборные, все тренеры большие молодцы, умницы, девчонки тоже показали свою стабильность на протяжении всех дней. То есть вот на протяжении 6 дней у нас разыгрывалось 11 комплектов наград, и мы вот взяли 3 золотые. Да, немножко там не хватило в дуэте классическом. А если мы говорим про олимпийские виды, да, уже с заделом на Олимпиаду Лос-Анджелес. Но уверенная десятка за этот чемпионат Европы. Я ставлю так. Да, испанцы молодцы. Они первыми увидели вот эту брешь в правилах, но нет запрещающего момента, где мы не имеем права, да, использовать этот же прием. Поэтому здорово, что Света так среагировала. Здорово, что команда не побоялась, пошла на этот риск. Как говорится, все, что не прописано в правилах, все разрешено. И мы это сделали, поэтому это спорт. Ну, вот правда. Я вот уже и в эфире Матч ТВ говорила, что вспомните Алину Загитову, когда она на Олимпийских играх. То, что в последний момент она во время соревнований, во время своего проката меняла программу, потому что у нее в первой части не получились какие-то прыжки. Она там каскаду еще там во второй части прицепляла этот прыжок. И он оценился вдвойне, и поэтому она обошла нашу прекрасную, на тот момент, если я не ошибаюсь, двукратную чемпионку мира Женю Медведеву. Вот вам весь ответ. Люди во время стартов что-то меняют и выигрывают, потому что это спорт. Ты выигрываешь, потому что ты это делаешь, ты рискуешь, справляешься со своей задачей и получаешь заслуженную медаль. Здесь произошла такая же ситуация, и мне испанок действительно как бы понять можно, мне тоже, наверное, было обидно, но здесь была честная победа сборной России.
2: Круто, круто.
10: Круто, я согласен. Всего российские участники соревнований по синхронному плаванию завоевали 7 медалей, как раз ранее упомянутые 3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые. Майя Дорожко у нас серебряный призер в технической программе дуэтов, и бронза у нее в произвольной программе. Захар Трофимов 3-е место в техническом соло, а вместе с Алиной Румянцевой у него еще и бронза в технической программе микстов. Так что, ну, напомню, что все-таки наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, не под флагом и гимном.
2: Здесь пока так или будет изменено следующему сезону?
10: Я думаю, что какие-то изменения будут. World Aquatics достаточно лояльно относится к российским спортсменам. Это одна из первых спортивных федераций, которая допускала наших до международных стартов.
2: Ну, да, в командных уже видах тоже.
10: В том числе, да, еще вот. до объявления МОК, да. Водным полом
2: стали допускать. Да, мы первая да. была командная игра. Давай о другой воде поговорим, о холодной воде.
10: Да, холодная вода, такой необычный вид плавания. Как раз Кубок мира по зимнему плаванию проводится он так традиционно в таких местах, где прохладно. В Аргентине.
2: Да, Аргентина прохладная страна.
10: Не-не-не, там серьезно. Аргентина, она же длинная.
2: Ну да, помнишь, и горы так, есть.
10: И к Южному полюсу она туда есть. Как раз уходит. И вот...
2: Нет, слушай, к Южному полюсу длинная — это Чили. Ты немножко ошибаешься.
10: Ладно, вот. Все равно там хватает. Уже стартовал этот Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине. И вот в первый день во всех четырех стартах были завоеваны золотые медали. 25 метров баттерфляем среди женщин. Василиса Малаева взяла в мужском заплыве на этой же дистанции... У мужчин победил Петр Ясинский. Овсейчук выиграл 100 метров вольным стилем. Ну, а Алексей Жарков на дистанции 200 метров брасов. Даже сразу отмечу, что вот в этом виде спорта наши выступают и с флагом, и с гимном. Так что там в этом случае все в порядке. Соревнования проходят в Патагонии рядом с ледником Перита Морена.
2: Вот, чем это отличается от моржевания?
10: Моржевание это просто ты плюх и вылез. А там специальная плавучая 25-метровая конструкция вот в эту ледяную воду опускается. Без гидрокостюма ты в эту водичку заходишь.
1: Ну, без гидрика?
2: Ну, моржи же тоже заходят.
1: Это все меняет.
10: Да, съеживалось, да, все?
2: Как маржи.
10: Да. Ладно, да. Давайте послушаем Андрея Замыслова. Сам занимается зимним плаванием более 20 лет. Многократный чемпион-призер, президент федерации и тренер нашей национальной команды.
11: Российские спортсмены добирались в Эль-Калафат довольно сложным путем, потому что была дополнительная посадка в Лагосе, в Нигерии. И дорога заняла на 2.5 часа дольше, чем планировалось. Тем не менее, Аргентина встретила прекрасной погодой. Первый день был солнечный. Ребята выступали в 4 дисциплинах и показали отличные результаты, потому что выиграли золото во всех 4 заплывах. Состав команды: Василиса Малаева, Петр Ясинский, Матвей Овсейчук и Алексей Жарков. Все ребята... мастера спорта по плаванию, Василиса — обладательница юниорского рекорда Европы, Петр Ясинский — победитель спартакиады, призер российских соревнований, соответственно, Алексей Жарков третий раз, он капитан команды, и за его, соответственно, плечами серебро на чемпионате Европы по ледовому плаванию в этом году, и Матвей Овсейчук тоже победитель и призер чемпионата Европы, который проходил в Мальвена в Италии. А ребята плыли 25 метров баттерфляй, Василиса и Петр — первые места, Матвей Овсейчук — что вольный стиль, золото, и Алексей Жарков 200 метров брасом, тоже золото. Основные конкуренты — Аргентина. Очень тоже сильные ребята. У них прям семимильными шагами идет прогресс. Но боремся, стараемся побеждать. Готовились к этому мероприятию. Сегодня второй день. Температура воды в леднике озера Аргентина 2 градуса. Готовы ребята к старту сейчас. Рассчитываем поборются ребята за золотые награды. Это 50 метров брас дисциплина и 200 вольный стиль. Надеемся на высшие награды. Мы стараемся забрать не только все золотые награды, надеемся на установку новых мировых рекордов. Также ждем победные эстафеты 4x25 вольным и 4x25 брасом. Будем рассчитывать на максимальное количество золотых наград. Согревает дружеские сердца наших аргентинских товарищей. Все очень счастливы, что мы приезжаем, показываем отличные результаты. То есть нас ждут. Это очень радует.
10: все. До 9 числа будет проходить этот турнир. Мы там, я понимаю, много золотого
1: выиграем. Спасибо, Дмитрий Сухинин.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры. Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
12: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
4: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
13: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
12: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
14: Ну, я стараюсь.
12: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
15: Меня заставили.
13: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
4: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
16: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
17: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
16: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
17: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
16: И какие цилиндры перестают работать первыми?
17: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
16: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
17: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
16: Получается, это еще и потеря уверенности?
17: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
16: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
17: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
16: Пожалуй, нет.
17: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
16: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
17: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
16: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
17: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
16: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
17: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
16: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
16: Три, а не один?
17: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
16: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
17: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
16: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
16: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
17: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
16: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
17: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
16: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
16: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
16: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
17: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
16: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
17: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные. Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
16: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
17: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки «Север» уничтожили за сутки 8 наземных робототехнических комплексов. Кандидатами на выборы в Госдуму стали 110 участников СВО. Туман помешал вылететь за пилотами упавшего в тайге при Ангарье самолета. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки ликвидировали 347 беспилотников самолетного типа, 8 наземных робототехнических комплексов и 59 тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Также вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, боевая бронированная машина «Казак», 21 автомобиль, 7 минометов и станция радиоэлектронной борьбы, 5 квадроциклов, мотоцикл, а также до 290 военнослужащих ВСУ. Тем временем операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии западной группировки войск уничтожили гаубицу М777 САУ «Богдана» пикапа «Живую силу ВСУ» на Краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что в федеральных списках политических партий, зарегистрированных на выборах депутатов Госдумы, представлены 110 участников специальной военной операции.
2: В составе сейчас вот кандидатов в федеральных списков от партии у нас 110 человек – это участники ветераны специальной военной операции. От «Единой России» 52 участника СВО, вот, зарегистрировано «Родина» 12, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» тоже 11, КПРФ 9, «Пенсионеры» 7, «Коммунисты России» 3, «Зеленые» 3, «Новые люди» 2, «Яблоко» 0 и «Партия Прямой демократии» 0. То есть хорошее представительство участников специальной военной операции кандидатов, и мы, конечно, им уделяем особое внимание.
1: В ходе встречи с Владимиром Путиным Эмма Памфилова сообщила о беспрецедентных мерах безопасности. По ее словам, нужно быть готовым ко всему. Переговоры с Тегераном проходят сложно из-за того, что правительство в Иране расколото, часть иранцев хотят продолжения войны, а часть ее окончания. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News. Он уточнил, что считает своей задачей справиться с этим и добиться наилучшего результата не только для американского народа, но и для президента Соединенных Штатов. Однако это потребует времени. Вице-президент дал прогноз, что в итоге у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а Соединенные Штаты окажутся в более сильной позиции. Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna-182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области, обнаруженного накануне, отложен из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. По сведениям источника, вылет вертолета для эвакуации был назначен на 4 часа утра по московскому времени. При расчете выплаты по больничному самозанятым будут учитывать не только периоды официального трудоустройства, но и службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, а также уход за инвалидом или пожилым человеком. Об этом заявила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она напомнила, что самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Депутат отметила, что в августе такие выплаты смогут получать те, кто с февраля начал уплачивать взносы в соцфонд. По ее словам, при общем стаже до 5 лет такой работник на больничном получит 60% от суммы внесенных взносов. При стаже от 5 до 8 лет 80%. После 8 лет трудовой и социально значимой деятельности выплачивается 100% страховой суммы в случае больничного. Количество обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы России за первое полугодие выросло на 51% по сравнению с прошлым годом. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной из крупных сетевых компаний по авторемонту, общее число визитов превысило 38 тысяч. Средний чек увеличился незначительно, до 9 800 рублей, что говорит о преобладании планового обслуживания над сложным ремонтом. Более половины визитов приходится на машины младше 3 лет. Доля китайских авто в общем потоке СТО достигла 8%. И они впервые вошли в пятерку лидеров по посещаемости, опередив французские марки. Чаще всего на сервис приезжают машины брендов Cherry, Havail и Geely. Среди конкретных моделей в топе Havail Jolion, Cherry Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray. Стоимость ночи в пятизвездочных отелях России за первое полугодие 2026 года снизилась в среднем на 10%, составила 15,5 тысяч рублей. Четырехзвездочные гостиницы подешевели почти на 2%, а квартиры и апарт-отели на 3,7%. В то же время бюджетный сегмент заметно вырос в цене. Отели без звезд подорожали более чем на 10%, а одно- и трехзвездочные на 3%. Опрошенные ТАСС представители отрасли объяснили, что спрос на бюджетные категории вырос значительно сильнее предложения, поэтому цены там продолжают расти, тогда как в верхнем сегменте отели снижают тариф, чтобы сохранить загрузку. Условия для высокой пожарной опасности будут нарастать в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой Народной Республике и Центральной полосе России. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, жару будут сопровождать кратковременные дожди, которые будут смягчать погодные условия и понижать риск возникновения лесных пожаров. Синоптик порекомендовала не жечь костры и быть осторожнее с огнем, чтобы не ухудшать экологическую обстановку. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду завершился турнир по синхронному плаванию. У сборной России очередное золото. Наши спортсменки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александра Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Факела» 1-0. Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу 25-летнего нападающего Луиса Энрике в размере 35 миллионов евро, сообщает ESPN. Сам футболист уже договорился о контракте с «Фламенго» и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. Хоккей. Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» расторг контракта со словацким вратарем Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. Ранее состав «Шанхая» пополнил голкипер Амир Мифтахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Четверг, 6 августа, в Мурманске плюс 13, плюс 15, без существенных осадков. В Сыктывкаре плюс 16, плюс 18, возможен небольшой дождь. В Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Оренбурге плюс 29, плюс 31, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, без существенных осадков. В Туле плюс 29, плюс 31, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 34, плюс 36, без осадков. В Ставрополе плюс 27, плюс 29, без осадков. В Севастополе плюс 29, плюс 31, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, температура плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 28, плюс 30, сейчас в Москве плюс 16.
4: Щорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун Мос, Тылыч, Квайтедлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро! Сегодня 6 августа, четверг. В эфире государственная радиостанция «Коми-Гор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: Студия Екатерина Спиридонова, Корак Кызыны Вильторияс. Он же класс Кызын Назбур Поудя, считая ведьму водит и счастлив пожарлон, ижит от ясен заптаны пеймы сэслы кырым. Уже смуна республика состав тачым предприятия сэн. Учкама урчатым шес мата джин виджесса. Шинашса вычем аквайты мангагар процент. Шилысы снеунай чажекна, но сэс заптаны арадис. Колана шес мата квайты ман процент эмнин. Турун. Пышти да шижим чурс тонна. Водьмащаны сыкты в кулам денда и жива район яса умыс яс. Кывкуты шмиштерствун, быдлун, вижедан ищер пазбаршаас. Сын вешкадлы шерге елдин, ветладла предприятия сас, медым места вылын, дон явны уджесса. Республикан Бурмаданы шижим пос, куимыс Сыктывкар шани мылдина мунанынын. Сыктывкар пузла крутая туй костын, джойнталаны эжвайон вуджанын. Шуйгала дурыс ужясы помалысны, ужасны вечкадлас. Пусы сэща юг жедасны, лышедасны гырыш пужяслы сигнализация. Став торшы свычыма, как ямыз да свит процентсы. Шуыма эштады ноябр шырыч, индам трасан Бурмаданы чырч чыртас ювымын вуджанын. Уджанын, сэнэй мэдарэм, медводжу уджалысны, вешкыдла дурас, дашлунус эчажыкна. Но помавны урчытыма воджык октябр

0: Харягинская туйкостын бурмадыны турун ёль ювывты мунанэнсэн и ужалы Архангельскыш омыс бергадымакы киямзда спортсэнтыш унжык индэмна ставна свочтыны локтан тылыш помыч. Съежа трасан джонталаны евся виз юпос омысыс Архангельскыш. Дачлыныс шижинда спортсэнтыш эчэр. Но машинэсы светланынин. Здайтны урчитыма тылыш да джын мыштикымын. Коми республикален котер проект черти воис мате коим шо везем. Та е баласа котер тесне юралиш Ростислав Ольштейн лан корам черти. Медем ул шас вермисне везине аз мыл пяс оласнок бурмадам моуш туяс джонталам. Итувя эрдиас пелькадам коммунальны омасын мычадиас бырадан проект яслыдын эм быца овманчамин яскат йитчамаяс. Пашкаджика Татьяна Кинева.
1: Ешва со строителем або не тишочан эрт, та часолыч языков могулята могуч челяди свайлены карыч, щерпасы веже могуч волонтер Владислава Шлегель вощис ачис вочмасчин. Кыко сайн колис карса депутаты слышат на шочан парк эновтом муюканын, петкалыс дач бала, но ошкана кывя свылын отцагыс помощис.
2: Есть такая огромная территория, она просто пустует. Почему бы ее не было устроить? Вот здесь вот у нас кусты постоянно растут. Буквально месяц назад вот здесь как бы вырубили кусты, да? Но даже вот мусор, он так вот и валяются, эти ветки, они уже гниют здесь, как бы, и как будто бы никому дела нет.
1: Волонтер Петкалы Парклыч проект. Мута сынечка позже слышит на челядь лишойчанин, спортан вынчич числы эрд и вещик поньясын гуляйтан давилы дан юка. Кыжи самын кывлис проект Ильич Коми Республика Сакотыр пыржы стис ас вызем. Уджа дачнин пырочина и ежвас администрация. Кыс еще отсавны мупасимын да отсавны шедедны щем. Эндам участок из унапатера керкаястын ышынюлын. Владислава Шлегельдан мывпуштым турист, ишка отсалис бурмадын оласнок, некамын чур смортлыш, от гектарыжда муюканы свочасын расчалым.
0: Миян регионын таво содис туйвеж ясын немен учалыд пагимитта маяслан содис өти да джинпов тачуман унжы клои доймаламаз. Кызвын помка справилы эс туркалым. Бурмы подын сэчамин ясы вужыш ясыз. Эс кутны воджам озвешкамны муныш техника улы. И туй крест ашанын ясын пагимитты шподаз таво абуна. Уналан лошадесны тория эмбор кы крымын вужанынса югжедан сэчамыз коми башта куимшу сайынен Сыктывка, Рухта, Даушинскын. Кутасны пуктаны вожа. Ту ясын немену чаяс чинтам могыш нышта вежаны светофор яслыш ужаланно. Суфтаданы выли ясы справила яс туркалы шасы скысканы кывкутамы да сэч вожа. Мунанын ясын лёг суым яс чинтам выла республикан вичмадама вит миллиард шайт. Джонталасны шо дас километр машина ветланын. Хижмшо кыж метр пос яс дас ку им километр податуй. Югжедасны вид километр трасса пылын яс. Таштыны нин локтан вокежлы уж яс влыбалы яс. И там угыш торедыма шо квайтымын миллион шайт. Ижва районын витчишыны ужалы шасыз. Дашыш бочны комын квайт мортыз. Кыджи пышти став шикца район ясын. Коляны пыр ыджыджык арлы дайыз. Вешкылы шасыз зылыны кольчыдны вайны томуловыз. Юнжыкасы колыны белыды шазда бурдыды шасы вызыны ыджыт нажыт каяз. Шыма отсык оланын дерт меставы саул шасыз оз пукавны вешшары. Войтырыз ужаш. Лышадыны бытшама аз мыршанын. Оз тыр мне велчанин ясен детсад ясен вещка дышяс улич пелька дыш мичма дышяс меду на ваканчиас юршиктас и жван цеща красноборн карта юлен диюрен няша бажен да щелеюрен тавлен ставис адишлтеч
3: вести комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы

0: забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Эфирин Миянкат.

0: Виджа оланет студиян Елена Быстрова. Талон воде шорнитам Кырткерес район Самаджан рокын миян вын фестиваль йылыш. Таче пырычисны рок пущас да сиес ради тыщас. Тавыша гажы сотовтыс, йыскоса традициас, войвы вырва да ком еще ян. Гаждырьи некоде сулав, пущисны, йоктисны, котко экскурсия влымуныз. Да, тащи ты рокын локтис маджа гажыс. Рок пумын вермашны локтисны районца Шикдгрездыш, да Сыктывкарыш ыкмыс котыр. Налы колыс пуны рок, дащтыны сыдора сотты двылыга, да аслыс ноган нимадны чосмыдлан торса. Гыщтяс пусны проса, булгур, греча и чыда сарок. Кычи дащтыщисны рок пуыщас, кучам гуща тор ясналынем, юаши котыр яслыш. Джауланыт?
1: Виджауланыт.
0: Тадмашам кыджи тя шуна?
1: Риже Пётр Иванович.
0: Тиян, котырыт кыджи шуща?
1: Поваряшки.
0: Кытышна тия?
1: Кыткарысыщ.
0: Кымын мортиян?
1: Куймен.
0: Мый талон пуаннет?
1: Рок.
0: Кучам рок?
1: Дружба рок.
0: Мыся ча пыры?
1: Рис, гречка, куриный бульон, курица, лук жаритамада, морковка жаритамада.
0: Кымынышнын тачы локтаннет?
1: Сейчас коймедище рокта пунусы локтам, а первое я себе коткрыща локтам великен, по экскурсиям менция карите рокта пунусы, вот я коймедище, тану повам коймедище.
0: А ты кыджи таджи чукарчинет, по интересам или кыджи вот так, куи мортис?
1: Вот так разминам гутер, Риса Васильевна Рыжева, селен подругас.
0: А мы я таджам рокса пуаннет?
1: Кафе дружба, дружба между селами, дружба стал искать, вот сыны решичим.
0: Кыджи майтанет, конкуренция сыджит?
1: Уджит. Медбур яснар никотов смекерни, а сыдлава первое нес.
0: Ты кон уджаланет?
1: Ме, расчеликом.
0: А гатырыд?
1: Я сол зашита.
0: Йортыс?
1: Сын спортивных мероприятий.
0: Мышьянет, асланет?
1: Ты классный, каши в нашей силе. Шут дорог, медвун кок.
0: Уджидатте? Виджауланыт?
2: Виджауланыт.
0: Ирина Юрьевна, кычы тиян команда шуша?
2: Команда миян шуша саламат.
0: Кытышна тия?
2: Кырткарасыш.
0: Кучам талон рок пуаннет?
2: Гречневый.
0: Мыжик сача пуктаннет?
2: Унатор. Йовый, приправа яс. Еша миян лова гречневый рок челядло, особенно с фруктами. Мод гречневый рок и слова украшитыма. И колбаса, и сола огурцы.
0: А коды на тиян талон команда отпыры?
2: Мария Петровна, Тамара Николаевна, Микуимен, команда мен.
0: Кыджи ты тадже отув чиннет? Мы локтыны талон ордишнеса.
2: Ми отув я дружна улам, совет ветеранов, села Карткерос.
0: А мыля нимыс тиян шам интересны, мы тя тачымыс?
2: Саламаты, се разновидность каши, шо я назепы ческет. По-моему, башкирская или кучам. Если куда он путешествует, может туда час на видлины.
0: Мы сияны дасланет.
2: Бура, пусть сейчас мы чески дорог. Чески дорог вы на кок.
0: Ставырсы.
2: Пьяны тоже.
0: Нина Васильевна, кыджи команда чуща?
3: Чудо-повара.
0: Кышна ты я?
3: Необдан шикт, гажа шикт, Виктор Савинлен шикт.
0: Ой, кушам немало на тебя ансиктет. Медводжа спорачаннет.
3: Ок, мы уже не уледочним.
0: А конкурсы с таким вам унынен?
3: Не уледва.
0: И ты бы двона локлыны таджа?
3: И первое, что я не спорно участвую в тане.
0: И ты анкаша от век мытпылас?
3: Конечно, мы век выбирай там нёль номинация и шпырна, вот и нёль от каша, мы ставься разные с на выбирателем.
0: Кучам был тян медводжа каша от рок?
3: Витаминная каша.
0: Ща мудыс?
3: Суворовская каша. Это ща бара витаминка вылы, а та нэны та пувами своя каша. СВО каша.
0: Торья военная операция лыщи ямыдыс?
3: Да. Да.
0: Тя нэм та цэсэд код иммунисны?
3: Мя нёв дэшэс аминю наэн мунэсны, лыдядлэна цаок код и унан пагэвнэтэсны.
0: Том яс?
3: Том. Том яс. 30 лет.
0: Каштылана, да?
3: Ми каштылам. Мя Светлана Николаевна, руководитель мэйка нас кэнэ тэв яс, код яс остался. Тя джик первое чайне заводитэс, первое тлан чукартым деньга яс дайтавлэм. Тэща мэдэдалэм посылка яс. А вот он мэдэдва подряд заводитэсны щэть яс, кэн руководитель. Это библиотекарь Мен Светлана Николаевна Артемьева.
0: А мы же ты антая рок от пыры?
3: Рок от мента на греча. Не у нас жарит и что морковен лук и тушенка.
0: А коди на команда от пыры? Вистала что и на
3: Так, мен команда Зинаида Александровна Елизарова. Таем нам заместителей. Мы председатель Совета ветеранов. Таем нам заместителей. Кашева Валентина Владимировна. Сия мен тоже член Совета ветеранов. Мы таяс было надеяться.
0: Надея дем, да?
3: Зевуджут. Надеюсь.
4: где я тая.
5: А ты вошли на кучемка места?
4: Мы, по-моему, второй или третий турнир отбошли первое место. Как помню.
5: Да. Но ты зем конкурентно способный, пожешуны, да? Ты на школу полный команда, если слышишь?
4: Ошко, полный зе, оз. Мы джик просто ешь. Коми деревня ешь, петем ез.
5: Мы петка длина, визитная карточка надо.
4: Визитная карточка, мы петка длим. Мы ан кымын рок эм и кыджими си ез пулым. Да, ектымын петка длим.
5: Мы колощины, ставнысли, но держасланы.
4: Ой, ставнысли. Я бур здоровье, конечно. Медочка, Таша Мича поводя из и мы турнир я сделал лова. Лова не меди победитель я. Сми зевина желает там ставить лукужным до воршот.
5: Уже дать тебе. Ирина Васильевна, куда ж ты?
6: Вы где обожишь?
5: Куда ты аншуще команда?
6: Лучшие бабушки.
5: Ну, ты, значит, там настанет уже мам да пачьяс?
6: Да.
5: Ты анка мнукнучка?
6: Как?
5: Коди пырат ян командат?
6: Режиссер.
5: Куди шуаны?
6: Татьяна. Гирнинг. Людмила Шолохова. Ирина Васильева.
5: А кони ты уджаланды или ставны дужанены? Шойчанны?
6: Ме Шойча. Татьяна Шойче. Людмила Кагунича.
5: Мы талун ты пуланы?
6: Рок.
5: Кучем?
6: Перловый, мясной, грибами. Еджит гобут.
5: Ну я тачем рок собачтинны?
6: Зевческат.
5: Аж над видлиннаднен?
6: Да.
5: Ты тачи медводи аж локтиннад?
6: Первое еще.
5: Кучем ты ан визитка отвали?
6: Деревенская еда и здоровье и года. Наш девиз.
5: Ну став бурса.
6: Атте.
5: Видела нет?
7: Видела, да, и ты.
5: Тед мачам, куди ты анашуаны?
7: Мене. Мах Тамара Коменке.
5: Тамара Марковна, куди ты ан шуще командает?
7: Миян. Миян кад. Наше время.
5: Ты тогда нет? Миян сиджет сурштасы шуще. Миян кад.
7: Да-да-да, туда-туда-да.
5: Кывза нет миянет?
7: Ме щелкает лайк век пукта.
5: Молодец. Кучам на ней миян кадет?
7: Миян кадет то, кучам гажа видит. Ой, миян то каша пуще, гречневая каша пуще. Тушонка, лукен, морковен, зевческит.
5: Ты медводжаешь таны?
7: Ме первый, да, медводжаешь.
5: А ты аж не мординой?
7: Мы курткеры сычачим. Сыча муны версая, сыча кольчи, вилочи.
5: Коды пырат ян команда?
7: Вид морд.
5: Код яс?
7: Забоева Нина Владимировна, Юшкова Любовь Ивановна, Кричтова Александра Геннадьевна, Паршукова Надежда Александровна.
5: Мордино от комиков на Чернитене?
7: Чернитене, но с Йона, Миян Шунка Роч, поселок из Вывлы, век сыджи. Коми на Чернитене, но зев редко я.
5: Коды ты ян черти, меча вына, там конкурсас.
7: Даже окушуну. Там все было готово, это не тот джик стався, то вещь данда. Старый чен зев ее наставность. А коды вы на из октод.
5: Ну, наверное, дон яла снащенец, да?
7: Да.
5: Он, мы я тачем рок с этой бочтины.
7: Фронтовый каша, это пулы в ламевек, был два на 9 мая. И бочты фронтовый каша, и своего каша. Он уже шуще, и своего нарна.
5: Визитка отмыть, ян пурис?
7: Мян, кад, пурис. Ставным витен часто шкашилым.
5: А горта те рок те пуланет?
7: Пула.
5: Ну юсь.
7: Ме геркулесы, ща пшеноте, зеона любита. Гричате, огьона мила пие армиян служит, ось она оз любит. Но пуа же се зив полезный, се я мед полезный гричневый кашай.
5: Це куча греча се вели модного шашуани.
7: Царица каша вот.
5: Це миля сиджи, бо тільки йон моделі милі, да?
7: Да, да, силен. Сима да витаміни, силен витамин Б. Фосфор, калий, кальций и железо.
5: А сбылись мы колосы в нашей нероксе?
7: Сбылись, да. Все вынтащи это.
5: А выся сотны колы?
7: Мезвена любита. Выся обязательно колы сливочные. Да, он тем более куртки рысит выпускает, и каши двоены, и богородский.
5: Мы сиян талун.
7: Ставный слы мед выиграет осны. Став бурса здоровье, се, самое главное здоровье. Се. И мед енка долан и ставный слы.
5: Тян, кажи, че маджас?
7: Только че мича. Берег дорон. Важен вели теплоход над карадличилам, та ти вели плавайт ламисте карадличилам. Мешкола ина вели велича
5: кошка.
7: Да, да, да. Ща заря появичи, ща заря над ветлендим.
5: Ту і зезвел, да?
7: Ей, зезвел. Ми нам папа вели машина нуджале. І вели куклон лечила з карадіс на сушки та вая сити джі зивчиски.
5: Зеву джедаття?
7: Ян лечоч.
5: Кив займіянець?
7: Ой, да-да-да, кив за. Ми нам традичка велин.
5: Но.
7: Телефона, це не став не слен.
5: Сидієм, стабурся.
7: А ти теж ти янли.
5: Ірина Геннадьевна, кутична ти є?
8: Ме чужешке шужіпшик тин. Тут кискрайон у нас. А воно ола інтакарин.
5: Ж чик прямо интас.
8: Ок, интас они с барана коломун место на распута. Пужен, машина, всякие ноги светы для.
5: А мы ла выли басты локти не дони.
8: А мы нам татан чо я солены.
5: А, радуже.
8: Радуже йолены татаны.
5: Ну а интаща, куда ну джаланы?
8: Первой уджали совхозен кузьво, сеща совхозы тупкисны школа ну джали, дальше чем во клубин заклубала.
5: А они ща инта сна оланы, да, сыни?
8: Да, кошево минулам, деревнян.
5: А та че ща гашка локтанын печи овлад?
8: О.
5: Сенинын чужан места, да?
8: Сетен миян керканым цат чогнын лок. Гошки вола.
5: Быт гожам та че локланы?
8: Во нас куи ми да нёлеш вола. Гуске.
5: Сычва гаштам ща
8: Йона гаштам ча. Ме вот он ачим локты, чо я зора гошки, чо и выступайте. Ме сикет, чоч.
5: Тая команда джапыра?
8: Да.
5: Мы им кажете, что
8: природа притягивает покойный, юясы с матын.
5: Лесо тундра или вырысем или...
8: Вырысем, да, тундра сама, да.
5: Кощу вомача комина чернитаны?
8: Ну да, чернитаны. Но остатен много, язык, конечно, много.
5: Петан и верман комина чернитаны?
8: Верман, да.
5: А школа с комиса веледаны?
8: Школа с туткисаны.
5: И кучеша челядьмунаны?
8: И не там унесли.
5: А сен веледаны комика сон тэты?
8: Веледаны, начальный класс, мы точно туда веледаны, потому что внучка я с веледаны комика висуи.
5: Ты алмаджа скажи че?
8: Мы тачи в общу первой шлёк, зэвгажа молодцы организатору, если зэвгажа спасибо, зэвгажа готовы ты маш.
5: Мы двогашка баралок там нет?
8: А куджи сэша волами сартмас, твёрд поддельная ветлин тоже зэвё на фон нравитчись.
5: А мы сэн поддельная
8: сэрва? Сэтэн вэлэ 350 лет.
5: Ты мы сэн очень нет.
8: А сэтэн мы просто зрителен вэлэ, концерт будет нелечилим специально.
5: Видела нет?
7: Видела.
5: Антонина Генриховна, куджи команда чуще?
7: Меня шилым ширяс, шуще, увелик грыздыш.
5: Но мы от я шилым ширяс.
7: А мы ля шилым не на не шибит езда раз на вене, сие не шилым ширяс мин.
5: Коди пыра команда?
7: Мен Татьяна Ложечкина, Ирина Жижева, Раиса Александровна, мен руководитель, Ольга Ивановна, Александра Мишарина, Татьяна Игушева, Микшова Вера Геннадьевна, Панькова Вера Ивановна, Екатерина Ивановна еще.
5: Кому он может тебя нартма?
7: Гашка, как мы словим.
5: Ты антишам интересно, визит кадвал, чик комик вылен. Ты ачно тачи дачи тишины?
7: Да, сочинит им, бутяка, оти песня вылен, лишь едим ачным кувьясы, гижисто, Ложечкина Татьяна гижисто. Кувьясы.
5: Сочин бурат, кочинет, сочин аспылыса.
7: Да, мы зеврадыш.
5: Кому начнем тане ордишам над?
7: Мы мододиш, локти мы таче. Мы коляно волим, выступайте мен. Марайца, я знаю, я спрягаю тебе пушини. Кучи сейчас я откажу там, пушини. Вот согласит чем-то, Таня Ложечкина. С детства подруга я с мной. Отлан велечим школан, отлан шилам ёптам, спортин. В общем, гагар мы отланыш.
5: А когда ты уджала над?
7: Мы уджали почтальонен, первый уршилич, а почтальонен, а они уже пенчавилыныш.
5: Шойчам надали?
7: Шойчам, да.
5: Мы ща талым пуанет.
7: Долгожительница каша. Проса ро, пачин кешкен, чески джекловес е, пышча, спача, вия, йола, а плита вилат, надичам и чески джелове.
5: Мы же пуктаны цечемся.
7: Мы косям пуктаны яблок, круша, цеча, кунтем, сетер, шедда гор, джорас вуйлове мия.
5: Витаминная бутика?
7: Да, витаминная, да, долгожительница. Вот сей шучена на долгожительница каш.
5: Рок тачно, чо я надас у нас?
7: Чо я?
5: Кучам ты анрадит она?
7: Мы дастик ну подмедам. Бучама сыпува. Торис рок, пшено топувай, овчаной, манной. Ставцы, мы кушаем гречак, мы ставцы пува.
5: А мосты видяны дна?
7: Мосты в итоге. Мосты уже дух дулим важенны. Мосты видяны на кочуре яс. Имна, не лямин мосты жвели, господи. Миян кютит помасы, не лямин эстен, макашик тас, в общем, зеву навели мосты.
5: Ты, Анна, маджа, скажи чиз?
7: Кажи чиз зев. Мы колян вон, конечно, поводяс, эстлеч, а та вот, шонды я, мича.
5: Мы сияны дасланы.
7: Джон Мичалун. Вот, ёнджика медвечкен, нук яс, нук медвермин на яс лоцышны. Челяйдли. Мы век стараемся, что нотцаны нам куем челяйдами. Ставнесли любе прямо. Ради это ставнесли.
5: Молодец. Так что ты, Анчин, я сыты, чем любе дожда.
7: Мы драйон ясны, кар ясен, мы мюля кулас комику. Зевним, как говорили, тиянка. Шорнитышны, адишлины, желают от тияны. Олемас, та мичасы, бурсы, уджисы, донасы.
5: Уже дать тебе.
7: Тияны тоже.
5: Виджауланы.
9: Виджауланы.
5: Тедмашам, куди ты нашуаны?
9: Зюрова Раиса. Олами поселок Вишеловкаин, Крткерский район. Уджала клубин. И таун ми локтим зев уджит фестиваль. Вылэ. Команда ми яншуще локчимща поварята. Пуам ми каша радость наша с Богатырская. Шуще сия. Перловка шань. Нывья смеяны Хиврич Татьяна Александровна, Борисок Надежда Дмитриевна и Гамрецкая Ольга Васильевна.
5: На коне уджалане.
9: О, на я с пенсионерка я сис, но це заявляю, да участвует не та в мероприятии с ветледлене на я с художественной самодеятельности заявляю, да на я с юктены и шилены и зев вещолы я с.
5: Зебур, а ты медводяешь штаны?
9: Ой, да, вот мы локтем тачи меча водже и шуем мы. Самое главное не победа, а участие. Мы сейчас виджедлам, когда мы кушаем вечный сеас. Еще мы бара, курки, волам на еще.
5: А маджас медводяешь на тебя?
9: Ой, нет, мы волим ним как-то художественная самодеятельность. Ектым и шилим, та все, но пущам первый.
5: Ну, кажучи, що ти сказала.
9: Ой, да, зев лише це зевміча. І зевміяне лише, да, примітисни. І кажучи, мій наяске дружі там.
5: Ми ще я не...
9: Та в бурсі. Щастя наясли там несли, здоров'я і удача все зевуджі десь.
5: Уже даті ти, Анли.
9: Та в бурсі.
5: Виджаланыт?
10: Виджаланыт.
5: Иван, ты локтин талун маджа шиктым.
10: Сегодня мы варим кашу из булгура с командой студентов СГУ имени Петерима Сорокина.
5: Почему такую кашу выбрали?
10: Булгур что-то необычное, да и нам опыта прибавится в готовке.
5: Ваня, ты куда сячет?
10: Ижевавыш.
5: А кучам курсу лэнте велычан?
10: Медкурс.
5: Кажите, велычаны-то?
10: Кажите.
5: Кумен морт локтис?
10: Да, скык.
5: Куда ты анвечка длышит?
10: Мальцева Валентина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, руководитель Центра патриотического воспитания СГУ имени Петерима Сорокина.
5: Куда ты нас уши достаточно локнеса?
10: По приглашению организаторов этого мероприятия.
5: Куда пырачит ян командад?
10: Индиец яс, тоджик яс, кыргыз яс, мекоми, роч.
5: Куда дашь ты шинна тыя визитка кежлад?
10: Наша концепция 440 калорий единства. Не только потому, что юбилей у Маджи 440 лет, но и потому, что под кровом единого дела все люди сплачиваются, даже если они из самых отдаленных концов земли.
5: Мы сиянад асланад и команда аслы.
10: Кужным да буршут.
5: Уже датте.
10: Атте.
5: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, меня зовут Мария Шулепова, команда «Счастливая жизнь», город Сыктывкар.
5: Представьте свою команду.
11: Вот мы сегодня только познакомились, первый раз в автобусе, так что по именам, девчонки, как вас зовут? Настя и Светлана.
5: Чему именно название такой команды выбрали?
11: А потому что у нас турагентство, от которого мы все сюда приехали, на этот праздник называется «Счастливая жизнь».
5: Чем сегодня будет угощать жюри и гостей?
11: У нас счастливая каша из отборного пшена, тыквой сорта масляный арахис с домашним медом, с семечками, изюмом и маленьким секретным ингредиентом.
5: Что пожелаете?
11: Успеха, удачи и довольных людей, которые попробуют нашу кашу.
5: Вы в Маджи первый раз?
11: Да. Шикарные места, добрые люди. Я бы приехала бы, наверное, сюда, когда не было никакого фестиваля, просто посмотреть, как здесь все спокойно, тихо и очень красиво.

0: Гаждырьи петкадлысны кыпыт концерт. Кипоттуя мастерьяс фестиваль кежлы дащтымащ уна сувенир да мича козин. Челядлы нодысны мастер-класс яс. Раиса Александровна Макарова вечкадлы вылипса культура керкан. Сылан артист ясы шилысны, пуисны рок, дащтысны комишоян, медым чосмадлыны локтыш яссы.
1: Сөйлем сырға.
2: Бүліп.
1: Чистый комик бұзан. Нөлерішінден точно ұшас бөйтем. Ми бұд лоқтым байам чистый комик бұзан. Комик шоян. Кодес вучені менам артистия. Увені, жалені, перекүйені, вересясніз. Чері нянь ширісо. Жартем чері тоже черіва. Люмя ляз. Тоже комик шоян. Сола чака. Тавис ас шоян. Мы не имеем сезона. Именно маркисия с шелом шориас. И шесы на выступаете не шелени и ектени. Не имеем сезона по деревням, по шелам.
0: Раиса Александровна, ты зевта ен би амор, стаса кужанет. Мека сашуна уджедатте. Мы ты кутанет коми культура со коми кыв се земича шорни танет. Ты ял кола пырычина бычема ордищема. То дым луняса кола щетне. Кола эшеп воджевуне.
1: Воджевушковне. Мы локтам мы прорепетируйте час накет. На эс муржите. Сеча тузан сае пухшеде. Чай, блин, блин, теме век пожалачи. И за столом еще мы час пукалам да варга. Отажи мне ан мунани репетиция. Менам чоя и комиков да литература веледиш. Муже и ан вешкерлиш. И сия симы та ушнува да комиков вилас. И ме зеврат. И силен коми челядь. Тоже будлан выступайте не пуречен буд конкурса. Ме зеврат, ме комиков они развивайте не. Ме вувтират. То что ме чисте комиачи мод. Чисто комен шорните, чисто комен думаете, да. И сына вылад мне коми шулянку я ставить комен, но я трость тоже, рощаться тоже, но основное из коми.
0: Кучите дон яланет, а еще на дну вязте, бурапетка чисто?
1: Да, будет бура. Мы зеврат, мы векнали шува, ты меня меча мусаешь, меча мечаешь. Сына вылад, ты меня меча мечаешь, а в пешке да, мен шувасны, ты меча сбуй мечаешь.
3: Оле аслас нянин солен коми войтир, мущань ващен стали чолем стали копир. Лолыш ты вейлок тем бират туй вивсаяс, инен ладен ставен тюрам пызан саяс.

Жюри вочиску картобьяс. Ортишем дыри борисны вермышес. Некомын ним пащерти. Деревенская каша ним пасын, вермис веселовка пощелукыш локчимские поварята котыр. Каша дружба ним вичмис Сыктывкарса канму университетыш нёльшо нелямын калориялан эту виалун котырлы. Тан велычыны Непалыш, Индияш, Тунисыш, Нигерияш, Таджикистаныш. Тавысная йорташемы слой скрепыт. Каша, долгожительница наша нимпасын, пасисны вылип грезды с чылым шырьясыз. Своя каша ниман, дом ялисны нёбден шиктыз чудо повара котыр. Тавыш кынджи, жюри вичмадыз соттат кожин вижабошса медбор бабьяслы. Шик грезден, ну адангаш век колюшоны да, оттаны миан вужьяс, дона парма, далоб шойчанин. Атавлын ставыз, аджишлы тач, став бурса!

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: Студия Екатерина Спиридонова, корак зыны вильторьяс. Он же класс кызыв нас бур поводя, считая ведьму водит и счастлы пожадлон, и жит эд ясын заптыны пеймас яслы кырым. Уже смуна республика состав тачым предприятиясын. Учкама урчатым шес мата джин ведьясы. Шинашсы вычыма квайты мангагар процент. Шилысы с неунай чажекна, но сыс заптыны арадис. Колана шес мата квайты ман процент эмнин. Турун. Пышти дальше жим чур стонна. Водьмащаны сыкты в кулам денда и жива район яса умас яс. Кывкуты шмиштерствун, быдлун, вижеданы шерпас барщас. Сын вечкадлы Сергей Елдин, ветладла предприятия сас, медым места вылын, дон явны уджясса. Республикан Бурмаданы шижим пос, куимыз Сыктывкар шани мылдына мунанынын. Сыктывкар пузла крутая туй костын, джойнталыны эжвайон вуджанын. Шуйгала дурыс ужясы помалысны, ужасны вечкадлас. Пусы сэща юг жедасны, лышедасны гырыш пужяслы сигнализация. Став торшы свычыма, кык ямызда свит процентсы. Шуыма эштады ноябр шырыч, индам трасан Бурмаданы чыч чыртас ювымын вуджанын. Уджанын, сэнэй мэдарэм, медводжу уджалысны, вечкыдла дурас, дашлунус эчажыкна. Но помавны урчытыма воджык октябр помач. Куза бьювоман посы вырмэда съежа омасы смы чертас влас и заводит сны чыч вечкыд бохчанес. Бергэдыма витат юкан уджясы, тырвэ вочтасны таво. Кулам дин нем дин мы страсан джунталаны кулам ювоман вуджанын, пумовны индама таво, ярига матыс чанынын, вульмадыны ухта ювовса постая воща могясын, лышедны вечкыт бокса да эштыдны ставса локтан воща октябрь бырья луна. Усвавом харягинской туйкостын бурмадыны турун ёль ювовты мунанын сэн и ужалы архангельскыш омыс, бергадыма кык ямзда спортсэнтыш унджык индам. Наставна свойственна локтан тылыш помощь. Съежа трасан джунталаны евся виз ю пос оумысыз архангельскыш. Дашлыныз 16 процентыш эчар. Но машина эсэ светланынен. Здайтны урчитыма тылыш да джун мыштикымын. Коми республикален котер проект чертие войс мате куим шо везем. Тая баласа котер тесне юралыш Ростислав Эльштейнлан корам чертие. Медым ол шас вермесны везины ас мыл пяс олас ног бурмада могыш ту яс джойнталам. Итуве эрд яс пелькадам коммунальны оумасын мычад яс бырыдан проект яслыдын эм бытса оумынчамин яскат ятчамаяс. Пашка джика Татьяна Кинева.
3: Ешва со строителен абу не тишочан эрт, та чесолыч языков могулята могущ челяди свайлены карыч, щерпасы веже могущ волонтер Владислава Шлегель вощис ачис вочмасчин. Кыко сайн колис карса депутаты слышедны шочан парк эновтым муюканын, петкалыс дач бала, но ошкана кывяс вылын отцыгыс помощис.
4: Есть такая огромная территория, она просто пустует. Почему бы ее не благоустроить? Вот здесь вот у нас кусты постоянно растут. Буквально месяц назад вот здесь как бы вырубили кусты, да? Но даже вот мусор, он так вот и валяются, эти ветки, они уже гниют здесь, как бы, и как будто бы никому дела нет.
3: Волонтер Петкалы Парклыч проект. Мута сыночка позже слышит на челядь лишочанин, спортан вынчич часы эрд и вещик поньясын гуляйтан да велыдан юка. Кыжи самын кывлис проект Илычкоми Республика Сакотыр пыржы эстис ас вызем. Уджа дачнин пырочина и эжвас администрация. Кыс еще отсавны му пасимын да отсавны шедыдны щем. Эндам участок из уна патера керкестен ышинюлын. Владислава Шлегельдан мы впуштым турист, ичка отцал из бурмадно ласног, некомун чур смортлыш, от гектарыш да мы юканы свочасын расчалым.
2: Миян регионын таво содис туйвеж ясын неминуча лыт пагимитам аяслан. Содис өти даджинпов тачуман унжы клои доймалымаз. Кызвын помкас правилы эсторкалым. Бурмы подын сэчамин ясы вужыш ясыз. Эс кутны водя мозвешкамны муныш техника улы. И туй крест ашанын ясын пагибнитыш подаз таво абуна. Уналан лошадес натория эмбор кы крымын вужанынса югжедан сэчамыз коми пашта куимшу сайынен Сыктывкар ухта Даушинскын. Кутасны пуктавны вожа. Ту ясын немену чаяс чинтам могыш нышта вежаны светофор яслыш уджаланно. Суфтаданы выли ясы справила ясторкалыш ясы скысканы кывкутамы да сэч вожа. Мунанын ясын лёг суым яс чинтам выла республикан вичмадама вит миллиард шайт. Джонталасны шот дас километр машина ветланын. Хижмшо кыж метр пос яс дас куим километр пода туй. Югжедасны вид километр трасса пылын яс. Таштынынин локтан вокежлы уж яс вылы балаяс. И таму гушторедама шо квайтымын миллион шайт. Иж в районе на витчишины ужалы сейчас, да шеш бочны комын квайт мортас, кыджи пышти ставщик ца район ясын, коляны пыр ыджиджик арлы дэс. Вешкадлы сейчас зылены кольчадны вайны томуловыз, юнджикасы колыны белады сейчас да бурдады сейчас вазены ыджит нажат каяс, шыма отсак оланын, дерт меставы саул сейчас ос пукавны вешшара, войтырыс ужаш, лышадыны бытшама ас мыршанын, ос тыр мне велчанин ясен детсад ясен вешка лишьяс улич пелька дыш мичмы дышьяс меду на ваканшиас юршиктас и жван цеща красноборын карта юлен диюрын няша бажын да щелеюрын тавлын ставыс аддишлтыч
0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили 22 пункта управления БПЛА. Галузин назвал Киев угрозой экономической безопасности всей Евразии. Экипаж упавшего в Приангаре самолета получил ссадины и ушибы. Далее подробности. Военнослужащие восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 360 военнослужащих ВСУ, 22 пункта управления беспилотной авиации, а также гаубицу М-198 производства США. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Меськов.
9: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. В ходе активных решительных действий освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4-х штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink, 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника М-198 производства США.
8: Тем временем военнослужащие западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 71 беспилотник самолетного типа, а также 111 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Также были ликвидированы два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 баражирующих боеприпаса, вскрыты и уничтожены 64 пункта управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи «Старлинк», 25 робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ. Командование ВСУ на фоне нехватки солдат укомплектовало боевые группы в районе сел Ястребщина и Уланово Сумской области инженерными войсками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, отмечается, что командование ВСУ перебросило безоружных зенитчиков для борьбы с российскими БПЛА на трассу в попытке восстановить логистические маршруты, соединяющие Харьков и Сумы. По данным источника, украинские военные должны были оборудовать огневые позиции и сбивать российские БПЛА, контролирующие трассу через Богодухов. Однако, как уточнили силовики, подразделение ВСУ было переброшено без обеспечения и пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей. Киевский режим является угрозой для экономической безопасности на всем евразийском континенте. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По словам замминистра, прежде всего, атаки ВСУ против мирной гражданской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, в числе акционеров которого казахстанские и западные экономические операторы, еще раз четко высветили террористическую сущность киевского режима. Выборы в Государственную Думу в сентябре пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Эмма Памфилова. По ее словам, предусмотрены все виды атак в ходе избирательного процесса.
10: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что в Совете безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силами и ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовы.
8: Ранее председатель ЦИК сообщила Владимиру Путину, что в партийные списки кандидатов на выборы в Государственную Думу вошли 110 участников специальной военной операции. Эвакуированный из тайги экипаж самолета Cessna-182, который пропал в понедельник с радаров в Иркутской области, получил ссадины и ушибы. Их увезли на осмотр. Летчиков доставили в Бодайбо на вертолете авиационно-поисково-спасательного центра. Об этом в своем канале в Максе заявил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что, по словам летчиков, самолет при происшествии почти не пострадал. При этом с причинами случившегося падения еще предстоит разобраться. Ранее глава региона сообщал, что в среду экипаж пропавшего самолета вышел на связь. По его данным, пилот и летчик-наблюдатель забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо, Иркутск. С 1 сентября вступят в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт, сообщили в общественном совете при Минтрансе. Речь идет о стандартизации городских, автомобильных и наземных электрических перевозок. Согласно нововведениям, каждый билет должен будет содержать строго определенный набор реквизитов, включая багажную квитанцию, квитанцию на ручную кладь и заказ-наряд для нерегулярных перевозок. Документ должен будет однозначно подтверждать факт покупки услуги и фиксировать ключевые условия поездки, кто именно и по какому маршруту едет, что входит в стоимость, а также правила провоза багажа. Зной в Москве скоро спадет, об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. При этом специалист указал, что дождливый период будет недолгим. По его словам, в четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем до плюс 32 градусов, однако затем придет холодный фронт, и температурный режим станет возвращаться в рамки климатической нормы вместе с ливнями и грозами. Возвращение солнечной погоды в столице ожидается уже в воскресенье, добавил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
11: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по волейболу сыграла в ничью с командой Сербии в товарищеской игре 2-2. Самым результативным игроком спарринга стала россиянка Татьяна Толок. 7 августа сборные проведут второй матч, начало в 20:00 по Москве. В первом туре пути РПЛ Кубка России по футболу накануне прошли 4 встречи. Самая результативная из них состоялась в Москве. «Спартак» крупно обыграл «Оренбург» 5-1. Свой дебютный мяч за краснобелых на 84-й минуте забил 16-летний нападающий Павел Полях. Теперь он самый молодой автор гола в истории команды. В других встречах дня столичная «Динамо» обыграла «Факел» 1-0. Также «Зенит» минимально победил «Балтику», а «Краснодар» и «Ахмат» выявили сильнейшего лишь после матчевой серии пенальти. 1-1 в основное время и 5-4 по ударам с точки. Свой шанс не реализовал лишь Исмаил Силва. Футбольная московская «Динамо» подпишет несколько новичков уже этим летом. Гендиректор клуба Павел Пивоваров заявил, что сейчас руководство работает над несколькими трансферами. При этом позиции будущих «динамовцев» функционер раскрывать не стал. Теннисистка мира Андреева вышла в третий круг мастерса в Торонто. Наша спортсменка обыграла чешку Каролину Плишкову в двух сетах 6-0, 6-2. Матч длился 54 минуты. Далее по сетке Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес. На том же турнире Алина Корнеева была сильнее американки Эммы Наварро 6-2, 6-2. Впереди у нее встреча 1/16 финала против еще одной представительницы США Ивы Йович. Боец смешанных единоборств в полусреднем весе Ислам Махачев готов попробовать себя в боксе. В ответ на предложение организатора боксерских боев в Саудовской Аравии турки Аля Шейха, россиянин заявил, что готов в любой момент попробовать себя в новой дисциплине. Правда, отметил, что нужно согласовать такой шаг с президентом UFC Дейной Уайтом. У меня на этом пока все. Продуктивного дня.
0: Погода.
8: В четверг, 6 августа, в Архангельске плюс 20, плюс 22, возможно, небольшой дождь. В Вологде плюс 22, плюс 24, небольшой дождь. В Кирове без существенных осадков плюс 20, плюс 22. В Казани плюс 26, плюс 28, без осадков. А в Краснодаре плюс 31, плюс 33, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, температура плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура плюс 28, плюс 30. Сейчас в столице 18 градусов тепла.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. 7 мостов, 113 километров дорог и свыше 13 километров новых тротуаров. В республике продолжается масштабное обновление дорог. О ходе работ на своих страницах в соцсетях рассказал Ростислав Гольштейн. Он отметил, что часть объектов почти завершена. Это подъезд к Мещуре в Книжпогостском районе, дорога в деревне Кырныша Усть-Куломского района, улица Пермская в Сыктывкаре, трасса Усогорск-Благоево-Чупрово в Удорском районе. Скоро подрядчики сдадут участок от микрорайона «Орбита» до Тинтюкова и улицы Тинтюковской от Петрозаводской до Ветеранов в Сыктывкаре. Там готовность приближается к 90%. Еще больше дорог и мостов, на которых ремонт в самом разгаре. Там завершат осенью. Глава Коми подчеркнул, что таких объемов в республике не было давно. В Коми подготовлен проект указа главы региона об установлении 15 мая днем многодетной семьи. Документ опубликован на портале общественного обсуждения. Он разработан по итогам встречи главы республики с супружескими парами, награжденными медалями за любовь и верность. В проекте указа отмечается, что по итогам обсуждений, проведенных во всех муниципалитетах Коми с участием многодетных семей и общественников, большинство высказались за установление Дня многодетной семьи именно 15 мая. Кроме того, в перечне поручений содержится пункт о проработке совместно с сенатором от региона Екатериной Грибковой и депутатами Госсовета Коми вопроса о подготовке и направлении в правительство страны инициативы об установлении единого Дня многодетной семьи на территории России. Заместитель председателя правительства Коми Наталья Якимова побывала в Воркуте с рабочим визитом. Там она оценивала готовность помещений молодежного центра. Ремонт находится на завершающей стадии. Молодежный центр станет площадкой для проведения форума «Арктические перспективы», который соберет около 600 участников, отметила Наталья Владимировна. В ходе осмотра здания школы номер 13 она напомнила о поступавших жалобах на протечки в крыше. В связи с этим дала поручение оценить состояние кровли для расчета затрат, необходимых для устранения проблем. А в школе номер 35 сейчас идет капитальный ремонт. Готовность более 80%. Объект планируют сдать к концу года. А министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Палшветкин в Ухте провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми». Жители задавали вопросы по вывозу мусора, содержанию контейнерных площадок и действиям недобросовестных горожан, выбрасывающих крупногабаритные отходы в неустановленных мест. Напомним, сейчас за вывоз такого мусора отвечает администрация. В зоне ответственности регионального оператора только твердые коммунальные отходы. Однако ситуация изменится, отметил министр. В Госдуме проходят слушания законопроекта о создании в России отдельного оператора, который будет заниматься вывозом только крупногабаритных отходов. На другие темы. Орнитологи Коми научного центра отмечают продвижение южных видов птиц на север, в их числе водяной пастушок, камышница, лысуха. В ходе экспедиции примечают не просто появление непривычных для наших широт пернатых, но и их гнездование. А этой весной у ученых была еще и миссия первооткрывателей. Закрыли белое пятно в бассейне реки Коин в Усть-Вымском районе. В итоге были награждены встречей с краснокнижными, хищником семейства ястребиных и куликом-сорокой, сообщил кандидат биологических наук Глеб Накул.
3: Где-то в конце 19-го, начало 20 века этот вид стал сильно распространяться. К 80-му году он был доминантом на пойменных лугах, а потом численность резко его стала сокращаться, и вот уже Он находится в Красной книге Российской Федерации. А мониторинг сокращения его численности ведется еще с 70-х годов. Тогда еще Япония забила в набат, орнитологи Японии, о том, что резко сокращается их численность. На Коине мы видели осоеда. Он тоже в Красной книге. Это хищная птица. Она редка, численность нестабильна. Вот, и вот там довольно получается высокая численность на 10 километров. То есть мы по Коину поднялись 40. Вот на эти 40 километров две пары. Ну, это довольно много. Это краснокнижный вид.
2: Каждая экспедиция наших орнитологов – это еще один пазл мировой картины обитания пернатых. А чтобы она была еще более полной, осенью ученые продолжат работу кольцевания птиц, чтобы больше узнать об их миграционных путях. Казалось бы, под летним солнышком люди должны становиться бодрее и здоровее. Однако и в это время россияне сталкиваются

0: Моря. Вопросы нас больше всего волнуют. А что нам взять? Какой купальник красивейший? Но вряд ли кто-нибудь интересуется, а какие заболевания встречаются в этих территориях. Вы когда-нибудь видели араба, который садится на верблюда без штанов? Они все в широких шароварах, потому что те же самые верблюды, у них высокое поражение с разными клещами, которые могут поражать кожу. Зато наши туристы в купальниках катаются на этих грязных верблюдах.
1: Отпускной сезон еще не закрыт, а иммунитет троих путешественников из Коми на острую вирусную под названием лихорадка Денге уже напоролся. Слово заместителю главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяне Безуглой.
2: На сегодняшний день вакцинация от лихорадки Денге в Российской Федерации не зарегистрирована. Идет испытание вакцины в двух городах Российской Федерации. Вторая и третья фаза. Известно 4 типа этого вируса. И каждый может вызывать инфекцию. Нет такого, что переболел Денге, значит больше не буду. К сожалению, повторный случай заражения повторным серотипом может быть более тяжелым. И, конечно, могут появиться... Кроме лихорадки, это тошнота, рвота и геморрагическая сыпь. Пока люди, которые едут в эти страны Юго-Восточной Азии, они должны стараться пользоваться репеллентами, не оставлять воду. Эти комары, которые переносят лихорадку Денге, они очень любят воду.
1: Еще одна напасть последних лет – пневмония, вызванная легионеллой. Лечение требует особого. Оцепляют ее россияне там, где кондиционер, что называется, установили и регулярную чистку поставили на стоп. Впрочем, грешат этим не только отельеры. Под угрозой и те, чей отпуск еще впереди. До 105-го дня рождения республики осталось чуть больше 2 недель. К празднику региональный центр информационных технологий совместно с Государственным советом перевели в цифровой вид 20 тысяч исторических документов. Это указы, распоряжения, законы, постановления еще прошлого века. Из цифрового можно узнать, что бюджет Коми на 1921-22 годы составлял всего 1 400 000 рублей. В те времена этой суммы хватило бы лишь на то, чтобы один раз сходить на рынок за продуктами. Эти данные только часть того, что есть в старых документах. Их можно найти онлайн на сайте lao.rkomi.ru. Вы слушали новости.
3: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
4: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Музыкальный календарь.
5: Доброе утро. У микрофона Вячеслав Тарабукин с музыкальными именинниками недели. Путешествуем во времени. 4 советский композитор, хоровой дирижер, хормистер и педагог. Родился 4 августа 1905 года. 7 лет пел в хоре отца, композитор и дирижер Александр Александров. Следом в хоре Большого театра. Затем руководил различными московскими музыкальными клубами. В августе 41-го, отъезжавшие на фронт с платформ Белорусского вокзала Москвы, солдаты впервые услышали написанную Александром Александровым песню «Свет».

«Священная война», который исполнял оркестр под руководством сына автора песни, дирижера Бориса Александрова. В 1942 году Борис Александров сам организовал и до 1946 года был художественным руководителем ансамбля советской песни Всесоюзного радио. Выезжал с ним на различные участки фронта. В репертуар вошло около 100 песен, среди которых «Красная армия», «Советская армия», «Да здравствует наша держава», «Песня о России», «Песня победы» и многие другие. После смерти отца Борис Александров стал его преемником на посту начальника и художественного руководителя академического дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александра Александрова.

4 августа 1901 года родился Луи Армстронг, американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал наибольшее влияние на развитие джаза и много сделавший для популяризации его во всем мире. Луи рано начал петь в небольшом уличном вокальном ансамбле, играл на барабанах и за несколько лет натренировал свой слух. Первое музыкальное образование получил в исправительном лагере-интернате для цветных подростков. Присоединился к лагерному духовому оркестру и научился играть на тамбурине, альтгорне, а затем освоил кларнет. Освободившись, начал ходить по клубам и играть на одалживаемых инструментах в местных оркестрах. Его взял под свое покровительство Кинг Оливер, считавшийся тогда лучшим кларнетистом города. Популярность Армстронга росла благодаря его неутомимой и разносторонней творческой деятельности. В 1959 году Армстронг перенес инфаркт, и с этого момента здоровье его уже не позволяло выступать в полной мере, однако он никогда не прекращал концертные выступления. Вместе с Барбарой Стрейзенд Луи Армстронг участвовал в мюзикле «Hello Dolly», выпущенной отдельным синглом песни «Hello Dolly». В его исполнении дошла до первого места в американском хит-параде продаж. Последним хитом Армстронга стала жизнеутверждающая песня «До чего ж прекрасен мир».

Василий Лебедев-Кумач, советский поэт, автор слов многих популярных песен, в их числе и уже прозвучавшая «Священная война». Из-под его пера вышли также знаменитые «Широка страна моя родная», «Веселый ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта» и другие. Родился 5 августа 1898 года. Во время Великой Отечественной войны служил в морфлоте политработником, капитан первого ранга. Лебедеву-Кумачу принадлежат тексты песен к кинокомедиям Григория Александрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», которые исполнила Любовь Орлова. Василий Лебедев-Кума считается одним из создателей жанра советской массовой песни, также автор слов гимна партии большевиков. Но в 40-е годы у него происходит мучительная переоценка своего творчества. Когда пришел заказ написать поэму о Сталине, поэт ответил отказом.

Игорь Лучунок, белорусский композитор и музыкальный педагог. Также «Лев по звездам», родился 6 августа 1938-го. Окончил музыкальную школу сразу как цимбалист и как пианист. Работал в разных жанрах – вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно – в песенном. Из его произведений формировались репертуары оркестра Михаила Финберга, «Виа Песняры», «Сябры», «Веросы», «Шпаки», «Иосипа», «Кобзона», «София Ротана», а также Валентина Толкуновой, Марии Пахоменко, Льва Лещенко, Виктора Уячича и многих-многих других. Мелодию из его песни отбивает каждый час куранты на башне Минской ратуши.

Ольга Рождественская, дочь Жанны Рождественской, российская певица, ставшая знаменитой по закадровому исполнению песен к советским кинофильмам и мультфильмам. Дата рождения 6 августа 69-го. Участвовала в записи двух рок-опер Алексея Рыбникова. В 98-м она, спрятавшись под псевдонимом Ольга Ноэль, присоединилась к электронному проекту ОЛФ, основанному ее мужем, прошлым клавишником группы «Мегаполис».

0: Автор рок-оперы «Орфея и Евредика» и около 200 песен, которые исполняют многие известные артисты, Александр Журбин, родился 7 августа 1945 года. В 1975 создал свою первую советскую рок-оперу, названную, правда, «Зонг-оперой», поставленную ансамблем «Поющие гитары». Журбин активно работал как в академических жанрах, так и в жанре легкой эстрадной музыки. 10 лет в 90-е жил с семьей в Нью-Йорке. Организовал там первый русско-американский театр «Блуждающие звезды».
1: Не пробуждай, не пробуждай моих безумств

0: 9 августа 1930 года родился российский оперный и эстрадный певец, композитор Юрий Гуляев. В разное время пел в Свердловском, Донецком и Киевском оперных театрах. С 1975 года солист Большого театра. В сольных концертах исполнял как арии из опер, так и романсы, народные песни. Но наибольшую известность Юрий Гуляев получил как эстрадный певец. В его репертуаре было более 200 песен. Среди них «Знаете, каким он парнем был», «Твоя нежность», «Созвездие Гагарина», «Русское поле на безымянной высоте». Огромный успех сопутствовал также русским народным песням. «Из-за острова на стрежень, вдоль по Петерской, метелица, утес». Юрий Гуляев написал также и ряд собственных песен. Одна из них «Желаю вам» на стихи Роберта Рождественского.
1: Дождинка малая.

0: Очередной музвояж во времени организовал для вас у микрофона Вячеслав Травокин. Режиссерской поддержкой в том помог Роман Козлов. Снова ударим по струнам прошлого через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Радио России «Коми-Гор». Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
2: Вести Коми-Гор.
4: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. 7 мостов, 113 километров дорог и свыше 13 километров новых тротуаров. В республике продолжается масштабное обновление дорог. О ходе работ на своих страницах в соцсетях рассказал Ростислав Гольштейн. Он отметил, что часть объектов почти завершена. Это подъезд к Мещуре в Книжпогостском районе, дорога в деревне Кырныша Усть-Куломского района, улица Пермская в Сыктывкаре, трасса Усогорск-Благоево-Чупрово в Удорском районе. Скоро подрядчики сдадут участок от микрорайона «Орбита» до Тинтюкова и улицы Тинтюковской от Петрозаводской до Ветеранов в Сыктывкаре. Там готовность приближается к 90%. Еще больше дорог и мостов, на которых ремонт в самом разгаре. Там завершат осенью. Глава Коми подчеркнул, что таких объемов в республике не было давно. В Коми подготовлен проект указа главы региона об установлении 15 мая днем многодетной семьи. Документ опубликован на портале общественного обсуждения. Он разработан по итогам встречи главы республики с супружескими парами, награжденными медалями за любовь и верность. В проекте указа отмечается, что по итогам обсуждений, проведенных во всех муниципалитетах Коми с участием многодетных семей и общественников, большинство высказались за установление Дня многодетной семьи именно 15 мая. Кроме того, в перечне поручений содержится пункт о проработке совместно с сенатором от региона Екатериной Грибковой и депутатами Госсовета Коми вопроса о подготовке и направлении в правительство страны инициативы об установлении единого Дня многодетной семьи на территории России. Заместитель председателя правительства Коми Наталья Якимова побывала в Воркуте с рабочим визитом. Там она оценивала готовность помещений молодежного центра. Ремонт находится на завершающей стадии. Молодежный центр станет площадкой для проведения форума «Арктические перспективы», который соберет около 600 участников, отметила Наталья Владимировна. В ходе осмотра здания школы номер 13 она напомнила о поступавших жалобах на протечки в крыше. В связи с этим дала поручение оценить состояние кровли для расчета затрат, необходимых для устранения проблем. А в школе номер 35 сейчас идет капитальный ремонт. Готовность более 80%. Объект планируют сдать к концу года. А министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Палшветкин в Ухте провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми». Жители задавали вопросы по вывозу мусора, содержанию контейнерных площадок и действиям недобросовестных горожан, выбрасывающих крупногабаритные отходы в неустановленных мест. Напомним, сейчас за вывоз такого мусора отвечает администрация. В зоне ответственности регионального оператора только твердые коммунальные отходы. Однако ситуация изменится, отметил министр. В Госдуме проходят слушания законопроекта о создании в России отдельного оператора, который будет заниматься вывозом только крупногабаритных отходов. На другие темы. Орнитологи Коми научного центра отмечают продвижение южных видов птиц на север, в их числе водяной пастушок, камышница, лысуха. В ходе экспедиции примечают не просто появление непривычных для наших широт пернатых, но и их гнездование. А этой весной у ученых была еще и миссия первооткрывателей. Закрыли белое пятно в бассейне реки Коин в Усть-Вымском районе. В итоге были награждены встречей с краснокнижными, хищником семейства ястребиных и куликом-сорокой, сообщил кандидат биологических наук Глеб Накул.
5: Где-то в конце 19-го, начало 20 века этот вид стал сильно распространяться. К 80-му году он был доминантом на пойменных лугах, а потом численность резко его стала сокращаться, и вот уже он находится в Красной книге Российской Федерации. А мониторинг сокращения его численности ведется еще с 70-х годов. Тогда еще Япония забила в набат, орнитологи Японии, о том, что резко сокращается их численность. На Коине мы видели осоеда, он тоже в Красной книге. Это хищная птица, она редка, численность нестабильна. И вот там довольно получается высокая численность на 10 километров. То есть мы по Коину поднялись 40. Вот на эти 40 километров две пары. Ну, это довольно много. Это краснокнижный вид.
4: Каждая экспедиция наших орнитологов – это еще один пазл мировой картины обитания пернатых. А чтобы она была еще более полной, осенью ученые продолжат работу кольцевания птиц, чтобы больше узнать об их миграционных путях. Казалось бы, под летним солнышком люди должны становиться бодрее и здоровее, однако и в это время россияне сталкиваются с разными напастями. Кто-то привозит болезни из заграничных путешествий, а кто-то простывает на рабочем месте. Домой все чаще везут не сувениры, а различные рота, нора и энтеровирусы. Кишечные инфекции и разного рода расстройства, конечно, в лидерах, но и экзотики хватает. С подробностями главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.
6: Мы едем-то зачем? Отдыхать. И когда мы выезжаем, мы в основном смотрим, куда можно сходить, какие есть развлечения, какая температура моря. Вопросы нас больше всего волнуют. А что нам взять? Какой купальник красивейший? Но вряд ли кто-нибудь интересуется, а какие заболевания встречаются в этих территориях. Вы когда-нибудь видели араба, который садится на верблюда без штанов? Они все в широких шароварах, потому что те же самые верблюды, у них высокое поражение с разными клещами, которые могут поражать кожу. Зато наши туристы в купальниках катаются на этих грязных верблюдах.
4: Отпускной сезон еще не закрыт, а иммунитет троих путешественников из Коми на острую вирусную под названием лихорадка Денге уже напоролся. Слово заместителю главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяне Безуглой.
7: На сегодняшний день вакцинация от лихорадки Денге в Российской Федерации не зарегистрирована. Идет испытание вакцины в двух городах Российской Федерации, вторая и третья фаза. Известно 4 типа этого вируса, и каждый может вызывать инфекцию. Нет такого, что переболел Денге, значит больше не буду. К сожалению, повторный случай заражения повторным серотипом может быть более тяжелым. И, конечно, могут появиться, кроме лихорадки, это тошнота, рвота и геморрагическая сыпь. Пока люди, которые едут в эти страны Юго-Восточной Азии, они должны стараться пользоваться репеллентами, не оставлять воду. Эти комары, которые переносят лихорадку Денге, они очень любят воду.
4: Еще одна напасть последних лет – пневмония, вызванная легионеллой. Лечение требует особого. Оцепляют ее россияне там, где кондиционер, что называется, установили и регулярную чистку поставили на стоп. Впрочем, грешат этим не только ательеры. Под угрозой и те, чей отпуск еще впереди. До 105-го дня рождения республики осталось чуть больше 2 недель. К празднику региональный центр информационных технологий совместно с Государственным советом перевели в цифровой вид 20 тысяч исторических документов. Это указы, распоряжения, законы, постановления еще прошлого века. Из цифрового можно узнать, что бюджет Коми на 1921-22 годы составлял всего 1 400 000 рублей. В те времена этой суммы хватило бы лишь на то, чтобы один раз сходить на рынок за продуктами. Эти данные – только часть того, что есть в старых документах. Их можно найти онлайн на сайте lao.rkomi.ru. Вы слушали новости.
2: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-19 градусов. В Сыктывкаре днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили 53 беспилотника ВСУ. А ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области. Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в продукции 5 компаний. Далее подробности. Российская армия в среду вечером поразила 2 морских судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы. Также военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 28 наземных робототехнических комплексов, а также 53 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
11: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного. Противник потерял до 160 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Средствами ПВО сбито 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 72 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожена 41 антенна связи и БПЛА, 28 наземных робототехнических комплексов, поражено 29 пунктов управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
10: Тем временем, по данным оборонного ведомства, артиллеристы и операторы БПЛА восточной группировки войск ланцетами и гаубицами уничтожили опорные пункты, живую силу, а также несколько единиц бронетехники противника. В ходе боевых действий в Запорожской области отмечается, что пехота и бронетехника были обнаружены во время разведки в тылу ВСУ. Маршруты движения передали операторам ударных БПЛА и расчетам баражирующих боеприпасов «Ланцет», которые поразили движущиеся боевые бронированные машины, пикапы, квадроциклы, на которых противник пытался совершить подвоз. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
12: К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей. На данный момент завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков. продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих.
10: По данным Следственного комитета, украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область, в их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских, Марьино 19-20 века. Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Пропавший в Иркутской области самолет Cessna-182 получил повреждение от удара с сопкой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере «Макс». Как сообщалось 3 августа, самолет авиакомпании «Гоставиа», который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. В поисках пропавшего самолета было задействовано несколько воздушных судов. Работы осложняли туман, плохая видимость и низкая облачность. Накануне экипаж пропавшего самолета вышел на связь. Сегодня летчики были эвакуированы в Бодайбо. У них небольшие ссадины, ушибы. Экипаж отправлен на осмотр. Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей фастфуда и обнаружило бактерии группы кишечных палочек в продукт 5 компаний. Исследование охватило 488 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки. Как сообщили ведомства, нарушения санитарных норм выявлены у 7 брендов: BB and Burgers, The Big, Burger Heroes, Бюро, Кетчуп, Тора Грилл и Достоевский. В бургерах первых 5 из них найдены кишечные палочки. Во всех 7 случаях зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов местами более чем в 15 раз. В Роскачестве пояснили, что такие показатели говорят о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработки оборудования. Также у 6 марок, включая Franklin's Burger и Frank by Basta, обнаружены незаявленные растительные компоненты. В 10 образцах гистология выявила следы ДНК курицы. Эксперты связывают это с использованием общего оборудования, а не с намеренным добавлением. Образцовое качество показали бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Stick It Easy». Они соответствуют всем обязательным требованиям и строгим стандартам Роскачества, что позволяет им претендовать на государственный знак качества. Жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии. Ей мешали шуму посторонние люди в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Москвичка обратилась в суд с иском, приложив, в частности, протокол измерения уровня шума. Анализ выявил превышение дневных допустимых значений. Хозяйка спорной квартиры в суде настаивала, что уже не сдает ее в аренду, однако в интернете было обнаружено актуальное объявление о сдаче. В результате суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии. Температура до плюс 31 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг. Об этом заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, к вечеру в столичном регионе может местами пройти кратковременный дождь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по волейболу сыграла в ничью с командой Сербии в товарищеской игре 2-2. Самым результативным игроком спарринга стала наша доигровщица Татьяна Толок. В пятницу сборные проведут второй матч, сначала в 20:00 по Москве. В первом туре пути РПЛ Кубка России по футболу накануне прошли 4 встречи. Самая результативная из них состоялась в Москве. «Спартак» крупно обыграл «Оренбург» 5-1. Свой дебютный мяч за краснобелых забил 16-летний нападающий Павел Полях. Теперь он самый молодой автор гола в истории команды. В других встречах дня столичная «Динамо» обыграла «Факел» 1-0. Также «Зенит» минимально победил «Балтику». А «Краснодар» и «Ахмат» выявили сильнейшего лишь в послематчевой серии пенальти. 1-1 в основное время и 5-4 по ударам с точки. Свой шанс не реализовал лишь Исмаил Силва. Футбольная московская «Динамо» усилит состав уже этим летом. Гендиректор клуба Павел Пивоваров заявил, что сейчас руководство работает над несколькими трансферами. При этом даже амплуа будущих «динамовцев» функционер раскрывать не стал. Теннисистка мира Андреева вышла в третий круг Мастерсов Торонто. Наша спортсменка обыграла чешку Каролину Плишкову в двух сетах 6-0, 6-2. Матч длился 54 минуты. Далее по сетке Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес. На том же турнире Алина Корнеева была сильнее американки Эммы Навара 6-2, 6-2. Впереди у нее встреча 1/16 финала против еще одной представительницы США Ивы Йович. Боец смешанных единоборств в полусреднем весе Ислам Махачев готов попробовать себя в боксе. В ответ на предложение организатора боксерских боев в Саудовской Аравии Турке Аля Шейха, россиянин заявил, что готов в любой момент попробовать себя в новой дисциплине. Правда, отметил, что нужно согласовать такой шаг с президентом UFC Дейной Уайтом. У меня на этом пока все. Не прощаюсь.
13: Погода. Четверг, 6 августа, в Петрозаводске плюс 18, плюс 20, ливни. В Калининграде кратковременная дождь, гроза, плюс 23, плюс 25. В Уфе плюс 22, плюс 24, без осадков. В Пензе без осадков, плюс 27, плюс 29. Во Владимире плюс 27, плюс 29, без осадков. В Воронеже без существенных осадков, плюс 30, плюс 32. В Сочи плюс 27, плюс 29, утром небольшой дождь. В Симферополе плюс 32, плюс 34, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха плюс 20. 5 плюс 27. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
1: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня — остановить оргнабор.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.
3: Передаем сигналы точного времени.
4: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 15 секунд, точное московское. На календаре 6 августа, четверг, завтра пятница. А все это время вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голова.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следить за нами на национальной платформе «Макс». Все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну, действительно, новость, которую интересно обсудить, потому что близится уже вот финал приемной кампании 26-го года. Вузы уже опубликовали приказы о зачислении для абитуриентов приоритетного этапа. Льготники, целевики, олимпиадники уже, в общем, определились, так сказать, со своей судьбой. Для них вступительный марафон закончен, они уже первокурсники. Мы, кстати, поздравляем всех тех, кто уже зачислен с этим новым этапом в их жизни.
4: Ну вот, собственно, прием согласия на зачисление закрылся накануне, 5 августа, в полдень. Приказы о зачислении абитуриентов вузы выпустят уже завтра, то есть завтра все абитуриенты узнают, куда они все-таки поступили, какими студентами они будут являться с 1 сентября. Но, собственно, пора подводить некие итоги вступительных испытаний. И, собственно, что происходит вообще в приемную кампанию 2026 года? Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, что этот год, во-первых, рекордный по числу столбальников, их более 10 тысяч. Ну, а ректоры вузов говорят о росте количества призеров и победителей олимпиад, которые имеют право приоритетного зачисления. И в связи с этим уже даже ожидается изменение в приемной кампании, правил приема в вузы. Собственно, фактически в этом году на ряде направлений бюджетные места закончились еще на приоритетном этапе. Их заняли, естественно, победители олимпиад. А абитуриенты, набравшие 300 баллов по ЕГЭ, а иногда и более с учетом индивидуальных достижений, на бюджет вообще не прошли.
5: Вот как иногда бывает. Ну, давайте обсудим итоги приемной кампании с нашим экспертом, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. Олег Николаевич, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: Ну, вот такие достаточно, с одной стороны, оптимистичные цифры по числу стобальников и по числу победителей олимпиад. Что, у нас наконец-то абитуриенты, что называется, взялись за учебу, грызут гранит науки усиленно?
6: Давайте сначала поймем, о каком количестве ребят идет речь. У нас всего примерно 620 тысяч бюджетных мест. Что касается стубальников ЕГЭ, то в прошлом году их было, дай бог памяти, 6820. В этом году точных данных нет, они варьируются там в районе ближе к 9, вот вы озвучили цифру около 10 тысяч. То есть это примерно 1.5% от общего числа тех, кто имеет возможность поступить на бюджетные места. И сразу хочу сказать, конечно, они не остались без бюджетных мест. Они остались без бюджетных мест в некоторых вузах, наиболее престижных, в которые непременно хотели попасть. Теперь, что касается победителей Олимпиад. Читаю по шпаргалке. В 25-м году победители Всероссийской Олимпиады школьников 304 человека. В этом году 414 человек. Призеры Всероссийской Олимпиады школьников 1425 человек и 1684 человека. Здесь мы наблюдаем рост не на 2 с лишним тысячи, не на 3 тысячи, а на примерно 350 человек. Поэтому надо понимать, что рост количества победителей Олимпиад совсем не такой, о каком говорят наши средства массовой информации.

0: всего 24%, а не более половины, не 60%. Потому что ребята, которые учатся в системе среднего профессионального образования, многие из них тоже претендуют на высшее образование. Это важное уточнение. Цифра не маленькая, но, конечно, это не более половины всей молодежи.
1: Вот откуда взялось это несоответствие, потому что Миноборнауки говорит нам о высоких цифрах, да, что больше бюджетных мест, что все, кто хотел, все, кто хочет, там, с большими баллами, естественно, окажутся на бюджете. Но реальные, особенно
0: нет,
1: ролики... Ролики в интернете нам говорят о другом. И много было интересных случаев, когда дети 300 баллов, да, и выше, или там 295 баллов и выше по ЕГЭ, а это очень высокие баллы. Мы понимаем, что это умные дети, умнейшие дети страны, они не могут поступить на бюджет во все 5 вузов, в которые они подавались.
2: И приходится выбирать какую-то иную альтернативу. Вот вы сказали о том, что да, может быть, не попадет в престижный вуз. Так они-то как... Но ведь мне кажется, что, наверное, надо подумать о том, как сделать так, чтобы эти замечательные, трудолюбивые, умные, способные дети поступили на то направление, на которое они действительно хотят, мечтают, и это будет для них еще и дополнительным стимулом к учебе и к развитию.
0: Да, давайте мы различим два понятия. Престижный вуз и то направление, на которое они собирались попасть. Есть некоторая разница. Когда мы заканчивали школу, мы твердо знали, кем мы собираемся стать. Сейчас, когда ты нередко говоришь с парнем или девушкой, которые готовятся закончить школу, куда собираешься поступать, сколько наберу баллов ЕГЭ. Понимаете разницу? После этого мы удивляемся тому, что значительная часть ребят, потом, закончив вуз, работает совсем не по той специальности, по которой, которую они получили. Но сейчас мы возвращаемся к теме. Как сделать так, чтобы ребята с выдающимися результатами по единому госэкзамену могли поступать в вуз, в тот, в который они хотели бы? Мы предложили вариант достаточно давно. Выделять на этот случай специальные дополнительные бюджетные места. Возможно, оставить какое-то количество бюджетных мест, небольшое. Повторяю, речь идет о нескольких тысячах, нераспределенным для того, чтобы они могли поступать туда, куда хотят, в случае выдающихся результатов. Правда, это наше предложение имеет один минус, как указывает нам коллеги из Министерства науки и высшего образования. Тогда все будут рваться непременно только в Московский государственный университет или, соответственно, в высшую школу экономики. Или в другие еще 10 вузов. Всего 12 вузов у нас имеют эту проблему, о которой мы сейчас говорим. Да, наиболее престижные. Но я хочу сказать, что совсем не обязательно качество образования соответствует престижности вуза. Вот это совершенно точно. Все зависит от того, к каким преподавателям вы попали. Я вспоминаю мою студенческую юность, когда к нам приехал парень из Герценовского университета. Я закончил обычный сибирский, омский педагогический вуз, тогда институт, ныне университет. Приехал к нам парень из Ленинграда, из Герценовского университета. Послушал нашего преподавателя Ивана Никифоровича Лойко и сказал: вы не понимаете своего счастья. Я в Ленинграде таких лекций не слушал. Такое тоже бывает. Поэтому самое главное – это качество образования, а не престижность.
1: Золотые слова, Олег Николаевич. Большое спасибо. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, был с нами в эфире. Ну вот смотрите, продолжая тему, которую затронул эксперт, в петербургском ИТМО, это очень, это, наверное, один из самых престижных вузов в сфере информатики в России, да, на ряде программ ситуация показательная. Число победителей олимпиад превысило количество бюджетных мест на прикладной математике и информатике. 157 желающих на 139 мест. Математическое администрирование информационных систем 55 желающих на 43 место, а информационные системы и технологии 152 желающих на 132 места. Ну, в общем, вот в таком формате, то есть поступить на бюджет туда просто невозможно изначально, потому что уже количество олимпиадников больше, которые имеют приоритетное право.
2: Чем место, имеющихся мест. Ну, то есть получается, есть надежда, что эти олимпиадники, например, подали заявление не только на ИТМО, но и, например, не знаю, на физтех.
1: Или в Бауманку.
2: Или в Бауманку.

0: Да, направлений же у нас много достаточно технических вузов, но, допустим, живут они в Петербурге, им, конечно, бы хотелось сюда, в ИТМО, да, но раз уж нет, пойдем там на физтех в Бауманку или на Мехмат.
1: Ну, примерно в Вышке такая же история, что практически невозможно поступить на бюджет, потому что мест к общему набору, да, бюджетников уже не остается. Все занято.
0: Ну вот как будут и как лавируют абитуриенты, и насколько, ну, для меня это по-прежнему остается другой вопрос. Вот есть, я просто знаю, сейчас общаюсь и с абитуриентами тоже, и со своими студентами. И многие студенты мне говорили, что я там с 9 класса, я мечтал поступить именно в этот вуз, именно на этот факультет. Я мечтал учиться именно здесь. И я спросил, а если бы, допустим, ты не прошел? Ну вот не попал ты по баллам, как бы тогда, он мне на это отвечает студент, что я не знаю, как сложилась бы моя жизнь. Хотел бы я учиться где-то еще. Наверное, я бы где-то учился, но я учился бы, ну, без особого рвения, просто для того, чтобы доучиться, получить диплом. Я мечтал всегда сюда, на этот факультет, вот в этот вуз. И вот за таких ребят у меня, конечно, сердечко побаливает.
1: Кстати, ректор МГИМО Анатолий Таркунов заявил, что в России необходимо ввести ограничения на число мест для олимпиадников в вузах. В этом году на приоритетном порядке, он приводит цифры, в вуз зачислено 255 человек. Это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. 143 человека.
0: Сложная ситуация.
1: Да, на некоторых топовых направлениях не может принять МГИМО даже абитуриентов, которые набрали на ЕГЭ 300 и даже 400 баллов.
0: 400 баллов.
1: Ну, то есть, ну, представляешь, ты не можешь взять 400 баллика, ну, а это гений какой-то.
0: Я понимаю, но МГИМО, ну тут, знаете ли, МГИМО, с другой стороны, мы понимаем престиж этого вуза в том числе.
1: Может быть, надо ограничить число признаваемых олимпиад?
0: Да. Может быть. Давай разберемся, что можно с этим сделать, тем более, что с нами на связи общественный омбудсмен в сфере образования, член Федерального политического совета партии «Рост» Амет Володарский. Амет, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вы правильно очень важную тему подняли, очень актуальную. Мы много лет говорили о том, что, ну, в общем, я скажу так, что я еще с начала нулевых говорил о том, что рано или поздно олимпиады и единые государственные экзамены, вернее, дети, которые, значит, олимпиадники и дети, которые стобальники по единому государственному экзамену, мы их когда-нибудь столкнем. Поэтому этот вопрос нужно решать. Это тогда, когда я говорил, что единый государственный экзамен не будет отвечать тем требованиям, которые стоят перед вузом. Ну вот мы с вами примерно начиная с 24 года уже на общественное обозрение вывели вот эту проблему, потому что она действительно стала проблемой. Почему я беру 24 год? Потому что первые вот эти звоночки появились в 24 году, когда мы получили такую первую статистику, взяли МГУ. У МГУ в 24 году количество олимпиадников, которые поступили в МГУ от общего числа зачисленных, всего было 13%. Казалось бы, ну, значит, невысокая цифра. Но когда, ну, это, в общем, в среднем по МГУ, да, в среднем по больнице, как говорится. Но когда мы начали смотреть, и руководство МГУ начало смотреть по направлениям, там цифры зашкаливали за 70, за 65, 70 и до 80% доходило. И, конечно, в 25-м году Виктор Садовничий призывал ввести квоты, и сегодня Анатолий Васильевич Туркунов вот уже в этом году также заявляет об этом. Это правильный шаг, но он временный, он не решит глобально вопрос. Глобально решит вопрос с профориентацией и с поступлением детей на бюджет в те вузы, в которые ребенок желает поступать, заключается в замене, таком эволюционном замене единого государственного экзамена на введение электронного портфолио детей, да, на основе которого детей будут зачислять. Тем более сегодня мы живем в эпоху искусственного интеллекта. И вторая вещь, которая даст возможность именно, вот вы сейчас привели пример мальчика, который поступал, хотел поступать именно в этот вуз и не представлял себя нигде в другом месте. Значит, что делать с такими детьми, которые, вот, допустим, не добрали баллов, но они вот хотят вот именно в этот вуз? Надо дать возможность все-таки некоторой академической свободе высшим учебным заведениям, чтобы они работали, ну, то есть оставить некий госстандарт, некий минимум, но в общем и целом дать возможность вузу работать по собственному стандарту и работать с абитуриентами, начиная со средней школы, чтобы ориентировать ребенка на поступление в этот вуз. То есть ребенок там, начиная, вот он выбрал направление в 7-8 классе, там, в 9, и он уже бьет, как говорится, в одну точку, он знает, какие есть требования у этого вуза.
0: Понятно. Да, то есть такая важная, как мы понимаем, схема направления работы. Как вы думаете, а вот эта ситуация все-таки, она будет разрешена, что называется, на среднем временном горизонте? То есть там, ну сколько, 2-3 года?
2: Вы знаете, здесь несколько параметров подключаются в эти 2-3 года. Во-первых, государство наконец обратило внимание, то есть оно, в общем-то, и раньше обращало внимание, но начинает действовать через Министерство образования, через Рособорнадзор, сокращается количество мест, регулируется, скажем так, правильно, количество мест на платных отделениях в государственных вузах. Таким образом, будут освобождаться, на мой взгляд, это правильный шаг, таким образом должно увеличиваться количество посадочных мест и, на бюджетной основе.
1: Да, да, ну и, собственно, ЕГЭ был придуман и создан для того, чтобы талантливые дети имели возможность социального лифта через образование, и как бы хочется, чтобы этот лифт работал.
0: Спасибо большое. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, член Федерального политического совета, был с нами на связи, говорили про итоги приемной кампании этого года.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
5: Гарик Харламов.
6: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
5: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
7: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.

0: Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 6 августа, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами обсуждаем актуальные новости, события, все, что нас волнует и беспокоит. Ну и, конечно же, обойти топливный рынок невозможно.
2: Да, вот мы уже про Крым говорили с тобой, про Крым и Севастополь. Но накануне стало известно еще и о законе, который подписан президентом. Закон призван стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить, собственно, горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. А в чем суть этого документа? В создании специальных мер и стимулов для поставок в Россию топлива в условиях временного дефицита.
1: Да. И внесены изменения и в налоговый кодекс, и этот закон действительно направлен на то, чтобы ситуация на топливном рынке стабилизировалась, причем стабилизировалась на коротком временном промежутке. Тот случай, когда необходимые нормативные изменения требовались для внесения максимально быстро.
2: Ну вот новый механизм, который утвердил Владимир Путин, будет действовать исключительно при сохранении запрета на экспорт дизельного топлива, одной из ключевых для внутреннего рынка продукции. А чтобы сдержать рост розничных цен, власть вводит так называемый импортный демпфер. А предприятиям будут компенсировать поставки горючего по ценам ниже экспортных. И фактически для дизельного топлива применяется тот же механизм, который уже давно работает для автомобильного бензина.
1: Ну вот еще, какие еще меры будут введены, как быстро они будут действовать. Давайте разберемся вместе с заместителем генерального директора Института национальной энергетики, главным редактором портала «Инфотек» Александром Фроловым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вы оцениваете эти меры и как их можно охарактеризовать? Какие из них будут действовать максимально оперативно и прямо сейчас мы увидим, возможно, их результат?
3: Ну, собственно говоря, меры, которые касаются урегулирования вопросов, связанных с налоговым кодексом, начинают действовать сразу после подписания. И, по большому счету, значительная часть этих мер носит условно-технический характер. То есть возникает вопрос, возникает некоторое противоречие между существующими положениями, которые прописаны в налоговом кодексе, и теми задачами, которые стоят перед отраслью, ну, в плане снабжения нефтепродуктами. И вот на эти вопросы надо было дать оперативный ответ, и эти ответы были даны. Ну, к примеру, если вдруг у нас возникает необходимость импортировать дизельное топливо из-за рубежа, вдруг, не обязательно такое произойдет, но вот есть некоторая вероятность для отдельных регионов, то будет ли данная поставка компенсироваться как поставка на внутренний рынок топлива, произведенного из нашего сырья на наших заводах. Там есть демпферующий механизм, который является, по сути, налоговым вычетом. Вы ранее заплатили налоги, но за счет стабильного снабжения внутреннего рынка вы часть уплаченных налогов обратно получаете. Ну, вот, собственно говоря, многие, я думаю, наши слушатели сталкивались с таким явлением, как налоговый вычет, если вдруг вы там жилье покупаете, какие-то медицинские услуги платно получаете и так далее. Абсолютно аналогичная ситуация по своему механизму. Далее тут правительство еще приняло постановления, которые касаются поставок на внутренний рынок топлива разных экологических классов. Многие задавали, опять же, тут уже ответ не нефтяным компаниям, а ответ скорее потребителям простым, потому что многие задавали вопросы из серии: а вот если у нас на внутреннем рынке появится Евро-3, то как я этот Евро-3 отличу? Ну, кроме до принятия текущего постановления, других вариантов, кроме как попросить паспорт продукта и посмотреть характеристики, в общем-то, не было. То есть, если вы смотрите на этот паспорт, его вам, если что, обязаны предоставить, и будут дальше обязаны предоставить, тут ничего не меняется. Вы посмотрели на характеристики, вы поняли, Евро-5 это или не Евро-5. Но сейчас будет специально маркироваться топливо других экологических классов, чтобы потребитель мог мог сознательный выбор сделать. Ну, то есть вы приезжаете на заправку, а там будет написано, что это евро 3, евро 2, прям вот сразу. Не надо никуда лезть, ничего ни у кого спрашивается, вам это сразу должно быть заметно. Это не означает, что у нас резко все топливо станет евро 3, там, евро 2 и так далее. Нет, это означает, что вот у людей было некое беспокойство, на это беспокойство ответили буквально по описанием процедуры, как это все будет работать. Ну и в целом большинство мер, которые направлены на стабилизацию снабжения внутреннего рынка, они уже были приняты, а то, что происходит сейчас, это доработка, которая, ну, неизбежно сопровождает такого рода меры. То есть ряд вопросов возник, на них были получены ответы.
2: Да, но вот для стабилизации предложения власти снизили нормативы биржевых продаж, активизировали работу с теми же посредниками, да, и стимулировали нефтяные компании и потребители переходить на прямые контракты. Вот как это может поменять топливный рынок России вообще с точки зрения топливного бизнеса?
3: Вы знаете, вопрос, на который, к сожалению, ответа пока нет и быть не может, мы все-таки, да, давайте так, поясню, наверняка наши слушатели не погружаются в эту тему очень глубоко, тут важный момент. У нас оптовые цены зависят от биржевых показателей, то есть у нас есть, к примеру, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, эта биржа, по сути, является поставщиком маркеров для оптового рынка, то есть туда приходят люди, покупают в ходе биржевых торгов нефтепродукты необходимые им, и таким образом формируется оптовая цена. Да, там есть, эта цена может меняться в зависимости от базиса, то есть географической точки поставки, потому что туда еще вшиваются транспортные налоги, ну и там ряд других составляющих. Ну вот, то есть у нас оптовые цены формирует биржа, формирует, как это любят говорить, рынок. Но сейчас, по сути, этот механизм откатывается где-то в 2018 год по ликвидности, ну, то есть на биржу в 2018 году должны были поставлять там определенную долю нефтепродуктов, производимых внутри страны. Потом эту долю увеличивали, вот там года два назад эта доля достигла максимальных показателей за всю историю. Сейчас мы, по сути, вернулись к тем показателям, которые были в 2018 году. Принципиально ничего не поменялось, ну, с точки зрения ценообразования. А вот с точки зрения топливного рынка, и это немного другой вопрос, который напрямую с ценообразованием на самом деле не связан. То есть вы можете прямой договор с заводом заключить и не бежать на биржу, а ориентируясь на показатели биржи, вам будут продавать по некой цене вот прямо с завода на там бензин и дизельное топливо. Но вот сам по себе топливный бизнес как таковой может измениться, ну, чисто количественно. У нас может измениться количество заправок, оно может, в общем-то, сократиться по итогам текущего года. Это не означает, что лет через 5 оно не превысит там те показатели, которые были в 2025 году, скорее всего, превысит. Но вот могут быть такие колебания. А, кроме того, изменится доля, скорее всего, на рынке, потому как мы наблюдаем отток. У нас рынок представлен двумя большими сегментами. Это заправки нефтяных компаний, заправки независимых компаний. И где-то вот между ними существуют еще так называемые заправки, работающие по франшизе. Вот эти вот заправки, работающие по франшизе, скорее всего, сейчас будут наиболее пострадавшей стороной. То есть мы уже наблюдаем, как такие заправки, ну, некоторые, не все, но некоторые такие заправки прекратили работу. Возможно, они через какое-то время будут перекуплены, ребрендированы и опять заработают, но на данный момент они не функционируют. И если там ребрендирование и восстановление не произойдет до конца года, то статистике мы увидим, вот видите, количество заправок, работающих, сократилось. Вот опять же. То есть в 2027 году эти заправки могут там войти просто в другую сеть и заработать снова. И количество независимых заправок, скорее всего, тоже по итогам года сократится. Но опять же, это бизнес. Бизнес, как и любой другой, высокорисковый. Там какой-то невероятной маржинальности нет. Многие, я замечал, представляют себе, что если ты заправку поставил, то все, ты тут же начинаешь деньги грести лопатой. Если у тебя маржинальность процентов 5, а или даже 3, это уже хорошо.
2: Ну, то есть так себе с точки зрения бизнеса получается.
3: Ну, как сказать, если вы там начинаете зарабатывать на сопутствующих товарах, то концы с концами вы еще можете сводить. А вот если вы пытаетесь этот бизнес вести именно как топливозаправочный, то количество рисков...
1: Что-то не проходим, повышает. Да, мы по риск-менеджменту, да? Чисто.
3: Ах, Да, именно так и получается. И в итоге мы можем увидеть при сокращении заправок роста, рост доли, не количества, а именно доли заправок нефтяных компаний, ну, это будет наиболее значимое изменение. С точки зрения потребителей у нас, ну, в основном, люди особых изменений не заметят. Другое дело, что у нас есть отдаленные регионы, где крайне ограниченное количество заправок на довольно большую площадь. Вот к этим регионам сейчас правительству нужно проявлять больше внимания, потому что, знаете, когда у вас на трассе там через метров 200-300 стоит несколько заправок, друг от друга 200-300 метров стоит несколько заправок, я думаю, вам как потребителям, в общем-то, все равно, вот если это одна из этих заправок прекратит существование, при всем уважении к представителям малого и среднего бизнеса, которые в данной ситуации, безусловно, пострадают. Вот.
2: Да,
3: но
2: вот...
3: если это отдаленный регион, там и у вас... Извините,
1: там, да, там немножко одна заправка там... на трассе, там уже другая ситуация. Спасибо большое. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов был с нами на связи. Говорили о законе о стабилизации ситуации на топливном рынке. Ну, а наш эфир продолжается. Впереди историческая страничка.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день в 1889 году родился Владимир Казьмич Зворыкин, русский инженер, изобретатель современного телевидения. Его имя пришло к нам с большим опозданием. В советские времена Зворыкин, если упоминался, то как инженер американский. Он прожил долгую жизнь, 93 года. Родился в Муроме, Владимирской губернии, умер в Принстоне, штат Нью-Джерси, в 1982 году. Невосприятие на родине объяснялось просто. Ну, эмигрант же, белогвардеец, колчаковский офицер. Хотя вот о Сикорском, например, бывшем соотечественнике, изобретателе вертолета, пусть в полголоса, но вспоминали. Что говорить о Зворыкине? Патент на кинескоп в 1929 году, но ведь это новшество осталось без прямой реализации. Тут другое удивительно. Зворыкин был родом из солидной купеческой семьи. Его отец владел пароходами, вел крупную хлебную торговлю на Волге. Однако Владимир Казьмич поступил в Петербургский технологический. Потом получил второе образование в Париже. Занимался дальновидением, как тогда называли передачу и прием изображения на расстоянии. С началом Первой мировой войны был мобилизован в войска связи, служил в офицерской радиошколе. После революции бежал в Омск, который стал центром колчаковского движения. Занимался оборудованием радиостанций, ездил в командировки в страны-союзницы. Во время очередной командировки в Соединенные Штаты Зворыкин получил известие о падении правительства Колчака. Возвращаться на родину не стал. В Америке его приняли на работу в авторитетную фирму «Вестингаус». Но смысла и значения телевизионной трубки кинескопа, которую Зворыкин предложил производить, коллеги тогда не поняли. Понимание придет позже, причем повсеместное. Удивительно, но в начале и середине 30-х годов, когда во многих странах развернулось практическое осуществление программ по созданию телевещания, Зворыкин даже приезжал в Советский Союз, выступал с лекциями, проводил консультации, участвовал в переговорах о научно-техническом сотрудничестве. Так, в 1935 году он был представителем американской радиокорпорации, которая подписала контракт с наркоматом электропромышленности Советского Союза. В годы Второй мировой Зворыкин разработал модель прибора ночного видения и авиабомбу с телевизионной наводкой, то, что теперь называется высокоточным оружием. Вообще, в его послужном списке более 120 патентов на изобретения, масса наград, почетных и профессиональных. А недавно в память о Зворыкине воздвигли два памятника. Один в Москве на берегу Останкинского пруда, около телецентра, другой на родине, в Муроме. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России.
5: Сверхискусство. Константин Васильевич, у него есть такое предвидение. Он создал скелет человека будущего, неокортекс, наиболее эволюционирующая часть мозга. Она у него расширяется в таком сферическом лучевидном ракурсе, возникает череп вот этого будущего Адама.
6: В памяти художника Константина Худякова программа «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: На правах рекламы.
11: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
13: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
12: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
13: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
12: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
13: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
13: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
13: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
12: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
13: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
13: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
12: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
13: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
12: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
13: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
12: Все это масло таволги.
13: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
13: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
13: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России.
6: К десятилетию возрождения музея-усадьбы Фета программа «От пролога к эпилогу».
14: Когда здесь читаются стихи Афанасия Афанасьевича, то вот эти образы, которые он нарисовал словом, наяву предстают перед глазами.
6: Гость – Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей. От пролога к эпилогу. В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
15: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России поразили два сухогруза с грузами для ВСУ в акватории Черного моря. ПВО за ночь сбило 605 украинских БПЛА. ВСК рассказали о жертвах после вторжения ВСУ в Курскую область. Далее подробности. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, которые осуществляли доставку военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Тем временем подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 347 беспилотников самолетного типа, 8 наземных робототехнических комплексов и 59 тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделениями группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкая и Ивановка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 21 автомобиль, 7 минометов и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 347 БПЛА самолетного типа, 59 тяжелых боевых дронов Р-18, 5 квадроциклов, мотоцикл и 8 НРТК противника.
1: Кроме того, оперативно-тактическая авиация вооруженных сил России авиабомбами ФАБ-500 уничтожила подземную базу ВСУ в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, на которой размещался взвод операторов-беспилотников из птиц «Мадьяра». Боеприпасы и оборудование для управления БПЛА. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Северск». Отмечается, что в результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭП, РЭР и устройство для запуска и управления БПЛА. Дежурные средства российской ПВО за вечер среды и утро четверга уничтожили 605 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. В течение прошедшей ночи в период с 8 вечера среды до 8 утра четверга по московскому времени силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. В Курской области погибли 640 мирных жителей. В результате вторжения ВСУ в 2024 году более 560 человек получили ранения. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, всего же потерпевшими признано и допрошено более 87 тысяч человек. Петренко добавила, что по фактам преступлений киевского режима, связанным с вторжением в Курскую область, военными следователями возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических атаках. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам 8-го Киргизско-Российского экономического форума и 12-й Киргизско-Российской межрегиональной конференции.
3: Знаю, что на Исык-Куле собрались более 1000 представителей России и Киргизии. Среди них главы регионов, руководители органов государственной власти, предпринимательских, академических и общественных структур, институтов развития. То есть те, кто на практике реальными делами содействует продвижению всего комплекса российско-киргизских отношений, стратегического партнерства и союзничества. И в первую очередь их экономической составляющей. круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества.
1: Как отметил в своем обращении к участникам Киргизско-российского экономического форума президент Киргизии Садыр Жапаров, две страны объединяют общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие. По его словам, Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Пик жары в Москве ожидается сегодня и завтра. Воздух прогреется до плюс 32 градусов. Затем холодный фронт принесет ливни и грозы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32. Но затем подойдет холодный фронт. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата. В норме в этих числах августа воздух должен прогреваться только до плюс 23-24. Зато дождливый период будет недолгим. И уже в воскресенье в мегаполис вернется солнечная погода.
1: Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает Матч ТВ со ссылкой на местного журналиста Эрдема Ачигёза. По данным источника, клубы почти достигли договоренности по трансферу. «Галатасарай» согласен заплатить «Локомотиву» 22 миллиона евро за переход полузащитника. Еще около 4 миллионов составят выплаты агентам. За основную команду железнодорожников россиянин провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. Теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто. Ей удалось остановить Барбару Крейчикову 6-1-7-5. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1-4. Далее Самсоновой будет противостоять австралийка Майя Джойнт. А вот в мужском разряде тысячника наши теннисисты провалились. Карен Хачанов закончил выступление после поражения французу Теренсу Атману 4-6-6-7. Также неудачно постигла первую ракетку страны Даниила Медведева. Он проиграл Ботику Ван де Занскулпу из Нидерландов 3-6-6-7. Абсолютный бойцовский чемпионат UFC официально объявил ближайшего соперника Армана Царукяна. Его ждет поединок с бразильцем Маурисио Руфи. Бой состоится 20 сентября. Изначально планировалось, что Царукян сразится с Чарльзом Оливейрой, но тот снялся с турнира. Нашим бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФББР. Там отметили, что российские спортсмены в последние годы постоянно сталкиваются с проблемой оформления шенгенских виз, необходимых для въезда в Испанию, где традиционно проводятся европейские первенства. Континентальный форум состоится с 13 по 16 ноября в Таиланде. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В четверг, 6 августа, в Великом Новгороде плюс 28, плюс 30, кратковременный дождь, гроза, в Перми без осадков, плюс 19, плюс 21, в Оренбурге плюс 29, плюс 31, без осадков, в Самаре плюс 26, плюс 28, без осадков, в Ярославле плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону без осадков, плюс 35, плюс 37. В Симферополе плюс 32, плюс 34 без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха днем плюс 28, плюс 30, сейчас в Москве плюс 24.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
8: Yes, yes, track 29!
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
11: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
9: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы точного времени.
13: Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 23 секунды. Точное московское время. Четверг, 6 августа на календаре. А все это утро в эфирной студии Павел Сурков, Татьяна Голованова.
14: 8-925-222-9992. Это наш телефон эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
13: Спешит Павел поделиться очередной важной новостью, которая обсуждается в России. В чем дело? Интересные цифры пишут СМИ. В общем, в России очень много водителей в последнее время, которые предъявляют претензии страховщикам.
14: Да, и что же происходит? По итогам первого полугодия количество таких претензий, с которыми водители обращались для решения, выросли почти на 20%. То есть, ну вот, недовольны водители ситуациями, которые связаны с ОСАГО. Вот и начинают идти и искать справедливости, в том числе в суде. И получают решение, и выигрывают.
13: В цифрах это 101 тысяча жалоб, в общем, которая поступила в службу финансового омбудсмена.
14: Это довольно приличная цифра, и она говорит еще и о том, что у нас складывается определенная судебная практика по таким жалобам и, соответственно, по решению, собственно говоря, таких вопросов. Давайте выясним тогда, какие же это в основном кейсы, как судятся и, главное, как выигрывают, и можно ли выиграть, и на каких условиях. С нами на связи автоюрист и адвокат Валентин Петрюк. Валентин Игоревич, здравствуйте.
15: Доброе утро.
13: На что же жалуются у нас водители в плане ОСАГО? Какая самая популярная, наверное, причина обращений?
15: Вы знаете, в этом плане у нас ничего не поменялось. Конечно, занижение выплаты – это самая распространенная причина обращения к финансовому омбудсмену либо в судебные органы, потому что, например, страховым компаниям в настоящий момент крайне невыгодно направлять по ОСАГО автомобили на ремонт, и они выплачивают денежные средства, но, естественно, в каких-то своих пропорциях, можно сказать, хотя у нас установлена единая методика ремонта автомобилей, то есть оценки ремонта автомобилей по запчастям, по стоимости работ и прочего, но все равно они тем или иным способом пытаются всегда, не всегда, но очень часто пытаются там занизить, либо каким-то образом продавить, можно сказать, автолюбителя, автовладельца, взять деньги и не отправляться на ремонт и заниматься ремонтом самостоятельно. Ну, второе, это вообще отказ в ремонте, то есть ты же имеешь право по закону в любом случае требовать ремонт, говорить о том, что я хочу, чтобы вы направили меня там на ремонт автомобиля, это очень часто касается именно автомобилей, у которых еще гарантийный срок не истек, которые стоят на гарантии у официальных дилеров, то есть люди хотят, чтобы тот же дилер им и починил этот автомобиль. У нас до сих пор среди автолюбителей большое заблуждение, что только там и только здесь сделают автомобиль хорошо, и они просят именно направить на какое-то фирменное СТО, вот. Потом, ну вот это две такие основные, наверное, причины обращения: занижение стоимости и отказ в ремонте.
14: Понятно. А вот у нас есть же два типа решения подобных дел. И мы как раз обсуждали это, когда готовились к эфиру. Вот есть финансовый омбудсмен, куда можно прийти и обратиться за помощью. А есть напрямую обращение в суд. Вот что чаще выбирают именно автомобилисты? Попробовать досудебно с помощью как раз переговоров решить какие-то вопросы? Или, может быть, сразу, напрямую и в лоб посудиться?
15: Нет, вы знаете, сейчас на данный момент это невозможно, потому что вот ввели, так сказать, закон об обязательном обращении к финансовому омбудсмену, чтобы снизить поток таких жалоб на суд, потому что в моей практике обращение к финансовому омбудсмену иногда помогает разрешить вопрос, и страховые компании часто доплачивали денежные средства, которые изначально не хотели выплачивать. Вот, и таким образом снижается поток жалоб и заявлений в судебные органы. И это обязательно. То есть это как фактически это такой псевдопретензионный порядок, когда ты, в общем-то, можешь сначала написать и в саму страховую

0: денежных средств.
1: Да, вот чаще всего страховые компании выплачивают денежную компенсацию, хотя у нас есть направление в автосервис на ремонт поврежденной машины. А вот по оценкам того же Российского союза автостраховщиков, в настоящий момент доля такой формы компенсации составляет всего 5-6%. Да? В основном урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме. Это же не отвечает интересам автовладельцев, если уж так по-честному это говорить.
0: Конечно, это не отвечает, но в настоящий момент есть определенные проблемы, я так понимаю, на рынке автосервисов. Это как связанные с отсутствием автозапчастей, во-первых, во-вторых, очень длительной логистикой по этому поводу. Вот после 22 года у меня был достаточно большой вал дел, связанных и с ОСАГО, но в частности, например, с КАСКО, когда дорогостоящие европейские автомобили вставали на ремонт по направлению от страховых компаний и не могли получить запчасти очень длительное время. То есть разводили руками как страховые компании, так и дилеры автосервисы. Говорили, мы не можем вам починить машину, у нас нет запчастей. Вот, и давайте мы вам заплатим деньгами, и вы будете искать сами, где хотите, там, на китайском рынке, не знаю, или заказывать самостоятельно, вот. Сейчас ситуация чуть улучшилась, у нас и автопарк несколько поменялся, да, наверное, за последние несколько лет люди пересаживаются на китайских автопроизводителей и как-то нашли какие-то другие логистические цепочки, придумали, но все это ведет к удорожанию, а, естественно, ОСАГО само по себе, хотя и увеличивает стоимость, мы, кажется, уже разговаривали об этом как-то, но оно все равно не отражает вот рыночную действительность. И даже сам лимит по ОСАГО, он не менялся уже несколько лет, вот, и об этом постоянно тоже говорят автоэксперты и законодатели о том, что надо бы вообще повышать его и каким-то образом приводить то, что сложилось на рынке, к тому, что у нас написано в законах. Но вот, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Надеемся на новый созыв Государственной Думы.
1: Да, вот необходимо, мне кажется, менять законодательство. А как его сделать и комфортным для водителей, и комфортным для страховых компаний, потому что у нас по-прежнему выплаты там 400 тысяч рублей, да, ОСАГО не сильно растет и не дорожает особо. А деньги-то нужны, и работу бизнеса тоже необходимо осуществлять, но и водителям необходима компенсация.
0: Да, это большая проблема. Простого пути, наверное, здесь нет. В любом случае он связан как с повышением стоимости ОСАГО в какой-то степени. А еще, знаете, есть какая проблема большая на рынке? Это мошенничество. И страховые компании действительно несут огромные убытки. И вот в этом плане тоже надо что-то делать, чтобы наши правоохранительные органы лучше занимались такими делами. Потому что если они несут убытки, они потом вкладывают эти риски в добропорядочных граждан. Очень многие также в некоторых регионах нашей страны не делают ОСАГО. А также потом получают все равно каким-то образом там страховое возмещение от тех, кто их делает. То есть вот этот вот огромный клубок противоречий, его необходимо как-то собирать. Может быть, в принципе, прийти к тому, чтобы законодательно, например, увеличить лимиты по стоимости, изменить единую методику, например, разрешив использовать там больший перечень запчастей, я не знаю, какие-то коэффициенты изменить, например, убрать вообще в принципе ремонт как таковой, то просто денег больше платить автолюбителю, автовладельцу.
1: Ну, платить денег столько, сам... сколько хватит на достойный нормальный ремонт. Спасибо, Валентин.
2: Спасибо.
1: Валентин Петрюк, автоюрист, адвокат был с нами в эфире.
2: А мы продолжим обсуждение этой темы, потому что вот очень важную вещь затронул Валентин о необходимости вообще внесение новых нормативных изменений. И хотелось бы поговорить об этом. И с нами на связи автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: А вот как бы вы оценили, а чем сегодня вообще автомобилисты в целом недовольны с точки зрения нормативного регулирования? Может быть, еще что-то по

0: править, еще внести какие-то законодательные изменения?
1: Ну, на самом деле, по полису ОСАГО, так или иначе, даже когда его ввели, многие были недовольны по причине того, что качеством ремонта, выплатам и прочее, всегда были какие-то разногласия. Понятное дело, что страховые компании, ну, это абсолютно нормально, здесь даже просто даже никаких вопросов нету, что в какой-то момент наступления страхового случая они пытаются минимизировать свои траты, тем самым, как говорится, повысить тот самый буфер накопленных денег для того, чтобы починить кого-то другого. Но в предыдущие времена, когда все это только стабилизировалось, когда была достаточно прозрачная система поставки запчастей, ремонта и всего остального, в какой-то момент действительно были не только выплаты, но и направления на ремонт автомобиля, можно было предвзято договориться с такой компанией, что владелец, ну, потерпевшая сторона, так или иначе, недовольна выплатами, недовольна качеством ремонта и прочее. И это, ну, так или иначе работало. И она здесь, эта система, отстраивалась. То, что сейчас происходит в данной ситуации, получается, что у нас в какой-то момент очень сильно произошел разрыв стоимости запчастей, их наличия и прочее. Понятно, что страховые компании — это огромная, в данном случае, огромная услуга, огромная сложная система для того, чтобы посчитать, какое количество денег необходимо собрать для того, чтобы можно было так или иначе посчитать эти автомобили. И, на мой взгляд, то, что сейчас происходит огромный поток вот этих вот заявлений относительно того, что размером выплаты люди недовольны, по той простой причине, что действительно я просто сам наблюдаю, что считают это абсолютно по каким-то странным коэффициентам, с каким-то старым расценкам и прочее. То есть в какой-то момент, когда объективно деталь стоит просто, на рынке уже появляется, она стоит объективно намного дороже, выплата происходит какая-то минимальная, то есть не хватает даже на треть ремонта. Поэтому количество людей недовольных с точки зрения того, что они там ездят постоянно, они не являются никакими там мошенниками, хитрыми людьми, пытающимися выгадать какой-то тариф поменьше и прочее, они просто платят полис ОСАГО и при наступлении того или иного страхового случая готовы непосредственно, ну, чтобы им это все дело возместили. И поэтому дело, что количество людей стало просто недовольным, потому что, ну, объективно, то, что я наблюдаю среди клиентов, среди знакомых и прочих, то, как считается сейчас, это все. Но это явно сильно разнится с реалиями настоящего ремонта для того, чтобы машину восстановить. Что нужно для этого сделать? Ну, наверное, в какой-то момент это просто сейчас наступит какая-то валовая история. Кто-то, то, что я уже услышал, многие пытаются уже не страховать свои автомобили, ездить на свой страх и риск. Ну, понятное дело, что это будет как гонка кошки за мышкой, потому что мы слышали, с другой стороны, начинают водить, тестировать систему штрафа при помощи камер видеофиксации, то, что при автомобиле, при отсутствии полиса ОСАГО. Это будет бесконечная история, мне кажется, до момента, когда не наступит та самая упрощенная система, например, согласования смет. Если страховая компания, например, каким образом высчитала определенную сумму, и для того, чтобы назначить, там, не знаю, до экспертизы и прочее, чтобы это была упрощенная система, например, там, подача заявления независимой экспертизы оценки стоимости, и чтобы было чуть проще договориться. Я думаю, что именно на этом этапе всем будет легче. Кто недоволен с точки зрения восстановления своего автомобиля, получит ту сумму, которую хочет, а страховая компания будет получать более объективные сметы, не только опираясь на свою оценку.
0: Ну, это такая, получается, логичная ситуация. А как вы думаете, вот чтобы этот баланс установился, это сколько времени примерно должно пройти, как рынок на это отреагирует? То есть это вопрос года, может быть, более короткого срока?
1: Ну, безусловно, это не какие-то там решения относительно того, что если даже какие-то здравые решения приходят в голову в рамках там какой-то крупной истории, то есть, которая является ОСАГО, да, то есть это очень сложная система выплат, контроля, проверок и всего остального, конечно, дело, что даже при каком-то здравом решении все равно найдутся моменты, которые нужно будет отрегулировать, нивелировать, поднастроить и прочее. Скорее всего, это можно объективно, на мой взгляд, уложить в какое-то обозримое время, ну, там, не знаю, в размере года, например. Но, опять же, это должны быть какие-то решения. То есть если в какой-то момент мы просто опять придем к тому, что, к сожалению, будем опираться, страховые компании будут опираться на то, что, ну, вы же видите, что происходит с рынком, все дорожает и прочее, давайте просто повысим полис ОСАГО. На мой взгляд, ничего не изменится, учитывая, что такие уже этапы были. Да, с одной стороны, видно причину, что полис ОСАГО должен, ну, увы, должен также увеличиваться в стоимости, потому что мы также ходим в магазины и видим, как увеличиваются другие продуктовые товары. но при этом, когда ты что-то видишь, увеличиваешься в стоимости, как минимум ты хочешь того же качества или качества лучше. Вот это мы, конечно, пока сейчас абсолютно не наблюдаем, поэтому если принимать какие-то решения и все-таки выстраивать тот самый диалог, когда страховая компания закрывается, слушайте, ну, у нас нет объективной подтверждения факта, что, не знаю, ваше крыло стоит вот столько денег, а мы готовы предложить вам только столько, нет этого диалога, ничего не получится. Если будет какая-то упрощенная система, как сейчас, вот, например, какой-то промежуток времени это заняло, что сейчас можно более упрощенной в форме подать заявление, например, на протестование того же самого штрафа, который был выписан автоматически в виде фиксации, наверное, мне кажется, вот такой диалог в какой-то степени должен быть упрощен и со страховой компанией. То есть в какой-то момент, если действительно есть объективная оценка пострадавшей стороны, оценки своего ремонта, подтвержденной какой-то формы независимой экспертизы, если страховая компания, допустим, готова в первом приближении это рассмотреть и утвердить, ну, все, наверное, чуть выдохнут. Если случай, конечно, чуть сложнее, а такие бывают, ну, там, наверное, поразбираться нужно будет чуть подольше. Но вот этот хотя бы первый превентивный шаг относительно того, что оспорить вот это решение относительно того, что денег посчитанных не хватит на ремонт, хотя бы там, не знаю, на 70-80% его покрытия, но хочется вот этот этап облегчить. Я думаю, что выдохнут здесь в данном случае, ну, все. И как страховые компании, так и владельцы, которые, покупая полис ОСАГО, сейчас у них такое ощущение, что они, ну, к сожалению, не сильно-то и защищены.
0: Но некоторым образом все-таки люди стали дисциплинированнее, да, и не отказываются, и все-таки покупают полисы, и понимают, что где-то, наверное, эта защита присутствует.
1: Безусловно, безусловно, она присутствует, потому что даже если посмотреть с другой стороны на тот же самый полис ОСАГО, стоимость его ремонта, учитывая то, что мы обсудили с стоимостью запчастей, которая происходит, она даже сильно обезопасивает, если человек станет виновником ДТП. Да? То есть если он будет иметь полис ОСАГО, не дай бог, что случилось на дороге, он стал виновником ДТП, то как минимум он не попадет на какие-то огромные судебные выплаты и прочее. То есть какие-то там диапазоны отозренных денег может его спасти.
0: Может быть компенсировано. Спасибо большое. Автоэксперт Максим Егоров был с нами на связи. Говорили по поводу того, как растет число обращений по поводу ОСАГО, как бы жалоб на страховщиков, и как эта ситуация развивается и куда будет идти. Дальше вернемся буквально через минуту.
2: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
3: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: Точного времени.
0: На календаре четверг, 6 августа, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И хочется поговорить про разные слова и выражения, которые входят в наш лексикон, особенно в молодежный. Те самые мемы словесные, ну, которые кто-то говорят, ой, они вирусят наш язык, но тем не менее они активно используются и становятся такими, ну, что называется, весьма общеупотребимыми.
5: Мне кажется, мемы — это ответ зумеров на поколению иксеров на анекдоты.
0: Ну, нет, мне кажется, вообще
5: есть
0: анекдот.
5: Есть такие шутки,
0: да.
5: Сюжеты, фразы, образы и разные вирусные форматы. И, собственно, компания Brand Analytics недавно представила топ-20 мемов за второй квартал по упоминаемости.
0: Так.
5: И есть ряд ряд лидеров. Сейчас кто-то услышит много незнакомых слов, кто-то скажет, а, да, я знаю.
0: Ну что, мем. Пятерочка или троечка?
5: Давай троечку.
0: Давай троечку.
5: Расскажу.
0: Бронзовая медаль.
5: 9 миллиардов сообщений в соцмедиа и СМИ было проанализировано, и вот какие выводы. Самые частые, самые популярные мемы. Воздухан у нас возглавляет хит-парад.
0: Это золото, золотая медаль.
5: Это золотая медаль, мем о человеке, который много говорит, но ничего не делает. Слово быстро вышло за пределы разговорной шутки и стало почти универсальным обозначением пустой активности. Его подхватили школьные сообщества, соцсети и даже и персонажи, что только усилило охват. 367 тысяч раз его упоминали.
0: А второе и третье что?
5: Второе место — это «Черемша». Это один из самых заметных мемов квартала и часть большого советского абсурдного поля. Ага. А внутри этого мема выстроилась целая псевдосоветская вселенная, то есть такая ностальгическая, где «Черемша» существует как гибрид, объект мифологии и повод для бесконечных вариаций. «Черемша» — это такой лев с зайчьими ушами.
0: Ой, ну, понятно. Да.
5: Да. Мем оказался настолько живучим, что вышел за пределы развлекательного слоя и начал жить как самостоятельно. Стоит на интернет-образ. Обязательно зайдите, погуглите, что
0: лев
5: такое «Черемша».
0: Лев вам не котик, ладно.
5: Да. И на третьем месте у нас бронзовая медаль. Собственно, 228 тысяч упоминаний. Бурмалда.
0: Это
5: слово с несколькими жизнями и несколькими режимами употребления. В стримерской среде, это стримеры, которые там на разных сайтах, да, играют, еще что-то рассказывают, оно стало эвфемизмом для обхода рекламных блокировок. А в спам-рассылках это способом разблокировать сообщения, а в школьном сленге частью внутреннего кода. Используется преимущественно поколением альфа,
0: это...
5: немного зумерами с корнями в стримерской суп. Культуре.
0: Это ты сейчас. Я все время
5: много буду незнакомых слов, я обещала.
0: Альфа, да, альфа, зумеры и прочее. Но вернемся к нашим прекрасным воздуханам. Вот тут интересно подумать, что это слово же не просто так появилось.
5: Бурмалда? Ну, это абсурдный смысл.
0: Ты
5: про воздуханов.
0: Я про воздуханов,
5: ну, давай
0: да.
5: Давай про лидера поговорим.
0: Да, давай про лидера, да. Воздухан не просто так появился. Может быть, это какое-то социальное явление? Может быть, все больше и больше людей появляется, которые бросают свои слова на ветер? Вот про это очень хочется подумать, поговорить. Почему же так слово входит в обиход и вообще, что нам с этими воздуханами делать? И действительно, окружают ли они нас? Давайте попробуем разобраться. И с нами на связи карьерный консультант и специалист по межличностным коммуникациям Наталья Берлатонова. Наталья, здравствуйте.
6: Доброе утро, коллеги.
5: Доброе утро. Ну что ж, хотелось поговорить, а в чем популярность вообще воздухана и кто это с точки зрения психологии?
0: Есть ли...
6: Ну, слово-то само... Да, слово само, а точнее, как персональное событие, наверное, гонять в воздух, да, стрясать его, это же достаточно устоявшееся для россиян, скажем так, словосочетание. И мне кажется, вот этот вот пик активности, он сложился из нескольких факторов. Ну, во-первых, это то, что уже было как явление, оно уже есть. А где-то есть гипотеза, что пришел этот из узкой субкультуры, ну, не жаргон, да, это слово, оно из популярной мемы пришло, когда бойцы обещали громких результатов, а после не выходили на сопернический бой. А второе, что, мне кажется, здесь сыграло такую роль в всплеске, это то, что можно было процесс визуализировать. То есть нейросетки создали человеку прилепить вместо головы вентилятор, где-то кондиционер, да, наверное, тоже видели все эти мемы, и вирусилось за счет визуального контента. То есть когда мы понимаем, что примешивается некий юмор действительности, да, и это можно представить в виде какого-то процесса, когда у тебя дует воздух, и очень много роликов именно со звуком дует, там, или ураган, в зависимости от степени фантазерство, да, здесь вот тоже это можно маневрировать.
0: А почему вдруг этот образ так стал массовым таким, что действительно так много вот этих самых воздуханов, которые преувеличивают свою значимость, которые выдают желаемое за действительное?
5: Дают много обещаний, строят грандиозные планы, но редко подкрепляют слова делом.
0: Как там это «я подарю тебе эту звезду светом нетленным, будет она озарить нам
5: конечно,
0: бесконечность»?
5: Конечно, конечно.
0: Ну, романтично же.
6: Мне это напоминает из мультфильма, помните, был, по-моему, про попугая Кешу, когда сидел такой упитанный товарищ кот и рассказывал воробьям, что ли, про Таити.
5: Да, Таити, что там делать? Мне и дома хорошо.
6: Да, я думала, Таити. Мне кажется, это связано с излишней доступностью, вседозволенностью в социальных сетях и в том, что у нас есть возможность желаемый образ, отобранный, да, по нашим критериям, вполне себе отфильтрованный, выставлять, а закулисье прятать куда подальше. То есть вот если раньше человек был на виду, и мы могли сопоставить то, что он говорит, с тем, что он делает, сейчас ввиду медиа, всех коммуникаций, цифровых технологий, это сделать гораздо сложнее, и приходится, чтобы проверить, соответствует ли сказанное и сделанное, включать уже здесь и поиск информации, и критическое мышление, и время. То есть мы не сразу распознаем вот эту инфошум, который может остаться реальным инфошумом, главное, чтобы не вредным, да. А здесь нам нужны некие наши скиллы, чтобы отличить вот этот информационный передоз, как я его сейчас называю. Но в эпоху нашего второго века это становится возможным. И еще, мне кажется, люди узнают себя. У нас у каждого, это не означает, что этот персонаж прям какой-то негативный. Скорее, внешний мир, он такой безобидный, но им на самом деле можно пользоваться, если он харизматичный. Вопрос, как его встраивать в бизнес-процесс, чтобы он не навредил, вот, это другое. А так, такие персонажи вполне себе уместны в небольших количествах для того, чтобы появилась какая-то легкость, особенно в тростнике у большинства людей. Появились какие-то ожидания, возможно, которые станут сбыточными мечтами. Такой персонаж, его просто надо, наверное, правильно готовить.
0: То есть воздухан не обманщик. Воздухан — это романтик, который на что-то надеется и во многом просто иногда выдает желаемое за действительное. Он не опасен.
5: Ну как не опасен? Если ты ему доверяешь, он опасен.
6: Конечно, зависит от его мотивации. Если человек делает осознанно что-то, говорит, выдает намерение за результаты, выдает начавшийся проект, сложившийся, выдает шапочное знакомство за, не знаю, там уже такое понебратство, то это рождает в других людях уверенность в том, что этому можно доверять. И я говорю, что в бизнес-процессах это опасно, потому что у тебя появляется партнерство и уровень доверия, а по итогу ты не можешь на это опереться. Ты опираешься на рассказ партнера о себе. И вообще этот персонаж, он... основная мотивация – это, конечно, управлять впечатлением. Это прям основное, что он делает. Возможно, ну, если уходить там психологически корнями куда-то, я могу попозже рассказать, почему это происходит. Но вот эта его особенность управлять впечатлением либо о себе, либо о событиях иногда приводит к негативным последствиям в зависимости от того, что он закладывает внутрь своей просьбы, своего призыва. Он же может просто так рассказывать о себе, ничего.
5: Ну, конечно, конечно. Но вы знаете, есть такое ощущение, что в современном интернете это продолжение обсуждений с Куфы, Пикми, помните, девушки Nike Pro, вот эти винишко про какие-то.
0: Сколько, сколько интересных слов.
5: А теперь воздухан, да.
0: Да, и сразу вспоминается Агния Барто, нельзя ли обходиться, друзья, без ярлыков. Спасибо большое нашему эксперту, карьерному консультанту и специалисту по межличностным коммуникациям Натальи Берлатоновой. Ну, а мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания.
5: Берегите себя.
7: Совет дня. Отчего и почему.
8: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Думаю, многим из вас знакомо такое состояние, когда трудно сосредоточиться, мысли становятся медленными и тягучими, память подводит и появляется ощущение, будто в голове туман. Медики это состояние называют brain fog или мозговой туман. Это не отдельный диагноз, а совокупность когнитивных симптомов. Главные проявления – снижение концентрации, замедление мышления, трудности с запоминанием информации и ощущение ментальной усталости. Даже простые задачи могут требовать больше времени и усилий. У этого состояния несколько биологических механизмов. Один из них – хроническое воспаление низкой интенсивности. Иммунные сигналы влияют на работу нейронов и снижают пластичность мозга. При этом страдают области, отвечающие за внимание и память. Второй фактор – это нарушение энергетики мозга. Мозг потребляет около 20% всей энергии организма. Когда ухудшается утилизация глюкозы или работа митохондрий, нейроны получают меньше энергии для передачи сигналов. Важную роль играет и сон. Во время глубокого сна активируется глимфатическая система – механизм очистки мозга. Она удаляет продукты обмена и токсичные белки. При хроническом недосыпе этот процесс работает хуже. Это влияет на ясность мышления. Еще один фактор – постоянная информационная нагрузка. Мозг современного человека переключается между задачами, уведомлениями и потоками информации. А это перегружает системы внимания и снижает способность к длительной концентрации. Интересно, что мозговой туман часто сопровождает депрессию, тревожные расстройства, гормональные изменения, поствирусные состояния и дефицит некоторых микроэлементов. Мозг реагирует на перегрузку так же, как и тело, снижением производительности. Так что восстановление требует условий, в которых мозг может нормально работать. В попытках избавиться от неприятного тумана в голове люди зачастую ищут быстрый стимулятор – кофе или энергетик. Но подобные манипуляции только еще хуже расшатывают уставший организм. Лучший способ борьбы с таким состоянием – восстановление режима сна. Во время глубокого сна активируется механизм очистки мозга. Он удаляет продукты обмена и токсичные белки из нейронных сетей. Когда сон короткий или поверхностный, эта система работает хуже, и когнитивная ясность снижается. А еще нейроны очень чувствительны к колебаниям глюкозы. Резкие скачки сахара, нерегулярное питание и постоянный кофеин создают кратковременный подъем энергии, после которого наступает провал концентрации. Третье направление – снижение хронического воспаления. Воспалительные сигналы напрямую влияют на нейронные сети внимания и памяти. Они могут усиливаться из-за хронического стресса, недосыпа, некоторых заболеваний и нарушений микробиома кишечника. Поэтому подход к лечению всегда комплексный. Восстановление сна, стабилизация ритмов нервной системы, работа со стрессом, нормализация обмена веществ и, при необходимости, медикаментозная помощь. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
7: Совет дня. Радио России. Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: У меня в классе мальчик есть, и для мальчика взяли девочку в детдома. И к нему так поменялось отношение, что его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
7: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
7: Слушаем!
10: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
7: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
11: На правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
13: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
12: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
13: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
12: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
13: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
12: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
13: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
14: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
13: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
12: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
13: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
12: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
13: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
12: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM.
16: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
17: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который пошел в Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
15: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ночная атака дронов на Россию стала одной из самых массированных. ФСБ сообщила о задержании в Приморье трех подростков, планировавших теракт. С 6 августа в России вступил в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Далее подробности. Количество украинских беспилотников, которые были сбиты над российскими регионами в ночь на 6 августа, стало третьим по количеству за все время. Это следует из данных Минобороны России. По данным военного ведомства, в ночь на четверг дежурные средства российского ПВО сбили 605 украинских беспилотников над 19 регионами страны, а также Азовским и Черным морями. Самая массированная атака с начала года произошла 26 июня. Тогда над регионами России за ночь уничтожили 660 дронов. ВСУ в ночь на 2 августа ПВО сбило 635 украинских беспилотников. Кроме того, по данным Минобороны, вечером в среду российские вооруженные силы поразили два судна южнее и восточнее Одессы в Черном море, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае трех подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Отмечается, что несовершеннолетние жители городов Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки, а также подыскивали места, где можно спрятать взрывные устройства, чтобы совершить диверсионно-террористический акт на одном из объектов Росгвардии. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко. Погибли 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили более полусотни объектов культурного наследия.
2: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Также расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских Марьино. Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
1: Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Киева в России должны быть задокументированы. Задача специальных служб – найти и покарать преступников. Товарооборот России и Киргизии за 2025 год вырос более чем на четверть. Об этом президент Владимир Путин заявил в виде обращения к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции. Видео опубликовано в канале Кремля в Максе.
3: Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. С большой отдачей работает российско-киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии на общую сумму свыше миллиарда долларов. Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики.
1: Путин также отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии. Он напомнил о продолжении строительства 9 школ в Киргизии для обучения в них на русском языке. С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о защите россиян от кибермошенников. Теперь банки обязаны проверять все операции, например, при снятии наличных через банкомат. Банк должен на 48 часов ограничить выдачу суммы свыше 50 тысяч рублей в сутки, если заподозрит мошенничество. Также банки обязуются с согласия клиента проверять его телефон на наличие вредоносных программ, а при их обнаружении должны отклонить операцию, уведомить об этом клиента и предложить провести ее с другого безопасного устройства или в офисе банка. Новый закон в том числе даст людям возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег. Также вводится обязательная маркировка звонков. Оператор связи будет на экране телефона отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников. Кроме того, россиянам будет предоставлена возможность установить через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. В законе появилась и уголовная ответственность за нарушение при заключении договора на оказание услуг, связи с иностранцами и лицами без гражданства. Так, наказание предусмотрено за продажу сим-карт без указания идентификатора мобильного телефона, либо с внесением в договор заведомо ложных сведений. За это предусмотрен штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Угрозы ожидаются в Москве во второй половине дня в четверг после 12-13 часов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он уточнил, что в четверг в столице ожидаются кратковременные дожди, а воздух днем прогреется до плюс 31 градуса. Как информирует гидрометцентр, в столице с четверга по пятницу объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает Матч ТВ со ссылкой на местного журналиста Эрдема Ачикгёза. По данным источника, клубы почти достигли договоренности по трансферу. «Галатасарай» согласен заплатить 22 миллиона евро за переход полузащитника. Еще около 4 миллионов составят выплаты агентам. За основную команду железнодорожников россиянин провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. Теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто. Ей удалось остановить Барбару Крейчикову 6-1-7-5. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1-4. Далее Самсоновой будет противостоять австралийка Майя Джойнт. А вот в мужском разряде тысячника наши теннисисты провалились. Карен Хачанов закончил выступление после поражения французу Терренсу Атману 4-6-6-7. Также неудача постигла первую ракетку страны Данила Медведева. Он проиграл Ботику ван де Занскулпу из Нидерландов 3-6-6-7. Абсолютный бойцовский чемпионат UFC официально объявил ближайшего соперника Армана Царукяна. Его ждет поединок с бразильцем Маурисио Руфи. Бой состоится 20 сентября. Изначально планировалось, что Царукян сразится с Чарльзом Оливейрой, но тот снялся с турнира. Нашим бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФББР. Там отметили, что российские спортсмены в последние годы постоянно сталкиваются с проблемой оформления шенгенских виз, необходимых для въезда в Испанию, где традиционно проводятся европейские первенства. Континентальный форум состоится с 13 по 16 ноября в Таиланде. Там наши выступят с флагом и гимном. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
1: В четверг, 6 августа, в Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, без существенных осадков. В Сыктывкаре возможен небольшой дождь, плюс 16, плюс 18. В Оренбурге плюс 29, плюс 31, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, без существенных осадков. В Туле плюс 29, плюс 31, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 34, плюс 36, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: В своей неизменной шляпе он похож на экранного героя ковбоя Мальборо, которого вдруг внезапно занесло на просторы нашей необъятной родины, и здесь он решил остаться навсегда. Но это все ерунда, потому что у него абсолютно русская душа, искренние глаза, в которых читается наивная мечта, что все в жизни будет хорошо. Я всей души в нашей студии приветствую композитора, певца, автора, исполнителя Григория Гладкова.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что благодаря гимну Советского Союза вы одно время были заикой?
2: Да, да, я испугался гимна Советского Союза, потому что очень громко было включено радио. Мы жили в маленькой квартирке в городе Брянске, и в 6 утра радиовещание начиналось с гимна Советского Союза, и я испугался вот этого громкого звука. Но вообще считаю, что музыка гениальная, и очень здорово, что гимн вернулся, одно время его заменили. Но, конечно, величественная музыка Александрова.
1: А как же заикание вы
2: вылечили? А заикание вылечил пением.
1: Вот так?
2: Да, я хочу сказать, что пение как ничто лечит заикание. И вы знаете, было несколько актеров в истории театра, которые в жизни очень сильно заикались, но играя драматические роли, даже без вокала, у них на сцене это проходило. Сцена творит чудеса.
1: Хорошо. Это правда, что в детстве, читая за поем романы об индейцах, вы регулярно ставили младшую сестру Марину к двери и бросали с нее линейкой, как томагавком.
2: Бросался.
1: И попадали?
2: Ну, дурачок был. Ну, конечно, губу разбил ей.
1: Как?
2: Ну как, линейка попал, разбил губу, потом я ее на санках катал, вез из детского сада, куда меня за ней
1: покусывали. Какой приличный мальчик.
2: Ну, и ребенок был. Я ее сажал, давал ей копье, находил палку и играл там. Не понимая, что это живое существо, дорогое для меня, родная сестра Марина. И она отморозила щеки из-за моих этих дурацких поездок по сугробам.
1: Хорошо. Это правда, что попав по распределению в Ленинград, вы жили в комнате с видом на финское тракт и строили глазки через окно финским девушкам.
2: У меня была квартира отдельная. Я действительно попал в Ленинград после окончания Брянского института транспортного машиностроения. Это очень серьезный вуз. Пол «Газпрома» вот оттуда. И у меня было распределение по специальности городской электрический транспорт.
1: Так, это
2: трамвай,
1: хорошо.
2: Троллейбус, метро. У нас в аудитории висел портрет Тесла. И как молодой специалист я очень быстро получил квартиру отдельную. Я жил в отдельной квартире. Окончил сразу музыкальное училище, занимался в театре-клубе «Суббота». Потом вступил в Ленинградский институт культуры, заочно закончил. И вот эта моя квартира выходила окнами на финское торгпредство. И однажды ко мне постучали и сказали, что...
1: Кто?
2: Ну, люди из органов. И вежливо попросили вести себя поаккуратнее, одетым, не делать никаких знаков, потому что мои окна выходят во двор капиталистического государства, как они сказали. Я удивился, говорю, а как это может быть в центре Ленинграда, метеотехнологический институт, 4-я Красноармейская, на этой улице Пикуль жил, там досками реальные есть. Они говорят, ну вот так.
1: Подождите, Григорий, я правильно понимаю, что вы обнаженным торсом пугали финских девушек?
2: Ну, я не пугал, откуда. Я иногда подходил, может быть, утром там.
1: Не, ну почему? Вы были голы у окна.
2: Ну как, я не был голый.
1: Ну как, если вы говорите, торсом там сидели?
2: Ну, каждый человек в своей квартире может подойти как угодно. Но я не знал, что это финское торгпредство. И эту историю я рассказал в компании у своего друга Михаила Яснова.
1: Так.
2: Это детский поэт.
1: Ага.
2: А его одноклассниками были и друзьями, и коллегами политобъединения были те, кто делал фильм «Окно в Париж». И я думаю, что эта история...
1: Это и было «Окно в Париж».
2: Да, отчасти стало идеей для этого фильма.
1: Григорий, самое главное, девушки отвечали взаимностью, хотя бы улыбались вам?
2: Ну, я же с гитарой подходил, а человек с гитарой – это все равно, что раньше в деревне парень с гармошкой, первый парень на деревне.
1: Ну и напоследок, это правда, что связующим звеном в знакомстве с вашей будущей женой Юлей был ваш котик.
2: Да, кот. Я подобрал кота. Его звали Матроскин. Mm-hmm. Назвал Матроскин.
1: Так,
2: он
1: так,
2: вышел
1: так.
2: Из темноты, как потом Июля. И подошел и стал тереться ногой о мою ногу. И я его забрал. Потом несколько раз выносил во двор. Думал, может быть, кто-то найдет. Нет. Он все пометил. Ждал меня. Все, начиная с подушки. Все было помечено.
1: Ага.
2: Вот. И когда надо было ехать на гастроли, и вдруг нашлась девушка, которая сказала, давай оставляй. И мама ее была не против, Нина Сергеевна. И папа. папа Александр Митрофанович. И вот, вот этот кот нас объединил, соединил. И сейчас я в студию пришел со своим сыном Павлом.
1: Да-да-да, привет, Паша.
2: А еще есть, за стеклом. А еще есть лучшая песня, еще есть, Павел, это моя лучшая песня, а еще есть Александра, дочь.
1: Я знаю,
2: лучшая песня. И дочь мы назвали, потому что мы жили на Садовом кольце в разных местах. Угу. И тогда появилась песня «Александра, Александра».
1: Да-да-да.
2: Вот и стало нам Садовое кольцо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
2: Я сюда пришел с губной гармошкой.
1: Ага.
2: Почему? Потому что я страшно люблю этот инструмент, и все инструменты связаны со стилем кантри. Это банджо. Кстати, я эмблему в своем фестивале «Фермер» придумал такой. Банджо, скрещенный с балалайкой.
1: Угу.
2: Это очень здорово получилось, потому что банджо круглое, балалайка треугольная и два полушария как бы.
1: Ну, если, как говорится, появился рояль из кустов.
2: Я Владимиру Яковлевичу Шаинскому говорю, я с ним очень дружил, и с Евгением Павловичем Крылатовым, вообще наш цех детских композиторов – очень дружный. И я говорю, Владимир Яковлевич, а вот я играю на гармошке. Вот какая гармошка имелась в виду? Он говорит, ну какая? Ну, наверное, двухрядка. Это не я стихи писал, Саша Тимофеевский. И я говорю, Владимир Яковлевич, а если мы так сделаем, что это не двухрядка будет, а губная гармошка? Губная. Показал ему. Он говорит, слушай, классно, прикольно. Он страшно эти вещи все любил. Ага. Но у меня есть сын, который помешан на спорте, знает спорт, любит.
1: Так.
2: И он начинающий, яркий, я считаю, спортивный комментатор, особенно в области ММА,
1: ага,
2: силовые единоборства, ну и футбол. Вот, значит, он учится, образовывается.
1: Паша,
2: и,
1: да?
2: Да, Павел. Его зовут Павел Гладков. Ну, он пришел сегодня со мной. Почему я о нем рассказываю? Потому что он умеет играть. И, ну, ко мне говорят, вот вы композитор, а дети у вас играют? Ну, я дочь научил играть на гитаре, она неплохо играет, и на рояле. А Паша как бы, ну...
1: Стесняется.
2: Да нет, не хотел он. Музыкой некогда, спорт отнимает столько времени. И я думаю, найду-ка я ему инструмент какой-нибудь. И
1: так
2: нашел, и он теперь с радостью говорит,
1: Пашенька,
2: папа, ты нашел мне инструмент, куда ни дунь, везде попал.
1: Точно. А Пашенька, иди-ка сюда к нам.
2: И он так застол, научился что играть, что он играет со всеми лучшими блюзовыми и роковыми
1: музыкантами. Я думаю, давайте мы Пашу немножко толкнем, а то он там заснул под наш разговор.
2: Давай.
1: Ну-ка, иди к студию.
2: А он ночью бой смотрел.
1: А, Тимофей Мальчик,
2: ты потом
1: фуксик,
2: делает
1: да?
2: обзор.
1: Устал, да, немножечко.
2: Да.
1: Заходи, и заходи, вот... присаживайся. Пока Павел примеряется к инструменту, у меня маленький вопрос, Григорий. Я понимаю, что это, наверное, не очень педагогично, но вы дружили с Эдуардом Успенским, мы об этом в курсе. А скажите мне, а вы в курсе были, какие педагогические методы он продвигал?
2: Я хочу сказать, что все, что о нем после смерти говорилось, это полное вранье. Я вот с ним столько времени провел рядом, вместе, и этого ничего не видел. Ничего не видел. И вот зря эти люди делают,
1: да,
2: и зря, как сказать, дают возможность желтизне, желтой прессы зубоскалить. Это все равно, что

0: Пришли, мне было лет, наверное, 5 или
1: Пять.
0: что-то около того.
2: Так, дерзкий
0: Вот.
2: парень.
0: Да-да-да. И Ангелина Вовка меня спрашивает.
2: Ангелина Михайловна.
0: Ангелина Михайловна меня
2: Спасибо.
0: спрашивает. Не за что. Ангелина Михайловна меня спрашивает: Павел, а тебя папа в детстве бил вообще, наказывал?
1: Нет, а Павел встает гордо. Дальше он скажет, гордо встает.
2: Ну, Гриш, я прошу.
1: Все.
2: Давай, Паша, говори. Паша. Все, мы.
0: Давай, может, ты сам продолжишь.
1: Нет, я сказал, гордо встает.
2: Все. Давай, Паша, рассказывай.
0: Я как спортивный комментатор всегда должен быть в наушниках.
2: Правильно, давай.
0: Да.
2: Так.
0: Вот. И она у меня спрашивает, он тебе бьет вообще?
1: Наказывай, блин.
2: Молчать,
0: я мальчик. Я говорю, нет, Ангелина Михайловна, он меня в душу вкладывает.
1: Вот. Ты знаешь, как я был год.
0: В редакции поднялся хохот.
2: Так.
0: Все начали хохотать. И дедушка Вася, вот папин папа, мой дедушка, он говорит, сидит так, говорит, правильно. Вот так вот ответил. Все правильно.
2: Вот это хорошо. А, вот правильно ответил.
0: Правильное воспитание.
2: Скажи, пожалуйста, а ты кого больше любишь, папу или маму? Или спорт?
0: Ну, слушайте.
2: Слушаю.
0: Это между этим нельзя выбирать.
2: А, даже так?
0: 100%. Вы чего? Не-не-не-не-не. Следующий вопрос.
2: Следующий вопрос. Губная гармошка с нами. Предлагаю сыграть что-нибудь.
0: Давайте.
2: Проверить твои музыкальные способности. Сын.

0: Браво! Браво! А ты можешь, когда хочешь? Слушай, Павел, я знаю, что несколько лет назад из жизни шел твой дедушка. Как тяжело папа переживал?
1: Ну, мы все тяжело это переживали. Это было очень тяжело, потому что у нас с дедушкой сформировалась такая духовная идиллия, скажем так, да. Мы играли вместе в шахматы, ходили за грибами, вот. А потом он приболел и как-то вот слег. Но я, поскольку был маленьким мальчиком, еще не понимал, как все это работает.
0: А папа там, смотри, все снимает,
1: папа
0: блогер.
1: Папа снимает, да. Так. Блогер.
0: Блогер.
1: Ты что там, блогер, что ли? Так-так-так. Ну да, еще не понимал, как устроен этот мир, скажем так, да. Я воспринимал дедушку как таким добрым волшебником, который всегда из всех болезней просто выкарабкивался. Он там, у него был и, по-моему, аппендицит был, и, в общем, очень много, букет болезней. Вот.
2: Пальцы отрезал.
1: Да-да-да-да-да. И он, да, работал на лесопилке, и лесопилка отрезала ему пальцы. Это очень больно. И я прям думал, ну ладно, ладно, сейчас все будет нормально, все. И мы тогда уехали в Хорватию, полетели. Я как сейчас помню, в 2019 году полетели в Хорватию.
0: С папой.
1: Всей семьей.
0: Всей семьей, да.
1: Да. И вот папа не хотел нам изначально об этом говорить. Мы узнали об этом случайно. Из комнаты позвонила сестра Марина Васильевна и сказала, что вот Василия Григорьевича сегодня не стало. Мы поплакали, естественно. Первым рейсом улетели в Москву. Вот, на похороны похоронили. А потом стали жить дальше.
0: Молодец. Вот. Григорий, скажи, пожалуйста, да. А как Софья Тихона отнеслась к тому, что потеряла своего супруга, с которым прожила 67 лет, они вместе
2: вот
0: жили?
2: Вот я сюда, в редакцию «Радио России», приехал с дачи, где моя мама живет, ей 97 лет,
0: да
2: она
0: ладно?
2: Реальный ветеран войны. А папа, малолетний узник фашистских лагерей, прожил 90 лет. Вот какие люди были.
0: Вот это да. И мама жива до сих пор.
2: Да, мама жива до сих пор. И вот я сегодня ночевал там специально. Она так была рада, конечно, что я там был. Но я с ней в разные игры играю. Сегодня мы с ней учили слово «Амстердам».
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым.
0: Григорий, все-таки возвращаясь к творчеству.
2: Да.
0: Григорий Гладков. А когда мы услышим или увидим какое-нибудь новое великое произведение, которое, там, как говорится...
2: Ну, ведь это лотерея, не знаешь, что, да. Как, когда выстрелит. Ну, я участвую в проекте «Главные детские песни» и еще в одном проекте «Новые детские песни».
0: Угу.
2: И там много, мне кажется, очень интересных песен. Одна из них, песня о профессиях, уже несколько, не знаю, месяцев, год даже вообще держится в хит-параде детского радио о профессиях. И пошла очень широко по стране, еще из новых у меня очень удачная песня о дружбе.
0: Вот,
2: я
0: хорошо.
2: Ее сделал такую, что ее можно петь и с аранжировкой, и под гитару. Вот это две такие детские песни у меня сейчас просто супер.
0: Скажи мне, пожалуйста, я вот только об одном думаю. Как Юля с вами справляется? С такими... Ну, это я про маму и про жену.
1: То есть, любя справляется.
0: То есть, вы ее любите или она вас любит?
1: Ну, скажем так, мама наша любит всех вообще.
0: Хорошая.
1: Абсолютно всех. Животных, людей.
2: У нас же животных всегда много.
0: Я знаю, котик как жив еще, которого ты притащил с улицы?
1: Какой именно?
0: Ну, такой большой был котик.
1: Нет, ну,
0: Цезарь.
1: У нас больше нет котов.
0: Да.
1: Цезаря не стал.

0: Уже сколько? Года 3 прошло.
1: Вот. Меньше, ну что ты.
2: А что такое? Почему котик?
1: Нет, один ушел. Один нет. Погиб, один ушел, а один у соседей живет, потому что другая собака его вытеснила. Мы и кота, и собаку в разное время, правда, привезли из Анапы. И нам говорят, угу. Что здесь бездомных нет? А на самолете везти – это огромная проблема. Это нужно паспорт, нужен билет отдельный, нужно, в общем, вот так вот. И когда, значит, вот дочь говорит, папа, вот у метро здесь вот собаку продают, я хочу покупать. Или Павлик, значит, вот решил взять Мухтара. У нас в Анапе был Мухтар, ну, который умер.
0: Ну, вообще не
1: дед.
0: Так все было, Павлик.
1: Я говорю, давай, давай, потому что это уроки доброты. Давай, ну, везем принципе, все. Да. А мы в Анапе поселились. Я, Эдуард Успенский, Николай Николаевич Дроздов. Купили.
2: У вас же там домик.
1: Таунхаузы мы купили, потому ага. что наш руководитель этого поселка, Андрей Андреевич Фролов, ага. очень любит искусство. И он нам недорого продал. И мы загорелись сделать фильм о дельфинах. И начали готовиться. Но Эдуард Николаевич умер, вот, к сожалению. Но сейчас есть такой режиссер Святослав Подгаевский, очень талантливый, просто вот у него такие фильмы удачные, просто 130 стран купили, все. Он сейчас эту идею воплощает. Мы готовимся к съемкам фильма про дельфинов.
2: А скажи мне, пожалуйста, Григорий, а как так произошло, что ты покрестился только уже в зрелом возрасте?
1: А тогда нельзя было.
2: Как нельзя? Нельзя. Нет, крестили?
1: Не-не-не, строго. Да? Все это контролировалось, и родители боялись прежде всего, потому что из комсомола могли там исключить, и это очень...
2: Это
1: очень...
2: Да.
1: У нас было атеистическое государство, атеисты.
2: Ага.
1: Такие, ну, в простонародье их называли безбожники, художников-живописцы,
2: да.
1: атеистов-безбожники. И не из церкви сделали склады, в лучшем случае, а сколько уничтожили. В Москве уничтожено более 400 церквей, написал писатель Владимир Солоухин. У него ага. есть книга «Письма из Русского музея», но посвящена она Москве. И, кстати, этому человеку мы обязаны возрождением храма Христа Спасителя, да. который был построен на народные деньги в честь победы войны в 18-м году, Григорий. Тем не менее его взорвали.
2: А Григорий, давай спросим Павла. Паш, а Бог есть?
0: Конечно, есть. Я верующий человек. Конечно, есть, 100%. Кто создал все?
2: Григорий, мне кажется, можно гордиться таким сыном. Жалко, только вот на гармошке только играет, а не на баяне, как, например, папа.
1: Сейчас мы учимся на укулеле и на гитаре, но он играет как Маккартни, оказался левшой на другую сторону.
2: Да, серьезно?
0: Да.
1: Открылась.
0: У меня вот история духовная, очень вот про Бога вы спросили.
2: Да.
0: У меня бабушка, мамина мама, вот Нина Сергеевна, она, когда был маленький, она заметила, что очень много молилась. Она тоже была верующая женщина. Все. Я вот однажды в детстве у нее спросил, бабушка, а что ты делаешь? Она говорит, молюсь. Я говорю, бабушка, а зачем? Она говорит, ну как, просто благодарю Бога за все, что как бы, ну, за все, что Он дает нам каждый день. И я говорю, мне, наверное, лет, сейчас скажу, сколько лет, 6 или 7 было. Я говорю, бабушка, а научи меня молиться. Я не знаю, почему я об этом сказал. Вот, она говорит, ты хочешь научиться? Я говорю, да. Он говорит, ну иди сюда. Там стояли иконы какие-то. И я как-то так хоп-хоп подошел, начал молиться потихоньку. И теперь у меня, когда что-то в жизни происходит, я всегда благодарю Всевышнего за то, что за то, что просто живу этот день. Вообще хочется сказать, что я благословенный человек на этой земле, и у меня потрясающая семья, которую я очень сильно Слушай. Люблю. Я вот на самом деле не знаю, надо ли... Да надо, конечно, если любишь своих, надо всегда об этом говорить. Я вас всех очень люблю, и где как не сейчас я могу сказать об этом.
2: Да, в прямом эфире.
0: Да, поэтому...
2: Григорий, какое счастье у тебя.
0: Поверьте мне, я вот был прооперирован, у меня случились некие проблемы со здоровьем, скажем так. Я был прооперирован 5 раз подряд. С 2015 по 2019 год я только оперировался. Учился в прямом смысле заново ходить, потому что у меня были прооперированы ноги очень сильно. И я вот на самом деле благодарю Бога за то, что вот я могу ходить, потому что ходить – это большой дар, который дан не каждому человеку. Если, допустим, ну, судьба так сложится, что я буду зарабатывать кучу денег...
2: Так, сейчас хорошо сказал.
0: Нет, я серьезно говорю, да. Это очень серьезная тема. Я бы хотел отдавать половину денег на благотворительность в детские дома и так далее.
2: О, Григорий,
1: потому что
2: Григорий.
1: И поскольку вот, значит, ну, ноги были травмированы, то было опасно играть в футбол, и Павел стал членом сборной ЦСКА ВМФ по водному поло. Он прекрасно плавает.
2: Молодец, да, Паша. Да, Григорий Датков, вы, оказывается, не только счастливый музыкант, композитор, но вы и счастливый отец. Это большого стоит.
1: Ну, Павел стал и в футбол играть. Мы вместе с ним являемся членами футбольной команды «Старко», артистов эстрады. Да, да. Артистов. И сейчас будет снова 10-й уже чемпионат мира по футболу среди артистов разных стран. 20 стран приезжает.
2: А скажи мне, пожалуйста, Григорий Гладков, ведь ты отцом стал достаточно поздно.
1: Да.
2: А что такое быть отцом в зрелые годы?
1: Отцом – это, значит, иметь детей.
2: Учитель, да?
0: Мы недавно пошли на матч ЦСКА, футбольного клуба ЦСКА, и матч «Звезд», ага, 2005 года, состав ЦСКА. Да. Я, значит, снимаю на камеру все. И я говорю: Григорий Васильевич, что сейчас... вот так на него, да-да, навожу камеру, говорю: Григорий Васильевич, что сейчас произошло на поле? Папа вот так поворачивается, говорит: сейчас на поле произошел удар. Я говорю: спасибо.
2: Отлично. Слушай, это хороший комментарий.
1: Я не был обделен, как бы, потому что Эдуард Успенский научил нас, а его кто-то... С кем? Захадер. С Захадером он общался. Вот Берестов Валентин Дмитриевич. То есть он говорил, что человек, который занимается творчеством для детей, писатель, поэт, режиссер, мультипликатор, кино, художник, неважно, он должен считать, что все дети его, а не только вот конкретно все дети. Каждый ребенок.
2: Григорий, вы же дружили с Валентиной Леонтьевой? Ну, были знакомы?
1: Да, конечно, конечно.
2: А скажите, она не ревновала то, что вы стали ведущим «Спокойной ночи, малыши» в 90-е годы?
1: Да нет, нас же было много, что вы. Нас много было. И после нас была Оксана Федорова, Аня Михалкова. А вот когда я был 5 лет, я примерно был, вел музыкальную кухню, так называемую.
2: Я помню.
1: Музыка для детей. У нас был Дмитрий Хаустов, Юрий Дима. Григорьев. Да. А я помню, Валентина Михайловна, значит, наступила перестройка, и, в общем, работы было немного, и она мне звонит и говорит: Гриша, приедь, выручи, я 4 часа в эфире, должна зарабатывать, вот сижу тут, читаю книжки, я уже не знаю, как быть, но мне и гости нужны, приезжай. Я приехал, и она мне говорит: вот в гостях у меня Григорий Гладков, замечательный композитор. Гриша, скажите, пожалуйста, я вот слышал однажды музыку, она была такая проникновенная, была такая мелодия, она вот сначала тихо играла, потом громче, потом опять тише. Это было так красиво. Вот вообще, говорит, это ваша? И мне под столом ногой так раз. Я говорю: ваша или нет? И опять мне ногой по ноге. Я говорю: моя. Она говорит: молодец.
2: Вот молодец.
0: А кто у тебя на одной ноте спел песню? Помнишь?
1: Да, Шаинский.
0: Шаинский, да.
1: Владимир Яковлевич, у него две консерватории. Московская и бакинская. И он был очень любознательный. Вот есть люди, ну и композиторы тоже, вот известные, талантливые, любимые, но только о себе говорят.
2: Ну, это естественно.
1: О себе говорят, я мелодия. Мелодию, вот, а это вот слышал, нет, мою мелодию. А Владимир Яковлевич был любопытный до других мелодий людей. Он подходит однажды, говорит: Гриша, я говорю: да, твоя мелодия. Я говорю: какая? Он: та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я говорю: моя, молодец.
2: Молодец.
1: Это из док-шоу «Я и моя собака».
0: Самое смешное, что он это все спел, как папа рассказывал мне, на одной ноте.
2: Та-ра-ра-ра-ра-ра. Слушай, друзья, я очень рад вас сегодня встречать в этой студии. Григорий Гладков, у нас осталась одна минута. Можно, а ты уже, да?
1: Да.
2: А скажи что-нибудь нашим слушателям.
1: Любите детские песни, стихи, и самое главное, пробуйте сами сочинять. Потому что иначе за нас сейчас все это будет делать искусственный интеллект. Чтобы ему противостоять, мы должны сами рисовать, сами писать стихи, писать мелодии. Мы не должны дать возможности, шансов искусственному интеллекту захватить творчество. Потому что вот сейчас даешь задание, есть мелодия, есть песня, все. Но это все украдено у нас, у людей. И мы не должны это отдавать. Потому что это называется «Божий дар». А то сатанизм. И все время идет борьба между Богом и дьяволом. Бог – это творчество, дьявол – это подделка.
0: Сильно сказано.
2: Сильно, да, сказано.
0: Я аж заслушался.
2: Друзья, спасибо вам большое. Да. Паш, тебе спасибо большое. Люби папу. И напоследок я скажу вам, Григорий, меня мама называла «Не трогайте мальчика». Он у меня мальчик с задержкой. Ну, в том смысле, что я достаточно долго шел, ага, и развивался. Вот, Григорий, вы тоже мальчик с задержкой. Мне кажется, у вас все только начинается.
1: Да, я из тех взрослых, у которых остался ребенок, видимо. Большие дети про такие говорят.
2: Да, да, да.
1: А татарский сформулировал, вот, сказал о нас, о себе. себе прежде всего, ну и о таких, как он,
2: такой, таких, как мы.
1: Как Эдуард Успенский, да, кто не хочет из детства уходить. На самом деле ведь все эти песни, стихи детские, это желание человека задержаться в детстве, это не для детей, это для себя прежде всего. Он сказал, мы люди с головой повернутой назад.
2: Как хорошо сказал.
1: В детство.
2: В общем, спасибо и до встречи, когда Паша станет миллионером.
1: Папой.
2: И папой.
0: За горизонт. Я хочу завершить эфир вот своей фразой, которую я всегда заканчиваю свои эфиры. Любите спорт, друзья, счастья в пути, счастливо. Пока.
1: Ваш комментатор Павел Гладков.
2: Да. Спасибо большое.

Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях коллекционер, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы, очаровательная и обаятельная Наталья Титова. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, что вы обладательница внушительной коллекции, посвященной дореволюционным ресторанам. В коллекции посуда, салфетки, вилки, ложки, другая утварь и элементы интерьера. По этим любопытным экспонатам можно воссоздать вкусную и шумную историю дореволюционных московских ресторанов и трактиров. Наталья, я хотел бы переадресовать вам буквально пару вопросов от наших радиослушателей. А где можно увидеть все это ваше богатство? Вы где-то выставляете?
2: Да, если есть возможность, я всегда стараюсь принимать участие в выставках, которые посвящены истории повседневности Москвы. И иногда я провожу лекции, и я всегда стараюсь приходить с какими-то предметами, чтобы их можно было посмотреть, потрогать.
1: И еще один вопрос, конечно, если это возможно. Озвучить сумму, выложенную вами за самый дорогой из предметов вашей коллекции.
2: Ну, несколько десятков тысяч рублей, да.
1: А что это за предмет?
2: Это ваза для фруктов из одного ресторана. И это фотографии. Они очень часто стоят очень и очень дорого, потому что, если мы говорим про посуду, то вероятность того, что мы встретим вторую, третью такую тарелку, есть. А вероятность того, что мы встретим повторную фотографию, нет. Поэтому, скрипя сердце, приходится урезать семейный бюджет и делать такие покупки.
1: А фотографии — это просто люди, сидящие в ресторанах?
2: Есть и такие, когда какая-то компания сидит за столом, и есть фотографии, которые показывают персонал.
1: Хорошо, давайте вернемся к московским ресторанам и трактирам. Я так понимаю, что подобных заведений в Москве было довольно много. В одной из наших программ с вашим участием вы сказали о конкуренции. Я так понимаю, что реклама была развита, в принципе, и многие рестораторы к ней прибегали.
2: Многие. Но это начало 20 века, и далеко не все, к сожалению, понимали, что рекламой надо пользоваться. Но были прогрессивные, которые коллегам говорили, что нельзя на волне былой популярности работать дальше. Мир меняется, в Москву приезжает очень много новых людей, они не знают про наши рестораны, они не понимают, что у нас очень наблагородно, им нужно об этом рассказать. Ну вот, а дальше начиналось кто во что гораст. Кто-то рассказывал какими-то скромными публикациями, кто-то сочинял стихи, басни, шаржи, делал иллюстрированную рекламу, целые полосы в журналах выкупал, чтобы рассказать про свой ресторан и еще и картинки показать. Это какие-то интересные, как сейчас бы сказали, акции, коллаборации, да, с там производителями сладостей, например, что гостям в качестве комплимента приносили какую-нибудь коробочку конфет, например. Акции в том смысле, что катали гостей на тройках, например. Или первым 100 дамам, которые сегодня посетят нас в ресторан, мы преподнесем какой-то маленький сюрпризик. Ну, обычно это были цветочки. То есть, на самом деле...
1: Мелочь, ну, приятно, называется, да.
2: А для некоторых мужчин и вовсе приятно было. Представляете, вот реклама в московской газете пропечатана, да? Открываешь и смотришь. Так, сегодня ужин, дамам цветы. Все, идем в этот ресторан, и можно на цветах сэкономить. Приятно и полезно.
1: А были рестораны, которые не нуждались в рекламе? Ну, наверняка это Яр, вот такого уровня ресторан. Или все-таки они тоже прибегали к рекламе?
2: Яр, Эрмитаж, Оливье. Все равно все прибегали к рекламе. Просто где-то она была очень такая многословная, кричащая, неоднозначная, а где-то она была более скромная. Яр, кстати говоря, поскольку находился за городом, имел очень хорошую развлекательную программу, а развлекательная программа — это всегда средство конкурентной борьбы со своими соседями. И вот он никогда особо-то и не рекламировал свою кухню, свой сервис, исключительно публиковал анонсы тех развлечений, тех увеселений, которые будут текущим днем, потому что это был способ зазвать к себе публику. А так все знали, что у Яра прекрасная. Прекрасная кухня, прекрасное обслуживание.
1: Готовясь к сегодняшней встрече, я прочитал про ресторан «Мавритания». Был вот такой ресторан, и там ресторатор, хозяин ресторана, придумал тоже что-то такое, связанное с ландшафтом. Люди специально приходили, он что-то смешал, какие-то, значит, растения и так далее, там что-то очень красочное у него получилось.
2: Мавританский газон, да, но это не совсем он сделал, и мавританский газон был уже в Европе давно к тому времени известен, просто он засадил этим газоном пространство перед своим рестораном. А мавританский газон — это такая смесь трав и цветов, которые зацветают в разное время. То есть в начале июня у вас будет одна картина, в середине лета другая, а ближе к осени третья. И вам интересно приезжать и смотреть, как вот это все меняется. Поэтому это такой дополнительный способ привлечь к себе внимание. А потом, когда гости стали приезжать, они оценили эту московскую, да, новинку и решили, что им тоже надо. И тогда фирма, которая составила вот эту смесь цветов и трав для этого ресторатора, она выпустила ее в продажу. Причем они добавили туда еще и душистых, ароматных растений, поэтому это и для глаз услада была, и для носа. И для дачников тоже хорошо и полезно, потому что не нужно ухаживать за грядками. Ты один раз подготовил землю, посеял, поливаешь и наслаждаешься красотой. Мавританский газон до сих пор продается. Я хотела на своей даче такой вот опыт сделать, историческую реконструкцию.
1: Пока руки не доходят.
2: Нет, я ее сделала.
1: Получилось?
2: Я засеяла и в балконный ящик насыпала травы, и вот такую мне грядочку выделили. Получилось. Газон был прекрасный, красиво, прекрасный. Один василек, и одна какая-то там настурция пробилась, и все. Смеси сейчас составлены плохо.
1: Вы можете назвать, как сейчас сказали бы, топовые рестораны Москвы, самые популярные, самые крутые?
2: Эрмитаж, Оливье, Прага,
1: Яр.
2: Славянский базар. Ну, Яр такой, он ближе к загородным ресторанам. Но да, Яр тоже, и Стрельна с Мавританией тоже были в топе. Так что вот...
1: Кстати, меню пересекались вот в ресторанах?
2: Да, пересекались. Вот если проанализировать, то есть такая уже, знаете, европейская кухня. Это, с одной стороны, смесь русско-французской, но, с другой стороны, там блюда разных национальных кухонь. И английской, и немецкой, и итальянской. И, как ни странно, очень популярна в начале 20 века была кухня восточных народов. Ну, когда мы говорим про восточную кухню, да, сейчас у нас это роллы, вот это все, но нет, это кухня кавказских народов.
1: О, шашлыки.
2: Шашлыки, конечно, люля-кебабы. Причем были даже вот ресторанчики, погребки, где готовили исключительно кавказские угощения. Но, опять же, интересное вот это вот взаимопроникновение кухонь друг в друга, смешение культур, популярны очень. Поэтому есть у нас кавказские погребки, где вот чисто восточная кухня. Есть у нас, ну, скажем так, европейские рестораны, где есть отдел, да, особый с восточной кухней. Причем всегда повар-кавказец готовит вот эти вот угощения. Никогда русский, там, Иван, Степан и так далее, не будет делать люля-кебаб. А потом получается, что в европейские рестораны эта кухня восточная проникла, а потом в восточный начала проникать уже европейская. Если раньше это Кавказ прям кавказский, да, то уже к 10-му годам это и кавказская, и европейская кухня.
1: А были в те времена рестораны, ну, скажем так, с дурной репутацией?
2: Были и рестораны, и трактиры, и кофейни. Вот как ни странно, знаменитая кофейня Филиппова на Тверской, у нее была не то чтобы очень уж хорошая репутация, да, все прекрасно знали, что там собираются дамы определенной категории, и там же всевозможные мошенники, которые свои дела нехорошие в этом заведении обсуждали. Там даже интересный такой случай описывался в газете. Репортер хотел сделать какой-то обзор этого заведения, и он встал на столик, чтобы сделать снимок. Его побили, потому что за каким-то из столиков собралась компания, которая не должна была попасть в кадр. В общем, на самом деле, реально эта история или вымышленная, но красиво, да, но о нравах она нам дает представление.
1: Наталья, а был еще ресторан Гурзуф?
2: Гурзуф был,
1: но это не в Москве,
2: это тоже, да, во Всесвятском, да, это был ресторан, и, ну, вот считалось, да, что там...
1: И там была история с батюшкой, что, значит, батюшка добился того, то ли его закрыли, то ли это ресторан. Ресторан перенесли, потому что рестораны в Москве, они закрывались относительно рано, я так понимаю.
2: Да, до двух, ну, там...
1: А народ ездил вот в этот самый Гурзуф, значит, догнаться, что называется, да. И потом они буянили, пели песни всякие разные, не очень хорошие, вот. И местный батюшка, это так?
2: Ну, такая легенда есть. Описывается. Ну, это, кстати, да, такое вот, да, заблуждение, что рестораны работали до последнего гостя. На самом деле был закон, который предписывал закрываться в определенном часы. И если получалось, что в ресторане были беспорядки, вот он славился своей дурной репутацией, то ему могли сократить часы торговли. И он закрывался, например, в 2 часа ночи, но наберется определенное количество вот таких вот происшествий с ним связанных, и ему скажут, теперь вы закрываетесь в 12. То есть так тоже.
1: Очень интересно и познавательно. Не знаю, кто и как, но, если честно, я думал, что я знал довольно много о московских трактирах и ресторанах еще в школьные годы, зачитываясь Гелеровским. Однако, Наталья, вы сегодня значительно расширили мои горизонты. Я безумно вам благодарен за эту интереснейшую беседу. Спасибо вам и ждем вас снова в гости.
2: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, мы завершаем программу. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер. Ура! Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
6: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний, офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
5: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
6: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
5: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
6: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
5: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
6: Да.
5: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
6: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что дюна ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазных глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
5: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
6: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
5: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
6: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Ока» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
5: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
6: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Ока», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Ока» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать «Дюна Ока», тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0420. Повторю еще раз. 8 800 220 0420. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
5: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у «Дюна Ока»?
6: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат «Дюна Ока» – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат «Дюна Ока» прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
5: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
6: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
5: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
6: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
5: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
6: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
0: Радио России.

0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
3: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
1: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: российская армия поразила 2 судна в акватории Черного моря, снабжавшие ВСУ. Американскую вакцину от СПИД тестировали на солдатах ВСУ. Лан Тратова рассказала о возвращении жителей Курской области с Украины. Далее подробности. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили 2 сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным военного ведомства, дежурные средства российской ПВО за вечер среды и утро четверга перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Некоторые подразделения военнослужащих ВСУ участвовали в тестировании экспериментальной американской вакцины от ВИЧ и СПИД. Об этом рассказала РИА Новости представитель российских силовых структур. По ее словам, вакцинировали военнослужащих отдельного подразделения, где были как инфицированные военнослужащие, так и здоровые, которые впоследствии заразились. На Украине существует законопроект от апреля 2024 года о том, что военнослужащие со СПИДом и другими заболеваниями могут допускаться к службе в ВСУ. Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона ВСУ. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный регион России. Попытки узнать информацию о тех, кто до сих пор остается в украинском плену, не прекращаются.
2: Нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году было возвращено 46 человек. В 2025 году 107 человек, а в этом году еще 17. Совсем недавно, 27 мая, в ходе тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой 7 жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня они рядом со своими семьями. Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь на постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Мы продолжаем использовать всевозможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека. Делаем все возможное для возвращения наших граждан домой.
1: По данным СК, ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Погибло 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии. Президент в четверг обратился к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции.
3: В Киргизии действует более 2000 компаний с российским капиталом. Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченным в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким российско-киргизским программам оказывает практическое содействие наша федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации. В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.
1: Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бастери на побережье Сыккуля. Члены экипажа ЛС пожарного самолета Cessna-182, пропавшего в Иркутской области, эвакуированы и доставлены в аэропорт Бодайбо. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Екатерина Петрушина.
4: Следователями-криминалистами продолжают проводиться следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.
1: Самолет с командиром и летчиком-наблюдателем пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. Экипаж перестал выходить на связь. Накануне стало известно, что экипаж нашли. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню. Так, в детских садах предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в меню не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи предлагаемый перечень блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. По данным Роспотребнадзора, документ разработан с учетом последних достижений науки о питании. Новые рекомендации вступают в силу с 1 сентября. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. К мужской сборной России по волейболу не будут применены санкции из-за решения не участвовать в чемпионате мира 2027. Об этом написала пресс-служба Международной федерации волейбола. Недавно стало известно, что наши не сыграют на турнире в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности. Россияне выиграли еще 4 заплыва на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Петр Ясинский и Алексей Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Еще 2 золота сборной принесли Владислав Сапожников и Матвей Овсейчук, выигравшие заплывы на 200 метров вольным стилем. Паспорт болельщика на Кубке России по футболу планируют ввести с 1 октября этого года. Об этом рассказал журналист Максим Никитин. По его словам, нормативные документы с таким сроком находятся на согласовании внутри государственных органов. Фан-ID понадобится на матчах пути РПЛ. Если дату не перенесут, то документ будет необходим, начиная с игр 4-го тура группового этапа. Генеральный директор футбольного Нижнего Новгорода Виталий Карасев заявил Матч ТВ, что перед командой стоит задача вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона. При этом функционер отметил, что сложности с логистикой могут помешать волжанам добиться поставленной цели. Напомню, нижегородцы начали розыгрыш первой лиги с 2 побед. Неудачное выступление наших ведущих теннисистов на мастерсе в Монреале может быть связано с проблемами адаптации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Ранее розыгрыш тысячника после 2-го круга покинули Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев. По его словам, адаптация у спортсменов при перелете в Америку занимает около недели. Плюс на шансах россиян серьезно сказывается сильная жара. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В четверг, 6 августа, в Архангельске +20, +22, возможно, небольшой дождь. В Вологде небольшой дождь, +22, +24. В Калининграде кратковременный дождь, гроза, +23, +25. В Кирове +20, +22, без существенных осадков. В Казани +26, +28, без осадков. В Пензе без осадков +27, +29. В Воронеже +30, +32, без существенных осадков. В Краснодаре +31, +33, без осадков. В Ялте +29, +31, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура +25, +27. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха днем +28, +30. Сейчас в столице 26 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то... не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска. Слушаем.
7: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Вологды, Пскова, Видного, Астрахани, Ярославля, Елабуги, Симферополя и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Радиоканал «Слушаем», как обычно, выходим в прямой эфир в это время. И, конечно же, говорим о том, чем живет наша страна, обсуждаем самые насущные, важные и заметные темы. Все это делаем с экспертами в прямом эфире. Слышно нас, конечно, в FM-диапазоне и в онлайн-формате. Не забывайте про онлайн-вещание, которое ведется в приложении «Радио России». Заходите на платформу «Смотрим», там все программы сохраняются в записи. Не забывайте заглядывать на сайт вести.ру, там много полезной и важной информации. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, обязательно заходите и присоединяйтесь к мессенджеру «Макс». Давайте сразу обсудим, о чем будем говорить в этом первом информационном часе, проанонсирую некоторые темы. Мигранты с непогашенной или не снятой судимостью больше не смогут получить российское гражданство и разрешение на временное проживание. С миграционных вопросов начнем наш радиоканал уже совсем скоро. Еще обсудим то, что в России начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения. Ну, а самое главное, что изменится для потребителей. Названы самые популярные в этом году направления у абитуриентов. Какие теперь выбирают специализации, специальности? И самое главное, будут ли они востребованы через 4-5 лет, когда нынешние абитуриенты завершат свое обучение. Столичные власти рассказали, какие меры помогли решить проблему 10-бальных пробок в городе. Ну и правда, мы уже давно не наблюдали, что в принципе есть 10-бальные пробки. 8-бальные еще бывают, ну а вот 10-бальные это уже редкость. Как этого удалось достичь, обязательно расскажем. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
7: Итак, начнем с миграционных вопросов. Глава государства Владимир Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения мигрантов. Значит, перечень действительно расширен. В частности, перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России. Соответствующий документ уже размещен на сайте официальных правовых актов. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграция Центра имени Столыпина Президентской академии Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Андрей.
7: Дополнительные меры, как они повлияют на миграционную политику в стране и вообще на ситуацию с мигрантами?
8: Ну, я думаю, что это хороший комплекс мер, продолжение работы, которая, в общем-то, уже 2 года в нашей стране идет, которая закреплена в новой концепции государственной миграционной политики, где, в общем-то, одна из основных задач сформулирована как обеспечение безопасности, в первую очередь, общества российского. Да? И, соответственно, вот именно в этой связи принимаются те меры, которые нарушителей российского законодательства, не только миграционного, но и, соответственно, административного, разумеется, уголовного, да, то есть существует теперь основание для их выдворения, депортации с территории Российской Федерации, чего раньше не было, и, в общем-то, определенную безнаказанность иностранцев в России прожда, если говорить именно об административных правонарушениях. Другое дело, что у нас, как говорится, в списках на выдворение несколько сот тысяч человек, да, которые находятся в реестре лиц контролируемого пребывания. И МВД озвучивает проблему, что это, в общем-то, достаточно сложно реализовать, да, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения того, что их необходимо всех... Ну, в реестре они есть, но их вот нужно отловить, как говорится, и все-таки как-то выдворить, да, с территории. Да. Конечно, часть уезжает самостоятельно, да, но вот эта проблема тоже есть на сегодняшний день, на мой взгляд.
7: Угу. Значит, ну, я отмечу, что перечень этот расширен с прежних 22 до 45 нарушений, и среди прочего там выдворение будет применяться за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека и так далее и тому подобное. Ну, то есть за этим будет уже, конечно, следить МВД. Здесь еще один вопрос. Иностранцы с непогашенной судимостью больше не смогут получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Также президент подписал этот закон, но вот знаете, раньше такие хитрецы были, которые выезжали, там одну-две буквы в паспорте меняли и заезжали. Теперь они не смогут так сделать?
8: Но сейчас им это будет сделать гораздо сложнее. Во-первых, у нас все-таки идет цифровизация миграционного контроля. Uh-huh. Пункты пропуска оборудуются системой сбора биометрических данных и сопоставления биометрических, да, и библиографических данных из паспорта. Вот. А поэтому, конечно, сейчас въехать именно вот как, допустим, несколько лет назад, еще лет 5, когда там меняли паспортные данные, фамилии, там, имя, и для системы это был новый человек, уже как бы не получится. Плюс достаточно много мигрантов сейчас по закону обязаны сдавать дактилоскопию, ну, как минимум, это те, кто работают в Российской Федерации, да, легально. Поэтому в системе их след, скажем так, остается, и, конечно, существует вероятность и возможность того, что нелегально, ну, с нарушением, да, вот этих моментов попадет на территорию Российской Федерации, но, по крайней мере, здесь мы его сможем оперативно, как бы, выявить. Этот процесс не быстрый, да, потому что вот эта система цифрового контроля МВД выстраивается уже несколько лет,
7: да.
8: И сейчас, я думаю, вот мы идем к тому, что такие базовые элементы этой системы, они начинают выстраиваться в единый такой вот инструмент цифрового контроля на сегодняшний день, то есть мы видим эту тенденцию.
7: Спасибо большое, Михаил Александрович. Напоминаю, Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии, был с нами на связи.
0: Слушаем.
7: Цены на продукты питания берут под контроль. С 1 января следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения.

0: инструментов осуществлять мониторинг цен на социально значимые товары на всех этапах от производства до реализации потребителю. И сразу можно будет понять, если на каком-то из этапов социально значимым товаром происходит необоснованное подражание, какие-то спекулятивные практики, завышенные наценки, нерыночные или какие-то сговоры, все это будет видно, причем видно без каких-то длительных расследований, просто сразу будет понятно, в каком звене это происходит, и можно будет применять те меры, которые есть сейчас уже в полномочиях госорганов для пресечения.
1: Давайте чуть конкретизируем. А вот какие конкретно ведомства могут получить или получат доступ к этой информации? Ну или кто будет уполномочен принимать, скажем, оперативные меры в случае резкого такого роста цен?
0: У нас на самом деле уже сейчас есть механизм, который, собственно, который вовлечен в ряд ведомств. Это и Минпромторг, и Минсельхоз, и Минэкономразвитие, и антимонопольная служба. Они в комплексе, там каждый в рамках своих полномочий занимается таким мониторингом. И мы убеждены, что финальное решение будет принимать именно антимонопольная служба на основании объективных данных. То есть если будет видно, что где-то по социально значимым товарам происходит злоупотребление, вот, собственно, это ведомство, оно и сможет применять определенные меры к нарушителям или к тем, кто злоупотребляет.
1: Олег Владимирович, ну вот здесь еще, может быть, важное такое уточнение. Мы обычно говорим про социально значимые группы товаров, но а в целом, на какие группы продовольственных товаров может распространиться этот новый порядок? Это как раз вот те социально значимые или мониторинг охватит более широкий ассортимент?
0: Ну, вы знаете, необходимости в условиях рыночной экономики мониторить весь спектр, например, продуктов питания, смысла нет. Есть базовые товары, да, наценки на которых действительно имеют социальную значимость. Это там определенные виды круп, да, определенные виды мяса, там масел, там, ну и так далее. Вот. И на самом деле этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить такую базовую, бесперебойную и стабильную по ценам снабжение населения. А что касается остальных групп товаров, если механизм себя зарекомендует, то в целом понять по другим видам, где какие там перегибы есть, я думаю, государство также сможет без проблем.
1: Ну, смотрите, можем так сказать, что раньше регулятор в какой-то степени работал вслепую, опираясь на такую среднюю статистику. Но вот этот новый мониторинг сквозной, он что принципиально изменит, и какие именно факторы формирования цен теперь станут видны при мониторинге?
0: Ну, самое главное нововведение, самая главная возможность – это точное понимание наценки на каждом этапе. То есть если, там, грубо говоря, молоко выходит от фермера там, условно по цене там, 80 рублей или 60, а на полке там, оно в конечном итоге
1: 120?
0: Становится, да, там 120-130 и больше, то государство должно понимать, обосновано это или нет.
1: И кто в этой цепочке вообще, да?
0: Да, кто наживается больше. То есть, очевидно, именно вот этот механизм, он и в этом и является инновационным. То есть у государства не будет, грубо говоря, только цены отдачи и от фермера продукты поставки, и цены на полку. Государство будет вся цепочка, если там будет видно, что там есть лишние искусственно созданные посредники, на которых происходит эта накрутка, что кто-то обогащался. Если там есть какие-то чрезмерные наценки торговых сетей, то все это будет видно, прозрачно и сразу понятно, то есть где происходит вот это недобросовестное или необоснованное
1: правило. Ну вот смотрите, да, тут тогда логичным будет и следующий вопрос, да, необоснованное завышение цен, но а меры, какие могут быть применены к участникам рынка, вот в случае выявления как раз такого необоснованного завышения цен, потому что, ну, оперативно нужно же будет реагировать.
0: Ну, уже сейчас есть возможность у правительства регулировать и ограничивать наценки и стоимость на социально значимые товары. Вот. И, собственно, теперь просто появляется механизм того, какие данные будут лежать в этой основе. То есть это будут не какие-то там статистически абстрактные выкладки, а конкретная фактура, основанная на больших данных, которая позволит более точечно реагировать. Но самое главное, на самом деле, эффект от этой меры – это предупредительный, превентивный эффект, профилактический. То есть бизнес будет знать, что все его, скажем так, манипуляции, вся товарная цепочка, она под цифровым контролем. И в этих условиях накручивать наценку где-либо будет уже бессмысленно. То есть все должно стать прозрачным и без каких-то мер воздействия.
1: Механизм в целом, конечно, заработает со следующего года, но, наверное, для слушателей один из главных вопросов, а что изменится для обычного потребителя? Вот здесь сможет ли государство благодаря вот этому

0: сквозному мониторингу, новым таким механизмам мониторинга, благодаря этим инструментам, реально сможет ли сдерживать рост цен на продукты?
1: Ну, безусловно, для этого, получается, сейчас будут все возможности. У нас, с одной стороны, есть система маркировки и прослеживаемости ГСМТ, которая видит товарные запасы от производства в оптовой сети и в рознице. А с другой стороны, есть теперь, будет теперь механизм контроля, который будет видеть цены на все эти товары. И, безусловно, для потребителя это будет означать, что вне зависимости от каких-то спекулятивных практик, внешних факторов там, и прочего, цена будет всегда прозрачна, обоснована и защищена.
0: Олег Владимирович, спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир и так подробно разъяснили вот эту ситуацию. Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: В России может измениться подход к инвестиционному страхованию жизни. Страховщикам запретят вводить клиентов в заблуждение и отказывать в выплатах по надуманным причинам. Новый проект указания Центробанка кардинально меняет правила игры, как говорят специалисты. Ну, во главу угла ставят прозрачность и защиту кошелька обычного человека. Ну и, собственно, вот опять-таки страховые компании им, по сути, запрещают вводить клиентов в заблуждение, прятать комиссии и отказывать в выплатах по надуманным причинам. Давайте разберемся в деталях. С нами на связи доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Кирилл Карпов. Кирилл Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Кирилл Александрович, ну вот смотрите, раньше, наверное, клиент довольно часто не понимал, куда уходят его деньги. Ну а этот проект ЦБ обязывает страховщика до подписания договора выдавать таблицу-расшифровку не более чем на 4 страницы и крупным шрифтом. Ну а что именно увидит в этой таблице обычный человек и как она защитит его от вот этих самых скрытых комиссий, например?
3: Да, спасибо за вопрос. Ну, действительно, в проекте указания есть определенные требования, которые Центральный банк подготовил для страховых организаций, компаний, касаемо как раз детализации, да, вот этих всех инвестиционной деятельности, да, это инвестиционное страхование жизни. Поэтому понятное дело, что большинству клиентов непонятно, куда направляются эти деньги, да, то есть он практически каждый месяц платит определенную сумму, они куда-то поступают. А в любом случае, в этой как раз таблице будет расшифровка, как вы правильно сказали, там будут все сведения о направлении денежных средств, то есть они могут направляться вот в страховой организации, как, например, приобретение облигаций, тех самых облигаций федерального займа, либо, например, банковские вклады. Это будет все прописано, детализировано, достаточно кратко, информативно, чтобы человек понимал, вот как, например, с индивидуальными пенсионными планами программ долгосрочных сбережений, вот то же самое, там тоже есть определенные калькуляторы доходности, чтобы человек также и здесь в рамках вот этого инвестиционного страхования жизни понимал действительно, какая у него будет ожидаемая доходность. Потому что в целом, если по статистике посмотреть, то вот эти договоры ИСЖ, да, они заключаются, ну, в среднем там 5-7, ну, 10 лет. То есть таким образом, конечно, человек должен понимать, какие деньги, какие доходы он получит от тех сумм, которые он вложил. Понятно, что все вкладывают и хотят что-то получить положительное для себя, какой-то инвестиционный доход. Поэтому, конечно, вот эта информация, она необходима, потому что договоры, они достаточно большие, вы сами понимаете, и клиент не всегда занят юридическое образование, чтобы понять все вот эти тонкости, детали договора. Поэтому вот эта таблица, она необходима как краткая информация, как приложение к договору, чтобы люди понимали, что будет у них заключение соответствующего договора ИСЖ.
0: Значит, еще одна тема довольно острая – это отказы в выплатах. Страховщики часто использовали, ну, такие длинные списки болезней как повод отказать людям, которые вот хотят застраховаться. По новым правилам список исключений, он довольно жестко ограничен. Только социально значимые болезни, цирроз и сердечно-сосудистые заболевания. Ну, как вам кажется, означает ли это, что практически все риски теперь покрываются?
3: Да, спасибо. Но в любом случае, если перечень болезней уже определен, да, то есть у нас есть вот эти социально значимые болезни, да, то есть это вопросы решаются с Минздравом, в рамках правительства, то есть отдельные документы. Понятное дело то, что когда уже круг ограничен заболевания, то здесь уже будет намного сложнее страховым организациям не осуществлять выплату, потому что когда перечень был размыт, то, понятное дело, любое там иное заболевание, которым человек заболел, оно могло подпасть под те обстоятельства невыплат по договору. Поэтому, конечно, это намного лучше и безопаснее для клиентов как раз страховых организаций.
0: Кирилл Александрович, ну вот еще одна тема. Смотрите, срок выплаты по новым правилам не позднее 30 календарных дней после подачи заявления. Ну а что будет, если страховщик нарушит этот срок? И клиент как-то вообще сможет повлиять на ситуацию?
3: Да, спасибо. Но в любом случае, если страховая организация, она нарушает тот договор, который она с вами подписала, то в любом случае вы имеете право обратиться в некоторые инстанции. В первую очередь, понятное дело, в страховую организацию с претензией, с письменной. Сейчас можно писать и в приложениях банков, и в страховых организациях в том числе, вы знаете. Да. Второй вариант – это обратиться к финансовому уполномоченному. У нас есть служба главного финансового уполномоченного, который тоже в рамках досудебного регулирования рассматривает данные все как раз жалобы и претензии клиентов. И они действительно рассматривают и помогут вам. Если же все-таки есть еще какие-то вопросы, то, конечно же, страховой рынок у нас находится под надзором Центрального банка, поэтому вы можете туда обратиться. И действительно...
0: Это уже если какие-то сложности и проблемы. Спасибо большое, Кирилл Александрович. Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на связи.
2: Радио России.
4: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
2: Слушаем.
0: У нас впереди еще много заметных довольно-таки тем, но давайте попробуем сейчас поговорить о том, что МВД предупреждает об опасности коротких видео из социальных сетей для несовершеннолетних. Это как раз вот такая тема, которая касается безопасности. Короткие видео из социальных сетей могут содержать деструктивные материалы. И, конечно, это в первую очередь влияет на, и, конечно, и в том числе сцены насилия, увеличивает риск развития девиантного поведения у несовершеннолетних. Предупреждают об этом в МВД, ну, на самом деле, не первый раз уже об этом говорится, и, конечно, это в первую очередь такое предупреждение для подрастающего поколения. Давайте более подробно попробуем разобраться с этой ситуацией. Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте. Алексей Владимирович, с нами, вы на связи.
6: Здравствуйте.
0: Значит, МВД прямо заявляет, короткие видео в соцсетях несут угрозу психическому здоровью подростков и увеличивают риск девиантного поведения. Но, как вам кажется, на чем основан этот вывод и какие конкретно механизмы вот, формата влияния рилсов на, ну, скажем, неокрепшую психику подростков уже доказаны?
6: Ну, вы знаете,
0: ой, что-то плохо слышно вас, Алексей Владимирович.
6: Сейчас слышно. Да. Я просто говорю, я не сторонник таких огульных обвинений в адрес целого пласта современной молодежной культуры. Конечно, нужно проводить определенную и постоянную экспертизу психологическую и педагогическую, вот, того, что происходит в сети. То есть мы, конечно, должны держать эту руку на пульсе, но и смотря, какие последствия это будет за собой влечь. Потому что у детей, вот даже по моим детям смотря, они очень много подчерпывают из вот тех же коротких роликов и позитивной информации, и умной информации, и так далее. То есть и потом этим делятся и рассказывают. Поэтому я бы не выплескивал вместе с детем все сразу. Вот. Но, конечно, есть определенные силы, которые и наверняка и кодируют определенным образом информацию. В этом надо разбираться. И непосредственные какие-то сюжеты. Но это с каждым случаем, как, в общем-то, надо отдельно.
0: Ну, смотрите, некоторые эксперты, в частности, эксперт Эльдар Муртазин, ну, телеком-эксперт, говорит, что алгоритмы соцсетей специально настраивают на вовлечение и привыкание, в первую очередь, молодежи. Ну, а как тогда этого привыкания, ну, чтобы не вызвать вот такую вот боязнь привыкания, и какие могут быть механизмы отказа, или, может быть, алгоритмы нужно менять в самих соцсетях? Или единственный выход, по вашему мнению, это просто отключить смартфон, да и все?
6: Нет, по моему мнению, отключить смартфон — это самое глупое, что может быть. Нужно как-то гибко себя вести в этой ситуации. Но я считаю, что привыкание, конечно, оно заложено, и я согласен с коллегой. Вот. Здесь скорее нужно работать над содержанием и ограничивать какие-то уже по содержанию вещи, потому что запретить сам процесс мы не сможем никогда. И перестроить его тоже, вот знаете, сесть и читать книги, при всем моем глубоком уважении к книгам, мы уже не сможем. Поэтому нужно исходить из реалий, которые нас окружают.
0: Нет, хотелось бы все-таки, знаете, тут Алексей Владимирович садится и читать книги. Вот, кстати, эксперты подчеркивают, что ключевая роль здесь в воспитании у школы и родителей, которые должны формировать правильные цифровые привычки. Но как это сделать на практике, если дети сегодня вот действительно гораздо больше продвинуты в цифровой среде?
6: Ну, значит, смотрите, я, чтобы тоже поняли, я сам историк, архивист и писатель в том числе, поэтому я книгу ценю более чем. Так. И вот здесь, наоборот, я считаю, что в семье должны быть определенные правила, даже есть определенные заготовки таких каких-то внутренних договоров, каких-то алгоритмов, сколько времени можно вообще сидеть со смартфоном, какую тематику заведомо как бы запрещать внутри семьи. То есть это вот и что вместо этого. То есть сколько человек, ребенок должен как бы читать, обязательно читать. То есть, конечно, нужно вот эту монополию интернета раскачивать. И раскачивать в пользу. Почему чтение важно? Потому что чтение электронного текста и чтение книжного текста – это психически, психологически, физиологически разные процессы. Абсолютно. И мы просто, уходя от чтения книги бумажной, очень много теряем в развитии своего и языка, и фантазии, и вообще ментальных особенностей. Поэтому об этом нужно знать родителям, и на этом нужно внутри каждой семьи потихоньку как-то вот эту вот ситуацию, как я сказал, разрушать монополию интернета. Но подменить ее, заменить ее полностью мы не сможем. И здесь тоже нужно говорить, опять же, о содержании того, что смотрят дети.
0: Да, значит, Алексей Владимирович, ну, если можно коротко, времени совсем не остается, но вот из Госдумы звучат еще и такие предложения. Значит, предлагают не запрещать рилсы, вот эти короткие ролики, а играть на поле противника. То есть использовать этот канал для донесения полезной информации. А насколько, абсолютно, по вашему мнению, вообще эта стратегия реалистична? И сможет ли полезный контент конкурировать вот с тем самым деструктивным?
6: А вот я абсолютно согласен с этой позицией. И он должен, мы должны научиться позитивным контентом теми же методами, но вносить нужное. Вот это, наверное, самая главная задача.
0: Да, спасибо вам большое. Напоминаю, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Направления: программная инженерия, прикладная математика, информатика, юриспруденция и экономика стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году. Об этом сообщают в российских вузах. Но почему меняется тенденция, давайте попробуем выяснить. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников с нами на связи. Иван Дмитриевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые радиослушатели.
0: Иван Дмитриевич, ну вот смотрите, в 26-м году ажиотажный спрос на IT-специальности действительно падает, а вот направления инженерные, они укрепляют позиции. По вашему мнению, с чем связан этот разворот и что сегодня привлекает сильных выпускников в инженерию?
7: На самом деле, мы уже не первый год видим интерес абитуриентов к инженерным специальностям. Этот тренд был взят года два назад, в прошлом году он укрепился, в этом году продолжил. укрепляться, и тенденция, конечно, крайне положительная, потому что сегодня в технические университеты поступают все более и более подготовленные абитуриенты, которые готовы успешно осваивать образовательную программу, показывать высокие результаты в обучении. Ну и что вызывает их интерес, то в первую очередь, конечно, это стратегическая программа нашего государства, которая сегодня развернута в сторону инженерии, собственных разработок технологических, для того, чтобы мы обладали технологическим суверенитетом в стране. И ребята начинают понимать, что, выбирая инженерную отрасль, ты всегда будешь получать интересную работу. В чем главный плюс инженерии? Каждая технология – это нечто новое и уникальное. У тебя постоянно перед тобой стоит новый вызов, который удовлетворяет твои профессиональные интересы. Если взять даже IT-отрасль, которая была таким локомотивом набора в технических университетов в предыдущую десятилетку, стоит отметить, что работа зачастую там, ну, весьма так или иначе все равно однотипна. А конкуренция в этой среде очень высока. И проявить себя зачастую очень сложно ввиду и большого количества участников, которые выходят на рынок труда после окончания университетов для решения каких-либо задач. И таким образом ребята понимают, что сегодня, выбирая инженерную сферу деятельности, есть возможности быстрого карьерного роста, если вы трудолюбивы, ответственны, действительно хотите достигать наивысших результатов, есть возможность получать профессионально интересные задачи. Ну и в конечном итоге достойный уровень заработной платы. Сегодня инженеры на больших предприятиях промышленных получают не меньше, чем айтишник.
0: Хорошо бы, чтобы и больше, знаете как. Но это со временем, конечно, мы понимаем. Значит, смотрите, еще вопрос такой, Иван Дмитриевич. В вузах говорят, что абитуриент 2026 года, он прагматичен. Он выбирает не просто профессию, а некий инструмент для создания продукта с коротким входом и некими прозрачными финансовыми перспективами. Насколько этот прагматизм, по вашему мнению, он совпадает с реальными потребностями экономики? Ну и не получится ли так, и не рискуют ли выпускники через 4-5 лет оказаться на перенасыщенном рынке, как в свое время мы столкнулись с экономистами и юристами?
7: Ну, если брать инженерную отрасль и рассматривать ее, то здесь этих рисков нету, и они возникнут еще очень нескоро. Первая причина, такая ключевая, это то, что инженерная сфера, она голодная до кадров, их катастрофически не хватает, и пока этот спрос будет удовлетворен, пройдет там 5 лет, а то и больше. Таким образом, ребята, которые выбирают сегодня инженерную отрасль, могут быть уверены, что будут востребованы на рынке труда на момент окончания. Второй важный и очень важный аспект – это то, что ребята хоть и прагматичны, но количество бюджетных мест в инженерии, оно все равно примерно сопоставимо с предыдущим годом и годом ранее. И таким образом получается, что нету перевыпуска, потому что хоть ребята сегодня активно и выбирают инженерные специальности на платную основу обучения, например, на чистую инженерку, пока еще спрос не такой высокий, как на IT. И вот в IT этот перегруз уже случился, и он только наращивает свой оборот. В инженерке эти риски еще пока на горизонте перед нами не маячат, и поэтому мы можем это не переживать. По поводу финансовых условий труда, тут, знаете, есть такая хорошая поговорка про военных, ее, правда, единственное, не надо не понимать, что военные всегда готовятся к прошедшей войне. Ровно так же, как и абитуриенты, они всегда оценивают финансовую стабильность здесь и сейчас, но они же не знают, какой рынок будет через 5-6 лет. Какие сферы, в каких будут платить, какие сферы будут перспективные. И выбирая прозрачное, казалось бы, сегодня, это не гарантирует тебе, что через 6 лет эта же сфера останется прозрачной. И мы, кстати, этот путь вот так всей страной дружно же прошли. И яркий его представитель и пример – это 90-е, когда финансовый сектор был самым привлекательным местом работы. Все как раз хотели быть менеджерами, юристами, экономистами. Выбирали эти специальности в университетах, но на текущий момент на рынке нет таких предложений по уровню заработной платы в МГУ, как в инженерии или, например, в IT. И таким образом люди, которые еще там 5-6 лет назад выбирали экономику в надежде на хороший уровень дохода по окончанию, сегодня уже сталкиваются с определенными сложностями на рынке труда и перенасыщения, и несоответствия ожиданий заработных плат. С инженерией чуть-чуть попроще, поэтому на текущий момент ребята, когда приходят, они четко осознают, что этот выбор, он долгосрочный и рациональный.
0: Угу. Буквально минута у нас остается. Значит, в топе востребованных направлений в этом году и технологические, и, интересно, гуманитарные специализации. А как вы оцениваете этот баланс? Означает ли, что рынок труда, ну, в некотором роде выравнивается, или перед нами все-таки временная ротация?
7: Вы знаете, хочется верить, что началось именно выравнивание. оно никогда не происходит моментально, и оно всегда требует определенного времени на то, чтобы все процессы протекли. Потому что, когда выравнивание начинается, еще очень большой, как вот в производстве говорят, да, незавершенное производство, детей в школе, которые уже ориентируются, например, на экономические специальности и на юридические, которые готовятся к выпускным экзаменам и к единому государственному экзамену там, по обществознанию и истории английскому, для того, чтобы поступить на эти специальности. И хоть тренд и уже задан, и он очевиден, но пока маховик полностью провернется, эти люди все равно закончат университеты, придут поступать, и конкурс будет высоким, и баллы там будут высокими, проходные. Ну и, конечно же, обществознание на сегодняшний день до сих пор остается одним из самых популярных предметов по выбору среди выпускников.
0: Да.
7: Поэтому, действительно, конкурс будет высокий. Этого нам не избежать, но мы видим, что тренд меняться начался. Ну и нам надо только дождаться окончания этих изменений глобальных.
0: Да, спасибо большое. Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана, был с нами на связи. Сейчас небольшую паузу на минуту сделаем и к другим московским темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
10: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
8: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
11: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
11: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
12: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
12: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
13: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
14: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
12: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
14: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
12: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
14: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
12: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
14: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
12: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
14: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
12: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнавайте, как это сделать.
14: И как же это средство изобрели?
12: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный натуральный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
14: И как же работает «Пилорис»?
12: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного /22-03 и узнайте, как это сделать.
14: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
12: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
14: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
12: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
14: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
12: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
2: 09-31-59. Радио России. Миграция динозавров.
16: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
2: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
18: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России поразили 2 сухогруза в Черном море. ВСУ совершили преступление против жителей 25 населенных пунктов Курской области. В России за 1,5 года осудили более 20 мошенников из телеграм-бота «Дайвинчик». Далее подробности. Российские войска атаковали 2 судна с военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. В среду вечером ударными БПЛА южнее и восточнее Одессы поражены 2 морских сухогруза, осуществлявшие доставку грузов военного назначения. В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступления в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Локне и Казачьей Локне. Об этом сообщила официальный представитель СКРФ Светлана Петренко. Она также отметила, что следователи возбудили более 700 дел о терактах.
2: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Например, Евгений Фабрисенко вместе с соучастниками в селе Русское Поречное убил 14 мирных граждан. Кроме того, они совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Фигурант осужден к пожизненному лишению свободы. К длительным срокам приговорены и военнослужащие Панченко и Дмитраков, похитившие из магазина «Пятерочка» товары на несколько миллионов рублей.
1: ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские вооруженные силы полностью освободили регион от украинских вооруженных формирований. В Приморском крае задержаны 3 подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт. По информации ФСБ, они собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, а также о местах, позволяющих скрытно разместить взрывные устройства. Задержанные дают признательные показания.
3: За что задержан?
4: Участие в террористическом сообществе.
3: Что входило в круг твоих обязанностей?
4: Фотографирование места жительства определенного военнослужащего. Как я узнал позже, этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардии.
1: Отмечается, что задержанные намеревались совершить диверсионно-террористический акт на одном из объектов Росгвардии. Перспективы сотрудничества России и Киргизии широкие, в том числе в гуманитарной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в виде обращения к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции.
5: Россия и Киргизия тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере, в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии 9 школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке. Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что действия и далее сообща по-партнерски российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан. Желаю всем участникам экономического форума и межрегиональной конференции плодотворной работы, конструктивного общения, успехов и всего самого доброго.
1: Президент заявил, что товарооборот между странами увеличился за год на 26%, превысил 5 миллиардов долларов. Кроме того, по словам Путина, на востоке Киргизии до конца года планируется запуск в эксплуатацию солнечной электростанции. Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Отмечается, что соглашение будет действовать 60 дней. Иран и Оман, согласно новой договоренности, не планируют взимать сборы с проходящих через Ормузский пролив судов. Как информирует CNN, минимум 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа. Суды в России в 2025-2026 годах вынесли не менее 22 приговоров за мошенничество молодым людям, с которыми аферисты под видом девушек знакомились в телеграм-сервисе «Дайвинчик» и втягивали в преступные схемы. Об этом сообщает РИА Новости, изучив судебные документы. Так, за полтора года в Москве осуждено 9 человек, в том числе один подросток, еще 7 в Московской области и по одному в Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Челябинской областях, Пермском крае и Татарстане. Жертвами преступления стали 34 человека. Как следует из материалов, фигуранты через этот сервис знакомств вступали в переписку с девушками, предлагали им работу, затем переводили на кураторов. Тем самым, как установили суды, пользователи сервиса вступали в сговор с телефонными мошенниками и становились их подельниками. Как правило, фигуранты выполняли функции курьера. При этом неустановленные подельники осужденных запугивали жертву, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и выманивая подложными предлогами деньги. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация волейбола не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола за отказ выступать на мужском чемпионате мира в Польше. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации. Напомню, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира в Польше в 2027 году. Но президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объяснил отказ соображениями безопасности. Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира среди мужских команд в 2027 году. Также некоторые национальные федерации отказались от участия в чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдет в Катаре. С учетом исключительного характера обеих ситуаций, Международная федерация решила не применять дисциплинарных санкций, сказали в Международной федерации волейбола. Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий клуб «Галатасарай», пишет турецкая пресса. По информации источников, для оформления трансферта сторонам осталось уладить незначительные детали. «Галатасарай» продолжает переговоры с агентами футболиста и «Локомотивом», стремясь снизить их финансовые требования. Бразильский «Фламенго» активизировал переговоры с петербургским «Зенитом» о трансферте футболиста Луиса Энрике, пишет «Глоба». По информации издания, представители «Фламенго» предложили за игрока 30 миллионов евро. 32 российских спортсмена вошли в основную заявку на первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и спортсменов до 15 лет, который пройдет в Косове, сообщает ТАСС. Первенство Европы пройдет в Приштине с 20 по 27 августа. Российские тяжелоатлеты выступят на турнире под национальным флагом и с гимном. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: В пятницу 7 августа в Петропавловске-Камчатском +20, +22 без осадков, во Владивостоке +25, +27 дождь, в Челябинске +24, +26 без осадков, в Ханты-Мансийске +18, +20 без осадков, в Новосибирске +23, +25 без осадков, а в Красноярске временами небольшой дождь +24, +26. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Днем +21, +23. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, ливень, гроза, температура воздуха +31, +33. Сейчас в Москве 26 градусов тепла.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
6: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Ульяновска, Тулы, Дубны, Барнаула, Алушты, Владивостока, Балтийска, Рязани, Саратова, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Кутузова. И во втором часе, как и в первом, продолжим знакомить вас с тем, чем живет наша страна. Общаемся мы, конечно же, с экспертами. Все это в прямом эфире. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Можно переслушать, если есть такая необходимость. Слушайте нас не только в FM-диапазоне, но и в онлайн в нашем приложении «Радио России». Обязательно устанавливайте его. Не забывайте заглядывать за информацией на сайт вести.ру и в наши социальные сети, в том числе присоединяйтесь к мессенджеру Макс. О чем будем говорить в этом втором информационном часе? В России усилили контроль за производством лекарств. Об этом расскажем совсем скоро. В Национальном центре России открылась выставка «Наследие. Театр Великий», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Июль 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Может быть, так и не покажется москвичам и скажут: да нет, подождите, такие холода были, но на 0,2 градуса все-таки теплее. Это средний показатель, вот об этом мы поговорим. Звездопад Персеиды, когда и где можно будет увидеть и можно ли наблюдать невооруженным глазом, об этом также расскажем, но начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
6: В России ужесточили контроль за производством лекарств. Теперь, если при проверке выявят нарушения, создающие риск выпуска некачественных препаратов, действие лицензии и сертификата приостановят на срок до 120 дней. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, ну а мы более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, слушатели.
6: Значит, закон вводит механизм приостановки лицензии на производство лекарств на срок до 120 дней, как я уже сказал, с возможностью продления еще на 60 дней. А что именно теперь является вот таким основанием для приостановки и какие нарушения считаются, ну, критическими?
7: Ну, начну с того, что в России уровень контроля производства лекарственных средств очень высокий. И он жестко регулируется государством на всех уровнях. Надзор этот охватывает все этапы от инспектирования заводов на соответствие стандартам надлежащей производственной практики, GMP так называемый, лабораторный анализ образцов, до цифровой маркировки каждой упаковки. Поэтому сказать, что были какие-то проблемы у нас с этим, ну нет, таких проблем не было уже давно. Что касается проекта, принятого вот документа, то его разработало правительство в июле, и вот сегодня его подписал президент, и это, в общем-то, имеет место быть в налаживании, так сказать, гармонизации в связи с правилами GMP Евразийского экономического союза, да, то есть, и некоторые дополнения появились. Если они касаются изменений нескольких, сразу нескольких федеральных законов, главный из них, конечно, об обращении лекарственных средств 61 ФЗ, да, ну и несколько других. Что, да, внесены именно изменения также вот в 99 ФЗ и в указанном законе и прописаны возможности ввоза в Россию проб, собранных в ходе проведения фарминспекции именно на заводах, на других заводах в соответствии с правилами, как я уже сказала, Европейского экономического союза. Да? И если какие-то нарушения выявлены, это должны быть очень, так сказать, серьезные нарушения, которые приводят к приостановке лицензии. И на устранение этих нарушений дается время, и сам производитель, у которого вдруг, например, будут эти нарушения, то он имеет право обратиться еще на 60 дней, как бы продлить вот время на, так сказать, устранение этих нарушений.
6: Значит, вот по поводу нарушений как раз. Закон обязывает проводить внеплановую проверку предприятий в течение 72 часов после получения сведений о нарушениях. А как вам кажется, насколько этот срок реален для контролирующих органов? Что должно стать таким сигналом для запуска проверки?
7: Ну, это могут быть жалобы потребителя, да, это может быть обратиться в фармаконадзор, да. Я скорее назвала бы вот этот закон, это такие превентивные меры, да, то есть, как правило, у нас до этого не доходило и не дойдет, да, но мы должны в связи с ЕАЭС, с практиками, да, все это гармонизировать, и мы должны и на это заложить время. Вполне возможно, я говорю, все это сделать за это время. Я говорю, что срок 120, на 120 дней при выявлении грубых нарушений, да, остановка, и еще может быть продлен на 60 дней. Это скорее такой, ну, случай из ряда вон выходящих должен произойти. Но, тем не менее, процедура должна быть прописана, потому что мы имеем дело со здоровьем человека.
6: Значит, Виктория Валентиновна, еще такой вопрос. Некачественные лекарства теперь по вот этому документу можно не только изымать из оборота, но и уничтожать. А раньше такая возможность была, и кто будет вот это уничтожение оплачивать, государство или сам производитель?
7: Ну, на самом деле, всеми проверками занимается Росздравнадзор. Приостановка регистрации производилась. Уничтожением будет заниматься производитель, безусловно, и сейчас тоже есть такие случаи, в которых производитель уничтожает, скажем, ненадлежащего качества серии препарата.
6: Значит, один из главных вопросов для наших слушателей, это уже финальный вопрос, хочу

0: это еще раз говорю, из ряда вон выходящий случай, если такое случилось, то, безусловно, лицензия должна быть приостановлена. Но, тем не менее, этот закон, подписанный сегодня, еще для наших потребителей означать может только одно, что еще больше внимания уделяется лекарственным препаратам, их производству, и мы должны, и мы можем быть как потребители с вами вполне спокойны и уверены в качестве наших препаратов.
1: Угу. Спасибо вам большое. Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова была с нами на связи. Далее рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Здравствуйте. Новое уведомление о кредите появится на госуслугах. При заключении любого договора о кредите или займе заемщиков проинформируют об этом через госпортал, причем с указанием всех подробностей. Закон, который усилит защиту от мошенников и повысит контроль за расходами, подписал президент России. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны заключать договоры об оказании информационных услуг с квалифицированным бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, должны максимум в течение 15 минут отправлять человеку, от имени которого берется кредит, уведомление через личный кабинет на портале госуслуги. В сообщении будет название банка, объем кредита, процентная ставка и срок возврата. Если сумма займа или кредитный лимит превысит 50 тысяч рублей, то в уведомлении появится еще информация о том, что у клиента есть право отказаться от получения кредита. В уведомлении будут указаны контактные данные кредитора и конкретный момент времени с точностью до минуты, до которого можно отказаться от кредита. Банкиры оценили статистику и выяснили, что хотя и каждый третий, кто взял кредит в банке, интересуется условиями реструктуризации, кредитных каникул или рефинансирования, но реально обращаются в банк за помощью в урегулировании задолженности только 5%. Аналитики считают, что люди просто не верят, что от банка можно добиться помощи или боятся обращаться. Тем более, что появилась процедура внесудебного банкротства. Так что в итоге каждый четвертый заемщик принимает решение о банкротстве, не зная последствий этой процедуры, не читая, не думая о будущем. В интернете полно рекламы от так называемых раздолжнителей, которые якобы помогают оформить банкротство, а на самом деле наживаются на тех, кто согласится на их услуги. Работает то, что они предлагают освободиться от долгов одномоментно, а банк ищет решение, которое снизит долговую нагрузку на клиента, но ему же нужно получить свои деньги, если не в срок, то хотя бы с опозданием. А вот что выгоднее банкротству или реструктуризация, надо считать в каждом конкретном случае. Но для этого надо хотя бы спросить у банка, какие варианты он может предложить. А то получается, как в том анекдоте, где человек просил: «Господи, дай хоть раз выиграть в лотерею», а в ответ голос с небес ему сказал: «Так ты хоть раз купи лотерейный билет». Юристы говорят, что встречаются даже случаи, когда заемщик подает заявление на банкротство, не имея просрочки. В основном это про должников с ипотекой. В таком случае реальная цель подобных обращений – освободиться от долгов и заключить отдельное мировое соглашение в отношении ипотеки. Нужно помнить, что банкротство потом видят все. И взять новый кредит или совершить какую-нибудь сделку, где учитывается кредитная история и надежность, будет ой как проблематично. Да и на работу не каждый возьмет. Сейчас компания тщательно проверяет кандидатов перед трудоустройством. И, естественно, брать кредиты и снова банкротиться не получится. В течение 10 лет невозможно повторно обратиться за внесудебным банкротством.
1: В Национальном центре России открылась выставка «Наследие. Театр великий». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России и призвана показать театр изнутри. Экспозиция состоит из 17 тематических разделов и устроена как путешествие по театру, но не по привычному маршруту, а через, так скажем, служебный вход. Таким образом, посетители оказываются в совершенно другом театральном мире, скрытом от любопытных глаз. Давайте подробнее на эту тему поговорим. С нами на связи куратор выставки «Наследие. Театр великий» под девизом «Союз счастливых людей» Елена Кравец. Елена, здравствуйте.
3: Да, добрый день, уважаемые ведущие, слушатели. Да, спасибо вам за интерес. Ага, да.
1: Выставка вот объединила более 600 экспонатов из театров и культурных учреждений со всей России, как я прочитал. А какие музеи и театры стали главными участниками этого проекта? Ну и самое интересное, как отбирались-то эти экспонаты для масштабной экспозиции?
3: Да, спасибо.

0: Давайте что-то плохо слышно совсем, Елена. Давайте мы попробуем еще раз с вами связаться, чтобы все-таки связь наладилась. Очень хочется на эту тему поговорить. И прям интереснейшая тема и интереснейшая выставка. И, конечно, когда мы говорим о том, что выставка площадью более 2500 квадратных метров, это 17 тематических зон, 600 экспонатов, но и какие там направления, это и семейные творческие союзы, и это не просто рассказать о театре, а приоткрыть кулисы и вот туда пустить зрителей и всех посетителей. Поэтому, конечно, хочется подробнее на эту тему поговорить. Сейчас еще раз связываемся с Еленой Кравец и будем надеяться, что связь нас не подведет. Да? И вот эти 600 экспонатов, это же собрано со всей России. И привозили эти экспонаты из разных уголков, в том числе из небольших театров. Вот с этой темы как раз и хочется начать наше общение. Да, потому что зачастую у нас на слуху какие-то столичные театры. Да, тут со всей России. Итак, Елена, давайте еще раз тогда с этой темой. Какие театры и как отбирались экспонаты?
1: Да, здравствуйте. Спасибо за интерес. И действительно у нас масштабная выставка, которая объединила порядка 117 театральных организаций со всей России. Это и театры, это и союз театральных деятелей, это и региональный союз театральных деятелей, порядка 89 региональных отделений, и, конечно, музеи. А главный принцип, по которому мы отбирали, мы сделали акцент на театральные профессии. Вы правильно отметили, что за кулисы, но мы даже говорим не о за кулисы, а о театральных цехах, которые обслуживают спектакль. Мы не видим с вами то количество людей, тех специалистов, которые собирают нам с вами то действие, то представление, которое мы видим в театрах. Например, Большой театр, премьера «Отелло», которая была в июле 2026 года, недавно было задействовано порядка 600 специалистов различных цехов. Вот на этом мы сделали акцент. Это герои, невидимые герои, которые помогают артисту реализоваться на сцене. В основу девиза мы взяли, как вы правильно сказали, «Союз счастливых людей». Мы взяли высказывание Константина Сергеевича Станиславского в его знаменитой статье об этике. Это статья 1908 года, где он говорит: «Мы счастливые люди, где нам дали несколько акров земли, где мы творим свою особенную жизнь». Поэтому мы сделали акцент на то, что все те люди, которые занимаются интересными профессиями в театре, они действительно очень счастливы. И эта выставка возможность зайти через служебный вход и присоединиться к ним, к этому союзу счастливых людей. Почему? Не только посмотреть и получить удовольствие, информацию, а эмоционально зарядиться и, может быть, выбрать профессию будущего. Вот, потому вот. Что национальный центр, Извините, да.
0: Да-да-да, Елена, я прошу прощения, что перебиваю, но это как раз в тему. Вы как-то подчеркивали, что проект создавался как профориентационный для детей и молодежи, чтобы они узнали о профессиях художников, костюмеров, бутафоров, специалистов по свету и звуку. Но вопрос возникает, а насколько востребованы эти театральные специальности сейчас, и как выставка помогает привлечь к ним молодых людей?
1: Абсолютно востребованные. Театры сейчас и всегда нуждаются в специалистах. И прежде чем произвести отбор экспонатов и вообще собрать архитектуру выставки, мы спасибо Союзу театральных деятелей, которые позволили, организовали нашей команде, группе проходку по цехам театров. То есть мы посетили Большой театр, Малый театр, мы посетили МАМТы, да, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Мы посетили театры Санкт-Петербурга, Казани, именно цеха, для того, чтобы понять рабочую обстановку, как люди работают и создают то, что мы с вами видим на сцене. Это первое. И второе, мы задавали вопрос, как они пришли в эту профессию. И, к сожалению, 80% отвечают, мы берем с вами технические профессии. То есть в театре есть профессии творческие, технические и административные. Мы говорим технические. 80% говорят, ну, кроме художников и так далее, что случайно. То есть на момент 15-17 лет или даже раньше, когда ребенок эмоционально заряжен выбрать себе то дело, которым он будет заниматься в будущем, об этих профессиях не задумываются. А это удивительная профессия, профессия, где очень нужна богатая фантазия, знания инженерии, физики, химии, дизайна, пространственного мышления. И это вот это те люди, которые сидят в этих цехах и создают для вот это волшебство.
0: Ой, в завершении поэтому... только хочется сказать, всех приглашаем в Национальный центр России. Ну а с нами была куратор выставки «Наследие театра Великий» под девизом «Союз счастливых людей» Елена Кравец. Мы на минуту сейчас прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Слушаем!
1: Давайте на автомобильные темы поговорим. Автомобилистам можно сделать чуть громче свои приемники. Продажи новых легковых автомобилей в России по результатам июля установили рекорд. Впервые с начала года преодолев отметку в 120 тысяч единиц. Так сообщают специалисты. Но с чем связана эта тенденция? Давайте попробуем выяснить. С нами на связи автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Егор Николаевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас, добрый день.
1: А вы с чем эти тенденции связываете? Или это просто летние такие, знаете, данные, люди поднакопили и решили купить авто?
2: Ну, на самом деле, никаких чудес-то не произошло, потому что рекорд довольно условный. И, по-моему, в апреле у нас было продано 117 тысяч автомобилей, поэтому вот эти вот 122 тысячи погоды не сделают. И, в принципе, вряд ли можно говорить о том, что рынок в этом году составит больше, чем 1 миллион 400 тысяч автомобилей. То есть это просто какие-то такие сезонные стагнации, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, можно говорить о том, что был какой-то отложенный спрос, были ожидания от снижения ставки ключевой, однако она снизилась не так серьезно для того, чтобы сделать доступными кредиты. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно, рынок у нас... Нет, не процветает, это, наверное, и неправильно говорить, но количество брендов, которые освоили локализацию, которые начали выпускать автомобили на нашей территории, также увеличилось, и, в принципе, появились уже вполне конкурентоспособные автомобили, причем по довольно приемлемой цене, ну, приемлемой, исходя из того, сколько машины стоят сейчас. Вот, поэтому то, что мы наблюдаем, это... Ну, скажем так, не хорошо и не плохо, это просто свидетельство того, что наш автомобильный рынок на данный момент хоть и покашливает, но все-таки еще жив.
1: Значит, несмотря на перезапуск нескольких автозаводов и выход на рынок новых российских брендов, все-таки доля машин отечественного производства вот в этой июльской структуре продаж несколько снизилась. Вы с чем это связываете?
2: Ну, я бы сказал так. Дело в том, что все классические модели, которые, ну, классические, которые уже давно выпускались АвтоВАЗом, они имеют довольно приемлемую стоимость и, в принципе, имеют своего потребителя. Однако все, что строится новое, все, что делается новое сейчас, оно стоит, конечно, уже дороже. И когда автомобиль, скажем так, обычного класса начинает стоить 2 миллиона и выше, он начинает, естественно, сразу попадать несколько в другую конкурентную среду, и здесь можно сразу сказать, что появляется вполне понятная конкуренция со стороны локализованных китайских брендов, которые, в принципе, где-то вот в этом ценовом диапазоне тоже предлагают свои автомобили, которые будут отличаться несколько иным наполнением, иным технологическим подходом к их созданию, и они уже начинают, да, здесь конкурировать с продукцией отечественного автопрома. И вот, на мой взгляд, АвтоВАЗ, может быть, и зря пытается лезть в нишу более дорогих транспортных средств. Мне кажется, лучше все-таки выпускать больше машин, но по меньшей стоимости. Но, впрочем, это экономика, это дело совсем темное, и я им, наверное, в полной мере и не владею.
1: Егор Николаевич, ну вот смотрите, еще одна тенденция или тренд, как говорят специалисты прошедшего месяца, это существенный рост продаж электрокаров и гибридов. Ну, это вы как связываете? Да. С рынком нефтепродуктов здесь связано?
2: Ну, на мой взгляд, здесь есть, вот для меня лично, автомобили с гибридными силовыми установками, я считаю, что они, скорее всего, ну, в определенной перспективе должны все-таки начать вытеснять машины, которые используют только монофонические источники энергии, имеется в виду либо чистые электрички, либо там бензин и дизель. Дело в том, что, конечно, гибридные установки обладают очень большой гибкостью. Можно их эксплуатировать и в рамках существующей сети автозаправок традиционных, и используя в том числе и электрические заправки, которые вряд ли в ближайшие десяток лет станут массовыми, хотя бы по причине дороговизны их строительства, проблем потенциальных с наличием электроэнергии, ну и потенциальным ростом стоимости электроэнергии в том числе. Поэтому, наверное, Да, гибриды, я понимаю, что на них начинают обращать внимание все больше людей, тем более, что, как правило, все-таки на подобного рода силовые установки распространяются определенные льготы и субсидии со стороны государства. Вот, поэтому интерес к ним растет, тем более, что сейчас, в принципе, те же автомобили с гибридными силовыми установками по цене вполне конкурентно способны с традиционными машинами на ДВСах. Mm-hmm. А вот электрички, это уже, скорее всего, какие-то судороги потребительского спроса, потому что электромобиль, ну, в наших условиях это история больше статуса, нежели интеллекта и разума.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. Егор Васильев, автоэксперт, мастер спорта по ралли, был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Возможно, вы не поверите, но это статистические данные. Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Рекорд пусть и небольшой, но все-таки есть. И в связи с чем, да, вот знаете, как москвичи могут сказать, да, подождите, у нас был очень холодный июль, но специалисты говорят, нет, в Москве аномалия составила плюс 0,2 градуса. Как бы не казалось вам, что большая часть месяца была холодной, все-таки не так это по статистическим данным. Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: То есть все-таки глобальное потепление, незаметное для, скажем так, глаза и тела человека, но грядет к нам.
3: Ну, подкрадывается, да.
1: Подкрадывается.
3: То есть, потому что на самом деле мы запоминаем какие-то экстремальные. То есть было несколько очень холодных дней просто в июле. И поэтому вот эти холодные дни, они запомнились, действительно было так, знаете, прохладно. Вот, они запоминаются. А средний фон, он, собственно говоря, ну, как-то привычный, но такой особой жары не было, как вот в 2010 году. Но, угу, в принципе, теплая погода, действительно.
1: Угу. Тенденция сохранится?
3: В принципе, я думаю, что, хотя вот кое-кто прогнозирует, что август будет холодный, но мне кажется, что даже если и в августе будет похолодание, то, скорее всего, это похолодание, может быть, как-то скомпенсируется в сентябре. Мы уже несколько лет подряд наблюдаем достаточно теплую осень, понимаете? То есть вообще вот граница между летом и осенью, она все больше смещается в сторону октября. И уже сентябрь, он, ну, скажем так, напоминает летние месяцы.
1: То, что мы сейчас, конечно, наблюдаем в Европе, я имею в виду Францию и не только, это несколько ужасает, поражает и даже где-то ужасает, потому что, ну, там прям аномальные действительно жаркие погоды, и в том числе в Венгрии, да и не только. Если говорить на перспективу лет или, может, десятилетий, может ли такая аномальная жара прийти и в европейскую часть России?
3: Ой, вы знаете, к сожалению, не просто может. Я думаю, что рано или поздно это произойдет. И я каждый год вообще так с трепетом ожидаю повторения того, что было в 2010 году, но, скажем так, еще более экстремального. Потому что глобальное потепление никуда не делось. И блокирующие антициклоны, они, в принципе, регулярно наблюдались на русской равнине. То есть вот в центральной России. В 1972 году был подобный антициклон, и тоже было жарко. Но тогда аномалии были где-то в районе 5 градусов, понимаете, по сравнению со средним значением. А в 2010 году это было 10 градусов. И если следующая такая аномалия, то кто знает, может, там 15 градусов будет, понимаете. То
1: есть, но это развивается как-то совсем неплавно, да? Это развивается скачкообразно. Как это?
3: Конечно, да, да, да. То есть вот, например, если говорить вообще о глобальном потеплении в масштабах планеты, то, например, вот такими скачками, которые связаны с Эль-Ниньо, сейчас вот они привязаны к такому явлению, как Эль-Ниньо. То есть, например, вот был такой скачок где-то в районе 14, 15, 16 год, резкое потепление, там, ну, в общем, где-то так на 0,3 градуса сразу, да. Вот, потом Эль-Ниньо закончилось, и потом, кстати, в России была очень холодная весна. То есть 2017 год, это 9 мая, это у нас снег на Красной площади. В Румынии в апреле метровые сугробы, ну, вообще в Европе, потому что глобальное потепление ускоряет таяние ледников Гренландии, пресная вода из ледников Гренландии попадает в Северную Атлантику, нарушает работу течений. тех самых, которые создают уникальный теплый климат в Европе. И поэтому мы имеем некоторое похолодание. И, кстати, в принципе, может быть, вот если анализировать погоду в России, например, в этом году, ну, этим летом, так, то, собственно говоря, вот этот вот рекорд, который вообще в России поставлен, он в основном обусловлен теплой погодой именно в азиатской части нашей страны, то есть в Поволжье и азиатская часть, туда дальше. Вот. А в Европе относительно небольшое потепление. И это тоже как бы иллюстрация того, что и эта зима после вот этого скачка, который был 2023-2024 год, был очередной Эль-Ниньо, был опять скачок, поставлен рекорд глобального потепления, то есть мы превысили те самые 1.5 градуса, которые по Парижским соглашениям мы не должны были превышать. Вот, и вот Эль-Ниньо закончилось, и у нас холодная зима с огромными сугробами, минус 30 градусов.
1: О, за этим всем мы наблюдаем. Весна. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Вынужден завершать. Ведущий научный сотрудник Пушкинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов был с нами на связи. Далее кино по четвергам.
0: Кино по четвергам.
4: Здравствуйте, Михаил Притеченский о премьерах недели.
0: Комедия.
4: «Последний богатырь» без «Последнего богатыря». Дело в том, что в ленте «Последний богатырь» Колобок полюбившегося зрителям героя Ивана не будет вообще. На сей раз в центре сюжета Колобок, которого озвучил Гарик Харламов. Мы наконец узнаем, с какой коварной целью его испекли и как он попал в банду разбойников. Это третий, так называемый спин-офф популярному киносериалу. Также в фильме снимались Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и Татьяна Догилева.
0: Боевик.
4: Как правило, польское кино представлено в нашем прокате комедиями и мелодрамами. Но на этой неделе в российский прокат выходит польский фантастический боевик «Катастрофа. Удар из космоса». Молодая женщина Джемма работает в полиции, и ей, как ни странно, снятся сны о грядущей гибели человечества. Постепенно предчувствия начинают связываться с реальными событиями, которые выводят ее на след глобальной угрозы. В главных ролях Андреа Тивадар, Джордж Ноттер и Джек Макэвой.
0: Драма.
4: Нынче это одна из самых главных достопримечательностей Парижа. Но поначалу, как Эйфелеву башню, кстати, это сооружение парижане не приняли. Речь о так называемой арке де Фанс, сооруженной в середине 80-х годов прошлого века на одной исторической оси с Лувром и Триумфальной аркой. Идея построить ее принадлежит президенту Франции Франсуа Миттерану. Ну а создана арка по проекту датского архитектора Йохана Отто фон Спрекельсена. Строительство превратилось в целую эпопею, полную политических интриг, бизнес-амбиций и человеческих драм. Обо всем этом фильм «Большая арка» с Классом Бангом, Сице Бабет Кнутсен и Ксавье Доланом в главных ролях. Ну а лента уже в наших кинотеатрах.
0: Для детей.
4: Крош и ежик, Нюша и бараш, Савуни и Каркарыч. Эти забавные шарообразные существа, хорошо известные детям и их родителям. Сериал про смешариков вот уже более 2 десятилетий выходит на отечественных телеканалах и цифровых платформах. Также создано 4 полнометражных анимационных фильма с их участием. Сегодня в прокат выходит 5-й «Смешарики сквозь вселенные». Он о том, как герои ленты находят в ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их на космический корабль, летящий на Марс.
0: Для детей.
4: В 2003 году в Корее появился мультсериал о любознательном и шаловливом пингвиненке Пороро и его друзьях – добродушном белом медведе Поби, хитром и любопытном лисенке Эдди, забавном динозаврике Кронге и застенчивом, скромном малыше-бобренке Лупе. Сериал пользовался успехом. В 2013-м появился первый полнометражный анимационный фильм, а затем еще и еще. И сегодня в России выходит 7-я лента «Пингвиненок Пороро. Подводные приключения». Приятного просмотра и счастливо!
0: Кино по четвергам. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Быть папой значит расти вместе с детьми.
0: слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
8: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
9: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
8: То есть так все просто?
9: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
8: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
9: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
8: Да.
9: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
8: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
9: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
8: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
9: А вот этот вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
10: Нет, конечно, помню.
9: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
10: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
9: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
10: Да, да, да.
9: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
10: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
9: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
10: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
9: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
9: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-25-33.
10: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
9: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
10: Да, конечно.
9: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
10: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
9: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
10: Конечно, да.
9: Вопрос
10: да, да.
9: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
10: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
11: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция – это у нас все-таки экономика, безопасность. Причем социология мне непонятна. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу «где дешевле, там и лучше». Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске средствами российского ПВО сбиты 20 управляемых авиационных бомб. В Омске водитель легковушки наехал на пешеходов. В университеты в 2026 году зачислены уже 117 тысяч человек. Далее подробности. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки нанесено несколько ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 155 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1400 военнослужащих в зоне СВО. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный регион России.
2: К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей. На данный момент завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков. Продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих.
1: Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона ВСУ. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году было возвращено 46 человек. В 2025 году 107 человек, а в этом году еще 17. Совсем недавно, 27 мая, в ходе тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой 7 жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня они рядом со своими семьями. Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной.
1: ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские вооруженные силы полностью освободили регион от украинских вооруженных формирований. Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске. 8 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Масленникова, однако в районе пересечения с проспектом Карла Маркса не справился с управлением и выехал на островок безопасности. В университеты в 2026 году зачислены уже 117 тысяч человек по отдельной квоте для участников СВО, их детей более 41 тысячи. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24». Он также добавил, что более 62 тысяч бюджетных мест появится в вузах после приоритетного зачисления.
4: Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%. При этом мы видим, что лучше идет процесс зачисления по целевой квоте. Целевая квота – это когда студенты по договорам с организациями, предприятиями, органами власти зачисляются на целевые места и в последующем идут работать туда, с кем заключили договор. переговоры. Так вот, в этом году у нас тоже показатели получше, чем в прошлом году, примерно на 12%. Но что очень важно отметить, у нас сегодня день тишины, и завтра будет основное зачисление. Так вот, больше 62 тысяч оставшихся по квотам бюджетных мест передано в основной конкурс. На практике это означает, что целому ряду абитуриентов появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место.
1: Министр образования и науки подчеркнул, что ведомство очень внимательно анализирует итоги приемной кампании каждый год. Тегеран и Москва достигли взаимопонимания по основным параметрам соглашения о возобновлении судоходства в Армузском проливе. Об этом заявил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни, однако она еще должна получить одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана. Предлагаемое соглашение рассчитано на 60 дней, направлено на выход из тупика и запуск технических переговоров. Как отметил источник телеканала, инициатива не предусматривает взимание транзитных сборов судов. Ожидается, что к разминированию и необходимым техническим процедурам могут быть привлечены государства региона. По данным телеканала, непрямые консультации между Ираном и США по урегулированию кризиса вступили в завершающую стадию. Оранжевый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за грозы. Москвичей сегодня ждет погодный микс. Воздух после полудня раскалится до 33 градусов. Несмотря на сильный зной, пройдут кратковременные, но интенсивные дожди. Ветер усилится до 15 метров в секунду, местами раскаты грома. Завтра город также будет во власти теплого антициклона и пройдут дожди с грозами в отдельных районах, предупредил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
5: Уже в пятницу, во второй половине дня, к нам подойдет холодный атмосферный фронт. И проходить он у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
6: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» приедет в сильнейшем составе со своим лидером Майком Джеймсом на суперкубок Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Суперкубок пройдет с 17 по 20 сентября на ВТБ-арене в Москве. Помимо «Анадолу Эфес» в нем сыграет и гокей из Боснии и Герцеговины, московский ЦСКА, казанский «Уникс», локомотив «Кубань» из Краснодара и Петербурга. Бужский «Зенит». Российские пловцы завершат сбор перед чемпионатом Европы по водным видам спорта 7 августа. Об этом в интервью ТАСС рассказал двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников. К завершению подходит двухнедельный сбор. Мы находимся на базе озера Круглое вместе с ребятами, с командой в полном составе. Тренируемся до 7 августа и отсюда сразу же потом полетим в Париж, сказал Колесников. Напомню, что соревнования по плаванию на чемпионате Европы пройдут с 10 по 16 августа. Албанский нападающий Мирлен Даку перешел из казанского футбольного клуба «Рубин» в московский ЦСКА, сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Контракт рассчитан на 3 года. Владивостокский клуб континентальной хоккейной лиги «Адмирал» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энтони Камара. Соглашение форварда с новым клубом рассчитано до конца сезона. Прошлый сезон хоккеист провел в чемпионате Германии. И российские спортсмены одержали еще 4 победы во второй соревновательный день Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. Петр Ясинский и Алексей Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Еще 2 золота сборной России принесли Владислав Сапожников и Матвей Овсейчук. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. В пятницу 7 августа в Южно-Сахалинске +24, +26, дождь. В Хабаровске сильный дождь, +14, +16. В Екатеринбурге +21, +23, без осадков. В Тюмени без осадков, +22, +24. В Омске без осадков, +22, +24. В Иркутске +30, +32, без осадков. В Вологде +24, +26, небольшой дождь. В Казани +30, +32, без осадков. Во Владимире +30, +32, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем +21, +23. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, ливень, гроза, температура воздуха днем +31, +33. Сейчас в столице 28 градусов тепла.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. 7 мостов, 113 километров дорог и свыше 13 километров новых тротуаров. В республике продолжается масштабное обновление дорог. О ходе работ на своих страницах в соцсетях рассказал Ростислав Гольштейн. Он отметил, что часть объектов почти завершена. Это подъезд к Мещуре в Книжпогостском районе, дорога в деревне Кырныша Усть-Куломского района, улица Пермская в Сыктывкаре, трасса Усогорск-Благоево-Чупрово в Удорском районе. Скоро подрядчики сдадут участок от микрорайона Орбита до Тинтюкова и улицы Тинтюковской от Петрозаводской до Ветеранов в Сыктывкаре. Там готовность приближается к 90%. Еще больше дорог и мостов, на которых ремонт в самом разгаре. Там завершат осенью. Глава Коми подчеркнул, что таких объемов в республике не было давно. А на улице Коммунистической полным ходом идут работы по благоустройству. Чтобы привести в порядок широкий тротуар у здания Коминаучного центра ко Дню Республики, сотрудники подрядной организации работают по 12 часов в день. Материалы в наличии, техника и люди в работе. На реализацию проекта из городского бюджета выделено 17 миллионов рублей. Полностью завершить работы подрядчик обязуется раньше намеченного срока, уже к 15 августа. В том, что работы будут сданы с опережением, не сомневается и заказчик, директор МПК «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.
2: Фактически уже все ручные работы завершены. Выстилается нетканка, сверху будет насыпана щебень, уплотнена и будет устройство асфальтобетонного покрытия. 6 сантиметров, которое позволит достаточно долгое время эксплуатировать и населению города Сыктывкара использовать этот участок для прогулок, проходов, проездов на велосипедах.
1: До конца сезона в Сыктывкаре планируют привести в порядок 7 дворовых территорий и общественные пространства в микрорайонах Сосновая Поляна и Верхняя Максаковка. Фактически завершены работы по обустройству дорожного полотна и тротуаров на улице Тинтюковской. В ближайшие дни начнутся работы на улице Интернациональной. В Коми полным ходом идет и заготовка сена. Сельхозпредприятие «Южное» в Прилузском районе – одно из самых крупных в республике. Оно работает по замкнутому циклу. Самостоятельно выращивает корма, содержит поголовье крупного рогатого скота и выпускает молочную и мясную продукцию, а также хлебобулочные изделия. В новых экономических условиях приходится использовать и новые технологии в работе, отметил генеральный директор «Южного» Александр Рожкин.
3: Цены на запчасти стали бешеные, доставка 2-3 месяца, аддон в поле достали, не нарадуюсь, что я его взял. А так в среднем в день заготавливаем от 600 до 700, даже бывает 800 тонн зеленой массы. Сегодня технологии немножко поменялись, приготовление и сенажа, и силоса. Если раньше всю ночь топтали, тракторист то спит, то солярку сольет, то сегодня технологии поменялись, 2 часа после заготовки и 2 часа с утра топчем. Больше не топчем, потому что наука говорит, что воздух нечего гонять, надо делать качественные корма.
1: Почти 200 жителей Коми вовлечены в профобучение по нацпроекту «Кадры». 122 из них уже завершили учебу. 62 продолжают осваивать выбранные профессии. Еще 7 недавно заключили договор. Наиболее востребованы программы по рабочим профессиям и подготовке в сфере цифровых технологий. В топ-3 самых популярных вошли пекарь, горный мастер и оператор беспилотных летательных аппаратов. Всего в Коми доступно 35 программ профобучения. 11 из них разработаны специально для ветеранов боевых действий. На другие темы. В республике подвели предварительные итоги оценки популяционного иммунитета. Напомним, в апреле Роспотребнадзор пригласил жителей Коми на такое исследование. Программа предусматривала оценку уровня антител к возбудителям кори, краснухи, паротита, дифтерии, вирусных гепатитов у детей и взрослых. Всего ученым помогли 2697 жителей республики. Наибольшую активность проявили сыктывкарцы, воркутинцы и ухтинцы. Результаты направляются добровольцам индивидуально, а итоги исследования позже представит Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт. Новости культуры. В Сыктывкаре сегодня, 6 августа, в галерее «Пейзажи Севера» откроется выставка «Шерстяные истории». Все изделия автор Наталья Трипалина создает вручную, и на каждое из них требуется разное количество времени.
4: Если это небольшая работа в виде броши, то это все легко и просто в течение часа. Возможно сделать брошь. Если это крупное изделие, жилет, то он требует 3-4 дня.
1: Наталья занимается валянием из шерсти уже 14 лет. За это время она успела поучаствовать во множестве республиканских выставок, а в прошлом году заняла первое место на международном фестивале в Вологде. Но, по словам куратора выставки Виталия Пунигова, в галерее «Пейзажи Севера» ее изделия представлены впервые.
5: Мы знакомим мастеров с горожанами и гостями столицы, показывая, какие у нас есть чудесные мастера. Зачастую мы можем увидеть этих мастеров на общих выставках, таких как «Мастер года», но увидеть их более подробно, более полно мы можем увидеть как раз на персональных выставках.
1: Выставка продлится до 31 августа. В течение всего времени для посетителей будут организованы мастер-классы по валянию и познавательные лекции. О спорте. 7 августа присоединяйтесь к праздничным мероприятиям, участвуйте в мастер-классах и соревнованиях, устанавливайте личные рекорды и поддерживайте лучших из лучших. В Сыктывкаре в 12 часов на спортивном празднике, который пройдет на площадках сквера под часами рядом с республиканским стадионом. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, показательные выступления, тренировки вместе с профессиональными спортсменами и наставниками. Армрестлинг, волейбол, пулевая стрельба и мечевой бой, настольный теннис, бочча, ГТО и множество других видов спорта в одном месте. По традиции ждет многочасовая спортивная программа, которая будет очень насыщенной. Я уверена, что каждый сможет найти себе занятие по интересам, независимо от возраста, призвала руководитель регионального Минспорта Светлана Суворкина. Кроме того, в субботу 8 августа вас ждут на мегамассовой зарядке в честь Дня физкультурника. Собираются к 9 часам на центральном поле республиканского стадиона. Вход через КПП номер 1. А для любителей плавания в Сыктывкаре возобновляет работу бассейн региональной спортивной школы по плаванию «Орбита». Готовы принимать посетителей уже на этой неделе. Большая и малая чаши открыты каждый день с 8 утра и до 9 вечера. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 8 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,4 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 7 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь, днем в южных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти ночью 2,7, днем 6,11 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. На крайнем северо-востоке плюс 12, плюс 17. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южной четверти 7,12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет падать. 8 и 9 августа ожидается прохладная погода с дождями. 8 августа в южных и центральных районах местами сильными. В отдельных районах возможна гроза.

0: Uite, roman de sigi voce, sie esce colis literatura. Bucicas gijanugis, genedi iuscovle nartmilis. Cuburies, colisne. Socet tacemes. Emienesen sigima cociv, asiul in parma amu. Iesva, cus iulivla sodgen, i nuris, când pulilan gu. Namuv pe vecosa de labura, mui pulilan pulis, ciuctaș. И на елыш лов вира город, ни черен, ни бион он раз. Метатан же олыш и кулыш, и эска маншула мей тыр. Мы ищи же макоджи высулыш, веж парма муз озбыр. Либе мытку бур, чужан му сие мамыдлен сой, пытачнё нящем бурын кын сывкмундлен. Чужан му сие бабыдлен мойд, кача кыян ширкыджи кыфтлема. Чужан му сие туру навич, Кытен первое ж мудем ж пошевлен, чужан му сеньоров чем кыч, кытен кот кытке немкеж ле лошелен, чужан му се шуд весна кош, юзлен памятен коде ос чусавле, чужан му се мый ос пож, вежне, не вузавне. А театрен петка чем торяс, мы ешуне, сокет макар вашка шик цазон, либе кышкетай эмеш пьесаяс, либе еннев, рутяшука да матышка, Коме бал, сомен нёль то магижа чукарас, йозе да макуж нёль пьеса. А куйым романы скоды воште миян олам вылам лыш, став чупатсе. А шо сая шулан кувес, муй та вишт да повешт. И челядесе скеджавт, зевна он аналы кожна лыс. Та елыш и пан шис шорниес, журналист яскат пане дашлиген, кор гара лыс чужан лун кежле, уджит кожен елыш, нёль то магижа чукар елыш.
1: Да я вот дона коть сутис леджемис, да я не бы еще сколько вер маслоны озевшуа мене чик тат джески даволане. Но мы дарека шуну это шуам абу, та я се мен миним колан тор. Та я читали с менам тыла додь книга челя для да сичка нин шуну артме. Коды сад я на ветле мурца на шорнит не савелэдча. И сил я нин бытья кашуам менам гижат я сан тыдмаща и школа, и ыдрджик школа. Везна менам ставы сетча пыр мячему на гижа дучка ди. Шуам вывлеце чем менам шуам сижим вот председатель пьеса ваш город. Що дангел я с начальством. Вещик уна тор уши менам сие. Беже уна кади вещик бычам было стать я са гижли. Мука дрезлы дянда. Абу на юна колем олем си сагашка из евна кычака лышала. Ашла мука дрез. Медозловши шама долу довле. Лова кие боштана тор. Пызан вылы пуктана. Лыдяна уна аннин юашане. И косяны небны.
0: Мячем, бытборье корбощили вильгижеде, мучика смортен лоловле, вишталес журналистеска чорнин Геннадий Юшков. И тачем вершила мысыка двойле эс гежед, боштян кэч сылыш роман яс, куим нан роман гижегас, и водживу на вишиг, унатор елыш вэлэ мыв палама. Медем сэша художества гижед пыр, виштавны людишиш яслы, морт вежерен йоз оламен вешчем яс елыш. Медем пуктене сточкыв картад несымен уйти кылян алан оламле, а вишек уджит котыра войтырлен, уна немша оламле, колот уна тудне, йона мылпавне, и дерт кыв кутны сыиш, мый гижен, мый вилэ йос сэушадан. Вот сосе чугран романен гижес Мандельбаумлен отряд гилэш, и дон яле сыджи, кыджи водджиксе эс дон явлене историк яс да краевед яс, код яс сымен уны якаде, вильноган дон ялесне, Сичучана большевиклыш виркиштана мишиасе. Митодам чугра романан се гижес мушир да биару коршиш ясилыш. На тая вэле тор я чупадан и миян оламен. Сия пуртис романа эсумен коми персонаж ясес. На избулиш гижи гастудмашис коми ёскад, кодлен оламес ячис вульчикас перьемыскад. Пурты сия романа с термин яс, код я стуча питка длесны мулыш течасы, и код я суяч из бергавны коми шорнен. Сосамен мутнер, тая осадочный пурдес, либе печораса джунгер, роченке печораса впадина, сыне биаруе смештече йона пуден. Но вот бива романан, кыв я селуши дымыс, мукат са веши гипадме да людьямшис, веши ктай шуланы, огопа нинам гогырва и гижачшис. Мечай та вывтеащене тачам шуащиш ясыс. Зэвбура позже гыгырване, да и дысточимы дыма унайш, а бучы кыда пана дашлиш кыв яссе. Бара же уна тэрячи слышы дыспуртыс. Дас мне ледным ща история, коды помогают.

ще Стефан Пермский ленвоумен, йона любило из лиддіші щесли. Гижі шляката вели гыгырваны, кучамен вели секе комикы вес, дерджі йона сустамджік, да аслы шіказджікуны яшерті. Навешік секі унаківнін вели пырына комикы ве мукад ясыш, греческай, иранскай, тюркскай кув ясыш. Та я петка для кучи да коткад орчено лесны коми яс. Мый борсаб йозлиш бошт лесны, а мый и ашны сколь лесны. Сокад ми станем яста боштам, кумен коминем коли сыны, кодес оны пошти ставы слюдяны нема веща роч, либо еша кучам камуан. Зев озера кувьен петка для щены коми яслен асоломыс, мукад дырьеджик этнографической стучлунан. Отца лесны тодам лун ясыз, и дерджи, и чет шань таяс кюлэмыз, гыгырвоэмыз. Романыз бытте вичишыз, зиякатсы, коркоумыз не тачам чама гижад ясыз.

0: Геннадий Анатольевич Каштеле, отчитпе, лудишишесен конференция бурен, лудишишевиштеле, мурден пе кущемен кювзе чуграсе, шокот вели гогарвоне коме кювсе. А окотават вели тодмавне, муянже тайне бегес помашас. Вель кювьясе, Геннадий Анатольевич, боштес и коми пермяцкий кювьяш, Василий Лыткинлен небег шерте. Оцалесне зосима Васильевич Паневкад, зевьяна велече морткад шорнияс. Сылен вели озер библиотека, и Зосима Васильевич унавиштавлес устюг юлеш, кыны комияс овлесны на революцияч. Эстония новлеш Адольф Туркинкед, Эстонияс президент Леннард Мерике Чорниясес, сиджа унатар шетесне, медым гогарвоне комияслеш секше оламсе. Быцак из небега, это утомачили для гижедьяс. Мыляна над тачем уджичама гижищес, сым дакад давын щетема тавыле. Окота петкадлене, мой бурус далекыс виштала гижищ. Петкадлене мылями олам, вешиг мечей чет яслитая кола. Чай та дурна челядь, быт каден кутасны людьдине, сылыш кубурьяс, мойдьяс, давиштьяс. Меча колана с людьми Геннадий Анатольевич, литература ле коло петкадлене мортлыш мывкыце да шаньлонце. Ми унашачили, кучи приметене коми езес радейта на гижишце. И студент яс, и шикца яс, и творческий войтер, пуржа кучала неси яс, да шорнитене, юашене, корене курмавне небег яс. Торянин купте силен німес, кук ямс да своя спомен. Кор заведечес коми яслен асолом сумедем веснауч. Сокане тудавче силен гражданский виджедла се стурвие, коде спеткедлес и воджен, откуж витвовешкедлес коми гижиш яслен котеран, чоку дадишлес людишиш яскед, и яслас гижед ясас эс проста виштав кучемке история яс, а небы да шуша, куже спеткедлене, мыла оле, мыла чужата и юг да смортес. Своими коршуячи литература туялищ, педагогической наукой аса кандидат Валентина Лимерова дына, юалы сылыщ, аджилыса Валентина Александровна, куджи сылан студент ясыз, сылан бұттас ясыз, паны дашлысны гижишкад.
1: Адживли и вермасоттыны мұйтая шен жемсы чушта гижиши соз сымын сек кор паны даша лүддишиш ясызкад, а кор локта сылан вүлі небыг, школа али, библиотека али. Корка овли пет практика влон мяслам чужан шиктын. И секса чевайсна небектор тырапестер шуша Геннадий Анатольевич Шишковлан се мечетик вишти язда кывбур яз челядлышия. И сывасна мой небекыс вали отисамын ковми сеша стендмиян лоформитны, ширпасавны. Мечай там мой гашка кажече сывасна Геннадий Шишковлан следиши шислы мой аслас кувьян верма инматчыны, кадыслы лышала нас. Юшковлан гижадыс аслас кадлы лышала нас.
0: Сустам искусство дарсулалыш яс вермасны шунны мэй, тая абы худжид искусство.
1: Мы кувлы влажаны, и мкадрия стая шуланы Геннадий Анатольевич Юшков гижад яс юлыш. Выдитше на конъюнктура кувьян швам. Но мы ядлыдзи на конъюнктура нас, тачты ковмасы сшан некрасовлыши. Швам гижад ясы чыч, кычыка йыртны. А мечай там мы систем искусства сиечеч, а слез полос идеологичное искусство. Самон се мет полос идеология ас власкута. Искусство от некорабы идеология там. Та яснен кола бурака тыдны миянлы. А скадлы лышалы мас, нинам лёктор са мео гаджи. Сеща кола гыгарвона. Вот мы и школы ж гижады ясы чыкда вычаны конъюнктурнаян литература туялыш яс. Ташам явление сэмжа. И важыщанин. Швам кодывычес антирелигиознеян Виктор Савин лыш район да инаштам лов пьесес. Виджедышес да книга лыддышес лимы, не тез. Сес вычес на татшаман, литература видла лыш яс. Да, мы так и театры смечайта. А Геннадий Юшков лыш гижед яса видла лыган. Мукадырьес, литература ведес, коды кысье, сие катча. Политика аслы лышавны же ачес. Адже гижед ясес. Чи куда сымын сие, мы еще кыси саджины. И та высна вот шуам, сычам виштяс кычко нашима. Ишень воджин буровый, да уткамын мукат гижад, и вычесна, асланыс гижад ясын конъюнктурнен, мечай там именно литература туялыш ясыз. Тая вижес кажавши же зев бура. Таджи сэша и сывмат, че гижиш ювшис ытнога виджедлас. А он и петис гижачукар нёль тома. И та вот гижачукарыс виштавла сыелыш мы гижадыс уна пылыс. И гижадясас уна пылыс виджадлас. Котка избылиш лышала шуам сыя катча и советской катча идеологиялы. А мы та еще ямдышнса. Быдан мёлама асланым када. И асланым кадлыш виджадлас яса коляма воджалоктыш язлы. А има ши се чем јас, кад јас и нјути озлышавна, и мъдара веше гвенжена идеология аскад. Но бараже, вот мекач шуам школа ан велачиш, аспирантура помали, университет ан велачи, он и ачем нен туяла. Лудя шуам туялыш литература вед яслыш уджиаса и кажала мый. Бар ювлисна, че куда как раз се чем гижад яса, код яс воштисна Геннадий Юшковса кыч идеологас. А не сам он кыч художникас. Бурешка вели, медам ми кажали ма куча муджат художник Геннадий Юшков. Просто людишишис, та я сказала, и та весна ради это Геннадий Юшковс.
0: И кучам художественной шедетам яс, пожаджен Геннадий Анатольевич Ленгежед ясен. Мы вот тия нас, где туяли сейчас мечена, куска или кажала над гашка.
1: Мечай там медиона сатория до Геннадия Юшкова сылан кывиес. И сылан шамыс, аслас гижед яса пыртны и кольны сечам тор яс. Мы гашка миян вунаманин. Они коми лыдющие, что чул на нин карса улыщен лой. И вот гижется слыш лыдян, и друг кытышка купавла. Сечем тут сатор, но се бы тека вунама, коды петка дла, уджалыш морты слыш виджедласа. Уна немяс чужен чукармам виджедласа. Позже веще гваядны пример я шла. Радей там из тыдовча, шиланков ясен. Мы таков бурлома шиланк вязан. И сечем азыма на яс шилана языс. Мортыс асла соламын, меча йона мукадырез дон ялыс тыча шуомс. Тачам шуом яшес и артма сылан гижадыс. Боштама пакомиань кывбур шиланк вен ломажа. Сечем эмэсэны кывяз. И чатик да косыник, чукырэш да джор. Шону динас косынас уджавлым текор. Шону ты нас косы нас уджавлен текор. Тез бы те каба, а чес Юшков слыша дыма. Сиджет, кумынаш ми се кывлама, шик та солыгын, мы се мёктат, комин в баба аслыгашка, аслы спылас мечта шам али мыли, удачи ласка конкешка, шону ты нас да косы нас уджавленыса.
0: А мечай та еш это буд мортлыш, коды сбылиш гыгар в пучкас, тот чанлон защин вайс, пэтовичек мужичи яслан. Тачам сто часа сбылич комену баба илыш шуны сынин он верме.
1: Да, и петы синва сечам мортлан коды тыда кыджи се уджавныса кыни абу кос, да абу шонет. И таны же сечам тор мыеш бать мамыс, пыдди пуктаны. Челять то быттам се мый коми ашерти. Вердны паштадны, да нышта велодны. Велодис от пасия. Нина ман веладнес вели да веладис. И ваража таяс йоз ноганес шамма пасиенеса Геннадий Юшков. Колин посни челяден, паштад наяс верд, но ен некор эляшлы, видлывлинка дерт. Абу вывшид, сымынас веладин тесо, коды лыддяс кымынас пуктин налыноп. Тая абу вывшис веладамыс, да но пуктамыс тыца мечайтам ионы быдлов якомилы. Та есечам мия нолам, и та вас най радейтан Геннадий Юшковса йозыс.

0: Jézus, rádiítene szíle, sérem van a kőburjászene, és ülen kövészkene, én zsitáj nyomasz. Vat suhaska tjön, mi Mária Molcé, bütyinyen milyen gimnula, vibudlán, sülene, na sülene zsa Jézus, mi lak, zacsem Mária Molcé, illi vat mukadir jöz kőlán, zacsem kőburjász, bütyem mukadir jöz purkmunan, de vicsistem, pozsasám, te ezt lüggyi náskersidnakor, suhane, kicsi bütye, szíjülis, műjülis, még a vilale is ornitne. Bytě не у нас було ще десь, ще думає, там збулі швита їм. Вот лучше ти же вермішу на гіжі ще стачем торса.
1: Миля се баража морту спримите. Нюмис або котка вилин. Що лишіс, віщта влишіс. Ос котка вилин нюм'яв да щирав, а ас вилас. Чеки да овла. Шуам. Їм се чам, сія кив буряс вила щиланк, виладли на гашка Томас. І се не тачам кив'яс. Ок-ок. Кидакок, некотина абулек, ставы с аслам, ставы с енчань, зевнай лыщик гагырбок. Таджи асывши свищтал оломанин морд. И тая баража лыщала на этой морду с асывши шуа, асывлас нюмела и сывасна. Некучам кеджавтана тор, мыд морд доротаны абу, тавасна примита, шилыщустай нюмса. Либо шам пети гортыш калляна, панад локта ульяна. Панад локта ульяна, вая вина сульяна. Вая вина сульяна, менлы вула ульяна. Та я думаю, это он же комис, гашко озы тыдми Геннадий Юшковла, но крадей тэны. Лив кедлыны стая ульянас. Митая скажал има, юбилей слыши ем рыт вулас, кыджи том яс и олам аяс. Но я бы тека озвеши гроль бочна ас вуланас, либо роль ворсна. Ас евшина сышилана, кучам атая лышала вали. Коми дядя яс, слай олам а, ну в баба яс, слай томиник, ну в яс. На шилисну силишку в бур'яса, будь якасівщина сієм. Та єм іскусство осмічайте, та єм іскусство примітимис, іскусство ослан олимис.

0: Mi të dhe me gjenë gjenë të leqë, se vojtë sa vëgjët e zgjësh në kyshë, arësë në i vëtë në njën shua në vitimin, vë asla stvorë që stvë lësë e pasje. Mi të vëgjë gjëshë dhja qenë ka gjëllësë në, si ke vëllësë që më kadë, mi tomë jasë zilës në ka gjëvënë, në ta që mërë se osë poqë vëllë një ka gjëvënë. Gjikë zhe përë këtë zë dramatiqëske gjëshë dhja gjëshë në i pukë talës në nëjësë, mi të gëgërva me i kvajtëm në qëqim dhe svoj asë kultëve e vëllë në dramaturgiqëske i Сылан теш яску че макарвашка шикца зон, кушка та емеш, и он на макар кузам гижам спектакля са, женщам куча ма петка для макоми я заслышолам са. Но та ягашка драматическа гижа диастория, шорни, се я сылан зев пашки джа та я юканес, уна гижама песа, уна пуктама. А вот мы се я гижа свиштяс, не уджит повестяс, код я сын баража, ты довчас, он я мортислен, Пучка саула мис, на гердорце сасчач, мечайте вот, зеву на гижиш, тайен тоже шибе ческом литература с ногашка ми вот брас или шустела на вот мико дисуна вели, ми вели, оговор ми витчиш на корвой ви в коджилок, та си ми кисиш людини, торьен вели Геннадий Анатольевич с людям, ми вот вели на ичетик нувкан, да сарасан, и лунтер, или лунджин ми люди дугдув так вилячик цань. Они гашка тоже позже шурно мы те были комьюнтурные гижет. Но мы, мы нам шулем на колеста, я гижет, и суна я слышала нас. Мы чай та се, а буширам сорон гижем тор.
1: Мы же были мытпалас герой дора. Не важен шорни тим, Василий Юхнила на Лелента Юлыш. Сиот, вот роман я со святому на двое я со, куда я спитис на шуам. И Яков Рочевлен, и Василий Юхнин и Длен. Мы це воджик заводитись на пятна, но все бытие косие, не лям на две, тому на двое аща, гижет я спыв, та смет бур я со свылина. Все нынен эмыш ты мортыс, но думаш ли, нека куча ман вели герой с коми литература аз. Все вели сбылиш герой, коды сулалис пьедестал вылын. Квайты му на дво, повествовательная культура аз вежща. И кыв сащета авторыс, Мортисли, героисли, та е звели зеводжу торјан, та ем пъдди пуктамис. Авторис ознен аз вила став събощ. Оз къртимав къвса. А щета мортисли, мед си е петка час кучам се е, мед си аче са си вши шорнитас. И та въсна текстис йона вежща. Миян ла се кута кажечина, мъйла, си въсна мъй баражами мъйтанка си ес воспринимай тама кулама, къч аз ще нам мъв пяс и къч аз ще нам шорни. Сиджа къч овла лирикан.
0: Кучам виштяс повестяс, качта ще на тая качес.
1: Вишт, вишташам. Пети си мед въджаше с квайтам на кой мъдво, вой във коджил журнала. Но мъйлака се ще тая виштившис витекаву надшивлисна. Ми гагарва на мыля, си въсна мы все мыл пыскодас, кыси сваедны луддишиша джис, гижишис езна йона лыща в гашка вот все кадасла, се битека воджик на вели. Вишта за вичетик яртма дома диалог ноган, кыкны в баба, шорнитаны, пана дашемны на я карамуныган, пристанен, теплоход витчишиган. И шорнис муна Война кад елыш. Эти с Катерина вывлама колхозан вешкадлышен война дырье, а мэдэс опонаш. Бурака просто вылама радовой уджалышен. Катерина усла, сывос нам исе вешкадлышен вылы, ковмы вылама, пукшадны тюрма, витки тыршуш, ныв бабас. Сен исе тюрма шуам куламаи, челядис будмамны мамтак деддомын. Истывлыны, Сплав вла, вишиш детинка, си си е пъщи инвалидам коляма, и сич водя. И Катерина, слиш пъчка сън, и тая става си ира, и още пожан лунца, ай са буракъвн. И бурака сеча манин пъчка са, дойдала тая мъв пяса, сме си е вишташа, къть кодли, опонашли, код кът або йо нагашка си е и тъца. И автор ще не стане му на тача мъв, мъй, война къть або война, а Морта дойдавна да не корос позже.
0: То есть обстоятельства я озвермены правда и не да, лёквачимся?
1: Да, лёквачимся. И тая гашка сия кадыс, вот квайтым на двое заводит чемус, та есть эзнали мы лишам именно примитнеса гашка. И та весна, вещтившись эз ёна гижны и быть тека Сиджи колис я туда в дома, дуркат кежла. И там еще за интересной торвиштасы. Опонашус, ни нам лектор се езу слабу вычема. Сие кокня дика вуджама война каца, верасус, сидорен вылема война чежус. Но сие коле мортон, кодлы вешкодь, и Катерина ослан быттека доис. И сие езуслан, кодас Катерина спукшедлема, когда сие гашка вишиш мортан вычема да сидж водже. Опонашис лишь гыгарвотам лунса, петка для нас лан кувьясис. Мы насечем стен шит гира, юала сие Катеринас. Либо чуйма маншо, або те мужа скулика, медес гушаш, ен бошт, мёк тыд, сеша вешка дашо Катерина лы. И артма мы Катеринаса се бытекай кыс я жалитны. Но тая жалитам с Катеринасла осков. От сия гыгарво мы жалитныка. Катеринаса сия сычка осков жалитны. Мыштак мыштам ясса. И вот так весь код лунас опонаши слен. Гыгарво там лунас. Автор исла ё науджуджу грек. Катерина аслан грек дорыш.
0: Мы жауны нелямен воколем бэрэн майша для меча ёна Геннадий Юшковас.
2: Важен революция адис, да? Некучам дотация в одежде в Сетлин, олис комис. Но сия мы вас на олис, но вырали да мы да олис, мы комис эльского ура, дветли завода, вырали дис великула да пуру ясен. Но вырши садвали сия унатор, олсам ан ура да мы да кый да бочца. Вайс вали. А сейчас я вот лоя революция, что есть не мырден, позже что не колко за Суленашлас вали. Все ленинское мою лишь, где кредиция ни нам та не есть, коли кащет. Бычам волам из вали. Государство сылыш боште, ёвца, яйца, кычуасны, мунту шушта сыш, да, и оланы. Бураднин повзис, овмачили шиктыз. А они бара, вырыс абон. Они ашлит керка таке вошне кола кичуасне биян корашне, да шура слез тене чуам кымын капожам. Куш налог на наушински се боште бурильшик чуам комун шурсан тылыш, сылыш налог коля дыштасне, сие комни дышливо, а мыля са мын налог. Кучам ка ноган кола отца. Менин ка шитасне шуам на тене дас гектар сие му, а ме оге бошта мыля месе бошта. Йона амит сие гектар шис озырма. Мен мкешка дас гектар вырщетисне. Ме гашка секи шуами бошти да мед кодлика гашка и коли сёва мыштисен и бара вырбудми. Ми вош там ка щикца, ми вош там став нас коми войтурса. Шуны кытанка порамасын ли мыли шуами жвайлын да мед патинат ёлы ли яе дон там джеквыли. А мыля кышца верма дон там исломы. Сет кола янчим тэдна. Тем мунтат ишли бы ено мушырса кычрасны перьемшись дуг дадай коми из гашка барау мача. Мы вот шугарын корковали да пырыш, ну, почанин сезеевнин мика, вали виштала шуат минам пын батис, да? Вали шуам шуам гаса шуас квай тымын пуд яч вали куя. А они мия шуата пырны согалышцей шугар вомаз. Вытласны сия шуат, очерка вытласны.

0: Mâinile mortă se aulă.
1: Nu, ciujan. Asta și-a văție mortă și-l-n bădlăuia lău. Stau și-l-n oșlă, căt căci-l-n ruci-l-n băd pătcă și-l-n pian. Văstă și gșâr ver mă uși căt cine pian se dorjine. O spo, dacă orică mă vizie, dar o gșâr tătă cîr de mie vă lămâi, chiar. O câtă ni se mă pian văsnaș, da? Это чем шира, вот там все детали стали, сейчас думаю, жаль бы денли. А мортлен чуже, сыны вот мортлен кашля, о, у некотка мед коли же сыбарен верды, шли чуас, не важен гашка сиевали, они некот не нос надеть, чем мы, ну и вас пьяны, верды не кутасны, но вот мыка коли, маже, быт ты не коле. Бур юзысли, бур мортлен вот зевщак и дом. Se miet și așa cât. Cot că și-o am nolat, da, și cât dzeptat chișul în damun, în da, miet că lăcă cele a dirciugă și a ce turma în pucala între mâi, că da mâi, da. Poți vedea să ești băt ce mai în asta unui. Asta și-a văd, mena mamna văli și-o asta, cot că dârozcu, lioca vișe, da. Paralizuită mă oscu, a ce smucit ce, e el se mucite. Da, să gășcă câmând din mele, da. Se mamna văli și-o, a mâi, a lioca așa oli îți daiu, e se băt ce mai se da votin. Da, acest mică ești că no, vișa ce vă lui cocna se și-a bărân șăp, iau necut este mică, eu e tu ștau ne li mâli, no, ești ce ce-mi dără așa cu lui sli mâli. Dacă stai vești și vă asne, lioca Olan, dar pe ești tu e că Olan mic, te și că pe e cuvnă te șoc i dlă, e în mâs o zboș tlău te. Că și că tom mărtă doz ne-a dumait, ladne, a bărân și-a cu tan dumait, ne-a medeși că e mică. Ei женин своим джик се чем ада кышка не были. Вот ёла мула си ёла, да и си ес кокни да оно, все шавел так пыжан кыв там та тыс вырин медым. Вырыс мука длысе квашка, малта муса шон да и слен борд, но атена кайстыла снегашка, эс пылывлы шибита на морд.
2: Джинни Дикчорниен, он я тверми турвия донявне, та я уже чама пишка свежера, юзвесна пешиш мортослиш вучимся. На вичмаснике ти ян оламен зачем сдукяс, кор шинванет пете, туттем коми айнлен, шукид олам вилла вишталамиш, либете шолам шанит гикжанет, ширамбана кувияс вилен. Людей, мы ти мартисчиленед, та я мортислен, ян биа руденас, коди шамы шумртне, коми язлен оламиш, бутпалес петка чилемся. Такъв се не е никъд рущи уж передача. Аджи шли теч.
3: Вести Комигор.
4: Студия Екатерина Спиридонова, Юрия Здачтан, редакция, Тыдмаде Вильторьясен. Заводите с неджон та вне Сыктывкарса коймет номера поликлиника лыш эндоскопия юкан. Сене лыша дасны сотта джири ас вылюма дасны эмбор. Каджимунану уж ясыз виджедлис Татьяна Кинева.
5: Был отделение, но с операцией вычан куем жир, да нышта наркоз барын морта с дежеритан вежес. Уджалыме быдлун, катпасыщ кольчитык. Подрядов маскаси помалны став учса октябрыч.
6: Сейчас мы провели все демонтажные работы, проводится, получается, черновая электрика, возводятся стены, заказано оборудование, которое необходимо именно для медицинских газов и вентиляции.
5: Вон та никасина нодна даску им чурс ФГДС, даква чурс колоноскопия. Стався кутасна туявна сыня с анестезия вычимбарын. Там угощне объясны, как ямс миллиона турия оборудования. Та еще дур даст вид миллион шайт, дур небасны лолан да наркоз вычан импур. Мониторья с дамукат колона техника.
7: Мы предполагаем, что с обводом этого центра эндоскопических исследований амбулаторного доступность этих исследований под анестезией увеличится по колоноскопии в 5 раз, по гастроскопии где-то в 2 раза. Все для этого на сегодня организационно сделано.
5: Юган Бочас Нуджа, эндоскопия вычищ квайт врач. На ночь тас на позже нунки под нытыдом унесца. Белый чем да оборудование не бомбарн, поликлиника кассишедадна лицензия. Локтан вопанщикан, танику тас на бурдадна медвача пациент ясес.
4: Во Купан Шимчанис Республика Сабурды Чанин Ясы Шит Чиспеймыц Ясын Курчалым Шижим Шусай Морт Колем Воща Та Каткежлы Сэчамыс Вэлый Унжик Талун Комин Аскежи Шит Ишпун Ясыс Бош Талын Икмыс Ашыр Да Муниципалитет Санюль Тачым Виджанин Ясы Ная Эмэч Сыктывкар Ушин Своркута Ухта Сосногорс Печора Да Интакар Ясын Ижива Пашга Да Куламдын Шикпесын Кырткерыса Пез Мыгын мылдинын, ставна сет четыры, шурс да джин кымын пон. Кыжайын темпемыс яссы куталым, кутыртыны район яс, кар яссы, вешкадлыш яста, во ёршытыма квачу шижмтаз гыгыр. Медюна водьмача ухта, сыбырын воркута, сыша Сосногорск да Сыктывкар. Унавыснас, джескыт пон ясыслы, ухта Сыктывкар да ушинса виджанын ясын. Ашар ясыс пыр, пашкыт чыны, шымашы дэдэм бытшама отсаг ясын. А вижем дэжэритэм вылат республика кудыш таво туридэма нелямын нёль да джин миллион шайт. Юкам торыс эс тырмы ухталы сыктыв мылдин да кырткерыс район яслы. Налы шэтэны соттыт медуна водча карыслы миллион да джин саяшайт. Пон ясын курчащам. Куча медлёк шерпасыз, бурыш ухтан, сэща Сосногорскын. Мукадыш бурджык чилимден сыктыв, ижва кулымден кырткерас койгырт да мылдын район ясан. Республика Шычискан Мучупады короны отсавны вильмадны виджму овмыс техникум. Тавыла кола шо ветмын миллион шайт. Кысены джунтавны вид класс да куим лаборатория. Таян веладымсы матыстасны талуния производство. Ужасы индаманудны локтан да кышка кямса двояса. Канмуса рыты вой регион яспевстын мукат федеральный кыч яздаруш медьона пашкалис ажгум. Комин сие быдма куим шурс гектарын кымын. Кык коймат юканыс вичму омыс угодеясын. А тая лёг турыныс языслы кызвынас мешайта омы чамин ясын норачаны войтырыс. Бырыдны кыч тытса сие свыфты шыкыт. Разалы койдыцыс и унаво вермас куйлыны быдмытык. Воч сачны өт пыре ставлы, да быдлан, кожым нас ос өт чыдыш пасын специалистес. Бырекады сывылы лэшэдны вуль сорас яс, пожанлунас абу эча. Кыны ос нуэдны уж яссам боршевика мулыш, кыжайынса кыскыны кывкутама. Власть ясас корма бурнок котыртны ажгумлы паны тыш. Кычтыца быдэнлы позже лышадны банкын водя сашам мыш кутэд, тачам шытчам, устышыс республикан кыхшо дас шурсыш унжык. И наш мата быт өкмысадыс, бэрнин өдөрчесны таш. Талын кежлы комен кыш куем процент олышыс, ас кыс емчарти озверныны бочны кредит. Бэр бергат чиш яслан лыдыс сода. Мурманск областин канмуса став мукэд регион шарти медунаан лышадыны Тачым самозапрет яссы. Мен республика ас ордия чыч Магадан область. Йонжык асы тачы зелены дурчыны. Воджа сашамыш найы кудяс кредитса бош тесненін. Томулов тавылы мунаны ос унан. Шытчыны позже каналан могуным яс портал пыр, либо волыны МФЦ. Республикан панысны меча йорташан тос регионса ордиша. Вермыш яслы вичмасны ульч яс, мичмадан, бурмадан, эмбур, шыма, кожин яс. Медым воджмачыны колы нудны субытник яс, керка йор яса, быт шамагаж яс. Йозыскыт паны дашлам, спорт петкыт чым яс, отсачны олама яслы, да сыч воджа. Өти кывия, өтуфтны войтырса, да йортны тайлыш өтувезын, быт бур уджыш, тос яслы кутасын. Асны шетавны Тория Пас, куды аслан чукырмас медуна тачамыз, лоасны вермыш ясын, тачам ногын кысены ошкыны водьма чиш ясыз, ышадны войтырса, уна буртыр ясы, помачас ордишымыз август кыш кыкямыз адылуна. Август дас шижи мадлунчань, вежончач, ухтаса югар пощолок, но десны зон яспывстын республика са воща медбур призывник ордышем. Та и париашистны сиес регион са медвача герой Анатолий Хлобыставлы. Петка час дас как ямыс кыж нёль арса кыж том морд. Оласны палатка эсэн, вермашем ясыс мунасны армиян мос, кыжи тория военны юкан иш войтерлэн. Чыч тыдмы десны талния технология эсэн, шуам, кыжи вводит чыны пилоттам аппарат ясэн. Котырт ласны бытчам атышка чем яс черти велчам дас иш водя. Нырта дон ялэсны военны тыдым льняс. Сыктырден районын талын артавшы спорты пырычан шо дас өти ин. Колем вон лышадесны квайтыс. Йон мачыш дас спортсмен лыды содес дас шурц морты чне важын став ташым эмбурса. Донялес районца Тория Котыр. Тыдовчыс мы унжыкыс шогмана, но гыгырыс турна быдма ажгум. Иткымлан кола джон тачны да вылматчыны мукадлас абу поктама ворцам была колана Ториас. А ясны гын тренажориясы колы ражны. Войтыры сцены вермас доймавны спорты пырычан став иныс туяна лызы мандач да ожол шойтын пасыны дойны ялшес. Вылгыртын унашым комас пуктыны хокейшанын да котраланыны вывлым СПТУлын стадионын. Тавлын ставыз аджишлытыч.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 8 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,4 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 7 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь, днем в южных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти ночью 2,7, днем 6,11 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. На крайнем северо-востоке плюс 12, плюс 17. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южной четверти 7,12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет падать. 8 и 9 августа ожидается прохладная погода с дождями. 8 августа в южных и центральных районах местами сильными. В отдельных районах возможна гроза.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Трутневым. Минобороны сообщила об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море. И Михаил Мишустин прибыл с визитом в Киргизию на мероприятие Евразийского межправительственного совета. Об этих и других событиях далее подробно. Регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. На это обратил внимание Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером, спецпредставителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 30-му году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
5: Превысили, да?
4: Так точно. Сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем
5: мы
4: стараться.
5: Мы в предыдущие годы тоже превышали.
4: Старались.
5: Получилось.
3: Владимир Путин отметил, что Дальневосточный федеральный округ перевыполняет план привлечения инвестиций. В свою очередь Трутнев отметил, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. На Восточном экономическом форуме, по его словам, в текущем году намерены подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, отметили в Минобороны. Наши военные также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Помимо этого, были поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня прибыл с визитом в Киргизию. Его самолет приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль, передает наш корреспондент. Глава российского правительства примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, который пройдет поблизости в курортном городе Чолпон-Ата. В мероприятиях участвуют также главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Одновременно с мероприятиями по линии ЕАЭС пройдет 8-й Киргизско-российский экономический форум. В университеты в текущем году зачислено уже 117 тысяч человек. По отдельной квоте для участников СВО и их детей более 41 тысячи. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24». Он также отметил, что более 62 тысяч бюджетных мест появится в вузах после приоритетного зачисления.
6: Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%. При этом мы видим, что лучше идет процесс зачисления по целевой квоте. Целевая квота – это когда студенты по договорам с организациями, предприятиями, органами власти зачисляются на целевые места и в последующем идут работать туда, с кем заключили договоры. Так вот, в этом году у нас тоже показатели получше, чем в прошлом году, примерно на 12%. Но что очень важно отметить, у нас сегодня день тишины, И завтра будет основное зачисление. Так вот, больше 62 тысяч оставшихся по квотам бюджетных мест передано в основной конкурс. На практике это означает, что целому ряду абитуриентов появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место.
3: Валерий Фальков также отметил, что регулирование количества платных мест в вузах направлено на борьбу с некачественным высшим образованием. По его словам, ведомство очень внимательно анализирует итоги приемной кампании каждый год. Заместителю министра обороны России Александру Санчику присвоено звание генерала армии. Следует из информации, размещенной на сайте Минобороны. Санчик отвечает за организацию заказов вооружения и технического обеспечения войск. Накануне Минобороны сообщило, что произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Произошли перераспределение обязанностей отдельных заместителей главы военного ведомства, а также кадровые назначения в военном ведомстве и вооруженных силах России. А 8 человек пострадали в результате ДТП в Омске, где автомобиль выехал на островок безопасности на дороге, сообщает областная прокуратура. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. После аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы 7 пешеходов и водитель автомобиля. Среди пострадавших при наезде на группу пешеходов в центре Омска детей нет, сообщили ТАСС в ГУМВД. Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за грозы. Москвичей сегодня ждет погодный микс. Воздух после полудня раскалится до 32 градусов. Несмотря на сильный зной, пройдут кратковременные, но интенсивные дожди. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Местами раскаты грома. Завтра город также будет во власти теплого антициклона. В отдельных районах ожидаются осадки с грозами, предупредил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
7: Уже в пятницу во второй половине дня к нам подойдет холодный атмосферный фронт, и проходить он у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
3: Жители Москвы просят не укрываться под деревьями в ливень и град, которые возможны в городе 6 и 7 августа. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в МАКСе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
8: Спорт.
9: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Нападающий сборной Албании по футболу Мерлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 3 года. Даку выступал за «Рубин» с 2023 года. В составе команды он провел 93 матча и забил 38 мячей. Албанец является вторым лучшим бомбардиром в истории казанцев. «В общем, я люблю забивать голы. Теперь я буду делать это за «Спартак», сказал Даку в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба. Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий «Галатасарай», пишет турецкая пресса. По информации источников, для оформления трансферта сторонам осталось уладить незначительные детали. «Галатасарай» продолжает переговоры с агентами футболиста и «Локомотивом», стремясь снизить их финансовые требования. Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» приедет в сильнейшем составе со своим лидером Майком Джеймсом на суперкубок Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко. Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 17 по 20 сентября на ВТБ-арене в Москве. Помимо «Анадолу Эфес» в нем сыграют и хоккей из Боснии и Герцеговины, московский ЦСКА, казанский «Уникс», локомотив «Кубань» из Краснодара и петербургский «Зенит». Конечно, ждем приезда одного из лучших игроков в истории Евролиги, нашего знакомого Майка Джеймса, сказал Кущенко. Ну и наша команда, уверен, будут в отличной форме и покажут яркий баскетбол. Напомню, что в прошлом году турнир прошел в Белграде, его победителем стал ЦСКА, обыгравший в финале «Зенит». И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
8: Погода.
3: По данным центров ОБОС, 7 августа в Петропавловске-Камчатском днем до 22 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске и Владивостоке 27 градусов, возможны осадки. В Екатеринбурге, Тюмени и Омске днем до 24 градусов без осадков. В Иркутске 32 градуса и также будет сухо. В Красноярске 26 градусов, временами возможны осадки. В Архангельске и Петрозаводске завтра до 22 градусов, пасмурно, возможен дождь. В Вологде до 26 градусов и осадки. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются. Днем воздух прогреется до 23 градусов. В российской столице сейчас около 31 градуса. Завтра ожидается переменная облачность. Днем кратковременные осадки, ливень, гроза. Ночью 18-20, днем до 33 градусов.
8: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть четвертая.
10: Надо же, мы остановились на такой шумной и многолюдной сцене, что во мне до сих пор звучат голоса.
11: Вальс, вальс, я приглашаю вас.

0: Мой любимый вальс, как хорошо!
1: Танцевать! Всю ночь танцевать!
2: Постойте, постойте. Пойдемте вместе, прелестное дитя, пойдемте вместе и...
1: Вы упали прямо в такт! Ну и ну!
0: Все в ожерельях! Мы все в ожерельях! А я не пойду! Не пойду!
3: Но ведь проданы ожерелья! Проданы! Если ты будешь капризничать...
0: Не пойду! Не пойду! Вот сяду на землю прямо тут, вот так! Все в ожерельях, а я...
3: Ну и сиди, а я пойду!
0: Подлец! Подлец! Подлец!
4: Есть ожерелье?
0: Где?
4: У мясника в лавке. И дюшачьи!
0: Что? Нахал! Нахал!
5: Постой! Постой, мальчик, постой! Да. Иди к нам! А? Расскажи, что знаешь. Ну, что? Что?
4: Пробежал по карнизу театра!
5: Пробежал по карнизу театра! Браво, Тибу!
4: Уйдет! Он уйдет от них!
5: Дай-то Бог! Дай-то Бог!
6: С мальчиком беседовала одна из цветочниц, которые стоят чуть в стороне от танцующих. Тут же к цветочнице подбегает молодой нахальный франт.
7: Розу! Розу! Ну, скорее! Ой. Скорее поворачивайся!
8: Да пожалуйста! Тем более, что от такой морды!
7: Дура! А ну, давай сюда!
0: Ах ты!
5: Убежал! Вырвал розу и убежал!
4: Вы только посмотрите!
5: Да это же сын короля фруктов!
7: И ягод! И ягод, заметьте!
8: Ага, гнилых! Гнилых!
7: Дура, дура!
8: Услышали, что сказал мальчугам?
4: Что?
8: Он сказал, что Тибул убежал от солдат!
9: Врешь, врешь! Его утопили в канале господа танцоры, которых я только что привез, сказали, что... Что тебе?
4: Нагнитесь! Я вам скажу всю правду.
6: Кучер наклоняется к мальчику. Тот срывает с него его громадный цилиндр и убегает.
9: Ну-ка, стой, стой! Стой, держи!
6: Кучер бросается за ним, но, запутавшись в своем капотообразном одеянии, падает.
8: Глядите, как растянулся!
6: Мальчик, отбежав, кидает цилиндр в воздух. Но цилиндр, взлетев и кувыркаясь, падает на голову цветочницы, придясь на бекрень до половины лица.
9: Я тебя поймаю!
4: Эй, я бросок!
5: А тебе идет!
8: Вот подаря!
6: Цветочница снимает цилиндр и высоко поднимает его над головой.
8: Да здравствует Тибул!
6: Несколько раньше к тому месту, где стоят цветочницы, стала приближаться группа генерала Караски, в которой, кроме офицеров и второго генерала, трясущего в седле своим брюхом, мы видим присоединившегося к ним начальника городской стражи. Он держится несколько сбоку и впереди, как человек, что-то показывающий.
8: Да здравствует Тибул!
10: Надеюсь, ее схватят, генерал. Почему начальник городской стражи не отвечает?
11: Я как раз соображаю. Если там есть патруль...
10: Если есть, он должен быть.
11: У меня не хватает солдат. На всякий случай мы оцепили центральную часть и...
10: Хорошо же вы оцепили. Только что на меня было покушение. Да, мой дорогой, непорядок, непорядок. Только о своих усах и думаете. Великолепные усы, а? Господа офицеры,
9: очевидно, ваша гордость.
11: Немножко есть.
9: А чем вы их чистите?
11: Я...
9: Ваксой?
10: Ну-ка, покажите, Россиньоль, что вы там прячете. О. Стрела. И этой стрелой меня только что чуть не убили. Ну и оружие, варвары.
12: Какое счастье, что Россиньоль успел выстрелить в этого нахала. Он его ранил, и потому тот промахнулся.
10: Выходит, что вы спасли мне жизнь, Россиньоли.
13: Генерал, вы сказали, что он стрелял раненый. Он стрелял мертвый. Вы смеетесь напрасно, Кит. Вы знаете, как я стреляю? Он спустил тетиву с пулей в сердце.
10: Ну и к чему это?
13: К тому, что... Ну, как бы это сказать? Это характеризует их дух. Если мертвый стреляет из лука, ведь он попал. Рука дрогнула и чуть ниже, но он попал.
10: Да-да, бедный мой конь Телемак. Если б не сбруя, да, прямо в сердце.
11: Какая крепкая сбруя, не пробила.
10: Ее вместе с конем подарил мне король Марокко.
11: О.
10: Так что, по-вашему, они отличаются сильным духом?
13: Да-да, сильный дух.
10: Отлично.
13: Генерал, я не сказал это.
10: Вы сказали то же, что я слышал уже от... безвременно почивших наших сограждан. Так же, как они назвали оружейника героем, так и вы.
13: Моя жена любит меня больше жизни. Она не будет вашей, если вы меня убьете.
6: Россиньоль не договаривает, так как генерал Караска всаживает в него стрелу. И сразу опять вальс, кружащиеся пары.

0: ожиревать, ожиревать. Вальс, вальс, ожиревать.
1: Генерал Караска!
2: Танцующие расступаются в виде двух крыльев, и в пролете виден генерал Караска и его группа. К ногам коня генерала падают розы.
3: Благодарю вас. Я рад, что вы веселитесь. Продолжайте, маэстро, мы поедем дальше. Потому что...
0: Нет, нет, генерал, мы вас не пустим. Один тур вальса, только один тур вальса.
3: Ну ж ладно.
4: Со мной.
5: Нет, неужели не со мной, генерал?
3: Милые дамы, я не хочу никого видеть.
6: Жребий!
5: О, жребий!
3: Нет. Ну, это слишком долго. С той, которой я нравлюсь больше, чем другим.
5: Мне нравится больше, чем другим.
3: Милые дамы, я вижу, мне придется танцевать всю ночь. А между тем я должен... Что это? Что это? Вон, на стене. Я вижу тень проклятого канатоходца. Коня мне! Коня пришлю!
2: Генерал Караска увидел на стене тень Тибула потому, что Тибул, выйдя на цоколь на высоте над площадью, прошел по одному из тросов, которые держат колоссальный фонарь под стеклянным куполом, накрывающим площадь, пошел на фонарь и, естественно, отбросил тень. Эта площадь окружена огромными, одинаковой высоты и формы домами, и тень упала на стену одного из домов. Ну как, друзья мои, успели вы разглядеть Тибула? Тем, кто стоит внизу, это сделать трудно, но мы-то с вами в особом положении, а?
4: Да. Он симпатичный.

0: Утро, у другого какой-то античный слепок, у третьего трубка свернутого чертежа.
1: Тише, он упадет!
2: Ну-ну, не упаду! Мне лишь бы на ту сторону! Привет! Желаю успеха!
3: О, боже мой! И без баланса! Сейчас зонт! Я вам кину зонт!
2: О, не беспокойтесь! Разве идет дождь? Да здесь и купол!
3: Милый, еще и острит! Ну вот все же вам зонт! Поймаете?
2: Как-нибудь!
3: Посмотрите только, до чего ловок!
2: Вот теперь я пройдусь для вас! Специально для вас и для вашего ребенка! Да-да, и для тебя! И для тебя!
0: Тибул идет широкими твердыми шагами. Теперь ему легче. Он балансирует большим пестрым зонтом.

0: Нравится?
1: Браво, Тимур!
2: Браво, Тимур!
0: И тебе нравится? Ну, будь здоров! До свидания, красавица!
1: До свидания!
0: До свидания!
3: Тибул идет дальше. Генерал Караско со своей группой и с бегущими за ним танцорами во главе с раз-два-трисом появляется на площади.
4: Последний раз вот так ходишь! Последний раз!
0: Что? Не слышу! Поднимись сюда! Ну, я жду! Не можешь? Ничего, мы тебя скоро высоко поднимем! На виселице!
5: Поднимись! Что вы терпите его? Надо подстрелить! Ну-ка, дай мне сюда пистолет!
4: Нет, нет, его сейчас возьмут живьем. Он нужен нам живым. Мы устроим ему всенародную, восхитительную, мучительную казнь. Мы его только срамим, что... А так это выйдет обычным убийством.
5: Да бросьте, он мог упасть с карниза, он мог... Да все что угодно, он же без страховки, сейчас я его...
4: Не смейте, или я вас... Я прикажу вас арестовать.
6: Забрать.
4: А, офицеры, схватить его!
5: Да мне можно, я сын короля фруктов!
3: Тибул слышит попадание пули в железное кольцо, опоясывающее фонарь. Второй выстрел вышибает у него из рук зонт. Он стоит в нерешительности. После третьего выстрела у него на лбу появляется кровь. Он почти падает, но так как он дошел до фонаря, то он валится на железное кольцо.
4: Ну что за безобразие! Никаких выстрелов! Я же приказал! Хватайте этого франта! Он вредит моему замыслу! Свяжите его, черт возьми!
7: Исполнено, господин главнокомандующий!
3: Тем временем Тибул видит смотрящее на него с крыши стеклянного купола лицо под рыжими всклокоченными волосами. Какая-то личность, сверху повисшая над фонарем, делает ему знаки. «Поверни, мол, поверни!» и указывает на рычаг у фонаря. Тибул поворачивает рычаг, фонарь тухнет, тьма. Затем рыжеволосая личность откидывает люк, в котором видно ясное небо со звездами.
8: Давайте руку! Давайте!
3: Тибул взбирается наверх.
0: А почему... Почему барабаны?
8: Барабаны? Флюгера, а не барабаны! Флюгера! Хотя, когда берешь такую особу, барабанный бой весьма кстати. Сюда, сюда из люка на купол! Так!
3: Тибул обнаружил, что он вышел среди кольца солдат, окруживших выход. Он соображает, со лба его течет на лицо кровь, кольцо под барабанный бой смыкается.
9: Бедный, ну уже придумай что-нибудь, Тибул!
0: Аля!
3: Тибул делает сальто и перелетает через кольцо солдат.
9: Лихо!
3: Затем он сбегает по куполу и, пока солдаты приходят в себя, скрывается за одним из углов. Он много пережил за сегодняшний день.

0: И особенно только что, когда по нему стреляли. Он приникает к стене, обессиленный. И мы видим, как расширяются его глаза, как гнев зажигается в них.
1: О, какое вдали зарево! Они жгут кварталы бедняков!
0: Он бросается к балюстраде, с которой видит внизу сияющий огнями город.
1: О, будьте прокляты! Гибель вам, дворцам, угнетателям! Гибель!
2: Чей-чей ужас!
0: Крикнувший это солдат кидает об стену девушку. Тотчас же молот, пущенный молотобойцем, сбивает с ног другого солдата, который бежал с факелом. Рушится с грохотом и взлетом искр балка.
3: Сейте ужас, сейте ужас.
4: Сейте ужас, сейте ужас.
0: Изображение бегущих с факелами солдат переходит на изображение доктора Гаспара, к которому приникли дети, мальчики и девочки.
5: А помните, как мое лицо превратилось в картошку?
2: Еще бы, Аркале, такое не забывается.
6: А я отразилась вместе с вами, доктор Гаспар. У меня было лицо старичка, а у вас...
2: А у меня лицо невежливой девочки. Да, лицо старичка. Скажешь тоже, разве я уж такой... Что это? Не бойтесь, не бойтесь. Пойду посмотрю.
5: Какой грохот! Там что-то страшное.
6: Очень, очень страшное.
0: Грохот вызван ударом меча о каменную вывеску «Дети доктора Гаспара», поддерживаемую двумя каменными же фигурами, дующими в трубы. Меч рассекает вывеску пополам. Дети обращаются в бегство вверх по лестнице. Появляется доктор Гаспар, а с ним маленький старый горбун.
1: Они не тронут нас. Не тронут. Не может быть, чтобы приют для бедных детей, который основал доктор Гаспар. Осторожно! Осторожно, горящая головня! Нет, это невозможно. Что они творят? Так. Я выйду им навстречу и скажу, что я воспитатель и что я прошу.
0: Маленький старый горбун, хоть и шел очень решительно к порогу, не доходит до него и бросается к доктору Гаспару.
1: Спасите детей! Спасите детей! Вы волшебник, вы можете!
6: Ой, как страшно! Ну, видно, все хуже и хуже. И я догадываюсь, почему.
5: Ох, как я не люблю эти наши перерывы. Я бы хотела услышать историю сразу, с начала и до конца.
0: Но это было бы возможно, только если бы ты умел управлять временем. А этого не дано никому.
6: Даже вам?
0: Даже мне.
7: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, генерал Караска Андрей Ташков, раз-два-трис Андрей Кочетков, Росиньоль – Александр Пахомов, Тибул – Михаил Шкловский, Горбун – Сергей Кутасов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина, Копере три толстяка. Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он вырос в нищете, что не любит, когда его называют сэром, и хочет сниматься до 100 лет. Майкл Кейн, аристократ из трущоб. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он рыцарь Британской империи, обладатель 2 Оскаров и 3 Золотых Глобусов, олицетворение хорошего вкуса и элегантности. Как-то одна из газет назвала его аристократом до кончиков пальцев. Сэр Майкл Кейн очень смеялся. Это он-то аристократ. Родители Морриса Миклвайта, таково его настоящее имя, жили в Ротерхайте на юге Лондона, практически в трущобах. Моррис Миклвайт-старший работал грузчиком на рыбном рынке. Эллен была уборщицей, иногда поварихой в чужих домах. Они жили в бедности, не просто еле сводили концы с концами, они были по-настоящему отчаянно бедны.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Мы с братом носили одежду, которая едва держалась на нитках. Жили в доме без водопровода и электричества. Во время Второй мировой войны стало еще хуже. Карточная система, бомбежки, страх. Мама работала до изнеможения, лишь бы накормить нас. Но она никогда не жаловалась. Я видел ее пальцы, стертые до крови от чистки полов. Видел ее усталость. И никогда не забывал об этом. Она всегда говорила: «Учитесь, трудитесь, выберитесь из нищеты. Всем, чего я добился, я обязан ей».
1: Впрочем, поначалу к советам мамы Моррис не очень прислушивался. В школе учился плохо. В 16 бросил ее и, сменив несколько профессий, пошел по контракту служить в армию, британский экспедиционный корпус Кореи. После военной службы искал работу и случайно увидел в газете объявление о том, что требуется помощник администратора в одной из театральных трупп графства Сассекс. Так впервые попал в театр и неожиданно понял, что это его. Окончив вечерние актерские курсы, выступал на сцене провинциальных театров. Потом стали приглашать в телесериалы.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Когда я начинал в маленьком театре в предместьях Лондона, мне сразу сказали: «Моррис Миклвайт – это слишком провинциально». Я стал Моррисом Скоттом. Потом пригласили в сериал, название уже не помню. Звоню моему агенту, а он мне говорит: «Там уже есть актер по фамилии Скотт, и нужно срочно менять псевдоним». Стою в телефонной будке, оборачиваюсь и вижу афишу фильма «Бунт на Кейне». И, не задумываясь, говорю: «Майкл Кейн, устраивает?»
1: Известность молодому британскому актеру принесла комедия под названием «Элфи». Ее герой – большой любитель женщин. Каждое новое приключение он сопровождает продолжительной тирадой, обращенной к зрителю, в которой комментирует свои поступки и аргументирует их бесспорную правоту.
3: Алло?
1: Привет. Ну что, вы удобно устроились? Отлично. Начинаем. Меня зовут Элфи. Полагаете, что теперь вы можете читать эти дурацкие титры? Но нет, расслабьтесь. За этот фильм Майкл Кейн получил свою первую номинацию на Оскара, а вскоре женился на девушке по имени Шакира, не путать с колумбийской поп-звездой.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Тот период моей жизни, когда я познакомился с Шакирой, я зажигал в диско-барах с моим закадычным дружком, который, в отличие от меня, был перманентно безработным актером. Как-то увидел я по телевизору рекламу бразильского кофе с потрясающей девушкой. Мой друг сделал вывод, что она живет в Бразилии. Поэтому надо туда завтра же поехать и там ее найти. Приняв это гениальное решение, мы пошли в ресторан, чтобы его там отметить. В ресторане случайно повстречались со знакомым пресс-агентом. «Зачем же тебе ехать в Бразилию?» – спросил он. «В этом ролике снялась модель Шакира Бакш. Я ее знаю и дам тебе ее телефон». Звонил я ей 10 раз, и 10 раз она отказывалась от свидания. На 11-й согласилась, и мы вот уже полвека вместе.
1: Вскоре его пригласили в Голливуд. Первым американским фильмом Кейна стал «Гамбит», в котором его партнершей была известная американская актриса Ширли МакЛейн. Потом были такие фильмы, как «Ограбление по-итальянски», «Битва за Британию», «Ханна и ее сестры». За эту ленту он получил первого «Оскара». Ну а многие наши зрители открыли для себя Майкла Кейна благодаря роли обаятельного Альфонса Лоуренса Джеймисона в фильме «Отпетые мошенники». Под видом иностранного принца в изгнании он обхаживает богатых дам, и те вполне добровольно расстаются с большими деньгами.
3: Are you one of my subjects?
4: No, I'm an American.
1: Кто вы? Моя подданная? Нет, я американка из Омахи. Я была бы счастлива помочь вам деньгами. Благодарю вас. Это исключено, ибо означает подвергнуть вас огромной опасности. Поймите, мои враги могущественны. Быть может, они наблюдают за нами даже сейчас. Боже, какая вы симпатичная.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?». В 70-х я начал получать гонорары, которые невозможно было даже представить мальчику из Ротерхайта. И однажды мать спросила меня: «Майкл, сколько тебе платят за фильм?» «Миллион фунтов, иногда больше». Ее реакция была искренней и мгновенной. «Сколько это?» Она просто не могла осознать, что значит такая сумма. Это было вне ее представлений, словно деньги из игры «Монополия». И тогда я сказал ей: «Это значит, мама, что тебе больше никогда не придется работать. Ты больше не будешь уставать и волноваться».
1: И он сдержал обещание. Майкл купил матери дом, обеспечил ее всем необходимым. Несмотря на славу и плотный график, часто навещал ее, брал с собой на съемки и премьеры. Эллен прожила оставшиеся годы в покое, комфорте и безопасности, получив то, чего ее жизнь прежде была лишена. Она умерла в 1989 году, проведя последние годы без нужды и тревог. Ну а Майкл Кейн продолжал сниматься. На его счету более 150 фильмов и сериалов. Он, наряду с Джеком Николсоном, обладатель уникального достижения. Номинировался на «Оскар» в 4 разных десятилетиях. Часто его критиковали за неразборчивость. В его фильмографии встречаются ленты не самого высокого уровня, но ведь есть и шедевры. Например, недавно овдовевший знаменитый дирижер Фред Беллинджер в фильме «Молодость» Паоло Соррентино. На элитный курорт, где поправляет здоровье маэстро, приезжает чиновник из Букингемского дворца уговорить дирижера выступить на королевском концерте. Так вы работаете на королеву? В каком-то смысле. Монархии всегда очаровательны. Почему? Потому что они очень хрупкие. Уберите одного человека, и весь мир меняется, как в браке. Сэру Майклу Кейну уже за 90, но он не собирается уходить из кино, а в общении все так же любезен и остроумен.
2: Из интервью Майкла Кейна. Я перестал считать годы в 38. Считаю себя 38-летним. За исключением тех моментов, когда я быстро хожу. Тогда мне точно не 38. Известность пришла ко мне в 29 лет. К тому времени я уже прожил трудную жизнь, а потому меня сложно удивить. Для меня все равны – и королева, и уборщица. Я прошу всех называть меня просто Майклом и ни в коем случае не сэром Майклом. Сначала я хотел завершить карьеру в 80, потом в 90, а теперь хочу дотянуть до 100. Почему бы и нет?

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
4: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
3: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
4: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
3: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
4: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
3: От чего возникает эта болезнь?
4: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
3: А в каком возрасте обычно это начинается?
4: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
3: 45? Так рано!
4: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
3: Какие главные признаки начало угасания мозга?
4: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
3: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
4: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
3: О чем вы говорите?
4: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
3: Они реально настолько успешны?
4: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
3: И в чем разгадка?
4: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. +1 (22-03). Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного +22-03.
4: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
3: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
4: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8-800-100-01-33 или набирайте с мобильного +22-03.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного +22-03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
4: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
3: Отлично. А как насчет побочных явлений?
4: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
3: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
4: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
3: А если перевести с научного на обычный язык?
4: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
3: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
4: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8-800-100-01-33 или набирайте с мобильного +22-03. +22-03. Звонки по России бесплатные.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного +22-03.
4: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
3: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного +22-03.
4: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
3: Звоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер +22-03. +22-03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного +22-03.
4: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
3: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
4: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
3: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
4: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
4: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
3: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
6: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Князь Игорь». Премьера состоялась.
7: Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене. И вот, наконец-то, мечта сбылась.
6: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Дальневосточный федеральный округ перевыполняет план привлечения инвестиций, отметил Владимир Путин. Экстремальная жара становится серьезной угрозой для экономики Европы. Ущерб может составить более 800 миллиардов евро. Об этих и других событиях далее подробно. Дальневосточный федеральный округ перевыполняет план привлечения инвестиций. На это обратил внимание Владимир Путин во время встречи с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он напомнил поручение президента достичь уровня привлечения инвестиций до 12 триллионов рублей. Трутнев также заявил, что поставленная задача выполняется, отметив, что в текущем году необходимо было выйти на показатель 5,8 триллиона рублей, но его удалось превысить до 6,5 триллионов рублей.
2: Благодаря принятым вами решениям, динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в 1,5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1,8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза.
3: То, к чему мы и стремились, на самом деле.
2: Это благодаря вашим решениям о создании преференциальных
3: Очень хорошо.
2: Спасибо.
1: Юрий Трутнев также рассказал, что более 200 объектов на сумму 83 миллиарда рублей построены благодаря мастер-планам на Дальнем Востоке. По его словам, в 25 городах разработаны мастер-планы, они охватывают более 4 миллиона жителей Дальнего Востока. Это более половины проживающих на Дальнем Востоке. Общая стоимость этих проектов превышает 3,5 триллиона рублей. Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки Сумской области. В Харьковской области группировка нанесла поражение противнику в районах Погорелого, Приколотного, Водяного, Казачьи Лопани и Избицкого. На этих направлениях спецоперация «Киевский режим» потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, а также 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Доброполья, Кондратовка, Новониколаевка, Анновка, Грузская, Новотроицка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Россия ожидает реакции международных структур на украинский удар по галерее Запорожской АЭС, соединяющей энергоблоки, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Дипломат также назвал это целенаправленным ударом по инфраструктуре обеспечения работы ЗАЭС, попыткой поставить под угрозу физическую ядерную безопасность электростанции. Соединенные Штаты располагают всего 10% от запаса ракет-перехватчиков, в том числе «Патриот» и «Таат», необходимого для потенциального конфликта с Китаем. Такие выводы, сделанные в американском аналитическом центре Threat Foundation. Автор доклада подчеркивает, что последние 4 года стали периодом турбулентности, значительно истощившим запасы перехватчиков США. Основными причинами там называют конфликты в Красном море, Иране, Газе и на Украине. У США, скорее всего, закончатся ракеты-перехватчики в первые несколько дней конфликта, если Китай нанесет удар по американским базам хотя бы малой частью своих ракетных запасов, отмечает автор доклада. Более того, согласно подсчетам аналитиков, Китай хватит всего 12% своих ракет средней дальности и 22% пусковых установок для того, чтобы полностью истощить ракетные запасы США. Регулирование количества платных мест в вузах направлено на борьбу с некачественным высшим образованием. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, министерство наметило ряд специальностей в университетах, где ограничат платный прием. С их сокращением появляются новые бюджетные места, подчеркнул министр.
4: Было много вопросов по поводу платного приема, но я хотел бы сказать, что это на университеты, которые дают качественное образование, никоим образом не распространяется, потому что вообще вся эта мера с регулированием платного приема направлена на борьбу с некачественным высшим образованием, коего еще достаточно много. И в этой связи мы определили 40 специальностей и направлений с учетом трендов на рынке труда, запросов работодателей, с учетом нашего разговора с объединениями работодателей. И в целом ряде вузов, как правило, это непрофильные университеты по отношению к тем или иным специальностям. Я их неоднократно называл. Это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку. Мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места. Так что количество бюджетных мест достаточно большое.
1: Валерий Фальков также рассказал, что в университеты в текущем году зачислено уже 117 тысяч человек по отдельной квоте для участников СВО и их детей более 41 тысячи. Экстремальная жара становится серьезной угрозой для экономики Европы, так как нарушает работу отраслей, зависящих от труда на открытом воздухе, и обнажает недостатки в системе защиты работников. Как пишет портал Euro-Observer, размер общего ущерба может составить 800 миллиардов евро. Отмечается, что Франция может понести самые крупные финансовые потери из-за летней экстремальной жары. Под угрозой оказывается экономический объем производства на сумму около 240 миллиардов долларов в период до 2030 года. По данным ученых, также сильно пострадать могут Италия, Испания и Германия. Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал 40 градусов. Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при внебольничной пневмонии. Согласно документу, средняя продолжительность лечения законченного случая должна составить 12 дней, сообщает РИА Новости. Кроме того, для диагностики заболевания предусмотрен первичный прием пульмонолога и терапевта, а для лечения – суточное наблюдение анестезиологом, реаниматологом, приема пульмонолога и терапевта, а также их ежедневный осмотр в отделении стационара. Кроме того, пациентам при больничной пневмонии положена искусственная вентиляция легких. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что получил дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня, написал Заболотный. Между тем, албанский нападающий Мирлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Контракт рассчитан на 3 года. Российские спортсмены Руслан Терновой и Мирослав Киселев вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном раунде Терновой показал 4-й результат. Киселев завершил квалификацию на 9-м месте. Лучше всех квалификации выступил представитель Германии Джейден Айкерман. Финал соревнований по прыжкам с вышки у мужчин пройдет сегодня чуть позже. Европейский гимнастический союз принял решение развести украинских и белорусских спортсменов в квалификационной подгруппе чемпионата Европы в Хорватии. Следует из данных на сайте организации. Ранее Украинская федерация гимнастики обратилась к Европейскому союзу с просьбой пересмотреть результат жеребьевки и разместить мужскую и женскую сборную Украины в квалификационных подгруппах отдельно от россиян и белорусов. Теперь у мужчин в первой подгруппе белорусы начинают упражнения на коне, а украинцы стартуют с опорного прыжка. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центрофобос, 7 августа в Магадане ожидается переменная облачность без осадков и до 14 тепла. В Петропавловске-Камчатском 22 градуса и также будет без осадков. В Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Пензе завтра днем до 32 градусов, малооблачно и без осадков. В Ярославле до 31 градуса, возможен небольшой дождь. В Туле и Воронеже до 34 градусов будет без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные осадки, местами грозы. Днем 23 градуса. Сейчас в российской столице около 32 градусов. Завтра облачно, возможен небольшой дождь и ливень. Ночью 18-20, днем 33 градуса.
0: Радио России. Культура.
6: И все это музыка.
7: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: сегодня я хочу вам представить человека, которого вы очень многие знаете, потому что вы смотрели его огромное количество фильмов. Я вот считаю, что судьба мне подарила возможность вместе работать и дружить с режиссером, кинорежиссером, телевизионным режиссером Валерием Спириным. Валерочка,
1: привет,
0: дорогой,
1: добрый день. Привет. Спасибо огромное за такие слова.
0: Это искренние слова. Дорогие радиослушатели, хочу сказать, что мы с Валерием встретимся, я думаю, несколько раз. Снят фильм оперы «Пиковая дама», который мы вместе делали, который идет на экранах нашей страны. Это фильм-опера, который был снят спустя 35 лет после предыдущего фильма, вообще фильма-оперы в нашей стране, потому что технология была потеряна, и никто не снимал фильмы-оперы.

0: И вот спустя 35 лет снят фильм «Пиковая дама», художественный фильм опера, который мы вместе делали.
1: Снят не на сцене, а в интерьерах, как большое кино,
0: как большое серьезное. Кино, да.
1: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Я очень много ставил эту оперу в разных версиях, в разных театрах, с разными артистами. Это моя любимая опера. И когда возникла идея снять фильм оперу, то я понимал, что здесь я абсолютно ничего не могу один, потому что это другая профессия. Можно делать вид, конечно. Валер, я тебе благодарен, потому что мы вместе делали, и для меня это была невероятная школа и новый университет просто, который я закончил на каждом дне. И съемки, и постпродакшн, и всего.
2: Как и для меня.
0: Но я тебе говорю, потому что это правда
1: абсолютно. Нет, такая-то и правда и для меня. Я же первый раз это делал. Я никогда в жизни не снимал фильмы оперы.
0: Так их вот 35 лет никто не снимал.
1: Да, есть еще мы с тобой живых. Первые, кто решил это сделать после такого перерыва.
0: И главное, что в этом фильме здесь нет того, чтобы играли драматические артисты, а пели оперные. А здесь именно оперные артисты работают как оперные артисты.
1: Да, абсолютно.

Фильм снимался в локации нашего особняка на Большой Никитской. Здесь исторические интерьеры. Это превратилось все в съемочную площадку. И потрясающий оператор был, и вообще фантастическая команда. Валерочка, расскажи, как это вообще случилось с твоей стороны? С моей это чудо полное, и я воспринимаю это как волшебство.

0: это новый этап в моей жизни, скажем так, потому что я, конечно, никогда не снимал фильм оперы. Я вообще никакого отношения к опере, кроме того, что я снимал несколько спектаклей, не имел. Занимался отображением того, что происходит на сцене, но никогда не влезал внутрь. Но, тем не менее, я снимал кино, и не раз. Срастить это, скрепить это в одно, я не очень понимал, как. И, честно сказать, мне было страшно.
1: Как и мне.
0: Потому что, если начинать с самых основ, твой замечательный учитель Покровский говорил, что цель, наверное, не только он, что цель любого искусства – создание чувственного образа. Вот ты у себя в опере его создал, но он существует на сцене. И я это видел, когда пришел и посмотрел спектакль. Это работает, это вызывает эмоции, и ты вовлечен в это. Дальше я должен каким-то образом все это не загубить, а загубить легко. Потому что такое киноспособ съемки? Это дубли, это съемка с разных ракурсов, это съемка в разных крупностях. То есть я должен попросить артистов 5 раз спеть, например, одну и ту же арию с разных ракурсов. 5 раз пережить одно и то же, 5 раз сработать в той драматургии, которую ты

Дальше все это перемешать, нарезать. И уверенности в том, что вот это нарезанное превратится в тот самый чувственный образ и будет работать, ну никакой. Еще ко всему прочему, у оперного артиста другие приспособления, другие приемы. Он занимается звукоизвлечением и в этот момент, скажем, не может играть, потому что нужно извлечь звук. А может быть, там хотелось бы, чтобы он в этот момент что-то отыграл или сделал что-то, что сработало бы на драматургию. Еще ко всему прочему, оперные артисты ориентированы на работу в зал. Зал большой. Нужно, чтобы всем, даже в последнем ряду, было видно, что творится на его лице. Значит, мимика, жест, все немножечко преувеличено. Значит, это нужно редуцировать, потому что камера видит все близко, крупно, и нужно, чтобы это не выглядело гротескно, если это не нужно, чтобы это превратило...

0: Дальше там у него идет про актеров, как раз про работу с ними и про то, что у них совершенно другие приспособления, не как у обычного драматического артиста. И вот тут я снова потух. Потому что только получив ключ, я понял, что ни одного инструмента у меня нет. Я благодарен тебе, что ты был со мной от первого до последнего часа съемки, потому что если бы тебя не было, это был бы провал. Ты внутри, ты понимаешь все про драматургию.
1: Но с другой стороны, сцены, с другой стороны, это был не совсем спектакль, это все-таки совсем другое было.
0: Это совсем другое, мы создавали новую реальность.
1: Но я тебе, вот, например, благодарен очень то, что ты до такой степени изучил концепцию. Пройдет там 20 лет, скажут тебе там вот сцена такая-то, и ты сможешь ее восстановить, потому что ты знаешь до такой степени.
0: Я не только сцену знаю, я помню реплики, я часть арии могу петь.
1: Да, до такой степени ты вошел в материал глубоко, стал защитником, даже там, где я уже сдавался и понимал, что это в кино невозможно сделать, ты добивался того, чтобы это
0: вывести. Знаешь почему? В основном от ужаса. Потому что, а куда деваться?

0: Но здесь еще, конечно, очень было здорово, помимо потрясающих интерьеров, декораций. В фильме, кстати, участвуют уникальные исторические предметы. Это отдельная история. Там участвуют часы Сергея Ивановича Зимина, например, мебель Ирины Константиновны Архиповой, ее домашняя, веер Галины Павловны Вишневской. Предметы, которые внутри фильма, они каждый предмет...
1: Которыми пользуются артисты.
0: Они каждый предмет с историей. И плюс к этому, конечно, совершенно неожиданное визуальное актерское богатство вот этих артистов труппы, которые способны в кино играть, в общем, как киноактеры.
1: Уровень твоих артистов просто невероятный. Если честно, боялся этого, потому что когда ты сидишь в зале и смотришь это издалека, то возможны допуски в игре, особенно у оперных артистов. Иногда не так уж это важно. Я боялся, что как только мы приблизимся, возьмем длиннофокусный объектив и увидим портрет, там будет беда. Беда не произошла. А самое главное, что кроме солистов, которые безупречно сработали, еще и весь хор у тебя невероятные артисты. Все отыгрыши, все портреты участников хора, ну, большие работы
0: актерские. У нас даже в хоре есть Чайковский Петр Ильич.
1: Абсолютная копия.
0: Будете смотреть, один из гостей на балу будет стоять Петр Ильич.
1: Можно объявить конкурс.
0: Конкурс можно объявить.
1: Пусть найдут Чайковского, нашедший получит конфетку.
0: И вообще, конечно, огромнейшая работа, потому что для того, чтобы сделать такой фильм, надо было записать фонограмму. Притом эту фонограмму

0: Фонограмму, которую мы писали на Мосфильме, нельзя было записать просто как фонограмму.
1: Я бы ее отметил отдельно, да. Потому что это уникальная фонограмма, да. Я считаю. Она записана по всем правилам записи большой, хорошей фонограммы. Писалась на Мосфильме, отдельно писались все солисты, отдельно писался хор, отдельно писались группы музыкантов, солирующие инструменты тоже отдельно. Потом все это сводилось. Это была огромная работа, многомесячная. Да, и сегодня есть вот эта уникальная фонограмма. Она у меня есть. Я воспользовался служебным положением, я ее слушаю в машине, потому что она невероятно слушается на хорошей акустике. Там есть все, там низы богатейшие, высокие. Это так красиво записано.
0: Как записано, когда идут сцены грозы, да, когда Герман стоит, дождь и сзади, и впереди.
1: Это 6 каналов звука для кинотеатра.
0: Да.
1: Там есть фронт, боковые и
0: задний.
1: Бэкс, да, задние
0: это,
1: динамики.
0: Это просто фантастика. Я влюбился в этот процесс. Это было безумно интересно. И, Валер, спасибо тебе большое за это.
1: Спасибо тебе.
0: Валера влюбился в нашу Ларису Костюк, естественно.
1: Которая... Да, но невозможно не влюбиться,
0: которая графиню играет.

0: ярчайшая,
1: как раз пиковую, да,
0: чудесная.
1: Да. На нее уже очередь.
0: Я ее обожаю.
1: Драматических режиссеров ставить с ней.
0: Очень талантливая.
1: У нее там такие крупные планы.
0: Да.
1: Вообще.
2: Чего вы тут стоите?

0: Друзья, это именно не телевариант, это кино, это настоящее большое кино.
1: Он снимался как настоящее большое кино в интерьерах особняка.
0: И не только в интерьерах, у нас есть и съемки вокруг особняка.
1: Да, есть и натурные.
0: И натурные съемки, и есть съемки
1: с квадрокоптера, да.
0: С квадрокоптера.
1: Очень красивые съемки вот этого места, где находится театр, да. Большая Никитская. Там дорисовали с помощью компьютерной графики пару зданий, которые, да, находились в этот момент в ремонте.
0: Да.
1: Ну, мы их быстренько восстановили, и теперь они выглядят как новые. Да. Со светящимися окнами, все как надо.
0: Да, вообще было столько всяких смешных историй во время съемки. Там есть, например, сцена, когда Лиза открывает окно и обращается к ночи, которая ей должна подарить этого Германа.
1: Только что прошла гроза.
0: И шла съемка с другой стороны здания на Большой Никитской.
1: На Большой Никитской.
0: Когда она открывает окно, и она поет на Большую Никитскую, и в этот момент люди все, которые идут, останавливаются. И у них у всех шок.
1: Потому что артистка поет в окно. На, да, всю улицу. Да. Реально люди не ожидали, да, такого, да, поворота. Да, да. Все остановились и стали слушать.

0: Я хочу назвать имена артистов, потому что это очень важно. Это Иван Гангазов, Герман, потрясающий совершенно, молодой, красивый, которого
1: Ванечка невероятный,
0: камера, да, любит, правильно ты
1: говоришь? Да, да, да, красавец.
0: Лена Михайленко, Лариса Костюм, да. Это, конечно, Леша Исаев, Томский, Петя, да, Соколов, Елецкий, да. Ирина Рейнер, Полина, Валя Гофер, гувернантка.
1: Потрясающие артисты, которые выдержали крупный план, обогатили его, сделали его интересным, абсолютно органичны. Нет ни грамма фальши ни в чем. И мне кажется, что мы избежали вредного для такой истории оперного гротеска.

0: Мне кажется, что в этом фильме зрители не должны бояться, что они придут на какую-то оперу. Здесь нет вот такого ощущения оперного театра. Эта музыка Чайковского, она идет как музыка подсознания героев. Это просто драматический фильм.
1: С красивейшей музыкой, да, потому что музыка «Пиковой дамы» невероятной красоты. Есть оперы скучные, длинные. Я когда в Байройте слушал оперу Вагнера, которая длилась 6 часов, я 2 раза заснул.
0: Там еще лавки из дерева специально, чтобы жестко, чтобы не заснуть.
1: Короче говоря, это иногда непросто.
0: И вообще можно попасть в оперу и потом возненавидеть ее и больше не ходить никогда.
1: «Пиковая дама» другая.
0: Дорогие друзья, сегодня с нами режиссер Валерий Спирин. Мы сегодня с Валерием рассказали вам про наш фильм «Пиковая дама», фильм «Опера». Это настоящее большое кино. Спасибо огромное и до новых встреч в нашей программе. И все это музыка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, тоже папа. Вот о чем я хотел поговорить, очень важная тема, вот такая для меня важная, роль отца в семье. Я все время ищу этот баланс. Может быть, мы сможем сейчас дать какие-то рецепты сохранения и укрепления семьи, и, в принципе, хотелось поговорить о полноценной семье и, прежде всего, понять роль отца.
4: Вопрос философский, открытый, и столько, сколько существует человечество, по крайней мере, в своей цивилизованной форме, столько этот вопрос и стоит на повестке дня. Наверное, надо обращаться к тому, какие традиции есть в семьях тех людей, которые решили создать семью. То есть, грубо говоря, вот они, мужчина и женщина.
3: Да.
4: Они любят друг друга, они говорят, хотим жить вместе, хотим растить детей, ну и только смерть потом разлучит нас. У каждого свои стандарты воспитания. И вот перед нами две сформированные личности. У них стандарты разные. И вот первый, наверное, шаг, когда они только после медового месяца начинают совместную супружескую жизнь, это как раз притирка этих стандартов. То есть что-то надо взять из отцовской семьи, что-то из материнской. Это переплавится в одном едином общем котле и сформируется новая семья со своими собственными стандартами. И вот когда это сформируется, роли будут расставлены сами собой. Они будут учитывать и стандарты, которые пришли от предыдущих поколений, и личные взгляды, и личные умения, навыки, и целесообразность того или иного типа поведения. Сегодня в обществе стандарты семьи очень широкие. Поэтому совершенно никого сегодня не удивляет папа, оставшийся в отпуске по уходу за ребенком, тогда как мама продолжает зарабатывать деньги, потому что просто у нее выше заработная плата, а он точно так же неплохо умеет пеленать малышей. Поэтому это сегодня является нормой. Раньше это было бы очень странно. Люди бы смотрели бы, как минимум искоса. Сегодня никто так смотреть не будет. Сегодня, наоборот, все скажут, какой молодец папа.
3: Да, термин есть. Вовлеченный отец.
4: Вовлеченный отец, на мой взгляд, в данном случае все-таки поуже термин. Это подразумевает, что папа хоть что-то делает в семье. Здесь-то папа, наоборот, очень сильно нагружен. Ведение домашнего хозяйства нелегко дается ни маме, ни папе. Согласитесь. Особенно, когда малыши рядышком есть. Но это один из вариантов современной семьи, который вполне себе приемлем. То есть, на мой взгляд, вот есть функциональные семьи, есть дисфункциональные семьи. Функциональная семья – это когда, вопреки всем внешним обстоятельствам, как благоприятным, так и неблагоприятным, внутри семьи сохраняется консенсус по основным вопросам. Как вместе жить, как воспитывать детей, какие планы у нас на ближайшее отдаленное будущее. Вот если это все в семье есть, то сиюминутные ссоры, какие-то капризы, они никак эту семью не смогут поколебать, серьезно. Они придут, они уйдут, будут пережиты спокойно. Семья продолжит свое функционирование, существование. А в то же время, может быть, семья, которая внешне все выглядит очень хорошо, вроде дом полная чаша, богатые, но при этом вот этих вот основных установок между супругами нет. Эта семья держится на формальных признаках. Привыкли друг к другу, пока устраивает. Абсолютно. А потом подвернется какой-нибудь иной вариант, а почему бы нет? Там появляются супружеские измены, там появляются распады семьи, там появляются пренебрежения.
3: Там, где есть слово «пока».
4: Могут появляться. Могут. Причем они могут появляться как желаемые дети. Все-таки супруги что-то общее сохраняют между собой. Они могут появляться как случаи спасения семьи, когда супруги думают, вот сейчас у нас родится малыш, и мы снова консолидируемся и будем рядом вместе.
3: Я думаю, что это где-то работает.
4: Иногда это работает, а иногда, к сожалению, не работает. И тогда этот малыш становится обузой и для папы, и для мамы. И они не знают, куда его деть. В семье появляются няни, в семье появляются всевозможные загородные пансионы, лагеря. И опять кажется, что все здорово, дорого. Хорошее воспитание, английскому учат с детства. А на самом деле этот ребенок находится вне поля зрения своих родителей. Но это тот же самый детский дом, только за большие деньги и с хорошим комфортом.
2: Отцы и дети.
3: Ну, даже там стендапы, когда мы слышим, я понимаю, что там молодые папы смеются над своей ролью в семье, что все решает условно мама, что он ходит на работу, потом приходит с работы еще на одну работу, но уже с ребенком и так далее, что он зарабатывает деньги, а она ходит, ногти делает и так далее, и так далее. Много всяких смешных, сейчас не буду каламбурить, но, как говорится, страшное есть. По сути-то, это же мы сами упускаем возможность, по большому счету, наши жены перехватывают инициативу, потому что она упущена из рук, то есть, как обычно, или нет?
4: Основой любого взаимодействия между людьми, дружеского, супружеского, любого иного, являются эмоциональные реакции, которые существуют между ними.
3: Так.
4: Вот, иногда даже негативные эмоциональные реакции – это лучше, чем никакие эмоциональные реакции. Вот как только на эмоциональном уровне произошел разрыв и отдаление друг от друга, эта семья перестает быть нормативной, она становится дисфункциональной. Как бы внешне красиво все это не выглядело. Внешне это может выглядеть как прекрасный консенсус между супругами. Угу. Ну, подумаешь, они так договорились. Папа работает, папа с ребенком, а ее обязанностью является красить ногти теперь. Вот, но если они так договорились, то это один вариант. А если это произошло само собой, и это не вызывает соответствующего позитивного эмоционального отклика, тогда это ведет напрямую к тому, что семья прекратит свое
3: существование. Да у нас в стране не принято даже брачный договор составлять, а уж чего говорить.
4: Нет, смотрите, брачный договор российским законодательством предусмотрен, но брачный договор, он регулирует в российском законодательстве только имущественные
3: отношения. Я понимаю, да, а здесь нужно договориться.
4: А договориться о том, кто моет посуду, в брачном договоре в российском нельзя. Поэтому тут приходится договариваться между собой обычными словами.
3: Хорошо, если словами, если это получается.
4: Ну, а если это не получается, это повод по-серьезному взглянуть на свои семейные отношения и предпринять какие-то шаги к тому, чтобы их, извините, реанимировать, восстановить. Может быть, не до того уровня, который он был исходно, ну, исходим из того, что женились-то по любви,
3: да.
4: Вот, хотя не всегда это так.
3: Ну,
4: будем исходить из того, что женились по любви, ну, вот эту любовь, которая и есть, собственно говоря, эмоциональные отношения между супругами, можно испытывать на разных уровнях организации отношений. Есть любовь, которая в основном сексуальная страсть, а есть любовь – это ощущение того, что без этого человека рядом никак, без него формируется пустое место. А есть любовь, некоторая в силу привычки. Разные бывают виды
3: рецепты
4: любви.
3: Есть как поддерживать? Покупать билеты в театр, не забывать, дарить цветы. Ну, то есть, да, должны
4: делать надо, делать надо то, что стимулирует положительные эмоции.
3: Так.
4: Нравится ходить в театр, покупайте билеты в театр. Нравятся цветы, покупайте цветы. Нет универсального рецепта. Вот этот вот рецепт того, как сохранить отношения, он, наверное, как раз кроется в том, когда люди вот впервые
3: увидели друг
4: друга, они не просто вот, когда ради ребенка, они полюбили друг друга, они, наверное, вот что-то ведь зафиксировали. Есть же процесс ухаживания. Угу. Когда мужчина женщине приносит цветы, он же реагирует на то, понравились, не понравились. Да. В следующий раз ромашки не принесет, потому что надо, оказывается, розы. Она тоже знает, что она приготовила ему вкусный ужин. Рыбу он не любит, а мясо любит. В следующий раз рыбу готовить не будет. Это и есть, собственно говоря, шаги навстречу друг другу. Ради любимого человека мы готовы на все. Мы готовы жертвовать собой. Ну и ребенок в том числе. Это продолжение нашего любимого человека. Продолжение папы, продолжение мамы. Вот мы и любим ребенка в первую очередь как то существо, которое придет нам на смену, которое в любой момент сохранит те черты, те особенности, которые характерны для близкого нам человека.
3: В семье, где все где друг друга взрослые любят, там и ребенок.
4: Там и ребенок никуда не денется. Ну, помните классическую фразу, когда вот ребенок, только малыш родился, его принесли домой, собрались родственники, все хором начинают решать, на кого он больше похож, на папу или на маму. Это же не просто так баловство ради. Это же есть подчеркивание единства и связи малыша со своими родителями. Он очень похож на маму, а папа очень маму любит.
3: Лев Пирожогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Спасибо вам большое.
2: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
9: Здравствуйте. 15 августа 1931 года, тогда еще в Тифлисе, родился советский и российский композитор Микаэл Таривердиев. В 1951 году окончил в Тбилиси музыкальное училище по классу композиции педагога Шалова Мушвилидзе. После этого поступил в Ереванскую государственную консерваторию, но оставил ее через два года. В 1953 году был принят в Москве в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Окончил его в 1957 году по классу композиции народного артиста СССР Арама Хачатуряна. Микаэл Таривердиев наиболее известен как автор киномузыки. Первой лентой с его музыкальным сопровождением стала киноповесть «Юность наших отцов», поставленная по мотивам романа Александра Фадеева «Разгром». В дальнейшем написал музыку к более чем 100 фильмам, в их числе «До свидания, мальчики», «Добро пожаловать» для посторонних, «Вход воспрещен», «Ошибка резидента», «Золотая речка», «Король олень», «17 мгновений весны», «Пропавшая экспедиция», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и многие другие. Композитор, автор музыки к спектаклям, шедшим в «Современнике», «Театре на Таганке» и Московском театре имени Ленинского комсомола. Микаэл Таривердиев сотрудничал с поэтами Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским. Песни на его музыку исполняли Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская и другие звезды российской эстрады. В 1986 году Микаэлу Леоновичу Таривердееву было присвоено звание народного артиста РСФСР.

0: События.
1: 11 августа 1998 года в московских Лужниках состоялся первый концерт Rolling Stones в России. 12-13 августа 1989 года на стадионе Лужники прошел Московский международный фестиваль мира. 12 августа 1958 года Арт Кейн сделал знаменитую фотографию «Один день в Гарлеме», на которой запечатлел 57 легендарных джазовых исполнителей. 13 августа 1967 года состоялось самое первое выступление группы Fleetwood Mac. 14 августа 1989 года фирма «Мелодия» выпустила по лицензии альбом группы Bon Jovi New Jersey. 15 августа 1969 года в небольшом городке Беттл открылся ставший легендарным фестиваль «Вудсток». 16 августа 1977 года ушел из жизни король рок-н-ролла Элвис Пресли.

0: Новости.
1: Басист группы Queens of the Stone Age Майкл Шуман, также известный как Микки Шуз, представит первый полноформатный альбом своего сольного проекта Glue. Проект был создан в 22-м году, с тех пор музыкант выпустил несколько синглов и мини-альбом My Demons. Дебютный диск Glue получил название Pony Boy. Шведский дуэт Icona Pop предпримет очередную попытку вернуться в чарты с новым альбомом. Девушки, громко заявившие о себе в 2012 году благодаря написанному Charli XCX и записанному при ее участии синглу I Love It, все последующие годы пытаются создать нечто, хотя бы отдаленно соответствующее вышеупомянутому хиту, возглавлявшему британский хит-парад. Пока не получается. Возможно, что-то изменится с выходом их новой пластинки «Ритуал». Карли Саймон выпустит первый аж за 17 лет альбом с новыми песнями. Обладательница Грэмми, Оскара, Золотого Глобуса, член Зала Славы авторов песен и рок-н-ролла, работала над новым альбомом «Comes in Waves», несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Недавно у нее диагностировали болезнь Паркинсона.
2: My dear,

0: Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. На ВЭП-2026 намерены подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей, заявил полпред Трутнев. Киевский режим за сутки в зоне проведения спецоперации потерял более 1100 боевиков, и Россия не получала от Украины предложения по возобновлению дипломатических контактов, заявили в МИД. Об этих и других событиях далее подробно. В инновационно-научно-технологическом центре на острове Русский зарегистрировали 16 резидентов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сегодня заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев. Полпред также пригласил президента встретиться с российскими учеными, которые возвращаются в страну для работы на острове Русский.
2: Считаем важным развитие науки и технологий. В рамках вашего поручения строится инновационный научно-технологический центр на острове Русский. Там уже начата работа, зарегистрировалось 16 резидентов. Они работают в области биотехнологии, биомедицины, фармацевтики. Кроме того, вместе с Министерством промышленности мы стараемся ввести в действие два предприятия по микрорадиоэлектронике.
3: Научно-образовательные комплексы еще.
2: Так точно. Значит, у нас целый ряд ученых возвращаются в Российскую Федерацию. Они готовы продолжать работу в инновационном научно-технологическом центре. Если тоже будет время и возможность с ними повстречаться, будем рады такой встрече.
3: Сможете в план включать.
2: Спасибо.
1: Трутнев также заявил, что на ВЭФ-2026 намерены подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Восточный экономический форум пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Российские военные за сутки уничтожили более 1100 украинских беспилотников самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США, сообщили в Минобороны. Также, по данным военного ведомства, силами морской авиации Черноморского флота в акватории моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Киевский режим в зоне ответственности южной группировки войск за сутки уничтожил более 220 боевиков. Противнику нанесено поражение живой силой техники в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполе, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили более 1100 военнослужащих. Россия не получала от Украины предложения по возобновлению дипломатических контактов, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Он также отметил, что Москва открыта к предложениям по урегулированию на Украине, но с обязательным учетом законных интересов России. При этом принципы урегулирования конфликта на Украине, которые озвучивал президент Владимир Путин в 2024 году, сохраняет актуальность. Представитель МИД России также отметил, что Москва наблюдает попытки Еревана повышать ставки и переходить на шантаж в отношениях с Россией. Москва не будет рестрикции против экспорта из Армении. Существует ряд проблем с качеством некоторых категорий товаров, заявил Алексей Фадеев. Советник президента России Елена Ямпольская выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Она считает, что кинолента без соответствующих прокатных документов может оказаться совсем не тем, чем рекламировалась. Помимо этого, Ямпольская прокомментировала ситуацию вокруг переноса сеансов фильма «Человек-паук. Новый день» якобы из-за показа отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок». Советник президента России подчеркнула, что иностранный фильм не получил прокатного удостоверения. При этом важно формирование интереса у детей и молодежи к российской культуре.
4: Мы должны стремиться к тому, чтобы новые поколения в нашей стране имели представление о том, насколько богата наша национальная и отечественная культура, насколько она разнообразна, какие у нас есть сказки, какие у нас есть замечательные герои. Собственно, на это и должна быть нацелена работа нашего кинематографа. Да, что человек в детстве полюбил, то он несет с собой через всю жизнь. Вот почему такое значение имеют игрушки, песни детские, детские фильмы, мультики. Именно поэтому, потому что это ценности, которые остаются на всю жизнь. Вот именно поэтому очень важно, чтобы наши дети сейчас начинали любить свое. И Человек-паук тут совершенно ни при чем. Но если у кого-то есть претензии к тому или иному кинопроизведению, да, если считается, что художественный уровень недостаточен, ну тогда надо выносить это на общественное обсуждение и разговаривать, соответственно, с профильным ведомством, с фондом кино, с экспертами о том, как бы нам повысить уровень кино для детей и юношества.
1: Советник президента России Елена Ямпольская также заявила, что не будет смотреть «Человека-паука», поскольку не намерена оплачивать нелицензионные показы, но пообещала журналистам посмотреть новый российский фильм про Колобка. Власти Италии объявили максимальный уровень угрозы в 27 крупных городах из-за аномальной жары. Изнуряющая жара, при которой температура в некоторых районах достигает 40 градусов по Цельсию, по прогнозам сохранится как минимум еще 10 дней. В частности, тревога введена в Риме, Болонье, Неаполе, Милане, Венеции, Вероне, Флоренции и других городах, то есть практически во всех крупных туристических центрах страны. Летом этого года европейские страны столкнулись с аномальной жарой, когда температура воздуха временами превышает 40 градусов по Цельсию, а также с лесными пожарами. Особенно сильно от жары в последние недели пострадали Франция и Испания. Президент Дональд Трамп спас ребенка от падения со сцены и после этого пошутил про экс-президента Джо Байдена. Глава Белого дома выступал на мероприятии, посвященном программе «Без налогов на чаевые». Он пригласил супружескую пару с двумя детьми произнести речь. Женщина начала со слезами рассказывать о своей работе официанткой, когда вдруг ее сын направился к краю сцены. Трамп увидел это и перепрыгнул, преградил путь ребенку, чтобы тот не упал. «Я не хочу, чтобы он стал как Байден и упал со сцены», – пошутил американец. Лидер. Это рассмешило собравшихся. Напомню, бывший президент США Джо Байден неоднократно спотыкался и падал. Самым запоминающимся стало его падение во время подъема по трапу самолета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Бригада Кирилла Левникова рассудит матч третьего тура российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Сама встреча пройдет 9 августа на «Лукойл-арене» в Москве. Двукратный обладатель Кубка России по футболу нападающий Антон Заболотный отстранен от игр на 6 месяцев за употребление допинга. Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность, написал Заболотный в соцсетях. В апреле спортсмен проходил первое в 2026 году допинг-тестирование, в результате которого было выявлено наличие в организме запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ. Албанский нападающий Мерлин Даку перешел из казанского футбольного клуба «Рубин» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на 3 года. Российские спортсмены Руслан Терновой и Мирослав Киселев вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном раунде Терновой показал 4-й результат. Киселев завершил квалификацию на 9-м месте. И пресс-служба Международного союза конькобежцев рассказала, почему не сообщает результаты заявок российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валеевой на получение нейтрального статуса. Напомню, ранее ICU предоставил нейтральный статус 40 российским фигуристам для участия в международных соревнованиях. Нейтральные спортсмены объявляются по каждому отдельному соревнованию в рамках полного списка участников, сообщила пресс-служба ICU для ТАСС, отвечая на вопрос о Трусовой и Валеевой. О спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, 7 августа в Магадане днем 12-14, переменная облачность без осадков. В Владивостоке и Южно-Сахалинске до 26 градусов, возможны осадки. В Екатеринбурге, Тюмени и Омске 24 градуса без осадков. В Иркутске 32 градуса и также будет сухо. В Красноярске 26 градусов, временами небольшой дождь. В Мурманске плюс 17 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха днем 21-23 градуса. В российской столице переменная облачность. Завтра кратковременный дождь, ливень, гроза. Предстоящую ночь в городе 18-20, днем 31-33 градуса.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
2: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который пошел у Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
1: Большая страна, разное время.
5: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие 2 часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
6: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И, конечно же, сперва напомним, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92 или предложить свою собственную тему, звонить не нужно, мы не ответим, написать спокойно можно. И также вы можете подключиться к нашей видеотрансляции, она доступна в мессенджере Макс, в Телеграме или же на платформе ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны самые актуальные новости наших коллег.
5: Да, действительно так. Но мы начинаем мы с Курска. С одной стороны, пришла информация, что мужчина погиб в результате атаки БПЛА на частный дом. С другой стороны, мы все отмечаем годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, какие последствия и как это событие отмечается в Курске. Татьяна Плохих у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Татьяна.
7: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, Борис. Действительно, для всего региона сегодня скорбная дата. Ровно 2 года назад боевики из Украины вторглись в нашу область, оккупировали, захватили тогда 59 населенных пунктов, в том числе и Суджу, 6 августа 2024 года. Вот эта дата, она изменила жизнь многих курян на 180 градусов. Зачистка территории от ВСУ длилась 264 дня. И вот сегодня, в такую дату, у будущего мемориала героям, освободителям собрались жители приграничных районов, военные, представители регионального правительства, а митрополит Курский Юрельский Герман провел литию по мирным погибшим во время оккупации и нашим бойцам. После поминальных молитв участники митинга возложили цветы к камню, основанию памятника защитникам Курской области. И вообще сегодня голос храма, скажем так, был слышен на весь регион. В полдень, 12:00 над Курской областью поплыла, вот знаете, так мелодия, наполненная траурными звуками. Медленные такие удары в колокол сменялись тревожными перезвонами в память тех, кто пал, защищая нашу область от врага, и тех, кто не пережил оккупацию. Одновременно звучали, в общем, колокола сотни обителей Курской области. Действительно, вот в 12 часов такой вот это был перезвон между колоколами. Конечно, не могу не сказать, что с августа 2024 года силы мобилизировала вся страна, в область поступали тысячи тонн помощи, да, приезжали волонтеры из разных регионов, вот, например, Народный фронт, они тогда развернули гуманитарный штаб, то есть днями, ночами неравнодушные люди дежурили в пунктах временного размещения, да, трудились на складах, в общем, а в сводках не умолкало курское направление, и, конечно, наши бойцы один за другим освобождали населенные пункты. Конечно, как мы все знаем, окончательным переломом сражений стала операция «Поток», легендарная, конечно, на самом деле, операция, да, когда российские штурмовики в полной амуниции, в экипировке, по газовой трубе зашли в тыл ВСУ, и, конечно, вот эта дата освобождения Курской области, она также имеет большое значение, и вот также сегодня Следственный комитет России опубликовал данные, да, вот касаемо того, что всех данных, которые ущерб, который принес враг на территорию Курской области, оккупанты, иностранные наемники убили 640 мирных жителей и еще более 500 человек получили ранения. Конечно, в свою очередь следователи возбуждают уголовные дела, уже более 700 уголовных дел возбуждено, конечно, большая часть она о терроризме, а также задокументированы и повреждения объектов культурного наследия, то есть мы понимаем, что враг бьет именно по мирным жителям, вот как это и в сегодняшних сводках новостей приходит, да, по объектам вот культурного наследия, в том числе 53 объекта культурного наследия повреждены, это и в Судже Свято-Троицкий храм, это и Дмитриевская церковь, и знаменитая усадьба Борятинских, Марьино. Конечно, разрушение этих исторических памятников также квалифицировано следствием как тяжкие преступления. Конечно, эти преступления киевского режима не остаются безнаказанными. Как я уже сказала, Следственный комитет продолжает, да, возбуждать уголовные дела и также продолжает осуждать украинских наемников. Вот уже 83 получили пожизненные сроки в том числе. Вот. Но я хочу, конечно, добавить, что несмотря на действительно сложную оперативную обстановку в Курской области, как сегодня сказал губернатор, будем продолжать восстанавливать дома, дороги, школы, больницы, в общем, всю инфраструктуру, чтобы обязательно вернуть во все деревни, села Курского приграничья вот ту самую мирную тишину, мирную жизнь. Сделаем, в общем, все, чтобы наше приграничье возродилось из пепла и вновь наполнилось счастливой жизнью. Это цитата от губернатора Курской области Александра Хинштейна. И, конечно, я уверена, что все куряне с этим полностью согласны. И, несмотря действительно на сложную оперативную обстановку, все равно вот сегодняшняя дата, она вот как память о тех и мирных людях, и о тех героях, которые пали за Курскую область. Вот, кстати, говоря об этом, да, конечно, не могу не сказать о том, что Курская область не позволит никогда забыть мирных граждан, павших от преступлений врага, и героев, тех, кто защищал не только Курскую область, но и всю нашу страну.
5: Конечно, вот, например, конечно.
7: Да, вот, например, в Курске появится мурал в память о Толе Минашкине, тот мальчик, который в прошлом году бросился защищать свою маму на пляже, и вот мурал откроется в Курске, посвященный ему в том числе. Ну и, конечно, как я уже сказала, будет также заложен, будет также памятник, вот возле которого сегодня проводилась панихида, будет также вот этот памятник, который будет о защитниках Курской области.
5: Да, да. Татьяна, спасибо, спасибо большое. Татьяна Плохих была у нас на связи. Рассказала о второй годовщине, да, нападения ВСУ на Курскую область, жертвами которого стали на сегодняшний момент 640 человек. И,
6: к сожалению, террор продолжается.
5: Да, ранения получили 561, в том числе 25 детей.
1: Большая страна, разное время.
6: Ну а теперь отправляемся в Ростов. Там снова начались отключения электричества из-за жары. Высокая температура воздуха привела к значительному увеличению нагрузки на электросеть. Ну как борется с этим недугом и что будет предприниматься по предотвращению подобных проблем, узнаем сейчас у нашего корреспондента Александра Крамаренко. У нас на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр.
8: Добрый день, коллеги. Иван, Борис. Ну, да, действительно, у нас сейчас жарковато. В усиленном режиме работают энергетики Дона. 40 градусов. Вот сейчас я смотрю на уличный термометр. Он в тени, показывает плюс 35. Но, сказать честно, сейчас чуть легче, чем вчера. Легкий ветерок дает надежду на лучшее. Но для нас, южан, это неудивительная история. Мы привыкли к такой погоде. Конечно, в это время люди массово начинают пользоваться кондиционерами. И это приводит к тому, что либо снижается напряжение, или вовсе выходят из строя или со сбоями работают энергосистемы. Такие случаи были зафиксированы вчера. Но к этой минуте везде есть свет, два больших района, есть у нас в центре один и Александровка, так называется, вот там не было света, но его быстро устранили, как правило, на это, эту проблему, как правило, уходит 2-3 часа на устранение, если нет таких сложных повреждений, например, когда трансформаторная подстанция или подземные кабели вышли из строя, вот тогда работы могут затянуться на сутки или более. Но администрация города вот смотрела сегодня, выключила все телефоны.
5: И да, сообщает об этом, суть. Да, можно узнать. А в целом по области какая ситуация?
8: К сожалению, у нас каждый год, ну как к сожалению, каждый год у нас, в общем, жарко, и бывают и ландшафтные, и лесные пожары, но вот сейчас на этот день не зафиксировано таких. Усиленно за этим следят и в лесах, и следят за несанкционированными свалками, потому что часто это причина возгорания. И разведение огня у нас запрещено в связи с пожароопасным периодом, ну это с начала лета и до октября. В целом ситуация нормальная, со светом тоже все в порядке. Если есть отключения, то они, ну, либо людей на резервное питание местные, переводят, да. На короткие, короткие, не серьезные такие, не длятся они более нескольких часов. Вот за сегодня

0: проблема, ее решают в регионе.
1: Ну, действительно, это серьезная проблема в таких условиях. Тем более люди едут не 5 минут, а действительно достаточно продолжительное время и сталкиваются вот с этой ситуацией. А главное, что и водитель вроде говорит, что кондиционер работает, но вот ему недостаточно мощности. Вот никак не учтут наши конструкторы именно южные районы, мне кажется.
0: Да, да, как-то каждый год такая беда у нас случается. Ну, ростовчане к этому готовы, спасаются или водой, или в водоемах, или в фонтанах. Даже бывает и такое. Если по городу проехать, можно заметить, как
1: при люди всем спасаются. При этом транспорт ходит, да, то есть несмотря на
0: жару. Транспорт ходит, его достаточно, но у нас есть очень длинные маршруты, которые идут через весь город, город-миллионник. Поэтому, да, конечно, это крайне важно, чтобы температура, она должна быть не выше 25, вот такие правила, а 25 это тоже как-то так вот на грани комфорта, такая должна быть.
1: Ну вот, тем не менее, сталкивается сейчас весь юг нашей страны, да и Москва тоже краешком задела это тепло, и действительно...
2: Бывает такое, что не справляются электросети с большим потоком и
1: наплывом. Отключаются электросети, потому что, опять же, большое, просто много сразу...
2: Высокие температуры,
1: Да, и подключается много приборов, и поэтому, конечно, в данном случае, где-то можно попробовать сэкономить чуть-чуть, потерпеть, но, тем не менее, не включать кондиционер на полную. Спасибо, идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
1: Вот информация, какая пришла из Коми. В Коми Республики ветераны СВО могут оформить соцконтракт без справок о доходах. Что это даст, что это облегчит, расскажет нам Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты». Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый вечер, Светлана.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. В Коми ветераны могут оформить соцконтракт, и никаких справок у них требовать не будут о том, какие у них доходы. И есть специальные гранты для тех, кто особенно решил заняться сельским хозяйством. То есть 350 тысяч рублей им могут выделить. И 9 человек уже обратились за полной консультацией в центр компетенций. Часть выбрали социальный контракт на 200 тысяч, чтобы поэтапно оценить свои возможности. Вот давайте послушаем заместителя министра труда и соцзащиты Кони Александра Хохлова, который расскажет о том, как заключается этот контракт.
1: Давайте, слушаем.
5: Для того, чтобы получить социальный контракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность, не нужно... кроме участия в специальной военной операции, никакие дополнительным условиям соответствовать. То есть любой участник специальной военной операции может обратиться в Центр социальной защиты, предоставить документы из Фонда защитника Отечества и претендовать на получение до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Дело может быть любым, нужен бизнес-план, нужно одобрение нашего Государственного фонда защитники Отечества, и совместно с нашими работниками Центра социальной защиты эта заявка будет рассмотрена, если нужно будет доработана, одобрена, и свое новое дело участник специальной военной операции может начать.
1: Вообще выглядит достаточно просто, да. То есть пришел, заявил.
4: Да, это действительно так. И уже 26 человек заключили такой социальный контракт. Вот я узнала, есть такой участник СВО в Коми, Антон Жданов. Он на Донецком направлении находился с 2022 года. А потом получил серьезное ранение и вернулся домой. И когда вернулся, решил, как раз его привлекла эта инициатива, он обратился по поводу получения социального контракта и решил открыть пасеку. Ему предложили пройти обучение в агропромышленном техникуме. 4 месяца он там учился, как нужно обращаться с пчелами. Причем учился не один, а вместе со своей женой и сестрой. И теперь они открыли вот такое собственное дело, очень довольны, у них пасека.

0: Еще один ветеран в Прилужье, он принял решение заниматься заготовкой дров, древесины, пиломатериала. В Усть-Кулонском районе ветеран СВО занимается строительством лодок и коробов для промысловых охотников. Есть еще один пример. Социальный контракт получил ветеран СВО, он получил контракт для мясопереработки. Mm-hmm. До того, как он пошел на СВО, он занимался этим бизнесом, вернулся и решил расширить производство. Получил соцконтракт и теперь будет делать колбасу хорошего качества из вполне приличного
1: мяса.
0: Светлана,
1: очень интересные примеры, но я бы еще хотел занять несколько минут разговором о том, что бизнес-сообщество обсуждает возможность квотирования рабочих мест до 10% от штата для крупных предприятий именно для бойцов СВО, ветеранов.
0: Да, действительно, угу. Решили квотировать. Вот на это для тех, кто не хотел бы заниматься предпринимательством или своим бизнесом, вот для них будут квотировать 10% от штата. То есть угу. теперь ветераны, которые пришли, они могут претендовать на это место. Поэтому это тоже такой хороший вариант для них. Никто не останется без вакансии, без работы. И вот
1: ну, во всяком случае, без предложения, да, работы.
0: Да, правильно, без угу. предложения. вот в центре занятости КОМИ мне сказали, что число трудоустроенных в республике СВОшников уже достигает 69%. Угу. Остальные находятся как раз в процессе выбора. Им предлагают вакансии.
1: Либо обучаются каким-то новым профессиям.
2: Да. Ну, то есть помимо того, что сфера деятельности, она очень разнообразная, обширная, и нет ограничений по делу, которое ты можешь открыть, так и при всем при этом без работы участники СВО точно не останутся.
1: Спасибо большое. Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи, рассказала о том, что в КОМИ ветераны СВО смогут оформить свой контракт без справок и доходов, и для них 10% от штатной состава резервируется для бойцов СВО. Буквально через минуту мы продолжим нашу программу.
3: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: Здорово, кожаные мешки!
5: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
5: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: Борис Петухов, Иван Фурсов. Мы продолжаем программу «Разное время». И сейчас вновь поговорим про участников СВО. Вот нам очень интересная новость пришла из северной mm-hmm. столицы. Там госпиталь на базе Мариинской больницы отмечает 2 года с начала работы СВО. Это специальный госпиталь для участников специальной военной операции. И за это время здесь выполнили несколько тысяч хирургических вмешательств. Вот все подробности нам сейчас расскажет наш коллега Алексей Русанов из Санкт-Петербурга. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Расскажите немножко об этой больнице, как она появилась, и что же там основные, какие действия выполняются?
7: Да, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Ну, Мариинская больница – это одна из старейших больниц в Петербурге. Вот с первых дней работы здесь госпиталя для участников СВО сделала приоритетом максимальный полный цикл медицинской помощи. Это от экстренной диагностики до, конечно же, хирургического лечения и реабилитации, важно. За 2 года специалисты госпиталя оказали помощь 1000 бойцов. И в числе достижений вот этих 2 лет хотелось бы, конечно же, отметить и выполнение сложных операций и внедрение современных методик реабилитации, а также организацию мультидисциплинарного подхода. Это, можно сказать, такой, ну, уникальный метод, который применяют именно в этом госпитале на базе Мариинской больницы. Хочу отметить, что не только количеством, да, проведенных сложных операций, но и вот этим новым подходом к хирургическому лечению определенных ранений горятся. Речь идет о пациентах с повреждением периферических нервов, кровеносных сосудов ног и рук. И вот теперь таких раненых одновременно оперируют и травматологи, и нейрососудистые, и общие хирурги. Такой вот мультидисциплинарный, как я отметил, подход позволяет в течение одной, а не нескольких операций помочь пациенту и быстрее подготовить его к реабилитации. То есть, где раньше требовалось иногда несколько оперативных вмешательств, сейчас это делается в рамках одной операции, потому что понимаем разное состояние, когда эвакуируются раненые, поступают иногда через неделю, а иногда через месяц, через несколько месяцев. То есть, не всех экстренно, да, переводят в этот госпиталь. После хирургического лечения пациенты проходят здесь курс восстановления, и, конечно же, в этом важную роль играет и система психологической поддержки, которую разработали специально в госпитале для участников специальной военной операции и их родственников. И вот и об этом уникальном подходе, и вообще о том, как сегодня работает этот госпиталь, и что сделано за эти 2 года, рассказал заместитель главного врача по хирургии Мариинской больницы Иван Соловьев. Давайте послушаем.
9: Давайте, конечно.
10: После получения задачи развернуть на базе нашей больницы госпиталь, нам было необходимо сформировать команду единомышленников. Это нейрохирурги, травматологи, хирурги и специалисты других хирургических специальностей для оказания помощи участникам специальной военной операции. И могу сказать, оглянувшись 2 года назад, нам это удалось. Мы работаем, ежедневно оказываем помощь нашим раненым и получаем достаточно хороший результат. Мы усовершенствовали хирургическую помощь именно в том, что применяем сейчас в лечении так называемый нейроортопедический подход, прежде всего. Операции 4, 5, 6, 7 часов. Но за один этап выполнить вмешательство на костях, на нервах, на сосудах и перейти к тем или иным видам закрытия раны. И, как правило, вот такое одно большое хирургическое вмешательство делает резкий прорыв, скачок в лечении конкретного раненого, что позволяет значительно сократить сроки пребывания пациента на койке хирургической и перейти к дальнейшему этапу лечения.
9: Вот это действительно интересная система, да, которая позволяет сразу
2: комплексно
9: да, проводить ряд операций в рамках одного, так сказать, разреза, да, в хорошем смысле этого слова. И действительно, наверное, лучше заживление идет после этого вот такого подхода. Что еще, Алексей?
7: Действительно, есть, да, есть такая же тоже, да, и статистика, информация, потому что, ну вот, и удобно, когда поступает пациент, то есть он не несколько месяцев даже проводит, а просто до нескольких недель сокращается его пребывание на койке в госпитале СВО. Но сейчас вот к одной из историй. 25 января Феликс Суслов получил тяжелое ранение участника СВО во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации. Состояние было критическое, поэтому его вывезли в Ростов, оттуда сразу отправили в Петербург, сначала в военно-медицинской академии, ну а затем вот госпиталь участников СВО Мариинской больницы принял. Позади 25 операций. Вот такое число. Врачи, можно сказать, по кусочкам собирали его и сшивали разорванные нервы. Руку удалось сохранить, но впереди еще долгий период реабилитации. Поделился с нами Феликс Суслов. Давайте послушаем.
9: Слушаем.
11: Состояние на данный момент, если сравнивать 3 месяца назад и сейчас, то состояние удовлетворительное. 3 месяца назад я еще не мог ходить. А сейчас я непосредственно уже хожу, осталась только вот рука. Психолог, он, знаете, он приходит и спрашивает, как мы, как наше самочувствие. Он дарит нам свою энергию, что, ребята, думайте о хорошем, думайте позитивно, то есть верьте в светлое будущее. Вот он, как бы, вот его посыл, и мы уже непосредственно подхватываем это и разговариваем с ним.
2: Вот работа психолога тоже, конечно же, тут, наверное, ну, одна, да, из главенствующих ролей.
9: Да, да, да, потому что сначала, это очень важно. Убедите, что вот судьба таким образом сложилась, что вы живы,
2: самое главное.
9: Да, вы живы, вы себя осуществляете и вообще можете...
12: Ну и буквально еще немного, что меньше, чем через неделю Феликс Суслова выпишут, он уже вернется домой, ему врачи подготовили такой специальный комплекс упражнений и процедур, который уже будет дома выполняться. Ага. Часть из них он будет выполнять самостоятельно, часть амбулаторно под контролем медиков у себя дома. Но в начале зимы Феликса снова будут ждать в Петербурге для оценки эффективности восстановления, если понадобится какая-то корректировка лечения. Вот. Ну и, конечно же, психологическая поддержка, как мы отметили, комфортная среда, чуткое отношение врачей в госпитале. Все вместе это ускоряет процесс возвращения к полноценной жизни. И действительно, за 2 года госпиталя участников СВО при Мариинской больнице 1000 бойцов вот прошли через него, и помощь им оказана. И хочется, наверное, чтобы вот этот положительный опыт тоже, где есть, вот такие методики эти передавались, в том числе и в регионы нашей страны.
9: Да, спасибо большое. Алексей Русанов из Санкт-Петербурга был у нас на связи. Поговорили мы о том, что госпиталь для участников СВО на базе Мариинской больницы отмечает 2 года уже с начала своей работы.
13: Большая страна, разное время.
9: Ну, а теперь в горы.
2: Да. Да, отправимся в Карачаево-Черкесию, но будем говорить не о горах, а о том, чем могут заняться дети, потому что 500 участников из 32 регионов соберет всероссийский детский туристский слет, хотя, может быть, я ошибаюсь, в горы, наверное, детки тоже отправятся, но все это проходит в рамках движения первых, вот. Сейчас узнаем у нашего коллеги, корреспондента Умара Тыклеева, на кого направлена эта программа, как в ней вообще можно на будущее поучаствовать и что, конечно же, предстоит детям узнать в этот раз. Умар, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Умар, рада вас слышать.
14: Здравствуйте, коллеги, я вас рад слышать. Борис и Иван, все верно. В Тиберде у нас в курортном городке стартовал вот такой, все-таки можно смело сказать, что он всероссийский. И, естественно, он детский туристический слет. А он направлен для того, чтобы ребята смогли показать свои компетенции, потому что 500 это всего участников, а 130 из этих ребят это победители вот такой номинации «Открывай страну турклубы». Такая возможность появилась у них благодаря движению первых. Ребята создают свой турклуб, у них должен быть руководитель, как уже вами было отмечено. Детки сами по себе ходить, естественно, не могут. Ну, естественно, да. У них должен быть руководитель, который старше 21 года, и помощник руководителя, которому 18-19 лет. Ну, а кто... уже, в принципе, не столь важно. Главное, чтобы у них была возможность самостоятельно ходить в походы. Но это еще предстоит там. Но, тем не менее, здесь, в Карачаево-Черкесии, безопасность превыше всего. Поэтому ребята ходят с опытными наставниками, гидами-экскурсоводами, походниками. Если говорить о том, что предстоит у них до 14 августа, еще очень много времени, да. Они посетят наши пешие туристические маршруты в Тибердинском нацпарке. Как известно, сейчас они открываются, какие-то были открыты. Есть маршруты, которые открылись буквально вчера-позавчера, то есть из-за того, что снег еще лежит в горах на этих отрезках, они поздно очень открылись. И вот у ребят уникальная возможность, как и у всех туристов из всей нашей необъятности, приехать и, естественно, посетить вот эти маршруты. Что на этих маршрутах они могут увидеть? Во-первых, попробовать себя в разных ролях. Они могут обменяться опытом. Плюс мы все прекрасно знаем, что опытный наставник может подсказать, допустим, чтобы не нести с собой целые баулы с едой, что можно взять, какую обувь выбрать, выбрать правильную трекинговую обувь, взять с собой палки, которыми многие туристы пренебрегают, а на подъеме и спуске они очень важны. И вот такие какие-то интересные вещи, навыки, которые в горах, безусловно, очень важны, от опытных наставников они узнают. Ну, а еще можно отметить важный аспект. Здесь программа слета вообще построена на принципе наставничества. У нас эта тема давно уже развивается, когда равный обучает равному. И здесь походники не только учат, но и передают знания, показывают, как важно вот в горах оказывать помощь, взаимопомощь и поддержку. И, естественно, помимо вот этих многодневных и радиальных походов, которые предусмотрены, мастер-классы есть по 6 походным ролям. То есть каждый из ребят может почувствовать.
9: Походная роль – это вот та функция, которую выполняет человек в группе, да?
14: Да-да-да, то есть он может быть исследователем, хранителем атмосферы, он может быть хранителем лагеря, допустим. Все отправились, а его задача, допустим, следить за огнем.
1: Поддерживать,
14: да. Да-да, это очень важно. А наряду с этим может быть разведчиком, спасателем и хранителем впечатлений.
1: И они то все есть, меняются, да, вот этими
14: естественно, ролями. Да, то есть ребят много, у всех, я думаю, есть возможность себя попробовать. Ну и походный туризм – это такая сфера, которая сегодня становится не только возможностью посетить какие-то знаковые места, увидеть достопримечательности Карачаево-Черкесии, но и вообще сделано это для того, чтобы ребята понимали, какую важную вещь они для себя избрали. То есть турклуб в дальнейшем может быть не только в Карачаево-Черкесии, они могут вместе со своим клубом посетить. Да, в любом месте. Плюс у них уже будут навыки того, как себя вести в горах. Наряду с этим, да, здесь можно хотелось бы добавить еще о том, что очень важное направление как раз-таки безопасности будет уделяться. И вот представители экстренных служб реагирования будут рассказывать о каких-то нюансах на тех или иных тропах, хотя, по большому счету, все они оборудованы.
1: Ну да, безопасные, скажем.
14: Да-да. И мы всегда говорим о том, что очень важно регистрировать свою группу в МЧС. Об этом тоже ребятам расскажут.
1: Ну и все это поддерживается на самом высоком уровне, да, насколько мы поняли. И глава Карачаево-Черкесской Республики тоже в курсе и поздравил участников этих.
14: Да, все верно. Здесь очень большая такая получилась координация сил и средств не только органов местного самоуправления, органов государственной власти, но и общественных движений. Угу. Наряду с этим можно отметить, что движение первых, Министерство туризма, Министерство молодежи и наш любимый Карачаево-Черкесский госуниверситет, который тоже принимает участие. У ребят очень шикарная база есть в Кибердей, на которой проводятся вот такие туристические слеты. И, коллеги, если позволите, еще добавлю, что через несколько дней у нас будет еще один туристический слет, но он уже для ребят из СКФО, то есть с округа. Он называется «Больше, чем путешествие». Вот первая часть этого, так сказать, мероприятия сейчас проходит до 14-го, а вторая часть с 18 по 22 августа.
1: Ну, ждем, Умар,
14: август, да.
1: Да, Умар, от вас, конечно. Да, ждем информации. Наверняка вы расскажете о том, что происходило. А сегодня мы рассказали, что 500 участников из 32 регионов соберет всероссийский детский туристический слет в Карачаево-Черкесской Республике, который вот сейчас и проходит, и действительно ребята наверняка с большим интересом всем этим занимаются.
2: Очень рады за них.
1: Да, и
2: хорошие основы для туризма в будущем заложены.
1: Дивные обстановки, да. Действительно красиво. А мы на несколько минут практически прервемся, чтобы продолжить течение нашей программы. Не переключайтесь никуда.
15: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
16: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
17: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
16: Ну и своим чуть-чуть.
15: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
18: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
16: Потрясающе!
15: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. Все в сад. По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
19: На правах рекламы.
20: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
21: Нет, но это громкий сигнал.
0: Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
20: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
0: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
20: И какие цилиндры перестают работать первыми?
0: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
20: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
0: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
20: Получается, это еще и потеря уверенности?
0: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
20: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
0: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
20: Пожалуй, нет.
0: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
20: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
0: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
20: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
20: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
20: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
20: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
20: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
20: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
0: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
20: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
20: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
0: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
20: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
20: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
20: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
20: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203.
0: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
20: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
21: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
22: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об уничтожении безэкипажного катера в ИСУ в Черном море. Правительство прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады маркетплейса. Об этих и других событиях далее подробно. Дальневосточный федеральный округ перевыполняет план привлечения инвестиций. На это обратил внимание Владимир Путин во время встречи с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он напомнил поручение президента достичь уровня привлечения инвестиций до 12 триллионов рублей. Трутнев также заявил, что поставленные задачи выполняются, отметив, что в текущем году необходимо было выйти на показатель 5,8 триллиона рублей, но его удалось превысить до 6,5 триллионов рублей.
2: Благодаря принятым вами решениям, динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в 1,5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1,8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза.
3: То, к чему мы и стремились, на самом деле.
2: Это благодаря вашим решениям о создании преференциальных
3: Очень хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Юрий Трутнев также рассказал, что более 200 объектов на сумму 83 миллиарда рублей построены благодаря мастер-планам на Дальнем Востоке. По его словам, в 25 городах разработаны мастер-планы, они охватывают более 4 миллионов жителей Дальнего Востока, это более половины проживающих там. Общая стоимость этих проектов превышает 3,5 триллиона рублей. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны. Наши военные также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Помимо этого, были поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Анкара готова оказать любую поддержку переговорам между США и Ираном. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Он также выразил надежду на скорейшее открытие Армузского пролива. Тегеран, в свою очередь, сообщил, что маршрут движения судов уже согласован с Оманом. При этом президент США остается непреклонен, настаивая на том, что вариант силового воздействия на Иран остается одним из самых действенных методов. Впрочем, сам Дональд Трамп признался, что предпочитает только дипломатический путь.
4: Исламская республика Иран. Мы это делаем. Мы выбиваем из них все. Мы их выводим из строя. Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Я не хочу убивать людей. Но в какой-то момент мы были готовы к крупнейшей атаке из всех атак. И мы очень жестко били по ним последние несколько месяцев.
1: Иран и Оман смогли согласовать порядок движения судов через Армузский пролив. Он будет действовать 60 дней, об этом сообщает Аль-Арабия. По словам источников издания, входящие в Армузский пролив суда будут пользоваться путем около Ирана, а покидающие – возле Омана. Изучение искусственного интеллекта в российских школах в 2026-2027 учебном году продолжится в рамках уроков информатики, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минпросвещения. Программа станет заметно практикоориентированной, старшеклассники будут реализовывать этапы машинного обучения, строить и обучать нейронные сети, рассматривать переобучение и устройство искусственного интеллекта агентов на основе больших языковых моделей. Ведомстве также сообщили, что в помощь учителям разработана методические рекомендации по изучению основ искусственного интеллекта в рамках информатики и внеурочной деятельности. Правительство России совместно с рядом министерств и ведомств прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности, сообщает ТАСС. В Вооруженные формирования правительства Йемена, признанного на международном уровне, заявили о 45 погибших после ракетных ударов, предположительно нанесенных хуситами, сообщает телеканал Аль-Джазира. В июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Представители шиитского движения объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали не менее 8 саудовских танкеров в Красном море. А затем объявили об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства. Желтый уровень погодной опасности действует сейчас в столичном регионе из-за грозы. Несмотря на сильный зной, пройдут кратковременные, однако интенсивные дожди. Ветер усилится сегодня до 15 метров в секунду. Завтра город также будет во власти теплого антициклона. В отдельных районах ожидаются осадки с грозами, предупредил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
5: Уже в пятницу во второй половине дня к нам подойдет холодный атмосферный фронт, и проходить он у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
1: Ранее в столичном комплексе городского хозяйства призвали жителей Москвы не укрываться под деревьями в ливень и град, который возможен в городе 6 и 7 августа. Департамент транспорта допустил прокат самокатов в Москве зимой, но все будет зависеть от развития инфраструктуры. Об этом заявил на международном евразийском форуме такси представитель Департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры Москвы Кирилл Федоров, передает агентство городских новостей «Москва». По словам чиновника, чтобы кататься на самокатах зимой, нужна велоинфраструктура и уход за ней. Федоров также напомнил, что курьеры работают круглогодично, и это показывает, что это может хорошо работать. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские и белорусские спортсменки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии без национальной символики. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной Федерации Германии. Этот статус для делегации из России и Белоруссии на чемпионате мира по художественной гимнастике 26 года был согласован с World Gymnastics, германским гимнастическим союзом в сотрудничестве с федеральным правительством Германии. World Gymnastics уведомила об этом обе страны, приводят слова пресс-секретаря Германского гимнастического союза Торстен Хартман ТАСС. Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится с 12 по 16 августа. Генеральный директор казахстанского баскетбольного клуба «Астана» Самсон Аракелян заявил, что в ближайшее время поступит подтверждение о снятии команды с чемпионата Единой лиги ВТБ. Ранее сообщалось, что «Астана» вернется в Единую лигу ВТБ после годичного отсутствия. Мне сообщили, что деятельность «Астаны» будет переориентирована на развитие молодежных и юношеских проектов. Соответственно, финансирование будет сокращено, и его окажется недостаточно для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ, приводят слова Аракеляна РИА Новости. Албанский нападающий Мерлен Даку перешел из казанского футбольного клуба «Рубин» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт рассчитан на 3 года. Российские спортсмены Руслан Терновой и Мирослав Киселев вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном раунде Терновой показал 4-й результат, Киселев завершил квалификацию на 9-м месте. И защитник Игоря Жиганов заключил новый контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до мая 2028 года. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС 7 августа в Ханты-Мансийске до 20 градусов, переменная облачность, без осадков. В Иркутске 32 градуса и тоже будет сухо. В Мурманске 15-17, без осадков. В Вологде до 26 градусов возможен небольшой дождь. В Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Пензе завтра до 32 градусов, без осадков. В Сочи 32 градуса и также будет преимущественно ясно и без осадков. В Нальчике 32 градуса, будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем 23 градуса. В российской столице сейчас около 30 градусов, завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, ночью 18-20, днем максимум 32 градуса.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Сверхискусство.
3: Константин Васильевич, у него есть такое предвидение. Он создал скелет человека будущего, неокортекс, наиболее эволюционирующая часть мозга. Она у него расширяется в таком сферическом лучевидном ракурсе, возникает череп вот этого будущего Адама.
2: В памяти художника Константина Худякова программа «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска.
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: В прямом эфире.
2: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
6: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
7: Оттуда, где шумит сурово Брянский лес, из Брянска.
1: Большая страна. Разное время.
8: Мы продолжаем программу «Разное время». Мы – это Иван Фурсов и Борис Петухов. Вы также можете стать участниками нашей программы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать какие-то вопросы. Также не забывайте, что нас можно не только слышать, но и видеть. И в телеграм-канале «Радио России», и на «Максе», и во ВКонтакте. Присоединяйтесь, это действительно существенно расширит наши с вами взаимоотношения, потому что какие-то из тем уже были обсуждены, и вы можете узнать, как это проходило.
9: Да, действительно, возможностей много, подключайтесь, будьте в курсе всех актуальных событий, мы вот перечислили вам все возможности для этого, но мы не будем тянуть, уже перейдем к нашей программе. Второй час, у нас также много интересных и резонансных новостей, и открываем второй час темы мошенников. Мошенники не дремлют, постоянно придумывают различные новые схемы, как обмануть наших жителей.
8: Вот казалось бы, да, сейчас, вчера мы обсуждали эту тему. На Ямале распространяются лесные пожары, действительно, по северу республики, это действительно очень серьезно, округа, и мошенники уже и на этом попытались, да, так скажем, завладеть нашими данными, они распространяют фальшивые петиции о защите лесов. Злата Ростова уже готова нам рассказать об этой всей истории и вообще, как развивается. Сейчас, одну секунду, мы ее наберем, но, тем не менее, значит, цель злоумышленников — получить персональные данные пользователей через специальные формы. Жители призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять неизвестные анкеты и не пересылать такие сообщения знакомым. Официальные сведения о ситуации с природными возгораниями публикуются только в проверенных источниках. Злата Ростова уже на связи с нами. Злата, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Злата.
8: Что же за безобразие такое еще появилось?
10: Здравствуйте, дорогие коллеги. Но это безобразие не только на Ямале. Мошенники, мне кажется, вообще манипулируют всякими событиями, разными событиями, стараются действовать на опережение, чего, наверное, всем нам и пожелают. Думать не сегодняшним днем и никак бы добежать, а думать наперед и предугадывать ситуации. Да, действительно,
8: Злата?
9: Злата, слышите ли у нас? Да, но стоит отметить, что вот как бы мошенники подстраиваются под тенденцию, тем более пожароопасный сезон и на Ямале, и в Якутске, и очень много сил и средств применяется для того, чтобы предотвратить и потушить пожары, но вот, к сожалению, казалось бы, да, ну, пожары и пожары. Ну,
8: из беды, да, из беды создать тоже очередную мошенническую схему, что вот вы подпишете какую-то петицию, не до конца не знаю, с какими целями, но, тем не менее, вас попросят запустить ну, вот, какую-то информированность для ну, более шире, да, раскрыть себя и какие-то данные указать, и в результате все это закончится очередной кражей вашего...
9: наших личных данных, либо банковских картах.
8: В госуслугах вы можете пострадать, поэтому, конечно же, мы советуем вам устанавливать самозапрет на кредиты, чтобы в такой ситуации не оказаться. Это действительно несложно сделать, но зато вы твердо будете убеждены, что на ваше имя никто не возьмет никакой кредит, а все разговоры о том, что ваши деньги надо срочно перевести на какой-то такой безопасный счет волшебный, это все сказки. Этого действительно ни одна организация в нашей стране не сделает, и поэтому, честно говоря, вот понятно, мы обсудили эту ситуацию, как, к сожалению, да, какие-то сложности, поэтому мы сейчас перейдем, наверное, к разговору с экспертом. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформа «Мышеловка Народного фронта».
9: Да, мы ее ожидаем, да, но вот еще хочется отметить, что вот все эти данные, которые могут быть собраны при подписи петиции, вот как сообщили в пресс-службе окружного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, что цель таких рассылок — это сбор персональных данных, увы, для ВСУ, вот враг не дремлет и, опять же, пытается вклиниться в обычную частную жизнь простых наших граждан, таким образом... нарушив доверие и бдительность, тем самым, как мы уже прежде вам объяснили, это сбор.
8: Да. Александра уже у нас на связи. Александра Пожарская, напоминаю, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформа «Мошеловка» Народного фронта. Здравствуйте, Александра.
9: Здравствуйте, Александр.
10: Здравствуйте.
8: Вот видите, с какой схемой мы еще столкнулись новой. Это вот на Ямале мошенники распространяют фальшивые петиции о защите лесов. Ну, вот, действительно,
10: но
8: там...
10: это новая схема со старыми дырками.
8: Ну, естественно, да. То есть, таким образом, люди должны подписать эту петицию и при этом указать какие-то свои личные данные, я так понимаю, которые затем будут использованы.
10: Ну, собственно говоря, все вот эти формы с петициями, с голосованиями и так далее, они... граждане привыкли к тому, что там необходимо для верификации для своей, для того, чтобы этот голос не считался накрученным, для того, чтобы была легитимность того действия, за которое либо голосуют, либо ратуют граждане, участвующие в том или ином действии, что нужно оставить свои данные. Более того, некоторые... злоумышленники, пользуясь как раз вот этим пассионарностью наших граждан, активной гражданской позицией, желанием кому-то помочь, они прикручивают к вот этим самым фишинговым сайтам очень часто даже такую историю, что человек якобы авторизуется с помощью госуслуг. И вводит в эту форму логин и пароль от госуслуг. Логин, как известно, у нас СНИЛС, запросили номер телефона, а пароль уже, значит, тот пароль, который есть, и затем уже они звонят гражданам и спрашивают, поскольку на портале госуслуг у всех уже давно в обязательном порядке стоит двухфакторная аутентификация, они спрашивают код из СМС и таким образом либо входят уже в аккаунт, либо не входят, но говорят о том, что вошли, взломали и что-то с помощью аккаунта на портале госуслуг сделали. И дальше уже все зависит лишь от цели того конкретного колл-центра, из которого злодей звонит. Или из которого, хорошо, он не звонит, пишет, допустим. Да? И, собственно, в чем проблема наших граждан? Люди у нас хорошие, добрые, отзывчивые, всегда стараются помочь, поддержать, выступить за сохранность лицов, проголосовать за детский рисунок,
8: да,
10: или за какую-то команду.
8: За очистку реки какой-нибудь, да.
10: Да, да, голосуют за благоустройство дворов, за что только, за все хорошее против всего плохого. И злоумышленники, конечно же, безусловно, они мониторят информационную повестку, безусловно, они используют актуальные вопросы в данной конкретной местности, и это позволяет им доверие вызвать еще больше у граждан. Наша задача не быть такими уж доверчивыми. Знаете, в регионах говорят «простодырами». Вот это должно быть... Никто не говорит, что не нужно помогать, никто не говорит, что не нужно проявлять свою активную гражданскую позицию, высказываться по тем или иным вопросам, но все-таки источники всех этих опросов, петиций, голосований, конкурсов и так далее нам все-таки нужно у себя вырабатывать привычку проверять.
8: Они, да, они же еще делают как? Они вас заманивают в некий чат, где все рассказывают, как кому помогли, как кому деньги ушли. Вот вы не думайте, что мы какие-то жулики, мы действительно этим рассказываем. И вот эти накрученные, так скажем, посты, они создают впечатление, что вы действительно...

0: и исповедовать принцип нулевого доверия. Угу. Нам пришла какая-то ссылочка в мессенджере, мы должны эту информацию проверить. Надо поискать в интернете, действительно ли есть петиция, а действительно ли эта петиция на что-то повлияет, а действительно ли значит, есть такой конкурс, команда нуждается в поддержке, значит, во дворе планируется благоустройство. Ну и, конечно, стоит помнить, что никто не будет распространять ссылку на значимое какое-то на просьбу о значимой помощи значимое мероприятие или выражение своего мнения, никто не будет это делать через чаты в мессенджерах, особенно работу которых замедляют. Это все обязательно публикуется на портале госуслуг. А есть вот в предвыборный период, например, там есть объявление о том, какие в данном конкретном участке кандидаты, как принять участие в выборах и так далее.
1: Ждет предвыборная кампания, и тут тоже мы ожидаем огромного количества наверняка.
0: Это будет в следующем нашем прогнозе для того, чтобы граждан предупредить, чтобы им напомнить, что и в этот период вообще на чеку нужно быть все время. Злоумышленники всегда следят за повесткой. И вот чтобы защититься, наверное, стоит все-таки, как я уже говорила, проверять, уточнять всю эту информацию и пользоваться защитными решениями. Потому что те же самые сейчас антивирусы, если их установить и вовремя, постоянно, регулярно обновлять, они способны блокировать переход на фишинговые сайты. Они способны защитить граждан от того, чтобы они либо загрузили на свое устройство вредоносное программное обеспечение, либо перешли на тот сайт, где похитят данные, и который станет отправной точкой той самой мошеннической схемы уже в полной мере.
1: Ну, главное здесь, да, это не предпринимать никаких вот срочных, так сказать, действий.
0: Ничего не требует срочности. Да. Никогда. Единственное, пожалуй, если только человек кровью истекает, нужно срочно вызывать скорую. Или есть угроза безопасности и жизни, нужно срочно вызывать полицию. Но для этого у нас есть специальный номер телефона 112. Все остальное не требует никаких срочных действий от граждан, и нужно всегда остановиться, подышать и посчитать до 10, и хорошо подумать, а действительно ли то, о чем меня просят, стоит моего внимания и участия.
1: Потому что действительно вот уже даже складывается впечатление, что эти злодеи, они вот, как это не сказать, прикалываются, но каким-то образом уже это даже не для дела, а просто они людей заставляют делать что-то такое, ограбить квартиру, например.
2: Не, ну и причем это вот, тоже вот петиция для того, чтобы сохранить лес. Ну, казалось бы, это вроде бы так безобидно звучит, но в то же время, вот, опять же, мне кажется, это нацелено, в первую очередь, на
0: это наше звучит старшее поколение. Ответственно. Ответственно. Это звучит ответственно по-граждански. Но тут вы отчасти правы, потому что глумление над своими жертвами – это часть информационно-психологической операции. Да. Они таким образом пытаются в наших гражданах зародить зерно сомнения в том, что наше государство наша власть способны нас защитить и действуют нам во благо. Сейчас такой период сложный, когда нельзя сомневаться в нашем государстве, и нужно пользоваться всеми. Вот ведь за последние 2 года появилось огромное количество инструментов, бесплатных, полезных защитных инструментов, которыми люди начинают интересоваться и пользоваться уже только после того, как их обманули мошенники.
1: Обманули, да, к сожалению.
0: К сожалению, не до. Но лучшее преступление то, которого не случилось. Угу. Значит, нужно действовать на опережение. Значит, нужно установить себе самозапреты все, которые существуют. Нужно назначить доверенное лицо для своих детей и родителей старшего поколения.
1: И там вторая рука.
0: Вторая рука, да, доверенное.

0: лицо, вторая рука – это одно и то же. Это бесплатная услуга, которая для всех работает. Нужно создавать круг доверия в семье и общаться. И тогда мы все, конечно же, будем в безопасности. А вот интересоваться всем этим инструментарием, интересоваться тем, как защититься с помощью оператора связи, банка, коллаборации банка и оператора связи и так далее, стоит, наверное, ну не после того, как деньги уже украли и их не вернут.
1: Да, и это вот действительно очень важно, когда с ребенком поговорить, с мамой, там, с папой поговорить, что ни в коем случае самостоятельно не принимать никаких вот действий. Позвони мне.
2: Скажи, да, поспешных действий.
1: Да, поспешных действий. Позвони, объясни
0: мне. Спешка – это самый главный инструмент мошенников. Спешка и страх – это вот то, чем они манипулируют. Это самые серьезные рычаги воздействия, на которые, к сожалению, ну вот, которым поддаются граждане. Особенно это происходит в момент, когда, ведь в чем заключается особенность воздействия мошенника на жертву? В том, что мошенник готов к общению с жертвой, будь то звонок или переписка, а жертва не готова.
1: Конечно.
0: И мы должны подготовиться, чтобы хотя бы на 50% снизить вероятность успешности этих мошенников.
1: Да. А главное, для этого просто не проводить никаких самостоятельных действий, не посоветовавшись с родными и близкими, или позвонить в полицию, или позвонить в банк. Все телефоны у вас есть, и если вы это будете делать, то наверняка вам все объяснят. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышаловка» Народного фронта, была у нас.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Действительно, мы поговорили о новых схемах, но главное не это, главное это наше поведение, как мы себя ведем в подобного рода ситуации.
2: Да, критическое мышление должно, конечно же, присутствовать.
3: Театр Радио России представляет.
4: На каком аэродроме у вас посадка?
5: На Орли, сказали.
4: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
3: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
5: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
3: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
6: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
3: Маленькая печальная повесть. Слушайте с 10 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. Борис Петухов, Иван Фурсов вещают сегодня для вас. И вот теперь отправимся в Челябинск.
1: Да, что... да, наша география достаточно широка. Мы охватываем всю страну.
2: Конечно же, такой формат программы у нас.
1: Да, и оказаться после Ямала-Ненча в Челябинской области действительно очень интересно. Тем более повод очень хороший.
2: Да, потому что Челябинская область, она, собственно, вышла в лидеры регионов по цифровой трансформации, и, между прочим, она делит первое место с Москвой в этом плане.
1: Московская область.
2: Да, Московская область, ну, простите. Ну, собственно, мы поздравляем с этим Челябинск, очень радостно, что этот регион может позволить себе прогресс в технологиях и трансформациях. Вот сейчас... расспросим все подробности у нашего корреспондента Александра Ермолина из Челябинска. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр.
7: Да, здравствуйте, коллеги. Вот как вы отметили, да, действительно, Челябинская область не стоит на месте, она постоянно развивается, и, ну, в этот раз разделила с Московской областью первую строку рейтинга цифровой трансформации. Хотелось бы отметить, вот вы не сказали о том, что в данном рейтинге вообще проводилось... оценка по 18 ключевым показателям, и хотелось бы их отметить. Они охватывают направления, такие как предоставление госуслуг, импортозамещение цифровых решений, обеспечение кибербезопасности, а также внедрение технологий искусственного интеллекта. Ну, это вот так из основных. Угу. Вот так искусственный интеллект у нас используют вообще в различных отраслях. Это у нас по городу курсируют умные трамваи, у нас работает система автоматической фиксации нарушений, учета даже ТКО, голосовое заполнение медицинской документации, и мониторинг лесных пожаров у нас тоже оказывается с помощью искусственного интеллекта. Вот в строительной отрасли решение применяют для распознавания документов, мониторинга объектов и даже анализа данных. А в сфере образования пилотируется сервис ассистент-преподаватель. Ну, это вот так, из основных, которыми можно
1: похвастаться. Да, да, очень. Кроме того, звучит очень выразительно, скажем так.
7: Да, в регионе запустили проект «Нашу гордость». Это дистанционный осмотр самоходных машин и другой техники, который, ну, представьте просто себе, сократил работу с 15 дней угу. до 10 минут. Об этом да. вот нам рассказал Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства. Давайте его послушаем.
1: Давайте.
8: Проект окупается менее чем за год, в том числе за счет исключения расширения штата инспекторов, а также за счет роста производительности труда сотрудников и экономии на служебном транспорте. Таким образом, прямая экономия, значит, даже на транспорте составляет 75%, что покрывает стоимость годовой лицензии. Использование инструмента для проведения дистанционного осмотра – это очередной шаг в цифровизации, трансформации работы государственных органов.
1: Ну да, действительно.
7: Вы понимаете, если раньше приходилось ехать, да, чтобы все осмотреть, это надо, какой штат это надо, водителя, это надо инспектора. А здесь все это
1: делается. А главное, это очереди, да, бесконечные, да?
7: Да, и причем это вот лишь часть уже работающих проектов, которые я выше описал. Угу. А сейчас в регионе появляются постоянно новые идеи. Вот из последних разработок, которые обсуждали, это сервис для проверки списков компаний, которые сдают документы в архивы, что тоже у нас. Uh-huh. Понимаете, делает все онлайн, это уже не приходится стоять в очередях. У нас появится голосовой помощник на базе искусственного интеллекта для аппарата мировых судей. Вот он будет сам отвечать на справочные вопросы и поможет снизить нагрузку на сотрудников. Накануне эти проекты как раз-таки показали губернатору Алексею Текслеру, и он поручил ведомствам расширять их использование. Давайте его послушаем.
1: Давайте, конечно.
9: Важно, чтобы уже сейчас мы видели конкретный эффект от использования искусственного интеллекта. Для организации работ по реализации проектов в исполнительных органах региона мной было утверждено положение о комплексной системе развития и предусматривающее в том числе дополнительные меры материального стимулирования участника. Прошу использовать данное положение в своей работе при внедрении решений. А также решением данного заседания протокольно прошу закрепить базовую ставку материального стимулирования.
1: Вот это совершенно справедливое решение, когда губернатор в контексте находится в полном, понимает, о чем идет речь, и действительно дает указания по развитию этой системы, явно понимая, к чему это приведет в области.
7: Ну вот да, кратко хотелось бы подытожить о том, что у нас это не первый год в целом происходит. У нас к лидерству в цифровой трансформации наша область движется поэтапно, поэтому, вот знаете, как нет таких резких скачков от того, что было стало, то есть нет такого, что вчера мы стояли в очередях, сегодня...
1: Не пугает людей, да, таким образом, да.
7: Да, сегодня мы все с искусственным интеллектом. Услуги, которые жители могут получить онлайн, они в целом-то появились по мере необходимости. Вот, к примеру, оставлять жалобу на открытые люки, самокаты, нарушения самокатов можно через чат-боты, и они появились вот просто, увидели боль людей, что это надо как-то решать, создали чат-бот на базе администрации, все, от администрации у нас есть официальные чат-боты, где можно на неправильно припаркованный самокат пожаловаться, его, знаете, тут уже начнется гонка, либо его сам... перевозчик, шеринговая компания заберет, либо уже администрация. Поэтому вот...
1: И со штрафом еще, да?
7: Со штрафом
1: еще.
7: Со штрафом. Поэтому кто
2: первый? То есть, да, все для людей. Все просто и понятно, и любой справится с этим.
1: А главное, быстро. Вот в чем мы даже, наверное, сейчас, попривыкли, во всяком случае, мы здесь вот.
2: Действительно, это очень тонко.
1: И если что-то не открывается, мы сразу кривим физиономию и говорим, что это все не работает. Это не работает.
2: А нет, на самом деле.
1: А на самом деле, вспомнить год назад, и даже понимания этого не было, не приходило в голову.
2: И... Да, это все уже на подсознательном уровне как-то устроено, что все просто так можно сделать, и приятно, что, что это по всей России теперь может существовать.
1: Самое главное, что и люди старшего поколения в этом разобрались, они уже охотно этим занимаются и друг другу рассказывают. Поэтому, Александр, спасибо вам большое. Александр Ермулин был у нас на связи. А вы запомните, товарищи, что Челябинская область вышла в лидеры
2: региона. Да, не отстает.
1: По цифровой, цифровой трансформации.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, теперь отправимся в Тюмень. Там пройдет, вот ожидаем, форум «Патриоты России».
1: Да, Всероссийский форум «Патриоты России» в Тюмени приступил к работе экспертный совет одноименной организации. Жюри предстоит оценить 251 инициативу из 41 региона страны, направленные на поддержку участников СВО и сохранение исторической памяти о Донбассе. Все подробности у Валерии Рудневой. Здравствуйте, Валерия. Сегодня мы не про воду.
2: Да, Валерия, добрый день.
10: Да, ради, так сказать, разнообразия,
2: да, можно и порадуемся, да, сегодня.
1: Потому что мероприятие действительно интересное, да, предполагается
10: провести. История этого мероприятия не такая большая. Впервые его прообраз был проведен в 2024 году по инициативе Артема Жоги. Сейчас он на должности полномочного представителя по Уральскому федеральному округу. В 2024 году этот форум прошел под названием «Патриоты Урала». А в прошлом году президент присвоил ему новое название и присвоил этому мероприятию федеральный статус. Вот в этом году он в этом названии, в этом формате пройдет впервые. И будет называться, как мы уже знаем, «Патриоты России». Огромное количество участников ожидается, порядка...
1: 251 одна инициатива, это, то есть это значит на каждую, да, на каждую инициативу по несколько человек, и, конечно, да, это серьезно.
10: Очень много заявок, из 71 региона России приедут делегаты, конечно, больше всего из соседних районов, ну, собственно, из Тюменской области, из Ханты-Мансийского автономного округа, из Свердловской области, приедут люди с самыми разными запросами, самыми разными идеями. Будут, конечно, всевозможные мероприятия, направленные на волонтерскую работу, то есть будут приобретать, делиться опытом и знаниями. В частности, будут участвовать волонтеры, те, которые помогают бойцам СВО уже довольно долгое время, уже имеют какой-то опыт, но свой опыт они оценивают довольно скромно. Вот среди них есть тюменский волонтер, она Ольга Чапунова, она будет участвовать, подала заявку на участие в форуме «Патриоты России». Она ожидает и опыт получить, и при том, что уже довольно большой опыт у нее имеется, мы с ней пообщались сегодня, можно послушать, что она говорит.
2: С удовольствием. Валерия, у нас, к сожалению, нету пленки сейчас на данный момент. Поэтому давайте это пока...
10: Давайте я своими словами расскажу.
2: Да, давайте, ничего страшного.
10: Значит, Ольга Чапрунова и ее коллеги-волонтеры, которые помогают участникам СВО, они собирают и гуманитарную помощь, отправляют в больших количествах по запросам бойцов, и сами ездят на передовую. Они собирают артефакты всевозможные. Это форма противника, так сказать, всевозможные шевроны, запчасти коптеров, дронов. В общем, все, что с этим связано. Они собирают это для музейной экспозиции, чтобы впоследствии составить прям настоящий музей специальной военной операции.
1: Наглядную экспозицию, с кем нам пришлось воевать, да?
10: Да, да. Более того, они уже сейчас демонстрируют ее в мини-формате, такая переездная, передвижная экспозиция. Они приезжают с ней, в частности, в школы, и Ольга нам рассказала, что школьники, как она сказала, говорит, с удовольствием, говорит, не с удовольствием, а с большим интересом, говорит, и страшно, и любопытно. И тогда, вот, говорит, и школьники, и взрослые на наглядном примере понимают, с чем и с кем приходится иметь дело. И она говорит, что вот нам для того, чтобы развиваться и в волонтерском направлении, и вот в этом направлении по части сохранения истории СВО, нужен опыт, нужен опыт других
1: Потому что, да, музей же создаются по всей стране, и наверняка представители каких-то других музеев тоже будут.
10: Конечно.
1: И мы рассказывали о...
10: Которые уже, возможно, реализовали эти проекты.
1: Да.
10: А не так, просто передвижная выставка. Поэтому, да, они приедут делиться опытом в первую очередь, и Ольга считает, что и это очень необходимо, во-первых, опытом обменяться, во-вторых, говорит, энергиями зарядиться
1: это и обменяться. Это важно. Они друг от друга заряжаются, вот действительно, то есть кто-то знает какие-то секреты в изготовлении тех самых сеток, да, вот они на собственном опыте узнали, как это, не знаю, то ли быстрее делать, то ли качественней. Другие собирают всякого рода помощь, да, для бойцов, и тоже...
10: женщин и не женщин, бабушек и тетушек готовят всевозможные продукты длительного хранения на своих кухнях. Угу. То тоже уметь надо собрать там условный борщ или...
1: А главное довести, потом, да.
10: Только добавить воды.
1: Да. Все это довести, все это объяснить ребятам. И действительно, и со стороны ребят тоже вопросы возникают. Там что-то подправить вот в этом обмундировании или еще в чем-то таком. И действительно, это очень взаимопроникновение. Вот оно и, собственно, помогает делать вот эту помощь действительно замечательной и полезной для наших бойцов.
2: Ну, еще хочется отметить, что вот бойцы будут себя чувствовать как бы надежно не только на фронте, но вот и по возвращении они понимают, что поддержка также им будет оказана, и она всесторонняя и очень достаточно комплексная и понятная.
1: Валерий, спасибо большое. Валерия Руднева была у нас на связи из Тюмени. Там главных патриотов России соберут, и эксперты оценят 251 проект со всей страны, который направлен на помощь и самим бойцам СВО, и членам их семей.
3: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Действительно отдыхаем, отдыхаем неплохо, уже считайте, больше полугода мы рассказываем о разных интересных местах, где можно очень интересно и чаще всего вкусно.
2: В том числе провести время.
1: Да, провести время в нашей стране и при этом посмотреть по сторонам, увидеть огромное количество и природных памятников, и исторических памятников, и, в общем, на каждом углу этого всего навалом. А принимающая сторона
2: сегодня,
1: в последнее время, заметно исправляется, всячески строятся новые места размещения, появляются новые люди, осваиваются новые объекты. Но сегодня мы отправимся в Йошкар-Олу. Там приготовят блюда 12 регионов и обсудят будущее туризма. Вот такая повестка у...
2: Это будет фестиваль «Ёшка ешь».
1: Да, 4-го международного гастрономического фестиваля «Ёшка ешь». Более 50 поваров и рестораторов из 12 регионов представят блюда из локальных продуктов «Мари-Эл», а гостей ждут мастер-классы, концерты, ремесленные площадки и знакомство с культурой.
2: Волшебно.
1: Константин Микчилов у нас на связи. Здравствуйте, Константин.
2: Добрый вечер, Константин.
1: Ну, чем...
3: Да, Борис Иванович, добрый вечер.
1: Чем заманите, расскажите.
2: Дерзайте.
3: Да, ну, собственно, конечно, мы приглашаем вас в следующие выходные, 15-16 августа, потому что действительно пройдет очень крупное, очень интересное мероприятие под названием «Ёшка ешь». Возможно, что не совсем знакомое такое название, да, что это за название. Это, ну, «Ёшка» производна от нашего названия города Йошкар-Олы. Mm-hmm. Так у нас местные называют «Ёшка».
1: Ну, а «Ешь» — это «Ешь».
3: Но... А вот нет, «Ешь» — это семья с мальчишеского языка.
1: Ну, без мягкого знака. Какая страна огромная у нас, да.
3: Да, совершенно верно. Ну, вообще, тема в этом году будет звучать как «Лесной шепот». Это, ну, то есть природа здесь выступает как дом, как повар, святыня. Вот. А в центре внимания, конечно, еда леса и вообще знания о травниках каких-то. Мы уже в 4-й год будем проводить это мероприятие, чтобы понимать для, по масштабам. Угу. Первые 2 года у нас проводились они действительно в Йошкар-Оле, на площадках в центре города. Ну, вы понимаете, что это небольшая такая площадка, и мы вполне вмещались. Угу. Но понимаем, что после 2 лет проведения масштабы увеличились, внимание больше. Угу. И вот с прошлого года этот фестиваль мы перенесли в такой пригород, на Медведевский ипподром, то есть это огромная территория, и там, вот, соответственно, будет проходить уже вот 2-й год. Например, в прошлом году по официальной вот статистике более 30 тысяч посетителей.
1: Ух ты.
3: Уже было вот в прошлом году. Надеемся, что в этом году,
1: будет,
3: конечно,
1: больше
3: будет.
1: Конечно, да.
3: Да. Ну, что, собственно, это за фестиваль такой? Это не просто пришли, поели и ушли. Это действительно очень серьезная, очень большая программа. Прежде всего, как вы правильно отметили, будет деловая панель. То есть там собираются представители, эксперты из области туризма и гастрономического направления, будут работать площадки, где обсудят, соответственно, актуальные тренды в развитии гастрономического туризма и так далее. Это, конечно же, создание и детских площадок, и ремесленных вот площадок, о которых вы тоже сказали, потому что там можно будет посмотреть то, как вот наши умельцы делают наши традиционные какие-то изделия. Можно попробовать самим тоже будет. То есть это вот такое интерактивное больше будет, как концертная программа, можно и местных исполнителей посмотреть, послушать. Хедлайнером, например, будет мероприятие еще группа «Пицца», может быть, она некоторым известна слушателям.
1: Известно.
3: Да, вот они будут у нас 16 августа выступать. Ну и приедут, конечно же, кухни к нам. Мы не только будем угощать нашей местной марийской, но еще из других регионов. И вот мы буквально вот недавно поговорили с организатором мероприятия, вообще о географии присутствия, кто вообще там будет. Поэтому давайте я предлагаю послушать...
1: Конечно.
3: Исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию туризма республики Оксану Брик.
2: Слушаем.
4: На одной площадке встретятся лучшие кулинарные традиции со всей страны. Свои уникальные блюда и продукты представят гости с Камчатки, Бурятии и Алтая, из Челябинской области и Башкортостана, Удмуртии и Татарстана, Республики Коми, Костромской и Мурманской областей, а также солнечной Ростовской области. Им составят достойную компанию местные рестораторы и фермеры Мариэлла. Они раскрывают секреты аутентичной марийской кухни в современной авторской подаче. Важнейшим событием программы станет презентация гастрономической книги Республики Мариэлл. Особую значимость и высокий стандарт мероприятия придает кураторство руководителя проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шиповаловой. Под ее чутким руководством выстраивается вся концепция и программа фестиваля.
2: Константин, ну а нужна ли какая-то предварительная регистрация? Как вообще попасть на фестиваль?
3: Нет, регистрация не нужна будет. Это будет, ну, понятное дело, что немного ограниченная с точки зрения по безопасности тоже площадка, но туда вход будет доступен всем желающим, потому что это будет и 2 дня проходить. И вот, соответственно, можно будет и попробовать блюда не только наши национальные, но еще и вот гостей, которые приедут. Будет мастер-класс. Еще планируется от известного шеф-повара Ильи Лазерсона. Можно будет посмотреть и встретиться вот с известным шеф-поваром и телеведущим. Ну и вот здесь, наверное, самое важное, что было отмечено, это презентация гастрономической книги Республики Мариэлл.
1: Вот, расскажите, пожалуйста, поподробнее, в каком виде это будет и где это будет доступно, эта книга?
3: Да, собственно, работа велась очень долго, наверное, в течение года. Такая работа проведена впервые, полагаю, что до этого, наверное, прецедентов таких не было, потому что она создавалась в несколько этапов. С одной стороны, это у нас, значит, правительство республики, которое поддержали, которое особое внимание уделили сохранению традиции, то есть это Министерство экономического развития, агентство по туризму как раз, и они будут продвигать вот эту книгу в дальнейшем, то есть это фестивали, где будут туристические представления, то есть там книга
1: сувенирные, да, наверное, офисы там и прочее.
3: Совершенно верно.
1: А вот у вас как раз пленочка есть о марийском блюде. Вот это очень интересно. Давайте сейчас послушаем, а то мы не успеем просто.
3: Давайте. Давайте.
5: Ну, в этот раз, например, мы впервые попробовали, я, во всяком случае, впервые попробовал горно-марийский пирог «Кравец», который является одним из брендов «Мариэлл». Вот этот «Кравец» с уткой, это, конечно, великолепное просто блюдо, которое срывает мозг, особенно когда видишь, как оно создается. А создается оно ведь туда же, мясо закладывается вместе с костями, и вот это какая-то древняя мудрость, которая говорит о том, что, знаете, что самое вкусное мясо около костей. Поэтому кости не удаляются, а вот добавляются непосредственно в пирог и запекаются там, и дают свой аромат, свои какие-то полезные вещества, которые в них есть. И вот для меня, например, основное впечатление, самое яркое, это горно-марийский кравец.
1: Вот как поразило.
2: Сколько тонкости.
1: Да, поразило это блюдо, действительно, потому что я вот даже и не знал, что вот с костями специально.
2: Да, что-то новое.
1: Хотя, конечно, да, кости дают абсолютно дополнительно.
2: Ну, там обычно, да, в бульон или в суп, но тут пирог.
1: Ну, в общем, это очень интересно. Я так понимаю, таких открытий будет огромное количество на этом фестивале. Да еще и можно, так сказать,
2: соседние.
1: Попробовать блюда и сравнить их со своими. И, конечно, каждый будет стараться, как мне кажется, чтобы поразить вот такое количество посетителей. И посетителям будет не скучно, потому что постоянно за каждым столиком их будет ожидать что-то такое очень интересное, что они, скорее всего, даже и не пробовали. И вот эксперты действительно здесь расскажут, как это все сделать и как провести вот это все от начала до конца и создать, может быть, какие-то места размещения такие.
2: Новые поводы для путешествий.
1: Новые поводы. И действительно, это очень интересно. Константин, спасибо большое. Константин Мягчилов был у нас из Йошкар-Олы и рассказал, что вот 15-16 августа...
2: Да, уже вот на следующих выходных, заранее вам говорим.
1: Фестиваль «Ёшка-Ёш». Действительно, вот можно устремиться, если у вас нет никаких конкретных планов, или просто можете проехать мимо. дома остановиться на какое-то время. Всего доброго, желаем вам. Берегите себя, всячески хороших только впечатлений.
2: Борис Петухов, Иван Фурсов, до встречи.
0: Разное время. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Те самые пластинки, те самые сказки.
8: Кто это?
9: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
10: Какой такой Колобок?
7: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
11: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
12: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
7: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
14: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
13: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
15: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
16: Здорово, кожаные мешки!
17: Гарик Харламов.
18: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
19: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
20: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
21: 6+.
15: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Герань продела, перевозившая грузовый СУ-локомотив Харьковской области. Государство должно получить золотую акцию в Шереметьево, говорится в указе президента России. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военные нанесли удары дронами «Герань» по подстанции 110 киловатт и железнодорожному локомотиву, перевозившему грузы военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Также ведомстве предоставили кадры объективного контроля с поражением «Геранью» тыловой инфраструктуры ВСУ в районе Погребков Сумской области. Российские войска за сутки поразили используемые в интересах ВСУ объекта инфраструктуры и логистические центры, сообщили в военном ведомстве. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника. Система ПВО за сутки сбила более 1100 беспилотников самолетного типа и 20 управляемых авиабомб. Подробнее о работе группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Погорелая, Приколотная, Водяная, Казачья Лопань и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Российские подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Доброполья, Кондратовка, Новониколаевка, Анновка, Грузская, Новотроицка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимир Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства попросил главу государства принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Владимир Путин принял приглашение. По словам Трутнева, на форуме ожидается подписание около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей.
3: 10-й юбилейный Восточный экономический форум, я уже сказал, привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод Полидикастри. В 26-м году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей. Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс. Удыканская медь, они там вводят комплекс по производству катодной меди. Так точно. Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Северомойскому туннелю, по проходке. Ну и целый ряд других важных проектов.
4: С удовольствием.
3: Спасибо большое.
1: Восточно-экономический форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических компаний и поручил правительству России использовать золотую акцию в управлении, говорится в указе главы государства. Президент также поручил правительству при отчуждении акции аэропорта Шереметьево предусмотреть сохранение его основного вида деятельности. В указе также уточняется, что правительству при отчуждении акции Шереметьево поставить условием запрет на их передачу под контроль иностранцев. Президент также своим указом постановил создать кластер алмазов на территории Республики Саха-Якутия и Смоленской области. Россия не получила от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дорогой, сообщил вице-премьер Алексей Аверчук на полях заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультации и диалога совершенно спокойно. В частности, по его словам, звучат предложения по отдельным участкам, которые являются неотъемлемой частью системы железных дорог Армении. «Мы не понимаем, как можно отрывать одну шпалу от другой шпалы, но там такие мысли бродят, добавил вице-премьер. Ситуация с электроснабжением в Евросоюзе стабильная, хотя из-за аномальной жары обстановка действительно непростая, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткинен. По ее словам, есть электроподстанции, которые приостановили работу из-за низкого уровня воды или высокой температуры воды в реках. Это касается в том числе Венгрии, Румынии, Словении, Франции, Италии и Польши. В каждом из этих случаев дефицит производства электроэнергии может быть покрыт за счет импорта из других стран, и Франция экспортирует электричество в соседние страны. Иткинен также напомнила об ожидаемом 12 августа солнечном затмении, и это, по ее словам, также будет иметь негативные последствия для производства электроэнергии. Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-4» с интегрированного испытательного полигона, сообщило Министерство обороны страны. «Агни-4» – индийская двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, способная поражать цели на расстоянии до 4000 километров. Она входит в состав сил ядерного сдерживания Индии и предназначена для поставки как обычных, так и ядерных боевых частей. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе обвинил оппозицию и в кампании против российского туризма. Глава правительства назвал действия грузинских оппозиционеров против российских туристов саботажем национальных интересов республики. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кабахидзе, двери Грузии открыты для всех туристов, в том числе из России, несмотря на то, что в последние дни распространяются ложные сообщения о том, что россиянам якобы в республике не рады или им угрожает опасность, сообщает агентство ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Мерлинда Даку из «Рубина». Футболист сборной Албании подписал контракт на 3 года и будет выступать за «Спартак» под номером 19. Зарплата форварда составит 3 миллиона 750 тысяч евро в год. «Хотя у меня были другие предложения, я выбрал «Спартак», самый большой клуб в России. Принять решение было легко. Я сразу понял масштаб этого клуба. Я готов к борьбе за чемпионство. Надеюсь, смогу помочь добиться этой цели», — заявил Даку. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с 33-летним защитником и капитаном команды Игорем Жигановым. Контракт рассчитан до конца мая 2028 года. Жиганов выступает за бело-голубых с 2023 года. Международная федерация волейбола не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола за отказ выступить на мужском чемпионате мира в сентябре будущего года в Польше. Сборная России пропустит этот турнир из-за отсутствия гарантий безопасности. Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира. С учетом исключительного характера ситуации решено не применять дисциплинарных санкций, заявили ТАСС в Международной федерации волейбола. Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Мирослав Киселев квалифицировались в финал чемпионата Европы в Париже в прыжках с 10-метровой вышки. Терновой занял 4-е место в предварительных соревнованиях, Киселев стал 9-м. Мадридский «Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из клуба РБ Лейпциг. Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара рассчитано до 30 июня 2033 года. Это самый крупный трансфер в истории «Реала». За Диоманде королевский клуб заплатил 125 миллионов евро, еще 15 прописаны в виде бонусов. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным центров области 7 августа в Магадане ожидается переменная облачность без осадков и до 14 тепла. В Челябинске 26 градусов и также будет сухо. В Иркутске 32 градуса без осадков. В Красноярске 26 градусов, временами небольшие дожди. В Мурманске 15-17, переменная облачность без осадков. В Сыктывкаре до 20 градусов, пасмурно, возможен дождь. В Уфе до 30 градусов без осадков. В Казани, Самаре, Нижнем Новгороде до 32 градусов и тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит 21-23 градуса. Сейчас в российской столице около 30 градусов. Завтра ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, ливень, гроза. Предстоящую ночью до 20 градусов тепла.
0: Радио России. Общество.

0: 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Почему ваша компания впервые за долгие годы заговорила о новом качестве продовольствия? Есть ли реальные проблемы или это просто маркетинговый ход?
1: Очень хороший вопрос. Мы всегда реагируем на проблемы в первую очередь. Как таковой маркетинг, он у нас где-то далеко на заднем плане. Проблема заключается в чем? Вот вы сейчас озвучили хорошую тему, как Барлаух стал основателем зеленой революции, которая в большой мере позволила накормить человечество. Вот на наш взгляд, сейчас человечество подошло к другой серьезной проблеме – скрытый голод нутрициентов. Вот что такое человек? Это 6 основных элементов, которые составляют 98,5%. То есть 1,5%, а если вот средний человек там 70 килограмм, то есть 400 грамм – это что-то другое, потому что 6 элементов – это экзоскелет и вода. А если мы посмотрим, а жизнь-то из чего берется? Оказывается, вот эти 400 грамм – это и есть наша жизнь.
0: А что в этих 400 граммах?
1: У человека 38 в среднем триллиона клеток, а в каждой клетке больше 40 миллионов белковых молекул. Идут обменные, окислительные процессы, передаются сигналы, и все это оказывается за счет вот этих микронутриентов. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, и баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Там только 9 элементов основных, и дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Потребности предприятий агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания главы ведомства Ольги Лут с представителями Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов управления агропромышленного комплекса. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для обеспечения стабильной работы растениеводства, животноводства и пищеводства. Промышленности. Сейчас главное своевременно довести ресурсы до места. Вместе с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов и по закреплению сельхозпроизводителей за какими-то конкретными нефтебазами и АЗС. Татарстан не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и входит в число лидеров России по многим направлениям. Китай занял первое место по закупкам льна и гороха из Татарстана. В этом году отправлено уже 7 контейнерных поездов, сообщили в компании «Август Агро», продающей собственную агропродукцию. Зерно продолжает активно покупать ближневосточные страны, включая Египет и Саудовскую Аравию. Выросли поставки российской агропромышленной продукции и в Турцию. Первое место занимает пшеница, экспорт которой в эту страну увеличился в 4 с лишним раза. Робота, способного без помощи человека собирать клубнику на плантациях и многоуровневых теплицах, представила на международной промышленной выставке «Иннопром» студенческая команда Санкт-Петербургского электротехнического университета. Машину оснастили шаговыми моторами, платами управления, редукторами, компьютерным зрением и научили выстраивать с помощью алгоритмов 3D-картину для перемещения. Робот сам понимает. понимает, какую ягоду снимать и на какое расстояние к ней приблизиться, а какую пока лучше оставить, пусть дозревает. Новый агрегат может пригодиться и в других секторах экономики. В частности, робот готов решать задачи складской логистики и сортировки товаров. Пока, правда, грузоподъемность оставляет желать лучшего, не превышает 1 килограмма. Но проект будет совершенствоваться.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: У нас компания занимается селекцией овощных культур для открытого грунта. Проблема очень важная и хорошо, что осознаваемая на уровне государства. Официально объявлено, что нутрициология стала частью медицины, во-первых. Нутрициологи приравнены по статусу к врачам. Миннауки объявила, что они начали готовить программы вот со следующего года нутрициологов, причем как высшего профиля, так и в колледжах открытой специальности. Это говорит о том, что проблема действительно серьезная, и она понимается и в масштабах государства.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Может ли прийти к врачу здоровый человек и узнать, как ему питаться, чтобы не заболеть в будущем? Врач-диетолог при лечебном стационаре его, конечно, не примет и перенаправит к консультанту-нутрициологу. Послушаем руководителя консультативно-диагностического центра фитпитания и биотехнологии, заведующего отделом экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук Екатерину Бурляеву.
5: К нам обращаются пациенты, которые на сегодняшний день не имеют каких-либо заболеваний, но, допустим, они озабочены своей генетикой, своей предрасположенностью к тем или иным заболеваниям. На сегодняшний день есть возможность проходить генетическое тестирование, определить, к каким заболеваниям есть генетическая предрасположенность. Есть возможность различными другими методиками, в том числе анкетированиями, понимать, какие возможны у человека риски по заболеваниям. Если мы с вами вспомним своих родственников, наверняка вы несколько человек, я уверена, а может быть и несколько десятков человек, тоже вспомните, у кого есть проблемы с суставами. Тот же остеопороз. Или люди готовятся к замене коленного сустава, к замене тазобедренного сустава. И понятно, что если мама у человека страдала таким заболеванием, то человек тоже будет задумываться, а что же мне сделать вот сейчас, на этом этапе, для того, чтобы в будущем у меня такого заболевания не было. Или, к примеру, камни в желчном пузыре, у родителей был удален желчный пузырь в связи с калькулезным холециститом. Человек задумывается, а как же мне нужно сейчас питаться, чтобы такого у меня не было. Камни в почках, к примеру. Это все те заболевания, которые, в общем-то, могут быть скорректированы питанием вот на данном этапе, для того, чтобы оно не развилось в будущем.
4: Понятно, что не все наши болячки можно предотвратить, изменив рацион. Человеку, далекому от медицины, иной раз и не разобраться, от чего у него пучит живот, болят локти или резко повышается утомляемость. Новое направление медицины – нутрициология – неотделимо от просвещения нас, здоровых граждан, не желающих стать больными.
5: На сегодняшний день активно проводятся обучающие программы, в том числе и различные симпозиумы, какие-то конференции, именно для населения, не для профессионалов, в отношении формирования приверженности к здоровому образу жизни. Очень хорошую поддержку в этом отношении оказывает Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, а именно образовательный кластер «Здоровое питание», где созданы различные направленности, циклы обучения как для специалистов, так и не для специалистов, для населения по здоровому питанию. Создан, например, сайт «Здоровое питание РФ». Роспотребнадзор совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, абсолютно доступный сайт для каждого человека, кто пользуется интернетом, может обратиться и понять принципы здорового питания, понять, какие заболевания могут возникнуть у человека, если не соблюдает принципы здорового питания. То есть, конечно, образовательная политика сейчас очень активно ведется.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Мы поняли, что вопрос снятия вот этого голода нутрициентов можно еще другими методами. Ну и, естественно, в первую очередь, само минеральное питание. И у нас вот где-то в течение 2 лет сейчас установились очень хорошие партнерские отношения с кафедрой агрохимии Тимирязевской академии, которая как раз решает такую проблему совместно с Министерством сельского хозяйства. Значит, пока на 2 элементах, на цинке и йоде, за счет специального минерального питания.
0: Почему именно эти 2 элемента выбраны в качестве главных?
1: Ну, потому что тот же цинк, начиная с иммунитета, заканчивая зрением, и даже более того, вот последние факты мы узнали, что вот задержка речи у детей тоже в какой-то мере связано с дефицитом цинка того же. Ну, а про йод, наверное, говорить не надо. Это щитовидка, это такой мощнейший регулятор как раз организма, который, если начинает давать сбои, это вплоть до полного расстройства организма, как раз всех функционалов. Поэтому эти 2 элемента сейчас взяты в основу. И что важно, опять же, это дает возможность расширять пул наших участников, потому что многие, понимая эту проблему, причем вот такие серьезнейшие компании России, как ФосАгро, Буйский химический завод, они сейчас включились вот в эту программу с Тимирязевской академией и разрабатывают специальные удобрения, во-первых, с необходимым содержанием цинка и йода и необходимых форм для усвоения. Оказывается, на скорость накопления, на скорость развития и роста растений огромное влияние оказывает свет, его спектр. Это тоже такой, ну, хороший механизм регулирования, накопления нужных для организма веществ.
0: Но искусственный свет, он ведь только в теплицах бывает?
1: Да. Он только в теплицах, но как раз мы же знаем, это мировая тенденция, никуда мы от нее не уйдем. То есть выращивание овощей, в том числе в искусственных условиях, вышло на очень большой уровень, даже в нашей России. Мы сейчас вышли на довольно приличный объем, уже около 2 миллионов тонн овощей выращиваются в тепличных комбинатах. И наверняка будут

0: Алексей Нелиухин.
1: Мы первый этап наших экспериментов проводим не в полях и даже не в теплицах, а в строго контролируемых условиях. Потому что у растений, так же как и у человека, и у животных, существует гомеостаз. Определенное содержание должна быть и концентрация макро- и микронутриентов. И как только эта концентрация будет превышена, растение будет испытывать токсикоз, что в итоге приведет к снижению урожайности. Да? И не только урожайности, но и показателей качества. Поэтому мы говорим лишь в основном о тех элементах, которых без проблем можно содержание повысить в плодах. Это в первую очередь селен и йод. Исследования показали, что их содержание можно повысить, ну, как минимум, на порядок, что делает эту продукцию уже обогащенной. А что значит обогащенной? Это значит продукция, которая содержит как минимум 20% от суточной потребности человека в 100 граммах овощей. То есть, съев, грубо говоря, помидор, мы можем 20% от суточной потребности селена с вами закрыть.
0: Селен – прекрасный антиоксидант. Он благотворно влияет на щитовидку и, между прочим, снижает риск развития онкозаболеваний. О важности йода для детского организма и напоминать не нужно. Не правда ли заманчиво получать ценные микроэлементы прямо, что называется, с прилавка? Но пока ученые делают лишь первые шаги в этом направлении.
1: Для этого мы создаем разные концентрации питательного раствора, то есть селен вносим в разных дозах, в разные фазы, смотрим механизмы, причем в том числе и молекулярные механизмы, используем молекулярно-генетические методы, как этот селен поглощается, как перераспределяется этот селен по стеблям, листьям растений, и дальше уже попадает в плоды, как он накапливается, сколько времени он сохраняется. Важно, чтобы он находился в плодах не в ионной форме, а в органических. Вот, и попадая в организм человека, коэффициент усвоения этого селена, он будет гораздо выше, чем мы будем применять те же БАДы, купленные в аптеке.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Еще один мощнейший инструмент – это наша работа с компаниями, которые разрабатывают и внедряют биопрепараты. Это Башинком и агробиотехнология. Опять же, вот работая с партнером, мы увидели убедительнейшие результаты, что системное использование биопрепаратов как раз вот прямо, можно сказать, существенно увеличивает накопление всех вот этих микроэлементов. Причем это соответствует мировой тенденции. То есть мы знаем, что Европа вот уже отказалась или вот-вот откажется от химии. Мир тоже понимает, куда эта химия привела. И выращивание с помощью биопрепаратов – это однозначно мировой тренд. Тем более, что он так хорошо работает на накопление микронутриентов. Они вообще посчитали вот использование их препаратов, у них прям программа есть, польза 800%. То есть суммарно на 800% количество, ну, порядка 20 микроэлементов накапливается больше, чем на 800%.
4: Из первых рук.
5: Мир изменился. Я чувствую это в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе.
0: Мир изменился не только в волшебном Средиземье. Он изменился и в нашей реальной природе. Пшеничные поля, фруктовые сады, грядки с ягодами покрыты невидимым слоем химических препаратов.
6: В России 40 обработок на яблонях за сезон. И это мы называем диетическим продуктом, даем детям. Мы даем детям бананы. Бананы перед тем, как придут в Россию, перед отгрузкой обрабатываются, прямо опрыскиваются в ящиках фунгицидами химическими, чтобы доехали. Они никуда не исчезают. Они распадаются на продукты полураспада. Вопрос, насколько они токсичны, никто не проверяет. Взять те же самые томаты. Их безжалостно обрабатывают фунгицидами и инсектицидами каждую неделю. С одной стороны поле идет опрыскивающая техника, с другой стороны женщины собирают томаты в ящики. Где-то посередине плюс-минус они пересекаются. Все, что они собрали, и все, что, так сказать, они там после опрыскивателя, тут же все это происходит, и все тут же поступает к нам на прилавок. К сожалению, фермеры не понимают, насколько это опасно для потребителей, и для них прежде всего это их бизнес.
0: По словам генерального директора компании «Агробиотехнологии» Дениса Морозова, проверки на остаточное количество химии в продукте

0: сельского хозяйства не отражают всей полноты картины.
1: Если вы запросите Россельхознадзор, ребята, а на что вы проверяете? Вот согласно ГОСТу, соответственно, проверяют на нитраты, гексахлорциклогексан, ДДТ, на то, чего нет. Они выведены из оборота еще в прошлом веке. Взять сканирующий хроматограф, который бы определил, какие там есть ДВшки.
2: ДВшки – это что имеется?
1: Ну, действующее вещество пестицидов. Это никто не делает.
0: Не будем углубляться в недра высокой химии. Но по аналогии, принцип ее действия на зерновые и плодовые такой же, как у медицинских антибиотиков, которые нам прописывает врач, обязательно добавляя в рецепт пробиотики для защиты кишечника. В сельском хозяйстве такого нет. Химия убивает и плохое, и хорошее. Но есть альтернатива.
1: Биологические средства защиты растений – это подсмотренный у природы механизм регуляции. На каждую болезнь, на каждый микроб, который является возбудителем той или иной болезни растений, есть группа конкурентов. К примеру, в природе есть такие грибы, как триходерма хальзианум, баверия бассиана, метаризиум и другие, бацилус субтилис, псевдомонас флюоресенс. Это микробы, которые так или иначе участвуют в том, что они сдерживают болезни и насекомых. Вот возьмем бацилус субтилис, семенная палочка. Почему семенная? Потому что, когда скашивается трава, соответственно, в этом растворе, ну, если поместить ее, увлажнить и так далее, там будет ее достаточно большое количество, поэтому названа семенной палочкой. Ее проверяли в разных лабораториях по всему миру, она безопасна. Но выделяет сельскохозяйственные антибиотики, ферменты, у нее конкурентное есть преимущество, да, она является антагонистом того же фузариума, той же альтернарии, того же питиума и так далее, то есть вот целого набора возбудителей болезни, вот где находятся клетки Bacillus subtilis, да, туда уже вблизи не будет клеток фитопатогенов, возбудителей болезни.
0: Лечить подобное подобным, предлагал Гиппократ. Сегодня ученые научились и убивать, ну или точнее вытеснять подобное подобным. Например, плохие грибы, тот же бич садоводов фузариум, грибами хорошими.
1: Фузариум подавляет токсинами иммунитет, заходит в клетку и начинает, соответственно, ее использовать для своих нужд, для размножения. В итоге клетки погибают, он пытается проникнуть в это растение и так далее, и так далее. Если взять грибную микрофлору, тот же триходерма, да, у нее больше упор на ферменты. У триходермы нету. Генетически отсутствует возможность выделять токсины, чтобы проникнуть в растение, в клетку. Но триходерма в больших количествах, которые мы вносим в виде препаратов, она занимает эту экологическую нишу, не допускает к корневой системе растения фитопатогена, и, соответственно, корневая система остается чистой. Биологические препараты прекрасно сдерживают практически все болезни и вредители. К сожалению, нет еще альтернативы гербицидам против сорных трав. Есть попытки, есть отдельные образцы препаратов, которые воздействуют на один или два вида сорных растений, но пока до препаратов, которые будут коммерчески выгодными, пока еще, к сожалению, далеко. Поэтому биопрепараты прекрасно замещают химические фунгициды и химические инсектициды. Этим надо пользоваться.
3: А какова все-таки, на ваш взгляд, на взгляд селекционера, так сказать, одного из наших селекционных гуру, я не побоюсь этого сравнения, какова тенденция? У нас выращивание овощей будет преобладать все-таки грунтовые или тепличные?
4: Ну, опять, если подходить системно, в России отрасль овощеводства, она состоит из трех независимых самостоятельных частей. Первая часть – тепличные комбинаты, зимние тепличные комбинаты, где все регулируется понятно и ясно. Это открытый грунт. Открытый грунт и пленочные теплицы. Они идут для нас в одной группе, потому что там используются как раз одни и те же селекционные разработки. И третья группа – это ЛПХ. Причем, если мы посмотрим, то это практически три разные рынка. Разные продукты, абсолютно, значит, с разными характеристиками селекционной разработки должны быть. Значит, если для тепличных комбинатов это именно здесь самый высокий уровень селекции – Тут выжимается максимум биологического потенциала, хоть огурца, хоть томата. То есть сейчас вообще не проблема получить урожай больше 200 килограмм в год с одного метра квадратного. То есть это буквально там 15 лет назад это фантастика считалось.
3: Да, фантастика была.
4: Дальше. Открытый грунт. Он тоже с хорошими результатами. Но здесь опять свои сорта и гибриды, своя селекция. Здесь свой потребитель и, естественно, свой продукт. И третья группа – это овощеводы-любители. Для них отдельно ведется селекция, у них свои требования, у них свой продукт, это маленький пакетик. Другой подход, то есть если... В первом нужна максимальная урожайность, во втором тоже, в принципе, урожайности технологические, то третье – это качество, вкус и та же польза. Но нужно отдать должное, в том числе и иностранной селекции. Они, увидев наш такой человеческий подход, тоже перестраиваются и тоже делают сейчас вкусные овощи. Но вот такой открытой программы полезности – я еще не слышал, чтобы вот кто-то так системно озаботился этим вопросом и рассматривал овощи как один из важнейших инструментов вот влияния на здоровье и долголетие человека.
3: Агробизнес не может брать на себя функции государства. Государство не может действовать в отрыве от интересов агробизнеса. Это улица с двухсторонним движением. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о будущем сельского хозяйства. Оно, несомненно, будет цифровым, когда на поля выйдут дроны и агророботы. Человек лишь будет издалека присматривать за работой этой системы и корректировать ее. Однако для управления такой системой понадобятся вводные данные о растениях на полях, об их самочувствии и об их развитии. И коль скоро у нас век цифровизации, желательно, чтобы эти данные тоже собирал и вводил не человек. Нужен автоматический мониторинг ситуации в поле, на плантации, на грядке и в теплице. Причем мониторинг ситуации не в целом. Это ведь просто. Поставил в поле градусник, воткнул в почву измеритель влажности, и вот тебе весь мониторинг. Нет, нам нужна информация о самочувствии каждого растения. Как оно растет, как зреют плоды, не донимают ли его болезни, вредители, сорняки, распадаются ли ядохимикаты, чтобы к моменту сбора урожая рассосаться до разрешения нормы. Все это надо будет знать агророботу, чтобы правильно действовать и в конце сезона отчитаться перед хозяином высоким урожаем. А это значит, что растения нужно оснащать датчиками, которые будут постоянно и автоматически передавать данные о пульсе и давлении в центр управления. Искусственный интеллект эти данные обработает и скорректирует работу всего цифрового хозяйства, всех роботов. Ну, а человеку, то есть хозяину, эти данные тоже нужны, чтобы контролировать работу электронных помощников в полях. Пока что цифровое сельское хозяйство находится в зачаточном состоянии. Но будущее надо ведь готовить, поэтому инженеры уже конструируют и создают датчики и даже добиваются некоторых успехов. Но есть трудности. Во-первых, прикрепленный датчик не должен мешать газообмену и блокировать солнечный свет, иначе он вмешается в работу листочка и получит неверные данные. Да и прикрепить датчик к растению задача, скажу вам, совсем нетривиальная. Но инженеры-конструкторы находят выход из положения. Возьмем для начала датчики, которые измеряют скорость роста листьев и побегов. Эти датчики измеряют механические напряжения, причем не в листьях и не в стеблях, а в самом датчике, который по мере роста листочка или стебля начинает растягиваться. Первые датчики механических напряжений представляли собой графен-хитозановые чернила. Их наносили тонкой кисточкой на эластичную подложку и крепили на растении. Листья и стебель росли, датчик растягивался, и при этом изменялось его электросопротивление. Однако графен-хитозановые чернила все же темные, они перекрывают доступ света к листочку, поэтому инженеры сделали следующее поколение датчиков. Его изготовили полностью из органических полимеров. На подложку из силикона положили тончайший слой истокопроводящего полимера. Никаких чернил, и все абсолютно прозрачно. Измерения подтвердили особенность, о которой знали физиологи. Листья растут только ночью, а днем в них накапливаются продукты фотосинтеза. При этом всего за четверо суток датчик растянулся, то есть удлинился на треть. И не очевидно, что такой датчик не порвется и прослужит долго. Однако этой неприятности можно избежать, если датчик не приклеивать к листочку, а закреплять на стебле. Например, ленту из пористого графена, покрытую со всех сторон силиконом, просто обматывают вокруг стебля, скажем, помидора. У такой гибкой ленты электросопротивление зависит от радиуса ее закрутки. Заодно эта графеновая лента дает информацию о воде в почве. Измерения показали, что если дыхание растения более интенсивно, чем подвод воды через корни, то стебель съеживается, а если наоборот, расширяется. И все это фиксирует графеновая лента. Есть и другой датчик. Он позволяет дистанционно следить за ростом плода. Он похож на мягкий сантиметр, которым мы измеряем талию. Это лента с рисками, которые плотно обхватывают кабачок. Только в случае растений в эту ленту встроен оптический датчик – кусочек эластичной резинки, на которую нанесен электропроводящий слой из чешуек, графита и углеродных нанотрубок. По мере того, как кабачок набирает вес, становится толще, резинка растягивается, риски сдвигаются, и датчик фиксирует это движение. Кабачок не умеет втягивать живот, поэтому данные о размере его талии, снятые датчиком, будут вполне объективными. Измеритель талии у кабачка тоже испытали в полях. И оказалось, что плод кабачка растет вовсе не непрерывно, как могло бы показаться, а короткими скачками. Скачок длится минуты, а потом плод замирает на часы, отдыхает. Когда плод перестает расти, он начинает зреть. Ну, для каких-то культур это хорошо, там, скажем, для арбуза. А вот для кабачка не очень. Плод с мягкими семечками гораздо лучше и вкуснее, чем со зрелыми твердыми. Да и куст не истощается созреванием. Интересную информацию можно получить, измеряя температуру листьев. Она отличается от температуры окружающей среды, поскольку в листочке идет множество бурных биохимических процессов, важнейший из которых – это фотосинтез. А еще через открытые устья листа постоянно испаряется вода и охлаждает тем самым растение. И вот если связать данные о температуре листа с интенсивностью фотосинтеза и водообмена, можно получить исчерпывающую информацию о самочувствии растения. Наблюдение за растениями, конечно, не может обойтись без химического анализа, потому что от содержания азота, калия, натрия, фосфора, магния, кальция, бора, ну, в общем, различных микро- и макроэлементов зависит и урожай, и вообще-то вся жизнь растения. Для прецизионного автоматизированного земледелия сведения о составе соков, насыщенности их питательными веществами и маркерами стресса нужно собирать непосредственно в поле. То есть и забор образца, и анализ должны идти прямо на растение, на его стебли или листочки. Задача сложная, но, знаете, решаемая. И кое-что уже сделали. Инженеры сконструировали накладку с полыми микроиголками. Их напечатали на 3D-принтере. На листочке растения крепят эту накладку с микроиголками, они впиваются в листочек и берут пробу сока на анализ. Причем растение вообще-то, собственно, и не чувствует вот эти уколы, поскольку это микроиголочки. Сок поступает в полость иголок, а из них в миниатюрный электрохимический анализатор. Он-то и измеряет содержание глюкозы, перекиси водорода, кислотность, соотношение калия и натрия, некоторых нелетучих растительных гормонов. И все прямо на месте, на самом растении в поле. А между тем список веществ, которые хорошо было бы определять в соке растений на поле, он вообще-то большой. Например, при атаке насекомых выделяется метанол, при засухе и повреждении поверхностного покрова – альфа-пинен, окислительный стресс дает выброс оксида азота, перегрев – изопрены и монотерпенов, при созревании выделяется этилен. А если растение подцепило какую-нибудь заразу, то оно начинает выделять сложные вещества с ароматическими мотивами и так далее, и так далее, и так далее. С мониторингом остатков ядохимикатов ситуация еще более сложная. Пока что есть только флуоресцентная метка. Она светится, если на листьях растения есть следы гербицидов. А когда гербициды распадаются и бесследно исчезают, метка затухает, то есть перестает светиться. По-моему, очень наглядно, и я бы даже сказала, красиво растение светится в полях. Как видите, фантазия разработчиков бьет ключом. Задач много, но инженеры постепенно их решают, раскалывают как орешки. Так что, когда дело дойдет до цифрового сельского хозяйства, измерительная аппаратура будет готова, не сомневаюсь.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
3: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
6: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. В двух предыдущих и нескольких последующих программах мы говорим о политической системе древнерусского юго-запада, юго-запада до монгольского и до литовского периода с центром власти в Киеве. Мы говорим о киевской политической системе. В прошлый раз мы описали эту систему в ее ранней фазе, которую некоторые исследователи называют лесточным порядком. Киев, говорили мы, никогда не был наследственным городом, городом династов. Он был переходящим призом княжеской борьбы и вершиной княжьего права, которое эти переходы позволяло. Киев мог быть захвачен насильственно, мог быть передан князю по очередному праву, но даже тот князь, который захватывал Киев, настаивал именно на своем праве, апеллировал к порядку, апеллировал к очередности. Не все согласны с тем, что лествица существовала как алгоритм, но отрицать княжеские переходы невозможно. Князья не просто поднимались к Киеву, они переходили с одного старшего стола на другой. Например, Чернигов ценился выше Смоленска. А если естественным или насильственным образом выбывал какой-то князь, вся та самая лествица княжеского дома, дома Рюрика, приходила в движение. Киев, как переходящий стол, не имел поэтому монархической перспективы. Он не имел династической перспективы. Но он венчал систему переходов, вскреплял ее, собирал страну воедино. На рубеже XII века этот порядок начал меняться. Он поменялся не одномоментно, но правовой акт, положенный в основу этой перемены, это знаменитый Любичский съезд 1097 года. Что же предшествовало Любичскому съезду? На этот вопрос нужно ответить прежде, чем начать описывать саму эту систему. В 1076 году, 20 годами раньше Любичского съезда, на старшем киевском столе скончался князь Святослав Ярославич, один из сыновей Ярослава Мудрого, князь Черниговский, то есть перешедший в Киев из Чернигова. Когда он занял киевский стол, следующий сын Ярослава Мудрого, князь Всеволод, женатый на принцессе императорского дома Мономахов, отец Владимира Мономахов, перешел в Чернигов. Это пример тех самых переходов, при которых не только Киев ценится выше Чернигова, но и Чернигов ценится, например, выше Смоленска. У Святослава, однако, остались дети, несколько сыновей, которые сделались изгоями, поскольку город их отца, Чернигов, был занят их дядей Всеволодом. А черниговские князья, в особенности Олег, не смирились с этим положением. Я только что назвал их черниговскими, но Всеволод, занявший Чернигов, не назвал бы их так. это были дети-изгои, князья, оставшиеся без стола, который они считали родительским. Но по какому праву? Старое лестничное право, право переходов, действительно лишало их Чернигова. Они могли, наверное, должны были получить какие-то другие города. Но черниговские братья и, прежде всего, воинственный и гордый Олег не согласились с этим. Олег бежал в Тму-Таракань, экс-территорию русской земли на морском берегу, и возвратился с половецким войском. Разбив дядю Всеволода, он вошел в Чернигов. То есть старое лестничное право Олег одолевал не просто силой, а каким-то новым правом. Возникало понятие отчинного права. Олег называл Чернигов своей отчиной, землей отца. Эта война продолжалась с перерывами много лет. Война любила Всеволода Ярославича, который сел на киевском столе по лестничному праву, а Владимир Мономах принял Чернигов от отца, чтобы держать его 16 лет. Судьба Олега была трагической и очень интересной. Вскоре он будет схвачен неизвестными и отвезен в Константинополь, где император заключит его в неволю на остров Родос. В 14-летней ссылке Олег не оставлял мечту об отчине и, может быть, о мщении. В 1093 году он третий раз пришел в Тму-Таракань, бежал, либо доставлен кораблями нового императора. Здесь он дождался смерти Всеволода Киевского и на следующий год и снова с половцами появился под стеной Чернигова. Там неподвижно оставался Мономах, по праву уступивший Киев старшему двоюродному брату, Святополку Изяславичу. Олег сидел на Родосе, когда Владимир на черниговском столе. Выдержав 8 дней осады и приступа, Владимир Мономах ушел, оставив стол Олегу. Война продолжилась на дальней оконечности черниговской земли. Сегодня трудно представить, что этой дальней оконечностью был Муром, город нижнего течения Оки. Вся Ока, кроме устья, где впоследствии возникнет Нижний Новгород, будет землей черниговской колонизации. Вокруг Мурома шла своя война. Второй сын Мономаха, Изяслав, взял этот город. В ответ Олег взял Суздаль и Ростов, столицы Мономаха. В сражении с Олегом Изяслав погиб. Брат Изяслава, старший Мономашич, Мстислав, разбил Олега с новгородским войском. К ужасу войны Олег был крестный отец и Изяслава, и Мстислава. И Владимир Мономах простил Олегу гибель сына. Сохранилось письмо Мономаха Олегу, одно из выдающихся произведений древней русской литературы, в котором содержится это прощение, и в котором Мономах называет своего сына нашим сыном, то есть своим и Олега, как его крестного отца. Олег был прозван Гориславичем, что значит, вероятно, «славный горем». Чужим и собственным вышло, что этим горем куплена большая перемена, переучреждение земли и власти, политической системы. Вооруженным спором о черниговском наследстве кончился XI век. Скажем еще раз, Чернигов, замещенный Всеволодом, а за ним и Мономахом, по лестничному праву Олег считал за отчину. Считал до права, не по праву, по будущему праву. Как угодно. Он создавал новое отчинное право. Любичский съезд приговорил: «Каждый да держит отчину свою. Сам город Любич лежит в Черниговской земле». Дело происходило на городище над поймой Днепра, где стоит с советских лет памятник Любичскому съезду. Случай Чернигова был обобщен до принципа. Съезд учреждал отчинно-династическое право в землях княжения, то есть прекращал переходы между ними. Смысл приговора – не дробление страны, не пресловутая феодальная раздробленность, о которой рассказывают нам старые школьные да и университетские учебники, когда доходит дело до Любичского съезда. Главный смысл решения Любича в том, что если раньше местную династию и отчинное право создавало только изгойство в Полоцке или в Галичине, словом, в тех землях, князья которых не имели права на Киев, то теперь это отчинное право создавалось почти во всех землях-княжениях. Интересно, что действующий тогда изгой, полоцкий князь Всеслав Чародей, осознанно не поехал в Любич. Он уже находился в той системе, которую после 1097 года мы можем назвать Любичем. Всеслав Чародей уже был полоцким династом, потому что никогда не мог бы по закону перейти на киевский стол. Династия Чернигова сложилась сразу после Любича, вскоре династия Суздаля, династия Смоленска, династия, отпавшая от Чернигова, Мурома, Рязани и, наконец, династия Волыни. К середине XII века дом Рюрика построился домами. Можно сказать, что Любич есть отозвание варягов, переход от раннекняжеского владения по приглашению к владению по праву государей, но государей еще местных. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: К десятилетию возрождения музея-усадьбы Фета программа «От пролога к эпилогу».
2: Когда здесь читаются стихи Афанасия Афанасьевича, то вот эти образы, которые он нарисовал словом, наяву предстают перед глазами.
1: Гость – Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей. От пролога к эпилогу. В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Президент исключил Шереметьева из стратегического списка, но Россия должна иметь золотую акцию. Отношения между Россией и Арменией напоминают улицу с односторонним движением, заявила спикер Матвиенко. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военные за последние сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка в районах Доброполя, Кондратовки, Новониколаевки, Анновки, Грузского, Новотроицкого и Матяшева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих. Два бронетранспортера, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Российские военные сегодня также нанесли удары дронами «Герань» по подстанции 110 кВт и железнодорожному локомотиву, перевозившему грузы военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также в ведомстве предоставили кадры объективного контроля с поражением «Геранью» тыловой инфраструктуры ВСУ в районе Погребков Сумской области. Как сообщает ТАСС, очередное судно сегодня вечером повреждено у берегов Одессы на юге Украины, в результате возник пожар. Президент Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Международный аэропорт Шереметьево» из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать госпакет. Это более 30% компании с сохранением золотой акции. При отчуждении акций Шереметьево указ обязывает предусмотреть условия о сохранении основного вида деятельности предприятия, модернизации его мощностей и запрете на отчуждение акций иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно находящихся под их контролем, сообщает ТАСС. Евразийский экономический союз координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%, заявил вице-премьер России Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправительственного совета, на котором присутствовал и наш корреспондент. По его словам, вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
3: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами в вопросах обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
1: Алексей Верчук также сообщил, что Россия рассчитывает, что механизм кооперации в агропромышленном комплексе в рамках ЕАЭС заработает в 2027 году. По словам вице-премьера, более сложным вопросом является первое время раскачать этот процесс, чтобы компании стран ЕАЭС понимали новые возможности в виде льгот и субсидирования процентной ставки на реализацию соответствующих инвестиционных проектов. Отношения между Россией и Арменией напоминают улицу с односторонним движением. Слова о необходимости сохранять отношения с Москвой звучат со стороны Еревана, но с делами они не соотносятся, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер Софеда в четверг провела телефонный разговор с председателем Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном, сообщили в пресс-службе. Председатель Верхней Палаты также обратила внимание на систематические задержания российских граждан в Армении по запросам третьих стран. При продолжении подобной практики Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать республику, отмечается в сообщении пресс-службы Софеда. Крайне низкий уровень воды в реке Рейн начинает все сильнее влиять на работу предприятий в Нидерландах и Германии, поскольку речные суда вынуждены перевозить меньше грузов, что приводит к росту транспортных расходов, сообщает РИА Новости. Если ситуация сохранится, некоторым компаниям придется сократить объемы производства. Рейн является одной из важнейших транспортных артерий Европы. По реке между портом нидерландского Роттердама и промышленными регионами Германии и других европейских стран перевозится крупный объем нефтепродуктов, металлов, руды, угля и химической продукции. Из-за обмеления суда внутреннего плавания не могут загружаться на полную осадку. В результате перевозчикам приходится выполнять больше рейсов, либо перевозить часть грузов на автомобильных или железнодорожном транспортом, которые обходятся дороже и не всегда доступны. В выходные ожидается умеренно теплая погода. В пятницу после обеда проливные дожди в столичном регионе. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Однако, по его словам, первая половина завтрашнего дня будет все еще жаркой.
4: Первую половину дня воздух в столице еще успеет прогреться до плюс 30, но уже после 15 часов начнет сказываться влияние холодного фронта. В результате в мегаполисе начнутся ливни, грозы. Местами при прохождении кучево-дождевых облаков возможны шквалы до 15-20 метров в секунду и более. К исходу суток может выпасть до 19 миллиметров влаги, так что в низинах не исключены подтопление. К счастью, уже ночью в субботу атмосфера начнет успокаиваться, и в выходные в столичном регионе ожидается вполне комфортная, солнечная и умеренно теплая погода.
1: В случае сильных дождей столичный департамент призывает московских водителей пересесть на общественный транспорт. Также в ведомстве порекомендовали автомобилистам перед поездкой проверить исправность стеклоочистителей и состояние шин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Нападающий Евгений Кузнецов на этой неделе сообщит о том, в какой команде продолжит карьеру. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее сообщалось о том, что вероятным новым клубом Кузнецова будет Сибирь. Решение принято. Евгений завтра должен получить новый паспорт после плановой замены. Поэтому мы не могли подписать контракт, но до конца недели мы подпишем соглашение с новым клубом, заявил Бабаев в интервью чемпионату. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи третьего тура РПЛ, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Левников, матч «Локомотив» Акрон Сергей Цыганок, ЦСКА Ростов Василий Казарцев, Динамо Москва Динамо Махачкала Рафаэль Шафеев, Зенит Родина Игорь Копленков. Нападающий Антон Заболотный отстранен от игр на 6 месяцев за употребление допинга. Об этом он сообщил в социальных сетях. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры, заявил Заболотный. Спортсменки из России и Беларуси выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике с 12 по 16 августа без национальных символов. Ранее Международная федерация гимнастики призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 7 августа в Екатеринбурге, Тюмени и Омске днем до 24 градусов, без осадков. В Иркутске 32 градуса и также будет сухо. В Красноярске 24-26, облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. В Вологде завтра 26 градусов, небольшой дождь. В Сыктывкаре до 20 градусов и также возможны осадки. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде завтра до 32 градусов, без осадков. В Туле, Воронеже 34 градуса, также будет будет сухо. В Сочи 32 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем 21-23 градуса. Сейчас в российской столице около 37 градусов. Завтра столбики термометров могут подняться до 31-33 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: Слушаем!
5: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России!
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова в эфирной студии для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. С Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы приветствуем всех, кто сегодня с нами. Сейчас будем рассказывать, о чем пойдет речь предстоящие 40 минут. Как обычно, очень богатая на события повестка, есть о чем поговорить с лучшими экспертами нашей страны. Ну а у вас, как правило, возникает потребность прокомментировать то, что вы слышите. Не отказывайте себе в этом. Вот наши координаты. 8-925-222-9992. Игорь, здравствуй.
10: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Не только насыщенная, но и разнообразная повестка. Вы сейчас по анонсу первого часа поймете, насколько она разнообразная. Испанский слизень заполонил Россию хуже борщевика. Вот такие новости будем сегодня обсуждать.
9: Напишите, вот из какого вы региона, и есть ли такая напасть у вас, и насколько она много головной боли вам доставляет?
10: Про ГОСТы будем говорить. Все, кто из родом из Советского Союза, это большая часть, мне кажется, наших слушателей помнит, что такое ГОСТ в Советском Союзе. А оказывается, современные ГОСТы, например, советским, носят всего лишь рекомендательный характер. Почему с ними носятся при этом все, непонятно. Но вот будем разбираться. Удары по военной логистике ВСУ наносят вооруженные силы Российской Федерации. Будем об этом подробно говорить с военным корреспондентом, а также с ним поговорим о перестановках, которые произошли в Министерстве обороны. Ну и вспомним, конечно, трагические события, которые случились ровно в этот день в Курской области. Вы все помните, я думаю, а мы сейчас вам об этом напомним.
8: Наше время.
10: Ну, с этого, наверное, Оля, начнем. Да. Годовщина курских событий отмечается, если, не знаю, можно так сказать, но она отмечается в том плане, что это отметка, отметина в жизни страны, когда неожиданно Курская область, да, вспомнила, наверное, времена Великой Отечественной войны и Курскую битву, когда вооруженные силы Украины просто взяли и рискнули нарушить государственную границу Российской Федерации и, в общем-то, устроили то, что мы совершенно справедливо сравнивали с немецко-фашистскими захватчиками, потому что точно так же они себя вели на нашей земле. Я думаю, нам уже можно начинать разговаривать с нашим собеседником, военкором Романом Сапаньковым, потому что его мнение, может быть, в данном случае даже будет и ценнее, чем наши просто воспоминания об этом. Роман, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Игорь, Ольга, здравствуйте.
10: Роман, наверное, вначале вот все-таки хочется вспомнить эту дату и ваши там оценки событий в Курской области. И, ну, я не знаю, вот те эмоции, которые вы испытали тогда, когда это случилось, когда вдруг все произошло, и наша реакция вот тех времен, наверное, она осталась в памяти. Пожалуйста, вам слово, Роман.
11: Ну, в первую очередь, конечно же, это... Ну, если не шок, то такая некоторая, что ли, растерянность или даже недоверие, что это вообще может произойти. Ну, в том плане, я, естественно, туда сразу же приехал, был на уже 7 числа на месте. И, ну, мой личный опыт огромный вот, по поездкам и по войнам, и вот этой войне, естественно, с марта 22 года никаких уже иллюзий не оставлялся, чтобы было на месте понятно. И вот я, естественно, как человек, выросший на... книга Симонова, в частности, «Живые и мертвые», вот у меня прямо вот целыми абзацами из головы текст появлялся и накладывался на реальную картинку, и вот от этого, наверное, больше такое ощущение нереальности какое-то возникало. Дальше вот для меня вот главное, конечно, впечатление от, помимо, естественно, героизма наших парней, которые сразу с боя, с колес перебрасывались и, ну, врубались в порядке боевые и остановили врага на марше, потому что поначалу противник пер на таком на кураже, это не скрывалось. И я вот увидел, как на второй, третий день вот, противник начал ломаться, и у них пропало вот это вот ощущение, что они абсолютно безнаказанно идут. Ну, это действительно героизм, потому что парни с колес после там суток-двух в дороге без... К сожалению, без на тот момент еще нормальной разведки, потому что просто на это не было времени. Тут же также техническая часть, это тоже очень важно. Об этом мы, как военкор, мало говорили, или, может, недостаточно, но было на максимальном технологическом уровне все это проведено, потому что сразу разворачивались ретрансляторы, точки запуска БПЛА, запасные точки, и по противнику начинали работать прям грамотно. И дроны различные, ударные, разведывательные, наводить авиацию, наводить артиллерию. И приехали туда, конечно, профессионалы высочайшего уровня. И вот это, конечно, я возьму на себя смелость такую говорить, что явилось полной неожиданностью для противников, ну, потому что они не ожидали, что такие потери сразу сходу начнутся, и бои были максимально ожесточены буквально за каждый метр. Там можно долго сейчас, но нам эфира и двух эфиров не хватит, перечислить все, весь героизм, который тогда был проявлен вначале и потом при освобождении.
10: Ну, об этом мы еще, наверное, сегодня поговорим в контексте вот удара в России по Украине и немножко сравним. Это, кстати, тоже очень интересно, да, почему, например, они отступают, а мы выкинули их, например, с нашей территории мигом. Ну, не мигом, конечно, но выкинули их с нашей территории. Вот. А сейчас, наверное, о делах...
9: О перестановках. Да. Давайте, Роман, поговорим о перестановках в Министерстве обороны. Наш президент провел масштабные перестановки, из группировки «Центр» ушли два генерала. Они возглавили новые войска. Провел он встречу с руководством Министерства обороны, и, соответственно, там вот рокировка командующих войсками состоялась. И было объявлено о централизации управления службами тыла Министерства обороны. Наверное, нет нам смысла сейчас перечислять вот все перестановки. Они, во-первых, были и в новостях. Во-вторых, Роман, наверное, вы и сами можете, ну, наиболее значимые для вас упомянуть, на что хотели бы обратить внимание наших слушателей. И давайте поговорим вообще, что они означают. Ведь это такое не каждый день происходит. Ну, прямо скажем. Это событие большое. И означает ли это, ну, возможно, нам предстоит новый этап активных боевых действий?
11: Да, Ольга, вот мы как экспертное сообщество, как люди, которые работают на земле, с большим энтузиазмом восприняли перестановки, потому что оба генерала, и Савачук, и Лямин, это люди с боевым опытом, с большим, огромнейшим боевым опытом, опытные, и то, что вот их поставили формировать, точнее не формировать, а структурировать эту единую систему, единоначалие новых, в том числе беспилотных сил. За этим идут и разработки новых систем, и внедрение, испытания, модернизация и так далее, все, что там гигантскими темпами развивается. Это означает лишь то, что государство правильно оценивает перспективы и вот этого рода войск, и нового, и, в принципе, дроновой вот этой всей революции, и также то, что государство сделало выводы из тех вот использования, применения, разработок предыдущих лет. То, что сведено под единое начало боевых генералов, и то, что это в единую систему сведено, значит, эффективность должна вырасти. То есть, с одной стороны, наверное, уйдет некоторая перекос там, в сторону какой-то манипуляции, ну, такое, естественно, необходимо при, ну, или возможно при массовых закупках и производстве. С другой стороны, будут отобраны только лучшие производители и системы, которые дальше начнут масштабироваться и ну, под новые угрозы, на которые нас со всех сторон окружают. Это и эскалация с Западом, которая происходит на глазах, это и перестройка сил противника, которая тоже постоянно модернизируется. Поэтому я со своей стороны, вот и все, что я сказал, опыт и переосмысление опыта и боевой опыт управленцев новых, отношусь только положительно.
10: Ну да, ну то есть это не паркетные генералы, мы можем быть уверены в том, что на своих местах они будут работать в интересах фронта, а сейчас для нас-то, ну, самое главное, наверное, что все, что происходило, происходило в интересах фронта. Я думаю, что нам надо поговорить уже о боевых действиях, да, Оль? Тогда мы, я не знаю, даже стоит ли обозначать это как новую тему, ну, давайте обозначим. В Киеве и области поражены 7 распределительных центров, а под Одессой 3 сухогруза с оружием. Такие были новости на начало дня, хотя мы видим, что вот эти вот удары по украинской логистике, военной логистике, они теперь, по-моему, я не знаю, могу ошибаться, сейчас Роман, а с нами по-прежнему Роман Спаньков, наш военный корреспондент, точнее, ну и наша часть, да, потому что с нами общается. А вот эти удары происходят не только ночью теперь. Похоже, мы там чуть ли не по 24/7 кошмарим их инфраструктуру военную.
9: И причем там соблюдается логистика. То есть выносятся сначала мозги, потом выносятся руки и так далее.
10: Ну да, очень интересное сравнение у Ольги. То есть, в принципе, да, действительно, это какая-то системная какая-то такая работа, которую мы сейчас даже уже наблюдаем, не будучи специалистами. Да, мы видим, какие удары, понимаем как бы логику вот этих событий. И хочется послушать уже мнение специалиста на этот счет. С нами, повторяю, военный корреспондент Роман Сапаньков. Роман, как вот, на ваш взгляд, вот эти удары по военной логистике, они скажутся в целом на характере боевых действий? Почему именно так происходит? Иногда ведь, ну, нам кажется, гражданским, что, может быть, надо там, не знаю, по позициям в первую очередь бить по линии боевого соприкосновения, а не по каким-то там дальним складским помещениям. Давайте вот об этом.
11: Да, Игорь, вот как вы с Ольгой правильно отметили, что это удары в первую очередь

0: важно, и все по сухопутному пути, только снабжение, оно невозможно. Поэтому отрезание Одессы, а мы сейчас говорим уже прям уверенно и наконец-то это у нас на глазах реализуется, что это именно прям отрезание идет морского снабжения, оно практически состоялось, потому что уже несколько десятков пораженных судов, только вот за сегодняшнее утро, сколько было ударов и плюс по системам хранения складов, это логистика. По Киеву это же опять же удары по энергетической инфраструктуре, ну и также по интеллектуальной и конструкторской части, ну, связанной с ВПК, естественно, в первую очередь. И мы видим, что для противника вот эти удары комплексные, они стали полной неожиданностью, потому что, ну, там еще недавно был такой кураж, что все, ракеты закончились, там ПВО, зонтик накрыт, и Киев тем более, вообще ничто не пролетит. И тут, как вы правильно сказали, круглосуточно 24 на 7 продолжаются удары, они эффективны, потому что мы видим про то, как все больше и больше взволнованных, тревожных голосов говорит о том, что у нас, соответственно, ПВО, ну, не, естественно, я цитирую, да, в кавычках, ПВО нету, противник прорывается, зима близко, чем мы будем топиться, ну и нам становится тяжело и плохо. И поэтому мы, опять же, у вас в эфирах тоже много раз обсуждали, потому что эффективность ударов, она возрастает. То есть это эффективность возрастает разведки, эффективность резидентатуры и также выявление нанесения ударов, прорыва ПВО комплексное и, соответственно, подведение итогов и контрольное нанесение ударов еще раз. И, ну, это, естественно, только радует и внушает уверенность, что противник начнет такие выдыхаться уже полноценно по всем направлениям.
1: Роман, ну вот у нас еще, ну, в общем, достаточно времени, поэтому есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Но вот есть мнение, что нам тоже не надо обольщаться, что да, у них сейчас не хватает патриотов, у них ничего нет. Но
2: и это производство БПЛА разбито. Да. Ну, считать, что к нам ничего лететь не будет, это очень наивно.
1: Очень наивно.
2: Тем более, что там есть 100% накопления БПЛА, какие-то запасы. Ну и, в общем, то надо быть готовыми к тому, что и баллистика
1: может прилететь и к нам, и нам надо тоже, ну, понимать, что это произойдет. Вот ваш взгляд, ваши оценки, это ведь все-таки, к сожалению, не означает, что вот они сдадутся прямо, не знаю, там, через две недели. Все-таки это, ну, этап, но не окончание. Нет у них настроя на сдачу. Придется громить и дальше, и придется отражать удары. Вот ваше понимание. Внимание ситуации.
0: Да, Игорь, конечно, когда мы обрисовываем вот эти положительные сдвиги, понятно, что это не значит, что надо, как вы правильно сказали, расслабиться, подумать, что все решено, окончательно стрелочка качнулась в нашу сторону. Конечно, нет, это тяжелая работа, интеллектуальная работа всей страны, начиная от генштаба, заканчивая производителями, рабочими на заводах, которые собирают высокоточные системы различные, которые туда летят. И, поэтому это... Ну и плюс мы то, что, опять же, тоже много раз обсуждали, что на самой Украине там прям нету полноценного, стопроцентного полного цикла сборки БПЛА. То есть огромнейшее количество машинных комплектов поступает из-за рубежа, из различных стран. Это лучше, наверное, обратиться к профильным специалистам именно, если такое можно разглашать, если они знают, откуда расскажут, точнее, откуда ездят. Поэтому нанесение ударов только лишь идентификации этих ударов не означает, что когда-нибудь у них прям все закончится. Только сегодня ночью вот наше Министерство обороны отчиталось, что сбили 1150 беспилотников к нам летевших. Поэтому пока мы вот прям вот не наблюдаем. Но это игра в долгую, и понятно, что удары сегодня через плечо какое-то временное уже приведут к тому, что сначала начнет падать интенсивность, потом снизится темп разработки новых систем, ну и так далее и тому подобное. То есть это именно такие удары, они направлены на перспективу, на общую деградацию как военно-промышленного комплекса врага, так и его возможностей постоянно вот этот поддерживать бег прогресса беспилотных систем и дальних ударных систем, которые мы сейчас наблюдаем.
2: Я сегодня, Роман, прочитала в канале нашего коллеги Андрея Медведева вообще рассуждение на тему того, что это исключительно британская стратегия, которая разделяется на несколько пунктов, абсолютно не стесняются они об этом говорить. И один из таких пунктов – это арендный слон, как он называется. Арендный слон, то есть это Украина, это разменная монета, которую совершенно не жалко и которую будут поддерживать до последнего для того, чтобы она

0: воевала с нами своими руками. Но вместе с тем, это и самое уязвимое место. И для того, чтобы разрушить всю схему, не нужно нарываться на какие-то там ядерные решения. Более того, нужно просто сделать Украину непригодной для жизни, уничтожив ее городскую инфраструктуру. Нет своего арендного слона, нет и британской охоты. Киев должен стать непригодным для жизни, для того, чтобы Лондон стал смирным. Логика неумолима, осталось ее реализовать и не слушать тех, кто утверждает, что бить по Киеву нет смысла. Все наоборот, и вы только смердящий труп мегаполисов арендного слона может убедить наших оппонентов, что пора заканчивать.
1: Вот такие жесткие, на самом деле, слова, да, Андрей Медведев у себя опубликовал, и нам бы хотелось эту тему обсудить. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на минуту, но мы обязательно продолжим разговор, поэтому попросим Романа Спанькова, военного корреспондента, оставаться с нами, и его мнение хотим услышать по этим предложениям, идеям, которые озвучил Андрей Медведев. Очень там хочется обсудить.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы возвращаемся к Роману Спанькову. Ром, ну вот хотелось бы ваше мнение услышать относительно вот этой вот цитаты и вообще всей этой стратегии и вот этому именно месту слабому, как считается, арендного слона, которого мы сейчас вот таким вот образом добиваем.
10: Да, Ольга, я полностью согласен, грамотно, красиво написано, и также вот многие, я в том числе, мы многие писали об этом, что Украина сейчас это такой аватар, через которого управляют, ну, в первую очередь, западные наши геополитические противники, и руками, средствами которого воюют с нами. Поэтому здесь вот, если комментировать, уважаемый Андрей, пост, то тут можно отметить, что наша цель даже не столько физическое уничтожение всего и вся, ну, естественно, противника, солдаты и прочего военно-промышленного комплекса, потому что, ну, наверное, это до конца это невозможно сделать. Но в наших силах вот цель вот этого удара как раз и следует этому, как мне кажется, это максимально повысить стоимость содержания вот этого вот аватара, так, чтобы даже богатый Запад, который может имитировать бесконечное количество денег или там занимать долг там, и урезать свою социалку, в общем, заставить их стоимость содержания вот этого слона или аватара сделать непомерной, чтобы даже они были вынуждены от него отказаться и этот пассив, так сказать, слить и уйти. И таким образом битва за Украину, за наше будущее без войны может быть выиграна, ну, в том числе через такой вот экономический рычаг, хотя, ну, продолжением которого, к сожалению, вот на данный момент является война.
1: Роман, а вот мне хочется, мне вот читаю Андрея, иногда так, знаете, ну, не очень легко это принимается, да и он и пишет об этом, что не каждый легко примет эти слова, но ведь мы до какого-то времени вот говорили, это наша земля, это наш русский город Киев, да, мать городов русских, ну, это так вот так наши советские в свое время историки назвали на свою голову, вот теперь не можем никак от этого откреститься, да, что не совсем все так было, но тем не менее, это наши земли, и вот превращать в такое дикое поле, да, это ведь тяжело. Вот ваше мнение по этому вопросу, почему мы все-таки должны сделать вот это вот тяжелое дело. Если мы его не сделаем, ведь будет хуже.
10: Да, Игорь, я тоже об этом очень много думал. И я, как человек, который с 2014 года на Донбассе и видел все, многие этапы вот эти видел своими глазами, также тяжело это все принимать, но тут, к сожалению, вот сейчас происходят такие вот геополитические, тектонические движения, которые закладывают вопрос выживания, ну, выживания даже, в том числе выживания, конечно, отчасти нашей культуры и нации, но если это не войне с Украиной, а войне с столкновением с глобальным Западом. Ну и в том числе, и, кстати, парни тоже поддерживают вот эту мою точку зрения, что мы сейчас воюем за то, чтобы наши дети, наши внуки, может быть, даже правнуки больше не воевали. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас такая вот цена, что приходится в том числе разрушать инфраструктуру. Ну, с другой стороны, можно вспомнить и про то, как наши подразделения, наши штурмовики, заходя в село, первым делом организовывают эвакуацию мирных граждан. Поэтому для многих людей, в том числе даже тех, кто на фронте, тех, кто сталкивается постоянно с смертью и гибелью товарищей, все равно вот эти люди, которые находятся с той стороны, которые пока что еще не освобождены, до которых мы не дошли, все равно это наши люди ментально и всячески вся наша цивилизация, вся наша нация, ну, мы, естественно, стараемся их чем можем поддерживать. Ну, пока вот так вот, к сожалению.
0: Роман, мне кажется, что тут еще важно понимать, что это ответные действия, наши действия ответные. Вот опять-таки в блогах наших коллег я видела репосты, скриншоты владелицы украинского Wildberries, которая очень сокрушалась, что дело всей ее жизни за одну ночь просто сгорело, и как это все плохо, ужасно и кошмарно. И реакцию, в общем-то, местного населения, а нам за что? Вот эта вот реакция, она очень странная. И обращает внимание на то, что вот у этой владелицы Wildberries, у нее до 2026 года не было вообще никаких проблем. Она развивала свой бизнес и...
1: Ну, ты имеешь не буквально Wildberries, а их один из их маркетплейсов.
0: Местного аналога. Я просто не помню, ну, да, как называется.
1: Розетка.
0: Розетка, точно. Да, вот эта вот розетка. Это бизнес, который существовал вот до последних времен. Проблемы начались у этой розетки после того, как начались проблемы у наших Wildberries. Мне очень понравилось еще, сейчас я процитирую, вот последнее, что мы прокомментируем, наверное, с вами, Ром, это цитата из старших Эд. Я немножечко смягчу, потому что не все в эфир радиостанции 0+, может пройти. В общем, сообщаю для Украины, что дальше будет все только хуже. Так что готовьтесь, будет, познаете холод, голод и реки, ну, скажем так, из канализации, текущие пока еще по вашим городам, хотели поиграть в инфраструктурную войну, давайте поиграем. Но ведь это же вот действительно инфраструктурная война, которая была начата не нами.
10: Да, Ольга, совершенно верно. Это тоже очень важное замечание в том плане, что наша страна без преувеличения может показала и до сих пор показывает именно пример все-таки гуманного отношения именно к гражданской инфраструктуре. Это важно, что не к военно-гражданской. И мы, ну, до последнего пытались соблюдать какой-то вот этот нормы гражданского морального права какого-то. Это хорошо или плохо, это прям вот отдельный разговор, об этом очень можно долго спорить, приводить примеры, и это прям точно мы сейчас не сможем обсудить и представить, но вот даже многие наши удары, в том числе по украинской энергетике, и по топливной инфраструктуре, и вот по системе складского хранения и прочее, все это ответные шаги после эскалации с той стороны. И та сторона, опять же, много раз показывала, что у них никаких вообще ни нравственных, ни моральных, ни человеческих границ нету. Вот так вот сколько уже было случаев ударов там по гражданским автобусам, в которых вот недавно вот в Геленджике трагедия, вот когда ударили по пляжу, это прям, ну, и прочее. То есть и наша страна, опять же, именно показывает, демонстрирует, что все-таки, возможно, как-то баланс какой-то гуманности быть может. Но, конечно, война, особенно когда враг опасный и беспринципный, террористические направленности постоянно эскалирует, ну, естественно, приходится реагировать, и тут эскалация, и, ну, может еще быть много-много витков, и той стране, как вот сказал уважаемый Эдди, очень сильно не понравится, когда начнется прям настоящая война, как вот она может быть.
1: Да, Роман, не хочется вас отпускать, поэтому побудьте еще немножко с нами, потому что вот один момент, который вы начали обсуждать с Ольгой, у меня все-таки есть некоторый свой немножко такой свой угол зрения на эту тему. Когда вы говорили о том, что мы спасаем, действительно, это важно, мы спасаем русских людей, людей мы спасаем, а здания все-таки, действительно, знаете, очень же многие носились, ну как же вот, а здания-то мы отстроим, ну отстроим мы эти здания, и вот они, когда вошли в Курскую область, они не смотрели там музеи, не музей, им вообще наплевать было. А мы с вами до сих пор обсуждаем в эфире.
0: Луганск как похорошел.
1: Да, да. А
0: Мариуполь.
1: Мы, да, а мы с вами до сих пор обсуждаем в эфире сейчас, а стоит ли вот, как бы сделать так, чтобы еще и все дома устояли. Да людей надо беречь. А дома мы отстроим, и правда, вот действительно, в Луганске я неоднократно был, но это уже другой город. А про Мариуполь я вообще не говорю, это точно другой город, да.
0: Ну, а самое интересное, что украинские паблики фотографии публикуют
1: вот,
0: с
1: да.
0: улицами Мариуполя и Луганска, и говорят, да это все фотошоп.
1: Все это, да,
0: все это искусственный интеллект. Это создано нейросетью, такого есть, не может быть.
1: То есть они не верят, что это возможно, да? Вот поэтому ваше мнение еще, Роман, и по этому поводу, пожалуйста.
10: Да, Игорь, я тоже с вами тут согласен. На мой взгляд, может, это, конечно, тоже кто-то начнет сейчас спорить или там хвататься за сердце, что отстроить при современных технологиях строительства, при современной механизации и прочих, это не проблема. Мы, ну, главное, чтобы сохранялись человеческие жизни. Если бы мы, ну, не было бы такого количества жертв среди гражданского населения, то можно было бы сказать, что действительно Мариуполь может быть где-то и к лучшему, что перестроили. Ну, естественно, это может звучать очень криво и неправильно, то есть я не говорю о том, что это хорошо, что так случилось, но, естественно, это трагедия огромнейшая. Но если мы спасаем гражданские жизни, жизни простых людей. Вот даже, к примеру, недавно вот история, которая многих впечатлила и заставила по-другому относиться к нашим парням, ну, не то, что относиться, а даже взглянуть немножко по-другому, вот про то, как девочку Софью 10 лет эвакуировали из красной зоны,
1: да.
10: Когда наши штурмовики зашли в село и первым делом выводили именно мирное население и детей, вот, естественно, рискуя своими жизнями, но это даже не стоял вопрос, а самое главное – вывести именно мирных людей. Поэтому, конечно, тут, если получится, опять же, эффективно продвигаться так, чтобы в первую очередь сберегать жизни гражданских людей, но я думаю, что это будет такой, знаешь, может быть, даже где-то первоочередной задачей для нашего подразделения, но, конечно, тут условия войны и реалии войны, они такие, далеко не всегда так получается.
1: Спасибо, на небесах нам зачтется в любом случае, что мы берегли людей. Роман Цыпаньков, военный корреспондент, был с нами, мы очень много тем обсудили, но они вот сейчас самые горячие темы, связанные с боевыми действиями, со специальной военной операцией, которая проходит постоянно сейчас на фронте. А мы к следующей теме переходим.
0: И поговорим мы сейчас о стандартах, о ГОСТах, точнее, прям вот так вот, что уж говорить, это современные ГОСТы, оказывается, не в пример советским, носят всего лишь рекомендательный характер.
1: Хотя Ольга Владимировна у нас поклонник продуктов, где написано слово ГОСТ.
0: Она думает... не продуктов, а сосисок конкретно.
1: Тоже продукты, в общем-то.
0: Ты сейчас так представила, как будто я хожу в магазин, выискиваю только где ГОСТ. Нет, только сосиски исключительно. Потому что ГОСТовские сосиски, они отличаются по вкусу от всех прочих сосисок, где проявляют какую-то свою творческую фантазию кулинара-изготовителя. Вот те невкусные, а эти вкусные.
1: Ну да, нет, что такое вообще ГОСТ? В Советском Союзе был стандарт всего и вся, и производителям, в первую очередь, продуктов, хотя это относится ко всему, к телевизорам, велосипедам, машинам и так далее. Вот, они должны были соблюдать рецепт, условно говоря, такого-то столько-то, с такого-то столько-то, такого-то столько-то. А потом наступили времена такого значит, свободы определенные, и появились ТУ. Хотя нет, они в Советском Союзе тоже были. ТУ, технические условия, это когда заводские, скажем так, эти повара-экспериментаторы, ну не заводские, а те, кто придумывает там на производствах, это, они придумывали свои собственные рецепты, и они не были единственным образом где-то утверждены государством. И назывались технические условия, да, и поэтому продукты, условно говоря, тушенка одного завода отличалась от тушенки другого завода, но при этом был ГОСТ, вот тушенка должна быть именно такой. И вот сейчас ГОСТы, и тогда в Советском Союзе большинство было по ГОСТу, но исключительно иногда технические условия, а теперь ГОСТ — это рекомендация от государства.
0: Тем не менее, ГОСТы по сей день создаются. И более того, совсем недавно ГОСТы на русскую кухню объявили о том, что они создаются. На колобка ГОСТ, также ГОСТ на прочие блюда.
1: На колобка в смысле...
0: На колобка. То есть три вида колобка из гороховой муки, насколько я помню.
1: Я вообще даже...
0: Ну, у меня даже целая программа, она, по-моему, выйдет вот в предстоящие выходные.
1: Послушай. Просто сегодня про фильм такой будет разговор. Поэтому я подумал, о чем это ты,
0: Оля? Я хотела сказать, что ГОСТы существуют вообще на самом деле практически на всю, даже на туалетную бумагу. Потому что ширина рулона должна быть 90 миллиметров, а минимальная площадь одного листа для туалетной бумаги 11 тысяч квадратных миллиметров. ГОСТ на свеклу есть, ГОСТ на похороны есть. Есть ГОСТ даже на скрепки и на ямы. Размер ямы, вот дефекта, может быть не более 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину, а также 5 сантиметров в глубину. Вот, так что ГОСТ, имейте в виду, есть практически на все. Ну а дальше мы будем говорить, вот на испанских слизней только ГОСТов нет.
8: Встречаем утро бодро и легко.
11: А это не вредно?
12: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
13: Это что-то на уровне детского счастья, детского
14: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
15: Прекрасное сочетание.
8: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
16: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
8: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
17: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
18: Какая вы хитрая.
8: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.
1: Твоя любимая тема, Оля, я просто по секрету.
0: Да это моя боль.
1: Выдам секрет.
0: Это моя боль,
1: часто
0: моя
1: о слизнях говорим вне эфира, неоднократно, много. Ольгу они просто достали.
0: Но это ужас. У нас в день на дачном участке собирается порядка 200 слизней.
1: В смысле, у них может быть там сходка в твоем месте, вот именно на твоем участке.
0: Ну, давай не будем шутить на эту тему, потому что нашествие испанского слизня, тебе это смешно, а ты не представляешь, каково людям, которые живут за городом. Они съедают просто все. И они, более того, если они что-то там надкусят, это уже есть нельзя. Потом там, знаешь, помыть какую-нибудь зелень, потому что ты можешь заболеть. Они переносчики опасных инфекций. А нашествие испанского слизня набирает тем временем обороты. И отличаются они, поскольку высокой плодовитостью, и не встречает сопротивления со стороны местных хищников, его по степени инвазивности сравнивают и уже с борщевиком Сосновского. И даже говорят, что хуже борщевика, и для России он становится серьезной угрозой.
1: Ну, прости, что я пошучу, но может их скрестить как-то? Может его посадить на этот борщевик, и борщевик его и убьет, в конце концов?
0: Ну, а мы все-таки поговорим о том, возможно ли с этим каким-то образом бороться, потому что для многих людей это уже... страшная головная боль. Вот они ходят и собирают это какими-то пинцетами, прищепками и так далее. И нет у них никаких врагов в наших широтах, потому что их вороны даже не едят, хотя вороны питаются слизнями, но испанских не едят, потому что очень много слизней, они горькие. А наши птицы, у них уже сформировался пищевой стереотип, они вообще не рассматривают их как еду. И более того, оказывается, что испанский слизень, он вообще не из Испании.
1: И попал он туда куда-то, откуда-то, наверное, из более южных краев, видимо.
0: Да, он попал как чужеродный вид в Европу тоже.
1: Из Африки, наверное, переполз вместе с мигрантами.
0: Мы сейчас узнаем у нашего эксперта, у Владимира Пинаева, кандидата экономических наук, доцента Института экологии РУДН имени Патрис Лумумбы, член общественного совета по базовой организации государств, участников СНГ по экологическому образованию, главного редактора журнала «Отходы и ресурсы». Владимир Пинаев с нами. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Игорь. Ну, действительно, испанский слизень, он имеет скорее португальские корни. И вот уже в их 90-х годах там специальное было пояснение, и его назвали альтернативным, что Орион вульгарис такой. Но, скажу так, эта тема, она каждый год появляется. И сказать, что вот никогда не было у нас этих слизней, а завезены они, скорее всего, с посадочным материалом откуда-то с южных, так сказать, стран. Но с приходом зимы большая часть этих популяций, она все-таки исчезает. И они у нас, ну, так скажем, погодными условиями несколько контролируются. Зимой их, слава богу, никто не видел, поэтому говорить о том, что да, это инвазивный вид, надо, да, исследования проводить надо, но сказать, что вот они критическую какую-то сейчас имеют власть, так скажем. Да, они, конечно, встраиваются в пищевые цепочки, да, с ними надо бороться в полях и огородах, но я бы сказал, что силы и средства борьбы с ними традиционные, как с любыми другими слизнями, когда мы собираем их и утилизируем надлежащим образом. Ну, продукты с огорода все-таки надо мыть, это действительно так, санитарию, гигиену никто не отменял. Ну, а насчет вот того, чтобы борщевиком с ними бороться, ну, это вряд ли такое возможно. Но, наверное, ученые разработают какие-нибудь интересные методы.
1: Но это я рано пошутил, или поздно. Но это я пошутил, Владимир Евгеньевич, насчет борщевика. Ну, потому что если борщевик инвазивный, слизни инвазивные, один другого могли бы уничтожить.
0: Ну, просто их не было еще 3 года назад. Вот у нас, например, на даче. Я слышала рассказы каких-то знакомых. Ой, у нас слизни. Я вообще даже не понимала, о чем идет речь. И вдруг они появились у нас.
1: Да, вот
0: и сейчас говорят о том, что они уже запланили все в московские парки. То есть в Москве практически не осталось парков, где не наблюдалось бы его нашествие.
1: И их инвазивность ведь в том, что они, я понимаю, других наших слизней куда-то уже там...
0: Ну, люди там говорят, что у них просто ничего не успевает вырасти. Ни зелень, ни какие-то еще там прочие культуры, вот, которые они возделывают.
1: Комментируйте вот это мнение все-таки, Владимир Евгеньевич.
11: Ну, смотрите, я думаю, это прежде всего преувеличение. Если у нас бы там это все слизни съели, то я бы... ни у себя на огороде не видел ничего, ни у других. И нам бы надо было с вами ехать в Монголию на саммит по борьбе с опустыниванием сразу. То есть слизни есть, слизни были. 3 года назад или больше, я думаю, что где-то они с 90-х годов уже периодически появлялись. Просто эта тема сейчас более активно муссируется. У нас стали более популярны, на мой взгляд, соцсети, когда вот что-то увидел, и там это выкладывает. Ну и дальше это вот уже понеслось. Пошла писать губерния. Вот, они были и год, и 2, и 3 назад, и даже я вот помню, уже их комментировал, и до того они тоже появились. Повторюсь, что это с посадочным материалом пришло. Ну, у нас есть инвазивные виды, кроме борщевика сосновского и этих слизней испанских, это тот же самый клен ясенелистный, который сейчас у всех на слуху, который там заменяют в связи с тем, что он хрупкий ствол имеет, там валится, когда не попадя, и вытесняет другие виды. Вот.
1: То есть вы считаете, это частью информационного какого-то такого информационного шума, то есть не так страшен черт, как его болеют, на ваш взгляд, да?
11: Ну, на мой взгляд, меры принимать надо, бороться с ним надо, дачникам каждому, так сказать, на своем участке. А что для этого, собственно, надо сделать?
1: А что?
11: Ну, действия примерно те же, как и с клещами и комарами. Навести порядок на дачном участке, всякий хлам оттуда категорически изъять, выкосить траву и косить ее регулярно, потому что им будет неудобно. Когда нет влаги, нет для них удобных условий для выживания, проживания, они там не будут у вас столоваться. Народное средство, которое к обычным слизням применялось всегда, посыпали золой. Но
0: не самый все-таки
11: действенный метод – это собирать их и утилизировать.
0: Не работает зола. Пытались уже и солить их, и золой посыпать. Ну, а вот скажите, у нас же когда-то точно так же появился инвазивный вид под названием колорадский жук. Его тоже не было, так, не было, да. И вдруг раз, и он у всех. А колорадского жука-то в итоге мы победили?
11: Как сказать, победили? Тут, я думаю, как с грибами. Вот сейчас тема грибы пропали белые, появились лисички. Есть некая цикличность. Я в этом году колорадских жуков видел. Где-то их может быть больше, где-то меньше, в зависимости от сезона, от года. Если вы с ними боретесь, то их будет меньше. Если не боретесь, они могут расплодиться. Естественно, эти вот вредители всякие сельскохозяйственные, они завозятся вместе с какими-то плодовыми культурами, на которых они там питаются или паразитируют. Ну, естественно, как появилась картошка, вполне с ней могли переехать и вот эти колорадские жуки. Другое дело, что они раньше были, да, просто не воспринимались как какое-то там нашествие.
0: Я слышала, что в Австралии очень строгие вот подобные ветеринарные нормы. Туда вообще нельзя возить никакие продукты, никакие растения, потому что у них случилась уже какая-то экологическая катастрофа. А вот у нас возможно ли какие-то действительно очень строгие кордоны выставить, проверять тщательно? Ну что вот значит с посадочным материалом мы такую головную боль получили? Ведь могут с другим посадочным материалом еще какую-то жуткую тварь привезти.
11: Ну, смотрите, это мое предположение, это один из вариантов, что с посадочным материалом. На самом деле, с тех моментов, если там в 90-е годы что-то это могло быть, сейчас у нас все санитарные службы работают надлежащим образом. И, вы наверняка в новостях все знают, что там то одну поставку запретили, то другую, то какого-то там сельскохозяйственного вредителя нашли. Службы все есть, не только в Австралии, но и у нас в Российской Федерации. И они работают надлежащим образом. Другое дело, что народ волнуется, и действительно вот, надо бороться. И на государственном уровне мы фиксируем это с помощью специальных служб, чтобы у нас ничего не завезли. А если что-то вот у нас тут появилось, с этим надо бороться у себя на даче. Дачникам простой совет, как с клещами, так и слизнями, это вот уборка на вашем приусадебном участке, чтобы никаких там гнилых и прочих там укрытий для них не было, каких-то там пластика и прочего, где они с удовольствием будут прятаться и плодиться. Косить траву, это верно и для клещей, и для комаров. И это не только на участке, но и вокруг. Вот это важно тоже.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Владимир Пинаев.
0: Владимир Пинаев, кандидат экономических наук, доцент Института экологии РУДН был с нами. Мы сейчас вас покинем и вернемся уже после новостей с нашим коллегой, журналистом Радио России Иваном Волонихиным. И будет рассказ про Колобка. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
15: Ваше время.
18: Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
19: У меня в классе мальчик есть, и для мальчика взяли девочку в из дома. И к нему так поменялось отношение, его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
18: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
3: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то... не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
4: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России.
5: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
6: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
7: Гарик Харламов.
8: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
7: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
9: Magic people, voodoo people.
6: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли удар Геранию по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Иран будет контролировать вход в Ормузский пролив на втором этапе договора с Оманом. И Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз, заявила спикер Софеда. Об этих и других событиях далее подробно. Логистический центр в городе Бровара в Киевской области поражен в результате ударов беспилотниками «Герань», сообщила Минобороны. Ведомство распространило кадры последствий ударов. Российские военные также сегодня нанесли удар беспилотником «Герань» по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Привольное в ДНР. Накануне ведомство сообщило о массированном ударе по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, работавшим в интересах украинских военных. 6 человек пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в селе Долина Запорожской области, сообщил сегодня губернатор Евгений Балецкий. По его словам, ВСУ атаковали пассажирский автобус в момент высадки пассажиров на остановке. Пострадавшие доставлены в больницу. Вооруженные силы Украины сегодня также атаковали гражданский автомобиль в районе села Пески под Купинском Харьковской области, в результате чего пострадали 4 мирных жителя, сообщили местные власти. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическая» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства также рассказал, что объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 30-му году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
3: 3,8, да?
2: Так точно, сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем стараться.
3: В предыдущие годы тоже превышали.
2: Старались.
3: Получилось.
1: Вице-премьер Юрий Трутнев также попросил президента принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Владимир Путин принял приглашение. Напомню, форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Установление прочного мира на Украине потребует решить в том числе вопросы ограничения на ВСУ и денацификация, а также проблемы, связанные с темой присоединения Киева к НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Европа, если она выступает за мирное разрешение украинского конфликта, должна прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим, заявил дипломат, передает РИА Новости. Украина превратилась в источник нелегальных поставок оружия и в глобального экспортера опыта в сфере терроризма. Ранее заявил сегодня заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Он отметил, что киевский режим срастается с организованной преступностью в Европе и группировками террористов от Африки до Юго-Восточной Азии. Размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставляемых Ираном и Оманом услуг и других факторов. Об этом сообщило сегодня агентство ФАР со ссылкой на источник в иранском МИДе. По его информации, сообщение о разногласиях между Ираном и Оманом относительно процента от стоимости груза судов в качестве платы не соответствует действительности. Ранее агентство Рейтер утверждало, что представители Ирана и Омана в рамках переговоров по восстановлению судоходства в Ормузском проливе обсуждают введение сборов за транзит судов в размере от 3 до 7% заявленной стоимости перевозимого груза. Как сообщает также агентство ФАРС, после прекращения действия Южного и Северного пути Ормузского пролива вход будет контролироваться Ираном, а выход Ираном совместно с Оманом. Страны ЕАЭС видят переток товаров на свои рынки на фоне тарифных войн в мире и нарушения цепочек поставок. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправительственного совета, на котором присутствовала и наш корреспондент. По словам вице-премьера, одним из главных вопросов стало обсуждение отношений стран ЕАЭС с основными торговыми партнерами.
4: Стратегический характер касался отношений государств-членов ЕАЭС с основными торговыми партнерами в современных условиях. Это тоже очень острая тема. Она связана и с нарушениями цепочек поставок, трансграничных, прежде всего, цепочек поставок, с тарифными войнами, которые мы наблюдаем в последнее время. В том числе мы наблюдаем перетоки товаров с рынка других стран на рынке государств-членов ЕАЭС.
1: Между тем, Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз. Это станет нарушением принципов сотрудничества в ЕАЭС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Республики Рубеном Арубиняном. Матвиенко также отметила, что отношения между Москвой и Ереваном напоминают улицу с односторонним движением. Со стороны Армении звучат слова о необходимости сохранять отношения с Россией, однако с делами они не соотносятся. Китайский спутник для отслеживания космического мусора запечатлел падение обломка ракеты SpaceX Falcon 9 на Луну. По сообщению компании-разработчика спутника, на которую ссылается издание South China Morning Post, спутник не только зафиксировал момент удара, но и доказал тем самым свою работоспособность. Спутник оснащен высокоточной камерой, позволяющей точно идентифицировать космический мусор на околоземной орбите. Ожидается, что в общей сложности Китай запустит 120 подобных спутников к 2030 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Мерлинда Даку из Рубина. Футболист сборной Албании подписал контракт на 3 года и будет выступать за «Спартак» под номером 19. Хотя у меня были другие предложения, я выбрал «Спартак», самый большой клуб в России. Принятие решения было легко, я сразу понял масштаб этого клуба. Я готов к борьбе за чемпионство, надеюсь, смогу помочь добиться этой цели, заявил Даку. Представители полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова хотят получить 7-8 миллионов евро в качестве комиссии за переход футболистов в «Галатасарай», сообщает турецкое издание «Фанатик». По данным источника, ключевым фактором в переговорах между клубами на данный момент является как раз агентская комиссия. Турки не хотят платить так много и пытаются сбить цену. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. Сегодня россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. В матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который продолжается в Париже, сегодня россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли 4-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с 33-летним защитником и капитаном команды Игорем Ажигановым. Контракт рассчитан до конца мая 2028 года. Ажиганов выступает за «Динамо» с 2023 года. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным центра «Фобос», 7 августа в Ханты-Мансийске ожидается до 20 градусов без осадков, в Иркутске 32 градуса и также будет сухо, в Красноярске 26 градусов, временами возможны дожди. В Архангельске и Петрозаводске до 22 градусов, небольшой дождь, в Сыктывкаре плюс 20 градусов и также возможны осадки. В Перми завтра до 28 градусов, временами дожди, в Кирове 28 градусов, без существенных осадков, в Уфе плюс 30, будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и до 23 градусов тепла. В российской столице сейчас по-прежнему около 30 градусов тепла. Завтра столбики термометров могут колебаться в районе 31 градуса 33 и атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр микрофона представляет.
6: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
0: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
6: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
7: Нет.
0: Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
8: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
6: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
0: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку». В эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще несколько интереснейших тем будем предлагать вам на протяжении предстоящих 45 минут нашего эфира. 8-925-222-9992 – это наши мессенджеры. Здесь вы пишете, если хотите поделиться какими-то мыслями относительно того, что слышите в эфире. А что будете слышать, об этом сейчас быстро расскажем.
10: Да, ну с москвичами мы поговорим о фестивале «Вкусы России». Пускай интрига останется, где проходит, о чем этот будет фестиваль, узнаете. А вот с Андреем Кудряшовым мы будем говорить о таком аксессуаре велоспорта, как бюстгальтер. Ну, вот тоже, я думаю, пускай интрига останется. А вот сейчас никаких интриг. Сейчас у нас в эфире наш друг, журналист «Радио России» Иван Волонихин со своим рассказом о фильме «Последний богатырь. Колобок». Здравствуй, Ваня.
11: Привет. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио России». Хочу вам сказать, что действительно с сегодняшнего дня «Колобок» покатился с экранов российских кинотеатров. Достаточно ожидаемая была премьера, хотя это некий такой спин-офф, как говорят кинематографисты, то есть некое такое боковое ответвление от основного рассказа вот в этой вот кинофраншизе про «Последнего богатыря».
10: Ну, ведь понятно, что сейчас формируется вот уже несколько лет так называемая вселенная этого «Последнего богатыря», и, да, видимо, мы будем много-много узнавать вот этих деталей про разных вот персонажей
11: раз,
10: и так
11: вот
10: далее.
11: Вот как раз про это на открытии, на открытии этого мероприятия, на премьере сказал Антон Знатопольский, генеральный директор телеканала «Россия», который является партнером, который оказал большую поддержку при создании этого фильма.
7: Вот когда создается Вселенная, фундамент, правильно заложенный, предполагает, что она развивается. Но когда возникает спин-офф, это означает, что самый обаятельный, самый талантливый житель этой Вселенной получил право на свой фильм. И это тот самый буйный колобок, который сегодня представлен аж двумя, так сказать, частями, которые здесь перед вами стоят, я через них еле пробрался. Это и Журавлев, и Харламов. Вы все знаете, что каждый из них — это огромный талант и сама Вселенная. Когда эти две Вселенные собрались вместе, даже страшно сказать, что вы сейчас увидите.
11: Ну, действительно, и непосредственно Дмитрий Журавлев, и Гарик Харламов, как это ни странно, оба играют вот этого самого Колобка. Почему? Потому что подлинная его история, не та, которая известна нам с детства, вот эта хрестоматийная, когда там «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел», да, и от медведей, и от всех остальных. А вот как оно было на самом деле, ну, это, конечно, с иронией преподносится создателями этой киноленты, и нам предстоит узнать. И надо еще дать слово, конечно, продюсеру Денису Жалинскому, который сказал, что очень важный юбилей отмечает эта кинофраншиза.
12: Уже 10 лет в этом году франшизе «Последний богатырь», и она развивается благодаря зрительской любви. Мы очень надеемся, что это кино не будет последним, и Колобок будет жить своей собственной жизнью, и все другие герои, которых все очень любят, также будут продолжать свою жизнь.
11: Ну и теперь, чтобы не терять темпа, напоминаю, что эфир программы «Наше время» можно не только слушать, но и смотреть. И вот те наши радиослушатели, которые пользуются приложением «Радио России» или смотрят с помощью каких-то соцсетей этот эфир, в котором мы сейчас участвуем, могут прямо сейчас увидеть трейлер фильма «Колобок», и мы внимательно его смотрим, а потом продолжаем.
13: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
14: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
15: Это не свадьба, это ограбление.
16: Magic people, voodoo people.
15: Здравствуйте, тетенька.
17: Добро пожаловать в стаю.
14: Это Тихон, пекарь, трусливый, как заяц.
18: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
14: Сейчас поймешь, зачем я его вспомнил. Раскатать тебе мою историю.
19: Дарую тебе колдовство вселения. Как выберешь того, в кого вселиться желаешь, заклинание скажи. У этого сутулого...
14: Забираю тулово. Все-таки в сутулого получилось. Руки. У меня есть руки!
20: Вижу, двое вас.
14: Жу-жу-жу, выхожу!
20: Проклятие на вас страшное лежит.
14: Ломать мою краюху! На ком проклятие? На ком?
18: А ты как думаешь, булка говорящая?
20: Коли один сгинет, то и другого с собой в могилу утащит.
14: Лада, ты ж колдунья.
20: Поможешь нам, Ладушка? Всю жизнь о тебе заботиться буду.
14: Слушай, Тихон, я когда на нее гляжу, у меня в животе так щекочет, будто 12 пушистых гусят съел.
20: Она моя.
14: Но когда я в тебя вселяюсь, она получается наша?
20: Нет.
14: Да.
20: Нет.
14: Да.
20: Нет.
14: Это что за медвеж? Я вас
21: съем. Погодь, а как ты тебя сожрали, если ты здесь?
14: Дальше слушай. Я люблю две вещи. Поколачивать разбойников.
21: Взять их.
14: И носить красивые сапоги.
21: Купец.
14: Купец.
20: Нельзя тебе погибать.
14: Жить буду, родимая.
20: Шлем прилипало.
22: Он прилипнет, если сказать «шлем прилипало».
14: Просто не надо говорить, как его.
20: Шлем прилипало.
11: Сразу после премьеры Гарик Харламов признался, что он, конечно, очень завидует всем членам съемочной группы, которые побывали во время съемок этого кинокартины. Вы видели, какие красивые виды, это все Алтай. Да, сам Гарик, конечно, не участвовал в этой киноэкспедиции, потому что за ним оставалась роль озвучить этого героя, вот эту вот булку. Первым он дал интервью, конечно же, Радио России, сразу же на выходе из зрительного зала.
2: Вот прочувствовали характер этого героя, его двойственность?
3: Сейчас я посмотрел, я по-другому вообще на все это посмотрел, честно говоря.
2: А вот так даже?
3: Ну, конечно. Я же озвучивал фильм, когда не был нарисован колобок. Я не видел, как играли остальные. Ну, то есть сейчас все это собралось, вообще по-другому все. Ну, по-моему, получилось здорово, классно, по-доброму и действительно... На каком-то другом уровне совершенно, на мой взгляд.
2: А на какую аудиторию рассчитан этот фильм? Как вы думаете?
3: Вот? Вы знаете, мне показалось, что это для взрослых и для детей. Это вот самый удачный такой вариант. Когда дети видят одно, взрослые другое. Взрослым смешно одно, детям другое. Ну, в общем, мне кажется, это идеальный вариант вообще. На мой взгляд. Мне понравилось.
2: Самая захватывающая сцена, на ваш взгляд, в этом фильме?
3: Ну, там весь медвеёж смешной очень. Мне понравилось все. Колчин хорошо озвучил. Да много смешных моментов. Сейчас сразу так все не вспомню. Так что приглашаю всех на Колобка.
11: Ну, как можно было понять из трейлера, у Колобка-то была идея попасть в туловище харизматичного, брутального, финистого, значит, богатыря, вот. Но случайной волей судьбы оказался он в теле вот этого вот трусливого пекаря Тихона, которого сыграл Дмитрий Журавлев. Он пришел, актер пришел на премьеру в лаптях, в домотканной рубашке, в льняной. Мы это вот тоже можем увидеть на фотографиях, которые были сделаны на премьере. И он сказал, что он несколько идей предложил во время фильма. То есть это, ну, как говорится, импровизация. Но помимо этого вошли и его музыкальные произведения. Вот про это давайте послушаем.
16: Да, несколько треков. Я написал вообще много, и вот режиссер и продюсеры решили взять три композиции. Тема под драку, которая сумецкая, там куплеты настоящие, старинные русские. Была колыбельная моя, и в конце в титрах была песня «Колобок», которая рассказывает про всю историю нашего фильма.
11: Вот вы и сейчас в одежде тех былинных времен. Вам вообще комфортно, вам удобно?
16: Мне супер вообще, я потому что это обожаю. У меня куча льняных и крапивных рубашек, я люблю в этом ходить.
11: А были рискованные моменты?
16: Ну, с лошадьми были, где я падаю в дерево, где грызу дерево, и потом меня обрабатывает женщина вот так вот мазью внутри, потому что у меня весь рот в занозах кровоточит. Ну, так, опасненько, но мне кажется, на картинке все получилось хорошо.
11: Оно того стоит?
16: Да, да, безусловно.
11: Правда, что вы сами готовили? Хлеб месили?
16: Да, да, да, да. Все сам. Ну, я позвонил бабушке, я родился, вырос в деревне, мы с бабушкой в детстве всегда пекли хлеб. Я позвонил, говорю, ба, напомни, пожалуйста, рецепт. И я несколько раз пек хлеб, привозил на съемочную площадку.
11: Вы вообще большой любитель свежей выпечки?
16: Ну, посмотрите на меня и на мое пшеничное лицо. Ну, конечно.
11: Не случайно несколько раз уже упоминали вот этого вот персонажа анимационного, медвеёж, да. Я не буду раскрывать всех карт, не буду, как говорится, спойлерить, но для меня именно после появления этого персонажа фильм предстал совершенно в ином качестве. Не просто как некое развлекательное зрелище, не просто как сказочка, которую, значит, взяли и иллюстрировали, да, а это действительно оказывается философская вещь, раздвоение личности. Вот об этом мы и поговорили с режиссером Антоном Масловым. «Медвеёж», мне кажется, что сразу другая философия в фильме появилась с этой сцены.
23: Я думаю, она начинается с Колобка, продолжается на Ладе, идет еще дальше. Ну, слушайте, это история про то, кто мы на самом деле, как мы себя видим, кто нам что говорит, какими мы должны быть и кем мы остаемся после этого.
11: И, может быть, надо не всегда часто глядеться в зеркало?
23: Я думаю, что дело не о зеркале, дело о зеркалах, которые тебе говорят. И это прямая дорожка к всем нашим экранам, в которые мы смотрим, в которых нам говорят, кто мы, как мы вообще должны себя позиционировать. Я тебе ничего такого не говорю, но вот послушай мое мнение о себе. Не всегда это нужно слушать, нужно помнить о том, кто ты. Если ты остаешься человеком, все у тебя будет хорошо. И прекрасная фраза в песне «Люди, не ешьте друг друга, вы же не звери». Мне кажется, это самое важное и про это кино.
11: Не могут ли потом говорить, что это некая аллюзия на бойцовский клуб?
23: Слушайте,

0: смотреть и детям, и взрослым. Мы делали не просто сказку. Мне важно было сделать что-то трогательное. Если это получилось, здорово. Я видел, как переживали люди, когда была опасность для Колобка. Я видел, что кто-то плакал. Я видел, что дяденьки плакали. И когда у тебя есть возможность сделать анимационного персонажа, который на самом-то деле хлеб, и заставить аудиторию реагировать на это, переживать, чувствовать, значит, что-то получается, значит, мы что-то делаем правильно.
1: Я готов засвидетельствовать, действительно, на некоторых сценах стояла звенящая тишина. Но, казалось бы, булка, а там вот уже настолько проникаешься эмпатией к этому герою.
2: Да, а мне кажется, что ты знаешь, вот Ван Гою, я тут на твоих репортажах в качестве Ванги выступаю.
1: Удачно.
2: Так вот, мне кажется, что «Медвеёж» — это очередной спин-офф. Будет «Последний богатырь», «Медвеёж».
1: Дело в том, что потом вот уже с появлением вот этого вот персонажа ты уже задумываешься, а кто же такая вот эта вот Лада в исполнении Милы Ершовой, вот эта загадочная девушка, с которой вместе Тихон переносится, значит, из одного конца света в другой на этих вот сапогах, в сапогах-скороходах, которые тоже добыли они непросто. Вот. Вот давайте сейчас прямо и поговорим про... послушаем коротенький комментарий Милы Ершовой. Я ее спрашивал, как она на съемочной площадке взаимодействовала с Колобком, ведь Колобка не было, был просто некий синий круг. Вот она, вот как нужно взаимодействовать актеру с синим кругом, который только потом уже в постпродакшне, да, будет уже представлять из себя некого героя. Да, да.
3: Сейчас, после премьеры фильма, вот, когда вы увидели уже не синий круг, а в исполнении Гарика Харламова, совершенно другой шарм, да, приобретается?
4: Ну да, приобретает, но все равно, вы знаете, это же не совсем персонаж какой-то с нуля. Мы уже видели уже и сериалы, и 3 фильма, поэтому мы даже когда снимались, мы представляли, что там будет примерно. Ну, как бы довольно понятная процедура роли, поэтому в целом было ясно, какие там будут эмоции и так далее. Но все равно, конечно же, когда ты смотришь, интересно, как это все в итоге реализовалось.
1: Ну и давайте еще успеем и послушать такое небольшое, у меня коротенькое интервью с Игорем Богомягковым. Это актер и каскадер. Он совершенно уморительно сыграл одного из разбойников. Он сам просто невысокого роста. Вот, но при этом очень много трюков. И его все время куда-то швыряют. Он оказывается в разных всяких, скажем так, пикантных ситуациях.
5: Честно говоря, в «Бочке с килькой» не была мне обидная сцена, потому что, когда мы ее делали, была очень даже веселой. Во время съемочного процесса это было безумно весело.
1: То есть удалось еще и перекусить?
5: Да, да, этот элемент с рыбкой, на самом деле, мой чуть ли не любимый. Он очень прикольный был. Как Колобок меня раскручивает, потому что это отдельный элемент. И как я прилетаю в Чан, это тоже, разумеется, отдельный трюк. То есть для меня это интересная работа, поэтому это точно не может быть обидным.
1: А что сказочного в этом фильме? Вот если вы вспомните себя в детстве, вот что бы на вас произвело впечатление?
5: Во-первых, я думаю, очень сказочно смотрятся все-таки сапоги-скороходы. Вот они бы точно произвели бы на меня впечатление, потому что те кадры, которые мы видим, когда они подскакивают в небеса и летят сквозь птиц, вот это вообще для меня, в принципе, сама тематика полета прям завораживающая. Вот сапоги-скороходы прям, да, это вот то, что я бы хотел бы. Даже вот эти зеркала, они прекрасны. Пусть они не обижаются на меня, но я бы выбрал сапоги-скороходы.
1: И это не фэнтези западная, это именно русская сказка.
5: Это абсолютно, я считаю, наша, да. Ну, сапоги-скороходы, это же у нас. Это наше достояние, я бы даже назвал бы. «Медведи-еж», кстати, очаровательно сделан. Господи, я видел, как его делали. И вот сейчас я смотрю, какой же он прикольный, какой же он веселый. Прям супер вообще. Очень круто.
1: Актерский ансамбль, помимо уже названных мною Гарика Харламова, Дмитрия Журавлева, Милы Ершовой, еще тут и Гоша Куценко, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева. То есть очень хороший действительно такой коллектив. И давайте скажем о создателях производства Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр «Старт», наш телеканал «Россия» при поддержке фонда «Кино». Ну а прокатом занимается компания «Атмосфера кино». Ну и еще, да, еще мы успеваем сказать о том, что действительно очень красивая природа, лиричные очень кадры. И вот что сказал про это Антон Златопольский.
6: География всей России, практически без исключения. Конечно, что-то дорисовано, но в целом это, собственно, одна из идей была, что это путешествие по России.
1: Можно ли ожидать продолжения теперь с другими персонажами?
6: Это скажет зритель своим количеством и своей любовью к проекту. Будем на это надеяться.

0: С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны, уважаемые слушатели Радио России, сходите. Я думаю, что многие из вас не пожалеют. Там действительно много так называемых пасхалок к очень известным нашим и кино, и прочим произведениям. Так что... сходите и потом напишите свои комментарии.
1: Ну что же, булка пробудила во мне зрительский аппетит.
2: Спасибо.
1: Пойдем смотреть.
0: Прекрасные слова.
1: Иван Волонихин, журналист Радио России, был с нами.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
3: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
6: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
7: Ну, я стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
8: Меня заставили.
9: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, к нам пришел Андрей Кудряшов.
2: Привет, Андрей.
10: Здрасте.
1: Здравствуй.
2: Раз ты пришел, значит, будем говорить о бюстгальтерах. Вдруг стало неожиданно сказал я.
10: Хорошее начало. Ну, давай поговорим, хорошо, попробуем. Да. Нет, ну, на самом деле, сегодня попытаемся разобраться, как народ профессиональный, имеется в виду спортсмены, обманывают все и вся, чтобы добиться лучших секунд, чтобы улететь дальше, чем нужно, и завоевать какую-то медаль и так далее и тому подобное. И таким триггером нашего разговора, конечно, выступил, ну, не скандал, он такой немножко гомерический эпизод на Тур де Франс, который возник во время индивидуальных гонок, во время разделок. Но это на самом деле не с Тур де Франс этого года пошло, а вообще на Олимпиаде в Париже, даже народ посмотрели. И на женском Тур де Франс заметили странности сначала. У некоторых гонщиц форма и размер груди кардинально менялись именно в дни разделок по сравнению с обычными этапами. Я не знаю, кто это заметил.
1: Почему именно в день раздельных?
10: Сейчас я объясню.
1: Отличается
10: разделка от обычного? Да, спортсменок заподозрили в том, что они подкладывают в спортивные бюстгальтеры специальные такие накладки, специальные формы и даже пакет со льдом с другими материалами. В чем выгода? Естественно, главный вопрос. Да, понятно, что не подчеркнуть свою фигуру или увеличить, да, привлекательность своей фигуры. В физике это называется нагрудный обтекатель, так называемый. То есть искусственно увеличенная...
1: Спойлер.
10: Спойлер. Искусственно увеличенная или округленная грудь правильной формы направляет поток встречного воздуха в обход тела, снижая избыточное давление в районе живота, таза и бедер. Согласно исследованиям по аэродинамике, идеальная накладка снижает аэродинамическое сопротивление на 3 с лишним процента. То есть на дистанции разделка 21 километр, это позволяет срезать около 16 секунд. Это на самом деле
1: среди
10: профессионалов это огромная разница в борьбе за медали. Но мы связались с Инной Максимовой, пресс-атташе Федерации велоспорта России, и давайте послушаем, что она, собственно говоря, и сказала по этому поводу.
11: Сама история не то, что странная, и вопрос достойна фарса, но, с другой стороны, мы знаем такую историю в прыжках с трамплина, когда проверяют мужчин и молодых людей, тот самый орган, что называется. Поэтому есть некий такой характер. На самом деле история нелогична, и, честно, не хочется пока комментировать. Единственное, мне интересно сейчас на Тур де Франс как раз-таки, по-моему, на одном из этапов уже была проверка такая, и вот интересно, в каком формате. Если в таком формате будет, в котором есть кадры, снимки, то это похоже, не знаю, на что. Даже не подобрать слов. Надо просто посмотреть, что действительно УСИ. А я так понимаю, что вы сейчас это организатор Tour de France такую историю выкатили. Но интересно дождаться международных комментариев Международного союза велосипедистов. А мне кажется, что сейчас все форсят эту историю, потому что тут наоборот, большая грудь — это помеха, да, скажем так. А в этих данных показывают, что наоборот. Ну, то есть сама вся ситуация нелепая.
10: Ну, а нелепо это со стороны людей, которые велосипедным спортом занимаются.
2: Ну, подожди, ну вот она же, да, она же понимает, о чем говорит. Мне тоже почему-то
7: да нет,
2: казалось,
7: слушай,
2: что
7: большая
2: грудь — это препятствие.
7: Физиологическая грудь — это совершенно другое, потому что она, во-первых, весит больше, чем поролоновые, ну, чашечки.
10: Ага. Но там даже нет. Там она же... дело не в том, что она, грубо говоря, она не совершенную форму принимает, да, потому что она все равно...
7: Одна больше, другая меньше.
10: Да, она, да, двигается, и поэтому поток, конечно, распределяется по-другому. А здесь весь смысл...
7: И потом тяжесть какая.
2: Да, а здесь весь смысл, что специальные накладки, которые...
7: Которые вообще невесомые.
10: А здесь прямо это все было идеально сделано, то есть просчитано все именно с точки зрения аэродинамики, и потом профессор аэродинамики, там целый человек, который там 20 лет не по искусственному интеллекту учился, а там 100 женщин там выстроил, да, и там, да, давайте, поехали, давайте посмотрим, да, и начал, грубо говоря,
7: интересно, кто первым начал это все применять? А потом ведь это же приобрело, я так понимаю, массовый
10: характер. Массовый характер.
7: Я представляю, каково было удивление спортивных судей, когда, знаешь, андрогинные женщины стали приходить на старт с уверенной троечкой.
10: Судьи-то, наверное, нормально смотрели, говорят, о, наши, говорят, поехали. Нет, просто кто-то...
7: Нет, сказали, что это она, когда вообще?
10: Нет, просто кто это догадался, посмотреть и сравнить. То есть,
7: я ела капусту.
10: Нет, да-да-да, прикладывал капусту, да, ко лбу. Нет, на самом деле сделали это соперницы, либо журналисты. Нет, ну, естественно, все журналистов прошло, которые просто с разных ракурсов начали фотографировать спортсменок и поняли, что что-то здесь не то.
7: Как Сэм Семенович.
10: Да-да-да, неестественные формы. И действительно, конечно, сейчас Международный союз велосипедистов чешет голову, я думаю, да, то есть они как это будут измерять, не очень понятно, но USI, да, UC, строго запрещает искусственные изменения морфологии тела элементами одежды. То есть на Tour de France вообще предстартовый контроль сделали за 10 минут до старта. Все приходят, выстраиваются, судьи-комиссары, женщины-инспекторы проводят осмотр маек и комбинезонов на предмет там, скрытых посторонних предметов. То есть они, я не знаю, как они, не только на англизами, знаешь, так постучали, да, нет, нормально.
7: Пощупали.
10: Да, да. Поехало дальше. Значит, ты имеешь право ехать сегодня.
7: Но если... там же дисквалификацию хотят вводить, если...
10: Нет, но если поймали, это читерство, это дисквал, да, сразу идет. Я не знаю, какие штрафы применят. Ну, право применения я не знаю, какое.
7: А ты можешь объяснить, вот в чем жесть главная Тур де Франс? Ведь говорят, что это вот сложнейшая гонка нашим слушателям.
10: Ну, скорее всего, это как... Это такое, выживаемость, да, когда ты можешь проехать, сколько они, ну, недель две едут они, по-моему, да, и любая гонка, и в Италии знаменитая вот эта гонка профессиональная, потому что они едут по равнине, по горам, соответственно, по любой погоде, она только летом, тем не менее, проводится, неважно, дождь там, то или пятое-десятое, то есть ты на протяжении двух недель можешь выдержать все. Ты готов настолько, что ты вот можешь там вот прям проехать все. Понятно, что USI борется с допингистами, естественно, да, ну потому что там нормальному человеку, да, такие нагрузки, ну, крайне невозможно. То есть каждый день ты проезжаешь по 200 с лишним километров. Да, понятно, что в зачет идет, там, не знаю, там, первые 50, да, контрольный отрезок, да, но тем не менее, 150 километров тебе все равно надо доехать, да, если ты не доехал, тебя засняли. То есть это такая гонка на выживаемость, и, собственно говоря, которая, если ты выиграл Тур де Франс, то у тебя очень огромное большое имя в мире велоспорта, ну и, соответственно, какие-то рекламные контракты, ну и так далее, и тому подобное, да, потому что в западном спорте все построено на спонсорах, да, это у нас там государство, да, все спонсирует, как известно, а там немножко все наоборот, то есть ты сам сделал, чем больше ты выиграешь, тем, соответственно, больше у тебя денег. Ну, и, соответственно, Инна Максимова не просто так сделала ссылку на мальчиков, потому что в прыжках с трамплина совершенно не просто так сняли этот вид спорта с олимпийской программы после скандала на последней зимней Олимпиаде, потому что в прыжках трамплина, смотрите, это специальный обтекаемый костюм, да, они делают, соответственно, они прыгают с трамплина и летят, да, чем лучше костюм, тем лучше он приглажен пределом, да, тем больше у тебя, соответственно, дальность полета. То есть площадь костюма сама-то закрытая, то есть руки там, головы, ноги, она критически важна. И, соответственно, чем больше тканей между ног, тем сильнее эффект крыла получается. То есть такой парус, да, который держит прыгуна в воздухе, добавляя метры к дальности. Из-за этого возникло сразу две волны скандалов. Значит, тайные швы сборной Норвегии. Это Крочгейт, так называемая, на чемпионате мира. Это было не на Олимпиаде. Норвежские тренеры и экипировщик по ночам тайно модернизировали костюмы своих звездных прыгунов. Они в паховую область вшивали такие жесткие неэластичные нити. То есть прошивали, да, вот этот костюм. И, соответственно, во время полета, да, когда ты летишь, эти скрытые швы удерживают пах комбинезона в максимально низком и растянутом положении.
7: То есть матню.
10: Матню, да. То есть, соответственно, площадь комбинезона увеличивается, и ты на 3 метра дальше летишь.
7: Ничего себе.
10: Все прыгают соточку, а Норвегии прыгают 103.
7: А как вообще вскрылось это все?
10: Талантливый, нет, а... Как поймали? Тайный информатор. Стукачок, по-нашему, инсайдер. Кто-то заснял процесс ночного вшивания нити на скрытую камеру. Это тоже враги, на самом деле. Это, естественно, не норвежцы
7: были. Как бы я была царицей.
10: Хотя, конечно, может быть, и в сборной Норвегии нашелся стукачок, который сказал, что это несерьезно. Вот. Из-за занавесок сняли, выложили видео-видос в социальные сети. Международная федерация изъяла костюм и подтвердила махинацию и выписала тренера 18 месяцев в дисквал, а спортсмену, соответственно, на 3 месяца отстранили. Ну, меньшее количество дисквалификаций, меньше срок, да, ну, потому что они сами не вшивали, они только прыгали. Понятно, что они знали, но тем не менее. Слухи, курьезы там, говорят, вообще там развлекались так, то сделали даже после, значит, произошло ужесточение правил измерения костюмов, когда Международная Федерация начала делать лазерное 3D-сканирование тел прыгунов для идеальной подгонки размера. То есть в немецкой СМИ немцы, то есть, скорее всего, это они были. Да-да-да. Появились сообщения о лайфхаке, утверждают, что некоторые прыгуны перед сканированием делали косметологические уколы гиалуроновой кислоты в органы свои.
7: Уд.
10: Да.
2: Чтобы да. Увеличить, я понимаю,
10: да.
2: Так, да?
10: Или, да, да, вы, да, естественно, вылечить.
7: Но это не... Да. А они-то как парус тоже работают.
10: Или нет, они временно
2: увеличивали
10: разъем, соответственно, это, да. Костюм больше. Да, и они, соответственно, дальше летают. Да.
7: Объяснить?
10: При сканировании, если у тебя объем тела увеличен, спортсмен получал официальное разрешение на более широкий и свободный в паху комбинезон. На соревнованиях гель рассасывалась, да, гиалуронка. Глина убиралась, костюм обвисал и превращался в идеальный парашют. То есть моль, конечно, на выдумку очень.
7: Какая извращенная фантазия.
10: Они какие-то негодяи, просто мексиканские, норвежские вообще. Даже не мексиканские, просто норвежские негодяи. Как поймали? Значит, самих уколов, естественно, никто не видел, да, и слава богу. Чиновники ФИС назвали эти слухи, которые Бильд, это немецкий таблоид. Фуфлом. Там хватит нам чушь вгонять. Однако ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, заявило, что изучит вопрос о том, как гиалуронка сама по себе не запрещена. Но манипуляция формы тела ради обхода тестов считается нарушением. То есть и эту лазейку закрыли следующим образом. ФИС внедрила систему чипирования костюмов и добавила жесткие физические проверки паховой зоны экспертами до и после.
7: Как трудно быть прыгуном с трамплина.
10: Это, конечно, вообще, зачем это они делают? Этот спорт уже...
2: Ну как зачем?
10: Нет, этот спорт из-за скандала спорт уже выкинули из зимней Олимпиады.
7: Навсегда?
10: На какое-то время, да, ну просто.
7: А кто вообще, мне интересно, тренер пришел и сказал: Бьорн, давай-ка тебя уколем.
10: Да, да.
7: Кто? Так. Или сам вот спортсмен?
10: Так, уважаемые слушатели, ни в коем случае не повторяйте.
7: Тем более, что вам не нужно же прыгать.
10: Да, это категорически вредно.
2: Не повторяйте, это делается только профессионалом.
10: Да, не профессионалом, и можно угодить в очень неприятную ситуацию. Ну и в триатлоне, не успеваем мы наших экспертов еще послушать, потому что было там немного. В триатлоне классический технологический допинг, ну, понятно, это плавание, велоэтап и бег, читерство связано связано, конечно, не формой тела, а, естественно, с выносливостью. А здесь, конечно, два главных направления. Это ретропоэтин, кровяной допинг. Ну, в принципе, сейчас уже это все давным-давно ловится. И система биологических паспортов ВАДА, которую ввели давным-давно, отслеживает аномальное колебание гемоглобина в крови на протяжении года, и, соответственно, это все ловится на раз. Скрытые моторчики в велосипедах, технодопинг, конечно, на любительских соревнованиях и высокобюджетных стартах это иногда пользуется, да, но судя на трассе, используют специальные инфракрасные камеры, моторчик и батареи при работе выделяют тепло, что, собственно, это и видно, и тогда ловится, выписывается бан. Нет, на самом деле, тема бесконечная.
7: Я слышал, что еще гимнастки подсдувают мячи для того, чтобы лучше выступать.
10: Но художница. Могу спросить у художницы.
7: Мне сказала художница Виктория. Художница, да? Виктория, надо коллега. Спасибо, какая спасибо. Увлекательная тема.
10: Беседа.
7: Спасибо Андрею Кудряшову. Ну, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту и будем говорить о фестивале «Вкусы России».
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры. Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди и песни».
12: Когда мама поэта Стюарта Горелла впервые услышала песню «Georgia on my mind», которую он написал вместе с композитором Хоги Кармайклом, она спросила сына, что ты имел в виду, «Georgia – это штат или девушка?». С тех пор этот вопрос преследовал автора хита постоянно, и ответа на него нет до сих пор. Началось все в 1930 году в городе Ричмонде, штат Индиана, где жил композитор и певец Хоги Кармайкл. Его постоянный соавтор и друг, поэт Стюарт Горелл, был влюблен в красавицу-сестру Хоги, которую звали Джорджия. И вот ей-то и были посвящены слова «Джорджия, я всегда думаю о тебе». Услышав эти стихи, Кармайкл немедленно написал музыку. Увы, чувство Стюарта Горелла не было взаимным. Джорджия любила другого, а вот песня осталась.

0: Люди и песни.
1: Существует еще одна версия касательно создания песни «Georgia on my mind», и сестра Хогги Кармайкла здесь ни при чем. Как-то композитор заглянул в нью-йоркскую квартиру Стюарта Горрелла. Стоял январь, за окном шел снег и было очень холодно. Тогда соавторы подумали, что неплохо было бы оказаться сейчас где-нибудь в Джорджии, южном штате, где погода наверняка лучше. Первым исполнителем песни был сам Хогги Кармайкл, ну а славу ей принес Рэй Чарльз, уроженец Джорджии, кстати. Он записал песню в 1960 году. А еще ее исполняли Луи Армстронг, Дин Мартин, оркестр Глена Миллера, Элла Фицджеральд, Джеймс Браун, Билли Холлидей, Энни Ленокс, Том Джонс, Майкл Болтон. Современные кумиры, такие как рэпер Ашер и группа Coldplay, также регулярно поют ее на своих концертах. Кстати, в 1977 году песня «Georgia on my mind» была официально признана гимном штата Джорджия.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали чаще использовать два повода, чтобы выманить СМС-код. Первый – это старая, но усовершенствованная схема обмана, когда аферисты притворяются курьерами маркетплейсов. Работает так. Звонит человек, который говорит, что он курьер известного маркетплейса, и предупреждает, что везет вам посылку. Если покупателя нет дома, то такой фальшивый курьер может предложить оставить товар на пункте выдачи заказов. Но для этого он якобы должен получить код, который придет в сообщение транспортной компании, чтобы отдать сотруднику пункта посылку. Если же потенциальная жертва обмана окажется дома, то код из СМС нужен уже для того, чтобы якобы получить посылку. Возможный вариант, говорят эксперты, когда человеку пишут в мессенджере, что посылка якобы застряла. И для того, чтобы ее получить правильно, опять нужен СМС-код, якобы от транспортной компании. Но это, скорее всего, код от портала госуслуги. И после получения кода аферисты с разных номеров присылают СМС о взломе госуслуг. Некоторым звонят якобы из Роспотребнадзора с предложением восстановить доступ к аккаунту. Естественно, Роспотребнадзор этим не занимается. А продолжая общаться с мошенниками, вы рискуете остаться без денег или доступа к своему личному кабинету. А они могут взять кредит, микрозайм, открыть фирму на ваше имя. В общем, здорово навредить вам и вашим финансам. А что делать? А просто заведите правило. Никому и никогда, и ни под каким предлогом не говорить, не диктовать, не пересылать, не называть код из СМС. Вторая схема – это когда мошенники выдают себя за сотрудников военкоматов, чтобы получить доступ к личным данным призывников и оформить на них кредиты. Аферисты звонят и заявляют, что нужно срочно встать на онлайн-учет, для чего, естественно, требуется код из СМС. Не попадитесь на эту уловку, просто не делитесь СМС-кодом ни с кем в любое время дня и ночи. Кстати, аналитики заметили, что количество случаев, когда мошенники оформляют кредиты на россиян, заметно сокращается, особенно после того, как россияне стали ставить себе самозапрет на кредиты. Но вот эксперты Ранхикс предупреждают, что мошенники готовят масштабную атаку на россиян с 1 июля. Они снова используют информационный повод, на этот раз вступивший в силу закон о запрете использования иностранных мессенджеров для госструктур. И представляя сотрудниками несуществующего сервиса под названием «Единый агрегатор госуслуг», злоумышленники обещают быстрый доступ к ведомствам и запугивают от имени ФСБ, полиции и других структур, вымогая деньги. По этой схеме, говорят эксперты, человеку сообщают о надуманных проблемах. Это может быть угроза счета, там уголовное дело, утечка данных, и переводит звонок на якобы специалиста. А могут предложить оформить несуществующую услугу для доступа к удобному порталу. В обоих случаях человека направляют на фишинговые сайты для кражи персональных данных и заставляют скачать вредоносное приложение. Так что знайте своего врага и его уловки. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

наше время. Музыка большой страны.

0: Радио России. Миграция динозавров.
1: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
0: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
2: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО за 12 часов сегодня перехватили и уничтожили более 280 украинских БПЛА. Генсек ООН осудил украинские удары беспилотниками по территории России. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военные сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотник самолетного типа. По данным Минобороны, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря. Российские военные сегодня нанесли удары дронами «Герань» по подстанции и железнодорожному локомотиву, перевозившему грузы военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны. Также ведомстве предоставили кадры объективного контроля с поражением «Геранью» тыловой инфраструктуры ВСУ в районе Погребков Сумской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Погорелая, Приколотная, Водяная, Казачья Лопань и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Российские войска за сутки также поразили используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры и логистические центры, сообщает Минобороны. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника. Система ПВО за сутки сбила более 1100 беспилотников самолетного типа и 20 управляемых авиабомб. Разговоры европейских элит о мире на Украине – это информационно-психологическая операция для камуфляжа и истинных устремлений продолжать войну, заявил об этом замглавы МИДа России Александр Грушко, передает РИА Новости. По словам дипломата, если Европа выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, то она должна прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим. Замглавы МИДа также отметил, что все усилия Запада направлены на то, чтобы подготовить экономику и общество к возможному военному столкновению с Россией. Дальневосточный федеральный округ перевыполняет план привлечения инвестиций. На это обратил внимание Владимир Путин во время встречи с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
3: Благодаря принятым вами решениям, динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели по инвестициям. Превышение в 1.5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1.8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1.5 раза.
4: То, к чему мы и стремились, на самом деле.
3: Это благодаря вашим решениям о создании преференциальных
1: Юрий Трутнев также рассказал, что более 200 объектов на сумму 83 миллиарда рублей построены благодаря мастер-планам на Дальнем Востоке. Новость последней минуты. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Как отметил президент, вооруженные силы на Добропольском направлении отразили более 71 контратаки противника, взято в плен 19 военных ВСУ. Об этом, напомню Владимиру Путину, рассказал командир 76-й дивизии ВДВ. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил украинские удары беспилотниками по территории России, которые привели к жертвам среди гражданского населения и ущербу гражданской инфраструктуре. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя главы Всемирной организации Фархан Хак, сообщает ТАСС. Глава ООН также выразил обеспокоенность эскалацией конфликта и возросшими рисками для судоходства в Черном и Азовском морях и призвал Вашингтон и Москву наладить переговоры по вопросам нераспространения ядерного оружия. Руководство авиакомпании «Ижави» в настоящее время устраняет замечания и занимается восстановлением сертификата эксплуатанта. Об этом написала в РИО главы Удмуртии Ольга Абрамова в МАКСе по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. По ее словам, стороны обсудили, как сохранить транспортную доступность Удмуртии, обеспечить интересы жителей и выработать четкий план по устранению замечаний. В конце июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавия». С 1 августа авиакомпания не может выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Море продолжает выносить к побережью испанской Сеуты тела погибших во время массового проникновения на территорию страны мигрантов из Марокко, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поисково-спасательной операции. Опознание тела осложняется тем, что среди погибших есть выходцы из разных стран. Данные многих из них отсутствуют в испанской базах. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов более 70 тысяч. Российские железные дороги ведут работу по возобновлению пассажирского движения между Иркутском и Пекином, сообщили в холдинге. Это позволит РЖД, региональным властям, туроператорам и китайским партнерам создавать условия для более активного использования сети железнодорожных дорог для поездок по России, говорится в сообщении. Кроме того, РЖД представили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Проект повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. В Институте космических исследований РАН предложили начать дискуссию о выделении на Луне района падения старых аппаратов и их разгонных ступеней для обеспечения безопасности будущих пилотируемых миссий и создания баз. 5 августа вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на скорости более 8,5 тысячи километров в час врезалась в поверхность Луны. Ступень находилась в космосе с января прошлого года после запуска к Луне двух посадочных модулей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В эти мгновения подходит к завершению соревнования по прыжкам в воду у мужчин с 10-метровой вышки. После 5 прыжков из 6 лидирует россиянин Руслан Терновой. Ранее сегодня россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли 4-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Теперь футбол. «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Мерлинда Даку из «Рубина». Футболист сборной Албании подписал контракт на 3 года и будет выступать за красно-белых под номером 19. Зарплата форварда составит 3 миллиона 750 тысяч евро в год. Нападающий Антон Заболотный отстранен от игр на 6 месяцев за употребление допинга. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры, заявил Заболотный. Винисиус Джуниор подпишет с мадридским Реалом новый контракт сроком на 6 лет до 32 года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Несмотря на интерес Арсенала, Винисиус хотел остаться в Реале, а президент королевского клуба Флорентино Перес всегда считал бразильца ключевой фигурой проекта. Хоккей. Нападающий Евгений Кузнецов на этой неделе сообщит о том, в какой команде продолжит карьеру. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее сообщалось о том, что вероятным новым клубом Кузнецова будет Сибирь. Решение принято. Евгений завтра должен получить новый паспорт после плановой замены, поэтому мы не могли подписать контракт. Но до конца недели подпишем соглашение с новым клубом, заявил Бабаев в интервью чемпионату. И пока это все новости спорта.
1: По данным Центра ФОБОС, 7 августа в Магадане до 14 градусов, без осадков. А во Владивостоке и Южно-Сахалинске 26 градусов, возможен дождь. В Новосибирске 23-25 градусов, без осадков. В Мурманске до 17 градусов и также будет сухо. В Петрозаводске и Архангельске до 22 градусов, возможно, небольшие осадки. В Казани, Самаре и Пензе завтра до 32 градусов, без осадков. В Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону 37 градусов, преимущественно без осадков. В Нальчике до 32 градусов и также будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, 23 градуса покажут столбики термометров. В российской столице сейчас 28 градусов, завтра будет до 33 градусов и преимущественно возможен в течение дня дождь.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к рок-премьерам последнего времени и анонсам предстоящих релизов. Начнем с премьеры от группы Blackwell Brides. В начале мая вышел новый альбом этой американской команды Vindicate. Коллектив начал свою рок-историю еще 20 лет назад. В 2006 году его создал молодой музыкант Энди Бирсак. Изначально этот проект назывался «Brides» — «Невесты», но позже, в 2009-м, расширил название до «Blackwell Brides» — «Невесты в черных вуалях». Группа исполняет мелодик металкор, альтернативный металл и пост-хардкор, но их главная отличительная черта — умение писать гимны для больших стадионов. А в самих песнях поднимаются серьезные темы — одиночество и непонимание личности обществом. «Vindicate» — это седьмой альбом в дискографии группы и, кажется, самой амбициозной работой за всю историю коллектива. Песни на диске очень разные, представляют собой спектр импульсов от элементов уличного шансона и рэпа до стадионных припевов, которые вокалист Энди Бирсак полюбил еще подростком благодаря группе «Kiss». Заглавная композиция именно такая. Песня «Vindicate» о внутреннем конфликте, борьбе с прошлым и стремлении к самооправданию, самоутверждению и превращению унижений в источник силы. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России.

Друзья, новая песня группы Blackwell Brides «Vindicate», вошедшая в одноименный альбом, открыла наш обзор о рок-премьер. Далее обратимся к новой работе от вокалистки Тарии Турунен, которая представляет новый альбом «Frisson Noir». Релиз состоялся 12 июня. Новый диск стал самым тяжелым в карьере вокалистки. Напомню, что Тарья Турунен начинала свою карьеру в финской симфометал-группе Nightwish. После ухода из коллектива в 2005 году она начала сольную карьеру, сочетая классические хэви-метал и рок-элементы. В записи альбома приняли участие многие известные музыканты, среди которых бывший бас-гитарист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд, а также один трек записан с группой «Апокалиптика». Название «Frisson Noir» с французского «Темная дрожь» связано с идеей создания музыки, которая вызывает у слушателя непроизвольную физическую реакцию, мурашки от сильных эмоций. По словам Турунен, альбом посвящен человеческому элементу в музыке, реальным исполнениям, дыханию, несовершенству и непредсказуемой искре, которая превращает песню в опыт. Во многих интервью за свою рок-карьеру вокалистка часто доносила эту идею. Включая интервью и нашей программе, его можно послушать в нашей официальной группе ВКонтакте и на платформе «Смотрим». Новые песни звучат масштабно и безупречно, а сама Тария кажется более увлечена материалом, чем когда-либо прежде. И мы сейчас обратимся именно к такой композиции, исполненной Тарией сольно, трек «Blaze Forever» на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».

Друзья, наш эфир продолжила новая композиция Тарии Турунен «Blaze Forever», вошедшая в альбом «Frisson Noir», представленный 12 июня. Далее обратимся к премьере от группы, которую мы знаем со школьных лет. Ветераны рока Deep Purple представляют новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Это 24-я пластинка в дискографии Deep Purple и первая за последние два года. В 2024-м команда представила диск «Equals One». Вопреки ожиданиям, что новая работа появится не скоро, ветераны рок-движения активизировались. «Splat», как утверждают музыканты, это самый тяжелый релиз Deep Purple за многие годы. Пластинка записывалась в старой хард-роковой традиции, вся группа играла вместе в студии, чтобы уловить сырую энергию живого выступления. Продюсированием вновь занялся Боб Эзрин, который работает с коллективом с 2013 года. Вокалист Йен Гиллан сравнил нынешний состав с группой 70-х и добавил, что, по его мнению, коллектив вернулся к материалу, совместимому с такими хитами, как «Highway Star» и «Smoke on the Water». Это вторая пластинка с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, который присоединился к группе в 2022 году, сменив Стива Морса. Риф-ориентированный стиль Макбрайда подтолкнул музыкантов к более прямому звучанию эпохи состава, известным поклонникам как «Mark II». Все в альбоме 13 композиций, они действительно звучат по-современному, но возвращают слушателя в золотое время группы. Кроме выпуска нового альбома, команда подготовила для поклонников подарок. В августе появится новая версия концертного диска «Made in Japan», изначально выпущенного в 1972 году. А мы слушаем новую песню «Arrogant Boy», вошедшую в альбом «Splat» и представленную заранее синглом.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа Deep Purple с новой композицией «Arrogant Boy», которая вошла в новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Далее наша премьера от группы «Мастер». Коллектив готовится к выпуску нового альбома и представил сингл «Повелитель молний». Новая работа будет называться «Тесла». Недавно участники группы Олег Грановский и вокалист Лекс побывали в нашей студии, дали интервью Радио России. И вот фрагмент этой беседы. Но скоро мы услышим новые песни «Мастера» и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать, волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется, пластинка будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Просто не обязательно молодым людям, может быть, будет интересно, что «Тесла» — это не просто «Тесла», машина, так автомобиль называется, что это фамилия гениального человека и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее. Это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
0: Ну вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
1: Но это нормально, да. Обычно, если рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется в основном по какой-то песне. Например, там Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
0: Ну нет, конечно, но Burn — это не фамилия. А Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, понятно, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
1: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
0: Концептуальный альбом, может быть.
1: Да. Ну, но это не так.
0: Не будете рассказывать всю его историю, да?
1: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
0: А сама песня «Тесла» будет?
1: А, нет, «Тесла» не будет песня. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
0: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, наш обзор премьер продолжила группа «Мастер» с композицией «Повелитель молнии». Новый альбом с названием «Тесла». Мы ожидаем это осенью, но пока точных дат нет. Еще одна новинка нас ожидает этой осенью. Немецкая команда «Танцвуд» 4 сентября представит релиз «Herz Allstein». Группа была сформирована в 1998 году участниками коллектива «Corvus Corax». Коллектив исполняет индастриал метал и так называемый средневековый металл, а песни исполняет на родном немецком и даже на латыни. Особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов музыканты используют и необычные, например, волынку, причем изготавливает их один из участников группы. За прошедшие почти 30 лет в истории Танцвуд были изменения в составе. Вокалист группы — это единственный участник, который стоял у истоков создания команды в 98 году. Музыкант скрывает свое имя за псевдонимом Тойфель. Он же рассказал о представленной новой песне и ожидаемой работе. Заглавный трек «Herz Allstein» «Каменное сердце» основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это история о человеке, который променял свое сердце на каменное. Став сказочно богатым, он потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. Но в песне Танцвуд переносит нас в современность. В тексте задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня риском и сколько человечности мы готовы пожертвовать. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».
1: Ich leg die Last ab Schritt für Schritt. Was Menschen fühlen, spür ich nicht. Kein Mitleid mehr in mir, kein Krieg. Kein dunkler Traum, der mich

Друзья, композиция «Херц Ауштайн» от группы «Танцвуд» продолжила наш обзор к премьер. Новую пластинку мы ожидаем этой осенью, 4 сентября. Далее у нас еще одна премьера песни из релиза, ожидаемого этой осенью от шведской команды «Tungsten». И этим словом в английском и французском языках называют химический элемент системы Менделеева – вольфрам, от шведского «Tungsten» – «тяжелый камень». Главное применение вольфрама – компонент качественных сталей, символично для рок-коллектива. Группа была основана в 2016 году экс-барабанщиком известной команды Hammerfall Андерсом Йоханссоном и его сыновьями Ником и Карлом. Позже к группе присоединился вокалист Майк Андерсон. Изначально коллектив назывался «Строкур». Это гейзер фонтанного типа, расположенный в геотермальной зоне в Исландии. Выглядит очень красиво и завораживающе. Но позже переименован «Tungsten». Музыканты исполняют хэви-пауэр, но сами называют свой стиль симфоническим пауэр-металом. На сегодняшний день у группы вышло 4 студийных альбома, а осенью ожидается 5-й. Конечно, команда в песнях не воспевает химический элемент, взятый в название коллектива. Например, их второй альбом, выпущенный в 2020 году, «Тундра», связан с фигурой вольфрама. Так музыканты назвали своего талисмана и представили как стража времени, который путешествует через временные и пространственные измерения. В этом году музыканты заранее анонсируют свою новую работу. Диск с названием «Ashes» появится 9 октября. Но коллектив уже представил несколько синглов, и один из них сейчас продолжит наш эфир. Это композиция «Джокер». Этот образ массовой культуре известен давно, еще 60-х. Недавний фильм с Хоакином Фениксом в главной роли доказал его популярность и сегодня. В этой песне вокалист использовал особую технику пения – йодль. История йодля начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались между собой пастухи. Издавна йодль использовали как способ связи, и он оказался самым сильным из чисто голосовых средств коммуникации. Сложная структура голоса в высокогорном воздухе разносится очень далеко. Позже даже появились исполнители такого стиля, и это стало популярным.

Вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить «Йодель». И как у него получилось, мы услышим прямо сейчас композиции «Джокер».

Друзья, композиция «Джокер» от группы «Tungsten» продолжила наш обзор премьер. Релиз альбома «Ashes» мы ожидаем 9 октября. Далее обратимся уже к вышедшему альбому от группы «Evanescence», которая в начале июня представила новую работу «Sanctuary». История этого американского коллектива началась в 1994 году. Тогда в молодежном лагере состоялась судьбоносная встреча гитариста Бена Муди и юной пианистки Эмили. Вместе дуэт начал создавать песни и выступать, но до успеха был долгий путь. Команда добилась большой популярности в 2003 году, когда вышел ее альбом «Fallen» и принесший коллективу две премии Грэмми. На протяжении рок-истории коллектив экспериментировал со стилями и исполнял сплав готики и нью-метала. Их часто сравнивают с другими готик-метал-командами, такими как «Тристания», «Сирения», «Within Temptation». Это не совсем верно. Скорее напрашиваются аналогии с последними работами «Lacuna Coil» и то отчасти. Многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили, которая харизматична и обладает голосом в три октавы. Вокалистка, комментируя последнюю работу, заявила, что музыканты коллектива вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку происходящие события не могут не волновать людей во всем мире. Мы сейчас услышим песню «Who will you follow?» – «За кем ты пойдешь?». Трек отражает состояние эмоционального перенасыщения потоком лжи и ощущение фальшивости окружающего мира. По словам вокалистки Эмили, песня о том, что прорваться сквозь ложь, найти друг друга и ту человечность, которая существует внутри нас, даже в сложных обстоятельствах.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence продолжила наш эфир. Вы услышали композицию «Who Will You Follow». Новый альбом «Sanctuary» вышел в начале июня. В завершении нашей радиовстречи обратимся еще к одной предстоящей полноформатной премьере. Шведская группа Europe анонсирует свой новый альбом. Пластинка будет называться «Can This Madness» и появится 25 сентября. Коллектив был основан в 1979 году, но настоящая известность пришла в 1986, когда вышел третий альбом «The Final Countdown», прославивший группу на весь мир. В 1987 году группа даже появилась в известной музыкальной телевизионной программе «Утренняя почта», специально приехав из Швеции в Москву на съемку. Тогда прозвучал их самый известный хит.

После удачного старта команда распалась в 92-м. Позже произошло возрождение, это было в 2003 году, но успех группа уже не смогла повторить, хотя с новыми песнями и попадала в хит-парады. Новая работа «Kansas Madness» — это 12-й полноформатный альбом в дискографии «Юра». Пластинка станет первой студийной работой команды после 9-летнего перерыва. В записи ожидаемого релиза приняли участие приглашенные гости Тобиас Форга из «Гост» и Микаэл Окерфельд из группы «Опэт». В альбом вошло 11 композиций, и группа уже представила несколько синглов, один из них и завершит нашу радиовстречу. Вы услышите трек «One on One» — «Один на один». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантной штурмовой дивизии и заслушал его доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Средствами ПВО за сутки сбито 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 1155 украинских беспилотников, сообщили в Минобороне. Свыше 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития. На Дальнем Востоке, доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым. Глава государства дослушал доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Командир 76-й дивизии ВДВ доложил Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно.
2: Абдулазиз Шихабидович.
3: Да.
2: Слышите меня?
3: Да, слышу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
2: Как вы в целом, оцениваете, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
2: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые обозначены?
3: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
2: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов. Более того, на Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе, выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся. Так что за это хочу поблагодарить вас, ваших подчиненных, всех бойцов и командиров. Передайте им самые наилучшие пожелания и слова благодарности.
3: Есть, задачу понял.
1: Командир также доложил президенту, что дивизия после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. Подразделения дивизии принимали участие в завершении освобождения Красноармейска, Гришина, Новоалександровки, Васильевки, Шевченко. Также он уточнил, что потери ВСУ на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек. Также вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении 14 танков и 40 бронемашин. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в российском Минобороны. Средствами ПВО за сутки сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 1155 украинских беспилотников, добавили в военном ведомстве. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
4: Считаем также важную работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития «Патриотическое». Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных, муниципальных служащих, работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий, и они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
1: На встрече с Трутневым президент заявил, что регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. ЕАЭС координирует действия по обеспечению продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Аверчук, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Аверчук отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
5: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами в вопросах обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
1: У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это пятая золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи третьего тура РПЛ, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Левников, матч «Локомотив» Акрон, Сергей Цыганок, ЦСКА Ростов, Василий Казарцев, «Динамо» Москва, «Динамо» Махачкала, Рафаэль Шафеев, «Зенит» Родина, Игорь Копленков. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью. Желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении РФС. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. В четверг россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. А в матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, 7 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 21 градуса, в Екатеринбурге до 23 без осадков, в Новосибирске 23-25 тепла, осадков также не будет, в Мурманске прохладнее, плюс 15-17, в Казани до 32 градусов тепла и без осадков, в Ярославле до плюс 30 кратковременный дождь и гроза, на юге Европейской России повсеместно без осадков, в Сочи 30-32 градуса, в Севастополе до плюс 33, в Ростове-на-Дону до 37 выше 0. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами грозы, ночью плюс 16, днем до 22, порывистый ветер до 10 метров в секунду, атмосферное давление существенно меняться не будет. В столице переменная облачность, ночью временами штили до плюс 20, днем кратковременный дождь, ливень, гроза и до плюс 33 градусов выше 0.

Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Читает Александр Коршунов. Часть четвертая.

С каждым днем все больше и больше приходило к отцу Сергию людей, и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда в светлые минуты он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда она... Он всегда с восторгом вспоминал ту ночь и ее, теперь мать Агнию, соблазняла его. Она вкусила той чистой воды, но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все. Осталась одна грязь. Так думал он в редкие светлые минуты. Но самое обыкновенное состояние его было усталость и умиление перед собой за эту усталость.

0: Была весна, канун праздника Преполовения. Отец Сергий служил всеночную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек 20. Это все были господа и купцы, богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек 80 странников, в особенности баб, толпилась снаружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил, и когда он вышел, славя гроба своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за диакона, не подхватили его. «Что с вами, батюшка? Отец Сергий, голубчик Господи!» — заговорили голоса женщин. «Как платок стали!» Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя очень бледный, отстранил от себя купца и диакона и продолжал петь. Отец Серапион, диакон и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившие всегда при затворе и ухаживавшие за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу. «Ничего, ничего», — улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, — «не прерывайте службу». «Да, так святые делают», — подумал он. «Святой! Ангел Божий!» – послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять, теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всеночную. Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо. Но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословения и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу, и всегда умиляющийся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип. Тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь только чтобы кормиться. Тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах, о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства. Но он любил видеть их как толпу, которой он, его благословение, его слово, было нужно и дорого. И потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия «Не мешайте им, детям, приходить ко мне», и, умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили. Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог. Опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул. «Да, видно, до завтра. Я не могу нынче», — сказал он, и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил. «Отец!» – послышалось в толпе. «Отец, батюшка, не покинь ты нас, пропали мы без тебя!» Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито. «Убирайтесь, убирайтесь! Благословил, ну чего же вам еще? Марш, а то право шею намну! Ну, ты, тетка черная, а нуча, ступай, ступай, ты куда лезешь?» «Сказано, шабаш! Что завтра Бог даст, а нынче весь отошел!»
1: «Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, — говорила старушка, — я тебе взгляну, куда лезешь?»
0: Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтобы он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.
2: «Хорошо, хорошо, я не гоню, я усовещиваю», — отвечал купец. «Ведь они рады доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят».
0: «Нельзя, сказано. Иди, завтра». И купец прогнал всех. Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им. И главное, потому что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж. И он за 1400 верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал: «Отец святый, благослови дщерь мою болящую исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим». И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом, надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такой уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица 22 лет, заболела 2 года тому назад после скоропостижной смерти матери. Ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 1400 верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привезти ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.
2: «Что же, она очень слаба?» – сказал отец Сергий.
3: «Нет, слабости она особо не имеет, и корпусно, а только не растениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привезти ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите род его, молитвами своими спасите болящую дщерь его».
0: И купец опять с размаху упал на колени и, склонившись боком головой над 2 руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:
4: «Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал». И он закрыл глаза. «Я пришлю тогда».
0: После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». А потом стал читать псалом. И вдруг среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и подпрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью.
3: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее, и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотелось знать, красива ли она. И спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. «Неужели я так пал?» – подумал он. «Господи, помоги мне, восстанови меня, Господь и Бог мой!» И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери, я мог бы видеть его. Замок этот соловьи, жуки, природа». И он стал громко молиться и долго молился до тех пор, пока мысли эти не исчезли, и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь. Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел. Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него, и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело.

0: Что молиться? Я молилась, ничего не помогает. И она все улыбалась. Вот вы помолитесь, да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.
1: Как видела?
0: Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. Вот сюда.
1: Он отдал ей свою правую руку. «Как тебя звать?» — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.
0: «Марья».
1: «А что?» Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвела его за пояс и прижимала к себе. «Что ты?» — сказал он. «Марья, ты дьявол».
0: «Ну, а вось ничего».
1: И она, обнимая его, села с ним

На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели все это было? Отец придет, она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и пошел в келью. Келейник встретил его. Дров прикажете нарубить, пожалуйте топор. Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянула на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под горы к реке, у которой он не был 4 года. Вдоль реки шла дорога. Он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. Да, надо кончить. Нет Бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак на суку. Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно, в минуты отчаяния помолиться, но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку, и вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение. Он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать. И вот видит он себя почти ребенком в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходит дядя Николай Сергеевич с огромной лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька с большими кроткими глазами и жалким робким лицом. И вот им в их компанию мальчиков приводят эту Пашеньку, и надо с ней играть, а скучно, она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами, и становится жалкой, такой жалкой, что совестно. И что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи.

0: Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей, сын и дочь. Сын умер маленьким. Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же, не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом, и они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе, и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней?» – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывал, как плавают по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо. И опять ему страшно стало. И опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке. Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, это было за 300 верст, и пошел туда.
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. 10 лет назад наш поезд «Надежды» привез будущих приемных родителей в Челябинскую область. Среди пассажиров того рейса была Вера, медсестра из Тюмени. Сегодня мы навестим наших добрых знакомых, вспомним давние события и узнаем новости.
3: История с продолжением.
4: Вот это страусиная ферма, там страусы такие здоровые. А это страус танцует.
5: Страус. Я очень хорошо разбираюсь с танцевальным аппаратом.
4: Да?
5: Да, планшеты. Это очень
4: хорошо. И планшеты?
5: Да, планшеты.
2: Октябрь 2016 года. Один из детдомов Магнитогорска, второго по размеру города Челябинской области. Ане 7 лет. Ее брату Максиму 6. У Веры за плечами смерть от рака молодой взрослой дочери, которую женщина растила одна. Через полтора года после трагедии Вера решила принять в семью девочку из детдома. Но психологи советуют в случае потери подумать о ребенке другого пола или о двух детях, чтобы не было сравнения. Все взвесив, Вера переделала документы. И вот первая встреча с детьми.
5: Что это у вас за значки?
4: Это я приехала на поезде «Надежды». Нам дали такие бэджики и такие вот значки. Я приехала из города Тюмень. Я когда увидела вас на фотографии, я так сильно захотела с вами познакомиться. И Санечка, и Максимка. И вы тоже хотели со мной познакомиться. Можно я завтра еще к вам приду?
5: Да.
2: Вечером на родительском собрании, где по традиции все участники рейса делятся впечатлениями и рассказывают о возникших проблемах, Вере дали слово первой.
4: Где-то когда привели, мы сидели как на экзамене. Даже мне было страшно. Аня, что ты умеешь? Максим, что ты умеешь? Я уже думаю, господи, сейчас у меня спрашивают. Когда я начала с ними знакомиться, с детками, Максим с удовольствием мне пожал руку, а Аня потрогала и так оттолкнула мою руку. Чувствуется, что Аня лидер, конечно. Ну, пообщались, посмотрели фотографии, поговорили. Мне детки понравились. Я не знаю, как я им понравилась, потому что когда... До этого у нас был разговор с социальным работником. Она сказала, что 2 раза приезжали за ним потенциальные родители. И 2 раза Аня сказала категорически «нет, не поеду» и все. И Максима никуда не отпущу.
2: Вера действительно ребятам понравилась. Вот как прошла вторая встреча с Аней и Максимом.
4: Соскучились, обнялись, поцеловались. Максим меня мамой называет. На улице вот ходили, гуляли, пока вот они спали там. Мы пошли в опеку, я написала заявление. Документы готовятся.
2: Через несколько дней Вера уже со своими детьми уехала домой, в Тюмень. Надо сказать, что рейсы поезда «Надежды» никогда не были разовыми акциями в стиле «приехали, забрали детей, уехали и забыли». Мы продолжаем общаться с семьями участников. Если надо, советуем что-то, поддерживаем, помогаем. Вот и с Верой мы созвонились через пару месяцев после нашей совместной поездки в Челябинскую область.
6: Вера, как ваши дела?
7: Да ничего, хорошо все. В школу Аня пошла после каникул, сразу сдружилась там с девочками. Максим тоже стал ходить в садик. Первый день я его увела до обеда, а на следующий день они уже поехали в театр, поэтому он на целый день остался. Тоже хорошо. Прыг-прыг, он рядом прыгает. Я на работу вышла до обеда, работаю, потом их забираю.
6: Понятно. Познакомились уже со всеми родственниками?
7: Ну да, все говорят, что они как будто бы наши, как будто бы ниоткуда не приехали. Они даже похожи со всеми нашими родственниками.
6: А с ними-то можно поговорить? С Аней, с Максимкой?
7: Сейчас, секундочку.
8: Здравствуйте.
6: Максим, здравствуй.
8: Как у вас дела?
6: У меня дела хорошо.
8: У нас тоже. Сейчас я Аня там.
6: Подожди, Максимка.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуй, Анечка. Что вы сейчас делаете?
8: Максим компьютер загинает, и я разговариваю с вами. Мама готовит.
6: Ну, хорошо дома-то?
8: Да.
6: А Максимке?
8: Хорошо, тоже.
7: Да, хорошо.
6: Все так, как вы хотели?
7: Ну, первое время я сама еще до конца не поняла, что я сотворила-то. Они все равно, ну, отдельно были от меня. Такой, с осторожностью, как бы. А сейчас мы уже более-менее друг друга стали понимать. Я детям рассказала свою историю. Мы съездили на кладбище все вместе. Сейчас мы уже вместе. У нас уже планы общие.
9: Поезд надежды.
2: И вот прошло 10 лет. Продолжение истории у Ирины Поваровой.
10: Вспоминаете поездку-то в Магнитогорск и оттуда?
7: Ну, сейчас уже забывается, они уже плохо помнят эту всю поездку. У нас фотографии всегда стоят на серванте, напоминают нам о нашей встрече первой.
10: Аня, Максим, а что вы помните, вот как мама за вами приезжала? Или уже совсем забыли?
11: Ну, помню, когда мама приехала. Вообще Аня решала, ехать или нет. Потому что я еще был маленький. И помню, как мы потом ехали в Тюмень. Нас там мамины родственники на ЖД вокзале забрали. И как домой приехали.
10: И что было дома? Что-нибудь удивило тебя дома, когда первый раз пришел?
11: Там
12: шарики над кроватью,
11: да,
12: были. И фотографии были, помню.
10: Какие фотографии?
7: Фотографии, которые наша первая встреча, мы фотографировали. И эти фотографии стояли в рамках по комнате, где,
12: да,
7: расставленные. И они удивились, что их фотографии стоят у меня дома.
12: Да.
10: А откуда они взялись?
7: Ну, мои подружки, я с ними делилась своей радостью. Они распечатали фотографии, в рамки поставили, в квартиру все расставили везде, шариков надули, украсили квартиру, приготовили нам ужин. И мы приехали, а они как будто бы, ну, будто их дом, будто их фотографии стоят, будто бы они тут всю жизнь жили.
10: Ух ты, классно.
7: Да.
10: Аня, ты что вспоминаешь, раз ты решение-то принимала? Помнишь что-то?
12: Ну да, приняла решение, но я не пожалела о своем выборе.
10: А помнишь, почему ты его такое приняла? Почему не испугалась поехать куда-то?
12: А не знаю, я как-то сразу поняла, что мое, и все.
10: А с мамой не страшно?
12: С мамой нет, конечно.
13: Какими были прошедшие годы? Сложными или не очень?
12: Много разных ситуаций было. Когда сложно было, когда легко было, но мы все равно оставались в семье, не разбегались, все преодолели.
10: Что самым сложным было?
7: Ну, сложности в притирке сначала. Мы же каждый со своим характером, каждый со своими привычками. Они меня проверяли, как я отнесусь, допустим, если они что-то сломают, испортят. Первое время они вообще боялись, что я их не заберу из школы. Аня ходила в первый класс, а Максим ходил в детский сад. Они ходили в гимназию, там в одном месте это было. Просто разное крыло. И они вечером сидели и ждали, что я приду или не приду. Вот это для них было страхом, что вдруг я не приду за ними. Я объясняла, что такого не будет никогда. По поводу еды у Максима были такие моменты. Он прятал еду постоянно, чтобы у него было под подушкой, в портфеле, в карманах. Всегда у него еда в запасе была, но тоже объясняла, что проблем с едой не будет. Всегда есть холодильник, который вы можете открыть в любое время. Но с учебой у Максима до сих пор проблемы. Вот это вот нежелание учиться. Хитрость меня обманывает, будто бы он сделал уроки, а на самом деле этого ничего не происходит. А так, ну вот переходный возраст. Все равно хочется всего попробовать, хочется всего на себе испытать, но мы много разговариваем, я им много объясняю, представляем, если вы вот это вот попробуете или вот это вот сделаете, через какое-то время может случиться то-то, то-то. Первое время они мне не верили, думали, что я их пугаю, обманываю. Сейчас, прожив вот 9 лет, они уже понимают, что у меня жизненный опыт большой, и вещи, которые они еще не знают, я уже на себе испытала и пытаюсь их оградить от каких-то нежелательных поступков. И они мне верят и доверяют, что да, действительно, возможно, лучше этого избежать и не совершать какой-то там необдуманный поступок.
10: Ребят, ну вот это у мамы какие были сложности, а у вас что было трудным за 9 лет?
14: как надо было спрятать тетрадки, да, Максим?
11: Я тетрадки спрятывал с двойками, сделанной домашкой.
10: Анют, а у тебя что сложное было, трудное?
14: Да я даже не знаю как-то. Ну, первый класс, когда я пошла, нас там не особо учили, конечно. И когда мама летом дала мне задание, ничего не решила, мама решила перевести меня к другой учительнице, и все лето со мной занималась. Но это было сложно, я тоже не хотела. Но я в это втянулась, потому что мне мама всякие и сборники, и игры все давала, чтобы я что-то захотела делать. И все, во второй класс я пошла со знаниями.
13: Мы знаем немало случаев, когда ребята, особенно подростки, скрывают свою приемность, не говорят никому, что они из детдома. А у наших ребят как с этим?
14: Никому не говорим. Я не считаю это важным. Потому что у нас в обществе такое отношение к детям таким. У меня в классе мальчик есть, и у меня мальчика взяли девочку маленькую из детдома. И к нему так поменялось отношение, все начали говорить, у него приемная сестра, его начали оскорблять, унижать, вот поэтому.
10: Ой, а почему?
14: Ну, я не знаю, почему такое вот отношение. Ну, кстати, вот когда жили в Тюмени, мы вот этого никогда не стеснялись и ни от кого не скрывались. Все знали, что вот они у меня приемные, что они, ну, все равно мы же между собой-то родные, получаемся. Мы же семья. А то, что приемные, это всегда мимо ушей пропускалось. Все знали, и никто на это сильно не обращал внимания. А вот когда мы переехали вот сюда, здесь какое-то вот отношение такое, как будто это преступление какое-то, что ли, совершили. Причем здесь много таких детей. Вот мы с опекой раз в год у нас мероприятие, где вот собираются все опекаемые дети, опекуны, 70 семей по району. И все стараются скрывать. И вот к таким детям относятся как-то негативно.
10: Ну, надо же.
14: Поэтому мы стараемся не афишировать. Все знают, что я мама. И все. Ну, взрослые это знают. Учителя, директор, завуч. Ну, а вот чтобы дети между собой... Нету такого. Я и опеку всегда прошу, чтобы негласно беседовали с детьми, что в жизни всякое может случиться. Каждый человек может, допустим, взять ребенка из детского дома. И что это не постыдно, и наоборот, это очень даже хороший поступок. Мы с опекой хорошо живем, они всегда поддерживают, помогают.
10: Это хорошо. А вы переехали куда? Это что, поселок, деревня, небольшой город?
14: Это село, Тюменская область, в сторону севера. Но он больше как поселок городского типа. Здесь квартиры, дома, коттеджи, хорошая школа, спортивный комплекс, скейт-площадка. Ну и все дороги-то заасфальтированы, по лесу ходим, по асфальту. Поселок такой симпатичный. Я решилась переехать сюда, потому что у меня была однокомнатная квартира, ну и нам уже маловато она была. Я попыталась как-то расширить свои квадраты. Мне ничего не получалось. А тут увидела объявление, что требуются медицинские сестры с предоставлением служебного жилья. Я позвонила, спросила, они говорят, да, у нас есть трехкомнатная квартира, пожалуйста, приезжайте. Мы приехали, посмотрели, для детей условия хорошие, везде возят маршрутки служебные на тренировки, в школу, все тут без проблем.
10: Ребят, сложно было привыкать к смене места?
14: Очень, очень было сложно, потому что из города переехать в деревню, где у тебя никого нету, это было сложновато. Ну и первое время, когда я переехала, ни с кем не общалась, потому что все так сторонятся посторонних. Но потом как-то все наладилось, сейчас мы с одноклассниками дружим.
10: Максим, а тебе не сложно было?
11: Сложно, но все.
14: Ну, Максим, он такой, он любит рыбалку, он любит лес, там, грибы, походы, костры. Ему как-то попроще было. Ну, расскажи про походы.
11: Я люблю ходить в походы. У нас тут есть кружок «Туризм». Мы учим узлы, учимся системами ходить по веревкам, ползать. Ходим в походы, разводим костры, жарим сосиски. Я хожу на рыбалку, у нас тут неподалеку есть река Иртыш. Я туда иногда хожу с друзьями, мама отпускает только летом. Зимой не хожу.
13: Да, сложности адаптации этой семье выпали не единожды. Сначала они притирались друг к другу, потом переезд. И вроде бы все уже наладилось, как опять жизнь меняется. В прошлом году Аня окончила 9 класс и переехала в Челябинск.
14: Она поступила в колледж при президентской академии на юриста. Да, в Ражик поступила.
10: Как тебе первый год такой самостоятельной жизни?
15: Ну, вначале было сложновато, но как-то уже втянулась в это.
7: Она староста, активно в общественной жизни участвует, кучу конкурсов уже она победила.
15: Танцами занималась, на всяких мероприятиях выступали, сейчас на время забросила. Пока просто учеба сейчас на первом месте.
10: Сложно учиться?
15: Да нет, мы сейчас просто проходим 10-11 класс. Потом уже на втором курсе начнется по специальности предметы.
10: Боишься, когда появится, или ждешь с нетерпением?
15: Я с 8 класса знала, что пойду на юриспруденцию, поэтому жду.
10: Как ты вообще там, скучаешь?
15: Ну, конечно, скучаю. Домой езжу, когда получается. Вот в ноябре ездила домой на Новый год, и вот в апреле на маме день рождения. Мама приезжает.
10: Ну, а далеко ездить-то вот так в гости?
15: Ну, далековато, да, на поезде. Если на ночном, то 17 часов до дома.
13: Да, ездить часто в такую даль не получается. Но звонить домой Аня не забывает.
16: Каждый день и не по разу она все рассказывает, какие у нее удачи, неудачи, как у нее там складывает, когда она злится, когда она радуется. Все-все рассказывает.
13: Выход в такую самостоятельную жизнь предстоит и 16-летнему Максиму. И совсем скоро. Потому что в этом году он окончил 9 класс и сейчас поступает в колледж. Какую профессию выбрал?
17: Я пока только повара рассматривал, потому что мне нравится готовить, хобби мое.
16: Ну, мы с ним посоветовались, я говорю. Ну, вот есть профессия повар на корабле. Мужская профессия, будешь и матросом, и поваром, и в команде. Ну, он согласился, что да, действительно. Просто мы сейчас живем на РПШ, здесь у нас кораблики-то плавают. Ну, вот это вот тоже интересно. Вода притягивает.
10: Максим узнавал уже, где учат на повара?
17: Есть в Тюмени, в Челябинске и в Тобольске колледж.
13: Значит, и Максим тоже скоро уедет из маминого дома. Заканчивается один сложный и важный этап в жизни этой семьи, и начинается новый, пока неизведанный, но очень интересный. А кто-то именно сейчас ищет своих названных детей или только задумывается о том, чтобы стать приемными родителями. Что им может сказать Вера?
16: Ну, это надо миллион раз подумать, потому что все равно это чужие дети. Потому что очень сложно, тяжело. Видимо, характер кремень должен быть.
10: Вера, а вот с Аней и с Максимом не удалось сродниться, так и остались чужими?
16: Нет, с Аней у нас вообще очень близкие отношения. Как вот мама с дочерью, мы с ней обо всем можем говорить. Там мальчиков, там подружек, неприятности, радости, счастья. А у Максика как-то он немножко, может быть, потому что он мальчик, потому что у нас в семье нет мужчины. Я думала, что мы сблизились, а последние какие-то слова, разговоры, ну, я поняла, что я ему родной-то и не стала. Такие слова, как, например, я и без тебя бы справился, а зачем ты меня взяла, ну, вот в таком духе. Обидно очень.
10: Такие слова и кровные дети говорят, а я не просил меня рожать. Ну, это возраст такой, когда начинается вершистость.
16: Вот этим и оправдываю его поведение для себя. Потому что, ну да, возраст, ну да, характер, ну да, пацан. И терплю немножко себя, успокаиваю тем, что повзрослеет и все поменяется.
13: А может быть, дело в характере самого Максима? Вот и Аня говорит, что ей с братом сложновато.
15: Мы не близки, вот так скажем. Я, конечно, пробовала, но он не идет на контакт, он не хочет.
10: То есть он просто сам по себе не очень контактный?
15: Да, но зато с мамой у нас все хорошо.
10: Ты с мамой чувствуешь себя близкими, родными людьми?
15: Конечно, безусловно. Она очень важный для меня человек в жизни.
10: Вера, вот сейчас прошло 10 лет, оглядываясь назад, имея нынешний опыт, что бы вы ни сделали в прошлом или сделали по-другому?
16: Да ничего не поменяешь, не изменишь. Вот как сложилось, так сложилось. То, что я всегда мечтала, чтобы у меня было двое детей, сложилось, случилось. То, что я всегда хотела, чтобы был мальчик и девочка, тоже сложилось, случилось. Ну, хочется, чтобы судьбы сложились у детей хорошо, чтобы они в будущем были самодостаточные люди, серьезные, чтобы у них ничего плохого в жизни не происходило. Вот этого хочется.
14: Ну, а то, что я направляю где-то, подсказываю где-то, даю советы, стараюсь по минимуму вмешиваться в решение каких-либо вопросов, ну, как вот сейчас во взрослой же жизни, подростковой, пытаюсь просто давать советы, конечно, помогать как взрослый человек, как мама, но в основном, чтобы они все равно принимали решения самостоятельно. Ну, а поменять или чего-то не сделать, я думаю, что я ничего бы не стала менять.
3: Продолжение следует.
2: Вот такая получилась история. Непростая, но все-таки счастливая. Хочется пожелать нашим героям, чтобы их надежды и мечты обязательно сбылись, чтобы годы только сближали их, делая отношения в семье еще роднее и теплее. А на сегодня все. Напомню, что на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру размещены полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала. Там же вы найдете много интересной и важной информации. А самое главное – увидите фотографии и анкеты детей, которые ждут своих названных родителей в разных регионах нашей огромной страны. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
1: Детский вопрос.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. О взрывах в Одессе, Днепропетровске и подконтрольном Киеву. Херсоне сообщают СМИ. Разговоры европейских элит о мире на Украине – это лишь камуфляж их истинных устремлений, заявили в российском МИДе. Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Глава государства назвал ее легендарной. Президент по телефону заслушал доклад командира этого подразделения, гвардии полковник Абдул-Азиз Шихабидов. Сообщил Владимиру Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
3: Сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
3: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые обозначены?
2: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
3: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это от вас. Командир 76-й дивизии, она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов.
1: Гвардии полковник доложил президенту, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. О взрывах в Одессе, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне сообщают СМИ. В Павлограде Днепропетровской области повреждено сортировочное депо государственной компании «Укрпочта». 4 мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш осудил недавние удары Украины по регионам России, которые повлекли жертвы среди гражданского населения, а также повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил представитель Гутерреша. Разговоры европейских элит о мире на Украине – это информационно-психологическая операция для камуфляжа их истинных устремлений – продолжать войну, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает РИА Новости. По словам дипломата, если Европа выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, то она должна прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим. Замглавы МИД России также отметил, что все усилия Запада направлены на то, чтобы подготовить экономику и общество к возможному военному столкновению с Россией. Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз. Это станет нарушением принципов сотрудничества в ЕАЭС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Республики Рубеном Рубиняном. Матвиенко также отметила, что отношения между Москвой и Ереваном напоминают улицу с односторонним движением. Со стороны Армении звучат слова о необходимости сохранять отношения с Россией, но с делами они не соотносятся. Кроме того, спикер Федерации, Совета Федерации обратила внимание на систематическое задержание российских граждан в Армении по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, россиян предупредят, чтобы они не посещали республику в случае продолжения задержаний туристов. Уровень воды в Рейне обновил исторический рекорд обмеления. В четверг он опустился до 19 сантиметров, сообщили власти Германии. По их оценке, падение уровня воды в реке в ближайшие дни продолжится. Обмеление Рейна, как и других рек Европы, в том числе Дуная, связано с пониженным уровнем осадков в последние месяцы. Рейн является одной из важнейших транспортных артерий Европы. По реке между портом голландского Роттердама и промышленными регионами Германии и других европейских стран перевозятся крупные объемы нефтепродуктов, металлов, руды, угля и химической продукции. Из-за обмеления суда не могут загружаться на полную осадку. В результате перевозчикам приходится выполнять больше рейсов, либо же перевозить часть грузов на автомобильном и железнодорожном транспорте, что обходится гораздо дороже и не всегда доступно. Умеренно теплая погода прогнозируется в Москве в выходные дни. Завтра после обеда ожидаются проливные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
4: Первую половину дня воздух в столице еще успеет прогреться до плюс 30, но уже после 15 часов начнет сказываться влияние холодного фронта. В результате в мегаполисе начнутся ливни, грозы. Местами при прохождении кучево-дождевых облаков возможны шквалы до 15-20 метров в секунду и более. К исходу суток может выпасть до 19 миллиметров влаги, так что в низинах не исключены подтопление. К счастью, уже ночью в субботу атмосфера начнет успокаиваться, и в выходные в столичном регионе ожидается вполне комфортная, солнечная и умеренно теплая погода.
1: Как сообщили в гидрометцентре, до 18 литров дождевой воды на квадратный метр может пролиться в пятницу в столице. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это пятая золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России, но без национальных символов. Ранее Международная федерация гимнастики призывала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с 33-летним защитником и капитаном команды Игорем Ожигановым до конца мая 2028 года. Ожиганов выступает за московское «Динамо» с 2023 года. Смешанное единоборство. Руководство UFC озвучило планы по ближайшему будущему российского тяжеловеса Сергея Павловича. Вице-президент UFC хочет, чтобы Сергей подрался с Джошем Хокетом. «Павлович готов, неважно с кем», — заявил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз. В завершении футбола мадридский «Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из клуба РБ Лейпциг. Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара рассчитано до 30 июня 1933 года. Это самый крупный трансфер в истории «Реала». За Диоманде королевский клуб заплатил 125 миллионов евро, еще 15 прописаны в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 7 августа до 25 градусов тепла, пасмурно и дождливо. В Тюмени плюс 24 без осадков, в Иркутске до 32, жара, осадков не ожидается. В Калининграде также преимущественно без осадков, плюс 20-22. В Самаре до 32 градусов, в Туле до 34, а в Воронеже до плюс 35 и без осадков. На юге Европейской России также сухо, в Краснодаре до 37 градусов выше ноля. В Ялте плюс 30-32. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможные грозы и ливни. Ночью до плюс 17 в городе на Неве, днем до 23, в столице плюс 20 ночью, днем 33 жары.
0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.

Дорогие друзья, из далекого 1910, а может быть 11 года нас приветствуют оркестр Большого театра, еще тогда Императорского Большого театра, под управлением маэстро Ипполита Альтани и знаменитый тенор Леонид Собинов. Приветствуют нас песней из оперы Антония Степановича Оренского «Рафаэль», которая стала украшением концертного репертуара прославленного певца. Именно эта опера нас сегодня будет интересовать. Опера чрезвычайно редкая, но заслуживающее внимание. Мы попробуем подойти к ней в нашем излюбленном жанре. Вот коллеги-радиожурналисты знают, а слушатели, я надеюсь, догадываются, что такое живопись по радио. Это по красоте и невероятным возможностям, открывающимся для нашего с вами воображения, сопоставимо только с балетом по радио. Ее не видно, но, дорогие друзья, это такая живопись, которую стоит себе представить, стоит вспомнить, как она выглядит, если примерно понять, что Рафаэль — это тот самый Рафаэль, один из величайших художников итальянского возрождения, маэстро Рафаэль Санти, современник Микеланджело и Леонардо. Такого рода фамильярность допустима только по отношению к ним. И действительно, их фамилии Буонаротти или да Винчи излишни, так же, как и фамилия Санти тоже особенно ничего нам не добавляет, если мы понимаем, что Рафаэль — это Рафаэль. Это бесценные шедевры мирового искусства и история появления на свет одного из них. Но о самом шедевре чуть позже, пока об опере и обстоятельствах ее появления на свет. Оренскому, 33-летнему профессору Московской консерватории, к тому времени уже достаточно хорошо известному, но все-таки еще очень молодому, заказали эту вещь к большим московским торжествам 1894 года. Торжества сопровождали открытие Третьяковской галереи. Там был и конгресс художников, и множество разных других встреч и событий. И, кстати, именно силами студентов Московской консерватории, так же, как в свое время «Онегин» Петра Ильича Чайковского, эта опера впервые была там представлена и показана. Она одноактная, но удивительно точно подходит к тому поводу, ради которого была заказана. К Оренскому обратились потому, что как раз совсем незадолго до этого и в значительной степени усилиями того же Чайковского, он очень уважал Антония Степановича и очень высоко ценил его музыку, стала широко известна предыдущая опера Антония Степановича. Она называлась «Сон на Волге». Это версия той же комедии Островского, на которой в свое время была основана и ранняя опера Чайковского «Воевода». Вот как звучал этот «Сон на Волге», увертюра, ставшая знаменитой. Просто чтобы подчеркнуть, как иногда бывает с произведениями искусства и не только изобразительного, предпосылки к заказу и сама реализация, исполнение заказа могут очень сильно не совпадать. Но в случае с Оренским они очень удачно совпали.

Это образец почерка Аренского, на основании которого ему была заказана опера «Рафаэль». Теперь про самого Рафаэля. Это, по сути, история создания одной единственной картины. Но картину зовут «Сикстинская Мадонна». Да, та самая. Шедевр из шедевров. Даже бессмысленно лишний раз повторять слово «бесценный». Я напомню, что там, кроме самой Мадонны с младенцем, присутствует еще несколько человек, и в самом низу этой, кстати, очень большой, физически большой картины, два на более чем 2,5 метра ее размеры, еще два таких совершенно очаровательных ангелочка так опираются на локти и чудесным, чуть-чуть шаловливым взглядом на зрителя смотрят. Сикстинская — это Мадонна, потому что создавалась для церкви святого Сикста в Пьяченце. Это святой покровитель семейства, из которого происходил тогдашний римский папа Юлий II, семья Делла Ровера. И папа, конечно, несколько злоупотребил своей властью, но так делали почти все римские первосвященники, тем более речь идет об Италии начала XVI века. Однако он очень правильно поступил, что выбрал именно Рафаэля для исполнения этого заказа. Так вот, кроме всех прочих неизреченных достоинств этого непревзойденного шедевра мировой живописи, у Сикстинской Мадонны есть одна особенность. Считается, что женское лицо, которое мы там видим, это реальный человек. Более того, с почти 100% точностью та же самая дама изображена и на двух других картинах Рафаэля. Я бы сказал, полотнах, но одна из них на холсте, а другая на деревянных досках написаны. Одна называется «Донна Велата», то есть «Дама в вуале», а другая – «Форнарина». И ее, эту даму, которая действительно существовала, которая действительно жила в Риме в начале XVI века, в истории искусства принято Форнариной и называть. Более того, именно под этим именем она фигурирует в опере Аренского. И еще больше вам скажу, в той записи, которую мы с вами будем слушать, а это запись Всесоюзного радио, сделанная в конце 50-х годов прошлого столетия под управлением Виктора Смирнова. Эту роль поет непревзойденная и исключительно обаятельная Зара Александровна Долуханова. Потрясающая певица, вот ее голос во многом сообщает и этой музыке, и этой истории ту удивительную поэтичность, которой, собственно, Аренский и добивался, и которой от Аренского очень ждали при самом первом появлении этой оперы перед публикой, в том самом 1894 году, когда Рафаэлем открывали Третьяковку в Москве. Так вот, Форнарина — это не имя и даже не прозвище. По-итальянски это слово означает «булочница», потому что «форно» — это печка. И она действительно была дочерью римского булочника, пекаря, Франческо Лути по прозвищу Сенезе. Это значит, что он или его предки родом из тосканского города Сиена. Он жил в Риме в районе Трастевере, это значит «заречье», а потом недалеко от Пьяцца Навона. И там даже иногда экскурсоводы, если публика очень интересуется изобразительным искусством, находят и показывают дом, где находилась его пекарня. Более того, они даже указывают окошко Форнарины. Существует несколько легенд о том, какие отношения Рафаэля с этой дамой связывали. От совершенно платонических рабочих, она просто приносила хлеб туда, где он работал, а он расписывал виллу Форнезина по просьбе одного очень влиятельного римского заказчика, банкира Киджи. Может быть, просто так. А может быть, она была его музой, может быть, она была его тайной возлюбленной, может быть, явной, может быть, он на ней был тайно женат, может быть, она даже получила после его безвременной кончины наследство, может быть, она, не перенеся этой утраты, потом ушла в монастырь. Есть и такие документы, почти что подлинные. Там она везде фигурирует под именем Маргарита. Но дело не в этом. Дело в том, что лицо-то одно, и значит, действительно существовала та дама, он не выдумал ее черты, ее облик, ее обаяние и красоту, он их видел и писал с натуры. Вот это те немногие факты, на которые мы можем опираться для начала. Но пока мы постепенно приближаемся как раз к той самой площади Пьяцца Навона, где нужно создать атмосферу оживленных народных гуляний. И вот очень скоро вы услышите, каким образом она создается в опере Аренского «Рафаэль».

Это опера Антония Степановича Оренского «Рафаэль». Друзья, я напомню, в нашем сегодняшнем оперном путешествии мы предприняли его с целью поиска исторической правды, достоверности, там, где она вовсе не обязательно есть и где ее не обязательно очень много, но все-таки мы уже кое-что нашли и надеемся еще найти те крупицы правды, которые связывают искусство с жизнью. Так вот, мы отправляемся сегодня в Рим, примерно 1518 год, но это не точно, что Рафаэль Санти, величайший художник всех времен и народов, заканчивает работу над некой картиной, про которую мы-то с вами уже знаем, что это будет Сикстинская Мадонна, но пока этого еще не знают все остальные. У него проблема в этой опере. Сейчас мы уже переходим к оперной истории, в отличие от истории подлинной. Кардинал, его влиятельный покровитель, почти договорился о свадьбе Рафаэля с его племянницей. И кардинала очень тревожит, что Рафаэль, вместо того, чтобы думать о предстоящей свадьбе, оказывает знаки внимания той самой Форнарине, которую мы очень скоро услышим в исполнении Зары Долухановой. В опере, в оперной истории, ей придан статус замужней женщины, что, кстати, неправда. Дочь булочника не была замужем, видимо, просто она еще для этого была слишком юна. Но как бы там ни было, такой роман, особенно если он становится заметен окружающим, посторонним людям, если о нем знает кардинал, это проблема. И они постепенно будут решать эту проблему, однако в конечном счете победит волшебная сила искусства. Мы так и не узнаем, женится ли Рафаэль на племяннице кардинала, но искусство победит, потому что в конце будет предъявлен шедевр, та самая Сикстинская Мадонна, которая будет смотреть на зрителей глазами той самой Форнарины, то есть Маргариты Лути из булочной на Пьяцца Навоне. И в немом восторге все замрут.

Да, друзья, я напомню. Это опера Антония Степановича Оренского «Рафаэль». Одно из редчайших произведений русской оперной классики, записанное в 1957 году прошлого века на Всесоюзном радио под управлением Виктора Смирнова. Это и хор, и оркестр Всесоюзного радио, и певцы. Их там, собственно, всего трое, потому что три главных роли. Алексей Королев, Виктор Калужский, это кардинал и Рафаэль, соответственно, и Зара Долуханова в роли Форнарины. Что же касается народных гуляний, то вот удивительное дело. Единственная страница из этой оперы, которая и пережила свое время, и сохранилась в репертуаре до наших дней, и неизменно вызывает живейший отклик слушателей, это самый несущественный персонаж из тех, кого на сцене вообще нет. То есть кардинал, Рафаэль и Форнарина там, естественно, есть. Их не только слышно, но и видно, когда оперу представляют. А вот певца за сценой его не видно. Он только поет именно то, с чего мы начали, голосом Собинова. Здесь он поет другим голосом, голосом из хора, не более того. Но иногда так бывает. Вот самое незаметное становится самым главным.

Да, это Рафаэль Оренского. Рафаэль Санти, величайший художник итальянского возрождения. Опера к открытию Третьяковской галереи в 1894 году. Московская премьера, московские торжества и главная идея всего того, что мы с вами сегодня слышим, что мы сравниваем с подлинной, фактической, реальной историей того самого итальянского возрождения, того самого итальянского XVI века. Огромная, самодостаточная ценность искусства. Все эти человеческие отношения, в конечном счете, только путь к тому, что станет итогом. А станет этим итогом вот та самая Сикстинская Мадонна. И мы в самом конце оперы Рафаэля услышим момент, когда она появится, когда с нее будет снято покрывало, и ее увидят все. Вот в этом суть. Жизнь коротка, искусство вечно.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. За минувшие сутки вооруженные силы ударили по морским судам, задействованным в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Расчеты «Герани» накрыли локомотив и подстанцию противника в Харьковской области, а также склады и логистический хаб в Киевской области. Страны ЕС видят переток товаров на свои рынки на фоне тарифных войн в мире и нарушения цепочек поставок, заявил вице-премьер России Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправсовета. Иранский парламент разрабатывает законопроект, запрещающий проход судов США и Израиля через Ормузский пролив. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Глава государства назвал ее легендарной. Президент по телефону заслушал доклад командира этого подразделения гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов. Сообщил Владимиру Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
3: Ну, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
3: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые как бы обозначены?
2: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
3: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это вот от вас. Командир 76-й дивизии, она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов.
1: В Минобороны России также сообщили, что за массовый героизм и отвагу 76-я дивизия противовоздушной обороны стала гвардейской. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Расчеты «Герани» накрыли локомотив и подстанцию противника в Харьковской области, а также склады и логистический хаб в Киевской области, пункт временной дислокации в Донецкой Народной Республике. Дроноводы продолжили разгром формирований ВСУ на Краснолиманском и Краматорском направлениях, заявили в Минобороны России. 4 мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона, пострадавшие доставлены в больницу. Ранее генсек ООН осудил недавние удары Украины по регионам России, которые повлекли жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил представитель Антонио Гутерреша. Страны ЕАЭС видят переток товаров на свои рынки на фоне тарифных войн в мире и нарушения цепочек поставок. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправсовета, на котором присутствовала и корреспондент Вести. По словам вице-премьера, одним из главных обсуждаемых вопросов стало обсуждение отношений стран ЕАЭС с основными торговыми партнерами.
4: Стратегический характер касался отношений государств-членов ЕАЭС с основными торговыми партнерами в современных условиях. Это тоже очень острая тема. Она связана и с нарушениями цепочек поставок, трансграничных, прежде всего, цепочек поставок, с тарифными войнами, которые мы наблюдаем в последнее время. В том числе мы наблюдаем перетоки товаров с рынка в другие страны на рынке государств-членов ЕАЭС.
1: Ранее Алексей Аверчук подчеркнул, что Евразийский экономический союз координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности, и уровень самообеспечения превышает 93%. Иранский парламент разрабатывает законопроект, запрещающий проход судов США и Израиля через Ормузский пролив, передает агентство Фарс. Кроме того, по его информации, Иран и Оман в ходе переговоров договорились через определенный срок оставить лишь один средний проход через Ормуз, движение через который будут контролировать обе страны. При этом, по данным источника агентства, вход судов в Ормузский пролив будет регулироваться Тегераном, а выход и Ираном, и Оманом. Стоимость прохода судов будет определяться оплатой различных тарифов на услуги. Это страховка, заправка топливом, экологические издержки. Добавлю, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз, но сами Штаты могли бы это делать. Дональд Трамп подписал указ о запрете в стране туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им гражданства штатов. По словам президента США, сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям. «Это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Американский лидер не уточнил, как будет действовать подписанный приказ. Власти пообещали преследовать организаторов подобных схем. РЖД обсуждает запуск поезда «Иркутск-Пекин» и готовы подумать о туристическом поезде «Москва-Пекин», сообщили в компании «Российские железные дороги». Речь идет о новом международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Проект повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. В РЖД уточнили, что проект уже поддерживают 7 регионов, и еще 19 субъектов готовы присоединиться. Пятница может стать последним жарким днем нынешнего лета, в Москве сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптиков, в пятницу среднесуточная температура будет градусов на 5-6 превышать климатическую норму, но это будет последний жаркий день на этой неделе и, возможно, последний жаркий день лета. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это пятая золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи третьего тура РПЛ, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Левников. Матч «Локомотив» — «Акрон», Сергей Цыганок, ЦСКА «Ростов» — Василий Казарцев, «Динамо» — «Москва», «Динамо» — «Махачкала» — Рафаэль Шафеев, «Зенит» — «Родина» — Игорь Копленков. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью. Желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении РФС. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив-Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. В четверг россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. А в матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня во Владивостоке днем до плюс 26 градусов, облачно и дождливо, а в Ханты-Мансийске плюс 20 без осадков, в Красноярске до 25, временами небольшой дождь. Дожди местами сильные ожидаются в Архангельске и Петрозаводске, там 20-22 градуса, в Уфе до плюс 30, в Оренбурге еще теплее, до 32, в Волгограде 35-37 жары и без осадков, в Ставрополе плюс 32-34, осадков также не ожидается. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, местами дожди и грозы. В столице ночью временами штиль до плюс 20, днем плюс 33 градуса. Ветер порывистый до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривз и Брэнфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазового сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет.
9: На каком аэродроме у вас посадка?
10: На Орли, сказали.
9: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
10: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Кукрыник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
11: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Радио России. Просвещение.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы будем изучать кровеносную нервную систему Северо-Восточной Азии, Китая и его окрестностей. Всегда для того, чтобы понять экономику гигантских регионов, нужно смотреть на его логистику, как устроены товарные информационные потоки, как соседние страны работают над связностью региона. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
14: Здравствуйте.
13: Наталья Валерьевна, я очень сильно преувеличу, если я скажу, что последние годы, лет 10, но скорее ближайшие 5 лет, прожитые нами, в мире произошла логистическая информационная революция, когда на первое место вместо стран старой Европы и Америки вышли перевозчики прежде всего Китая и, скажем, азиатские, юго-восточные и северо-восточные перевозчики. Насколько я преувеличиваю события?
14: Нисколько не преувеличиваете. Действительно, все так и воспринимают произошедшие изменения. А действительно, ну, в общем-то, все к этому располагает, потому что мы уже отмечали расположение, само географическое положение стран Северо-Восточной Азии, их взаимосвязь с развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и доступ, соответственно, с одной стороны, на рынки Соединенных Штатов Америки, да, и взаимосвязь с ними. Кроме того, мы же говорим не только о западном побережье Штатов, мы же говорим и о возможности достичь восточного побережья через Панамский канал. Поэтому здесь, с этой стороны, обеспечивается связность, соответственно, доступ через Индийский океан, это и Ближний Восток, и это доступ к европейским рынкам, соответственно, это тоже множество каналов, которыми можно пользоваться. И кроме того, это развивающиеся новые транспортные маршруты, которые встраиваются в систему пояса и пути, активно развивающегося этой системы, да, сети вот этой кровеносной, уже международной, которую развивает Китай. И, в общем-то, те модели, которые сейчас мы рассматриваем в рамках логистической системы, где бы они ни находились, мы видим и не можем не замечать, что эти модели транспортные или эти проекты связаны, тем не менее, именно прежде всего с Северо-Восточной Азией и с Китаем. То есть те проекты, которые предлагаются теми же самыми западными государствами, они все равно неизбежно связаны с тем, какой объем грузов будет направляться из Китая и в Китай. Поэтому, в общем, связка здесь выстроилась в течение нескольких лет совершенно однозначно. Кроме того, это же еще и новые альтернативные маршруты, которые рассматривал только Китай изначально. Ну, например, возьмем с вами Северный морской путь. Для Китая это был интересный вариант. Да, он не часто его использовал и рассматривал именно как альтернативный маршрут. Но, тем не менее, сейчас с учетом изменений, да, с проблемами, соответственно, в Мормузском проливе, с теми проблемами, которые возникают в Малакском проливе, с напряженностью в Южно-Китайском море и Тайвань, соответственно, возникает что? Возникает необходимость рассматривать и другие маршруты. И вот возникают и новые проекты. Кроме того, здесь Россия играет колоссально важную роль, потому что у нас есть магистрали, позволяющие обеспечивать эту самую связность. Ну и кроме того, это энергетическая безопасность, которая необходима для развития китайской промышленной базы. Поэтому в данном случае здесь связаны воедино как логистические возможности, которые просто возникают из-за географического расположения, так и производственные возможности, и необходимости, и потребности, они все диктуют вот эту логику развития. Поэтому да, центр перемещается именно в Северо-Восточную Азию.
13: Наталья Валерьевна, однако для управления такими колоссальными потоками весь мир привык, что логистическое программное обеспечение, вся технология, связанная с контейнеризацией, с всевозможными бирками, метками учета миллиардов различных грузов, вложений, коносаменты, фирмы, контролирующие качество продукции, своевременную отгрузку, все компании, которые обеспечивают биржевые индикаторы по всему миру, традиционно это принадлежит конгломерату колониальных и постколониальных западноевропейских стран и США. Вся Африка опутана британскими компаниями, которые контролируют ввоз-вывоз товаров. Мы видим бесконечные соглашения по Юго-Восточной Азии, по Индии, по Персидскому заливу, когда какая-нибудь компания из Дюссельдорфа предлагает свои программные обеспечения и решения для организации интермодальных, всевозможных трансмодальных и прочих модальностей перевозок, когда воедино завязывается авиация, морской транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, учет, и автоматически через эти нервные окончания вот этой логистической сети Запад получает тотальный контроль над логистикой. В данном случае, что произошло в Северо-Восточной Азии и какова здесь роль Китая в том, чтобы произошла еще и информационная революция?
14: Это очень важный вопрос, он на самом деле критически важен даже до сих пор для развития и вообще тех проектов, которые сейчас возникают и формируются на национальном уровне в государствах Северо-Восточной Азии. Потому что, с одной стороны, действительно, очень длительное время западные страны, а их достаточно много, вот этих вот компаний именно западных стран, здесь и британские компании, и немецкие компании, и швейцарские компании, и американские компании, они, соответственно, да, специальные услуги, которые оказывали специализированным судам, собственно, да, очень много таких нюансов было ранее. И, соответственно, сейчас, с течением времени, для, например, китайской стороны было очевидно, что это ограничение ее взаимодействия. В общем, для китайской стороны это то, что нужно преодолевать. И, соответственно, в течение буквально 10-15 лет они формировали свою систему компаний, которые обеспечивают логистику. И вот последние 5 лет в Европе, например, говорят о том, что они проспали тот момент, когда китайские компании зашли на европейский рынок и начали теснить вот тех старых монстров, которые фактически, казалось, были непотопляемыми. То есть настолько невнимательно отнеслись к китайским возможностям товарищи из Европы, что просто не заметили, как они появились вдруг. И оказалось, что компании китайские пришли как гарант безопасности поставок, потому что они шли в рамках вот этой стратегии пояса и пути, то есть выделяли специальные средства для формирования компаний, которые будут контролировать направление грузов, которые вступают в переговорные процессы с европейскими компаниями, которые договариваются о том, подписывают соглашение на частном коммерческом уровне о том, что они берут на себя какой-то определенный объем грузоперевозок и контроля. Кроме того, как ни странно, Китаю удалось в свою пользу обернуть и соглашение, а это единственное такое соглашение, которое Китай подписал с западными государствами, это соглашение было подписано в 2002 году с Европейским Союзом. Вступило оно в силу в 2008 году. Это очень важное такое всеобъемлющее соглашение именно о грузоперевозках. И вот там Европейский Союз, пытаясь обеспечить себе условия более выгодные, чем американские компании могли бы иметь, для того, чтобы показать, что он такой партнер достойный, они пошли на то, чтобы согласились на свободу действий. Но в тот момент, когда подписывалось это соглашение, компании Европейского Союза нисколько не сомневались. То есть она правда свободное взаимодействие, да, чтобы не было препятствий, не было разделения грузов, каких-то изменений в пути, в дороге и так далее. Но, собственно, базовые принципы такого равноправного партнерства. На тот момент, когда подписывалось это соглашение, Европейский Союз рассматривал его как приоритетно для себя, потому что у него не было каких-то, наверное, сомнений в том, что он сохраняет контроль над логистикой, именно потому что он имеет больший задел в этом направлении.
15: Они были уверены в своем технологическом превосходстве.
14: Абсолютно, абсолютно. И таким образом они хотели показать, что они такая великая демократия, с которой надо сотрудничать. И это, я повторю, это единственное соглашение, которое Китай подписал. И, в общем, в данном случае никто Китаю больше такого не предложил варианта. Но еще важно тут отметить, что страны Запада, конечно, вводят еще санкции, ограничения на технологические моменты. Потому что если мы говорим о технологиях и о судостроении именно с точки зрения компонентов, то вот электронной начинки, то здесь очень важно отметить, что все-таки Китай преодолевает, да, эту зависимость, но она все равно сохраняется. Да, сейчас по некоторым экспертным оценкам от 40 до 50% тех судов, а Китай захватил тут крупнотоннажные судостроения, да, фактически он и производит все крупные крупнотоннажные суда в мире. Очень значимый объем заказов, там заказы у него более 60%, а производство там практически более 40%. Но, соответственно, тут возникает ситуация, когда он практически до половины уже довел ситуацию, когда он производит сам и со своей же начинкой, да, и в том числе со своими двигателями. Но, тем не менее, зависимость сохраняется. Здесь очень интересный нюанс, потому что, если мы говорим именно о компонентах электронных, да, начинки, то здесь же есть другие страны Северо-Восточной Азии, это Южная Корея и Япония, а Южная Корея, она как раз занимается тем, что производит вот подобного рода элементы. И в данном случае она очень заинтересована, потому что Китай является крупным производителем. Да, Южная Корея тоже производит суда, но она все-таки специализируется больше на газовозах. Как бы у нее такая специализация как-то сложилась, и, в общем, ее эта, видимо, специализация вполне устраивает. Но Южная Корея хочет продавать, хочет торговать. И таким образом и Япония, и Южная Корея, прежде всего Южная Корея, поставляют вот эти необходимые компоненты в Китай. Здесь возникает ситуация, когда пытаются ограничивать Китай, но, например, пока по судам мы этого не видели, по производству судов, да, но мы уже это наблюдали по автомобилестроению, когда, например, те же самые Штаты вводили ограничения на наличие каких-то компонентов, произведенных в Китае, именно цифрового обеспечения. А это может касаться и портовой инфраструктуры. И здесь очень важно посмотреть, что Европейский Союз, например, это поставил во главу угла, потому что у них есть определенный подход. Например, они приняли закон о кибербезопасности и сохранении персональных данных и коммерческой тайны и так далее. Это накладывается на торговых партнеров. Они обязаны выполнять это соглашение. Соответственно, что это означает? Что когда есть, например, ситуация, если Европейский Союз не доверяет какому-то ПО в портовой инфраструктуре, которая отгружает товары, они могут ограничить передвижение этих грузов в свои порты или по своим путям. Они, конечно, себе тоже стреляют в ногу, но это, в общем-то, какая-то уже привычка, какая-то вот такая, непонятно откуда вот это взявшееся. Его будем контролировать через то, что нам будет плохо. Но пусть, ради бога. Так есть же еще и экологические моменты, да, потому что и тот же самый Европейский Союз это тоже поставил во главу угла. И у них, например, есть требования по квотам, по выбросам, связанным именно с продвижением судов. И те суда, которые, например, не укладываются в определенный стандарт, они должны доплатить за то, что получают право войти в порт. Что сделали китайский суд? Значит, капитан, они просто развернули свои суда и пошли в Великобританию, которая этого не вела. Вот, в общем, вот такая картина, да? Вот такая картина складывается, интересно.
15: Сейчас мы для наших радиослушателей, я заранее извиняюсь за такое скучное вступление к следующему вопросу, но вы очень важный момент упомянули с точки зрения тех маленьких стандартных и сенсоров, и устройств, которые нужны для цифровизации портового, аэропортового, железнодорожного, автомобильного хозяйства. Здесь еще момент касается вообще вот этой всей, ну так скажем, среды. Я не просто так сравнила это с кровеносной и нервной системой. системой, там должны действовать универсальные агенты. Условно говоря, у вас универсальные накладные, которые в морском деле называются коносаменты. У вас должна действовать безупречно страховая и перестраховая система, которая обеспечивает, ни один корабль не сдвинется с места, никто не сдвинется с места без получения страховки. У вас должна быть развернута параллельная, невидимая стороннему взгляду обывателей система компаний-сюрвейеров, которым доверяют, что товар проверен, товар погружен в соответствии с определенными нормами и правилами, которые закладываются в коммерческих контрактах. Без подписи сюрвейера и подписи капитана, что коносамент чистый, ты не отправишь груз. Соответственно, если раньше монополию на контроль качества, на страхование держали строго компании, частные компании Запада, то когда тот же Дональд Трамп попытался ввести санкции с точки зрения перестрахования грузов в том же Персидском заливе, он обнаружил, что Запад не может контролировать. Китай с удовольствием предоставил свою инфраструктуру перестрахования. Это был шок, потому что оказалось, что Америка не может заблокировать.

0: связанных воедино в единую цифровую платформу, если не ошибаюсь, называется Chainport или Chainportal. Она стала моделью, образцом, была признана лучшей в регионе, и больше того, сейчас Южная Корея даже эту модель продвигает в Африке как наиболее эффективно. То есть это позволяет обеспечивать полный контроль над грузоперевозками. Подключаются все службы, все системы, которые взаимодействуют друг с другом через этот портал. И они видят все вот в режиме, так сказать, реального времени. Это обеспечивает высочайший контроль, высочайшую эффективность работы всех служб. И, соответственно, таким образом они могут обходить какие-то ограничения, потому что им не нужно предлагать уже ничего. Они сами создают свои платформы, свои компании, которые работают на этих платформах и обеспечивают работу. Больше того, это же касается конкретных проектов. Смотрите, очень многие коммерческие компании, частные компании Южной Кореи подписывают соответствующие соглашения с китайскими компаниями. Они делают это даже несмотря на окрики из Вашингтона. Почему? Да потому что, в общем-то, они в Вашингтоне не учитывают высочайшую плотность внутрирегиональных грузоперевозок. Они не понимают, насколько там уже сложилось. Там в разы, просто в десятки раз выросла эта плотность взаимодействия друг с другом, что, в общем, да, можно говорить о том, что со Штатами падает взаимодействие. Там объемы падают, особенно когда Трамп стал накладывать санкции, пошлины. Там, простите, сразу же упали поставки того же самого СПГ в Китай. Поэтому все, в общем, там в разы сокращение происходит, а внутри региона растет эта система грузоперевозок внутренних. И компании подписывают друг с другом соглашение, как они будут работать вместе. И они это успешно достаточно делают, особенно если мы говорим о Китае и Южной Корее. Как ни странно, Южная Корея в этом смысле очень активно взаимодействует с Китаем. И китайские компании на это идут, и китайское правительство с этим согласно. А благодаря этому порт Пусан получает статус крупнейшего хаба внутрирегионального, потому что он распределяет товары, и, кроме того, это обеспечивает именно взаимодействие как морских перевозок, так и воздушных перевозок, и сухопутных перевозок. То есть вот связываются все эти транспортные маршруты, именно обеспечивающие внутрирегионально вот эту связность.
1: Вот здесь ключевой момент. По сути дела, до последних 15 лет именно информационные, технологические, управленческие стандарты, логистические стандарты Запада были главным мерилом успеха. Как только Запад начал вводить какие-либо санкции, какие-либо ограничения, то, что вы сказали, стреляют себе в ногу, оказалось, что та готовая, подчеркиваю, разработанная не только Китаем, Южной Кореей, вот эта инфраструктура, эта среда обитания коммерческих компаний, она привела к удивительным эффектам. Даже Япония, которая находится в западном блоке, даже Южная Корея, которая такая полуоккупированная страна, и прочие, Сингапуры, Гонконги и все прочее, они с удовольствием переходят на единый азиатский, североазиатский, южноазиатский стандарт технологии управления логистикой. Но одновременно Запад, гигантский, колоссальный, полтысячи лет колониальный Запад, слепнет, потому что он перестает получать онлайн-информацию из каждого порта, из каждого аэропорта, из каждого железнодорожного узла. Он слепнет, там нет их программного обеспечения. Мы не будем детьми и рассказывать о том, что Запад просто продал программное обеспечение и не получает от этого выгоды. Кто имеет информацию, тот занимается манипулированием на биржах. И автоматически у нас колоссальный поток товаров перестал быть манипулируемым самим Западом. Запад лишился важнейшего своего преимущества, возможности превентивно манипулировать на биржах. То есть это вообще-то касается уже всей мировой торговли, как рычаг воздействия. Я правильно вот этот момент понимаю?
0: Конечно. Смотрите, ситуация уникально складывается, да, в последнее время. Из 10 крупнейших портов 6 – это китайские. Он крупный производитель судов, причем производит эти суда, ну, уже почти что полностью самостоятельно, да, за некоторыми исключениями. Он обеспечивает грузоперевозки своими собственными системами, уже созданными, причем здесь есть локальные договоренности с партнерами и по этому региону, по другим регионам. Соответственно, он подписывает эти соглашения. Он сам контролирует доставку грузов, он сам обеспечивает их доставку, он соответственно, финансируют вообще развитие кровеносной

0: системы в целом, финансируя определенные пути, да, направления развития. Соответственно, возникает ситуация, да, что фактически невозможно сюда ничего проникнуть сюда, да, то есть в эту систему невозможно проникнуть. Тут есть речь именно о многосторонних договоренностях, либо о двусторонних договоренностях, которые соблюдаются в рамках вот этих заключенных соглашений. А Запад же привык косвенно, да, просто везде стоять и косвенным образом получать эту всю информацию, таким образом управлять. У США у тех же самых сохраняется же вот эта задача быть сторожем на всех путях, так сказать, финансовых, информационных перевозках. И что они делают теперь, да? Что они делают? Они придумали такую схему. Мы будем ограничивать Китай. Значит, соответственно, каким образом это делается? Это, да, технологические какие-то ограничения, которые могут быть наложены на Китай, и мы знаем, что они накладываются. Это, соответственно, попытка лишить Китай возможности производить сюда в принципе, потому что вот та стратегия, которая сейчас ориентирована, например, на сотрудничество с Индией или на Южную Корею, когда предлагается, мы уже это обсуждали, инвестировать именно в строительство судов в США, и Южная Корея обязалась это сделать, мы уже это обсуждали. Ну и кроме того, в Индии, да, с Индией, например, соглашение о том, что возможно ли там производство какое-то совместное. Соответственно, таким образом, есть акцент на то, что вот вы, другие страны азиатские, вы же получите преимущество, если мы лишим Китая возможности строить в таком объеме суда. Давайте мы просто его, эти конкурентные преимущества лишим, а эти возможности уйдут к вам. И, в общем, те пытаются играть и так, и за тех, и за других, так сказать, и споем, и спляшем, но пытаются балансировать. Но, в общем, их тоже это, в принципе, более или менее устраивает. Почему бы не получить те заказы, которые могут получить Китай, почему бы эти заказы не получить Южной Корее, например? Какие-то, не все, но какие-то. Все-то они, конечно, тоже на себя не возьмут. То есть вот эти ограничения есть, плюс санкции. Воспользовались реально. Вот ситуация, да, геополитической напряженности, она не для того, чтобы была просто напряженность ради напряженности. Напряженность для чего-то конкретного. Вот воспользовались этой ситуацией напряженности, ввели санкции, потому что, в общем, китайские компании...
1: Ты сказал, они создали ситуацию напряженности.
0: Да, абсолютно. Создали, конечно, для того, чтобы потом в этой напряженности получать какие-то дивиденды. Так сказать. Ну вот, например, сейчас можно обвинять китайские компании в том, что они сотрудничают и покупают нефть, так сказать, российскую, иранскую, венесуэльскую. Ну, в общем, удобно, да, можно во всем обвинять. Накладываем санкции, ограничиваем перемещение, берем, накладываем санкции на порт. И, кстати говоря, вот два таких случая, да, уже было. Ну, там в одном случае был терминал, да, терминал, но, тем не менее, пришлось переориентироваться на пеку свои направления, это вызывает все равно дополнительные риски, нагрузку на другую инфраструктуру, другой порт и так далее. И, соответственно, что делают китайцы, да, то есть им нужно этому противостоять каким-то образом, тем более, что сейчас под понятие вот этих вот кораблей, так сказать, компаний, которые портов, которые сотрудничают, там достаточно большой обширный список, и вот, например, в последнем санкционном пакете Европейского Союза указаны, по-моему, 15 компаний китайских, которые сотрудничают именно уже с российской нефтью. В американском списке таких может быть больше, и судов больше, так называется, него флота, потому что там, по-моему, порядка уже 200 штук, ну, просто потому что они уже учитывают и все прочие, так сказать, компании, не только российскую, как и ЕС, да, но вот и иранская, и венесуэльская нефть, это все тоже подпадает под эти моменты. И таким образом они пытаются ограничивать взаимодействие Китая. То есть таким образом тоже вы не будете пользоваться просто этими компаниями, вы не будете с ними сотрудничать, вы не будете пользоваться их страховыми услугами, вы не будете пользоваться их даже судами, вообще не будете ими пользоваться. То есть вот это же тоже ограничение, да, которое мы таким образом будем вышибать его с этих морских перевозок. Что делают китайцы? Ну, они отвечают, да, частично зеркально. Но, кстати, китайцы еще интересную такую меру, они асимметрично отвечают, как правило, не только зеркально, они ввели же такую меру, как дополнительные пошлины для компаний, которые участвовали в антикитайских каких-то действиях, вот для них вводятся пошлины дополнительные. Нет, им разрешено входить в порт, пожалуйста, входите, но только дополнительно заплатите моральный ущерб, так скажем. И те компании, которые с вами сотрудничают, тоже пусть вот нам этот моральный ущерб компенсируют, там, моральный, финансовый и так далее. То есть таким образом они тоже работают и тоже вполне себе санкции накладывают на американские компании. То есть, в общем, в данном случае Китай тоже огрызается.
1: Он не просто огрызается, он действует в данном случае с позиции силы, потому что многократно тысячекратно Запад ловили за руку еще до начала современного кризиса на том, что с помощью своих биржевых индикаторов, своих независимых компаний, они любят подчеркивать независимость, Запад играл на биржах, обрушивая цены на товары мировой торговли, на пшеницу, на нефть. То есть всегда можно сказать с помощью какого-нибудь Аргуса, там, Fertilizer Marketing Bulletin или Плат, который работает в серии там, нефтеперевозок, вот манипулируя ценами, на несколько процентов устроить локальную панику, устроить какое-то сообщение о каких-то затыках, тромбозах и все прочем. Брокеры, они нервные люди, трейдеры тоже нервная профессия, и начинается игра на цифрах. Это очень такая вредная история, которой постоянно пользуется Запад и до совершенства довел 45-47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он публикует какое-то заявление, перед этим его инсайдеры слизывают с рынка определенные пакеты акций, потом дальше идет эффект инсайда, все богатеют, все довольны, кроме тех, кого остригли. Но здесь очень интересный момент, когда вы сказали про Индию и другие страны. Понимаете, какая штука получается, Наталья Валерьевна? А ведь Индии не всегда обязательно плясать под дудку того же Запада. Географию не отменишь, Китай вот рядышком, все персы, там арабы тоже рядышком. Я когда-то отгружал из Бандар-Аббаса корабли, которые просто выключали транспондеры, получали коносаменты в соседнем порте Джебель-Али. Я спросил у них: ребят, ну как вот вы реагируете на американские санкции? Они засмеялись в голос и сказали: мы занимались контрабандой здесь, когда еще на планете Земля не было в природе Соединенных Штатов. Получается, что вот эта информационная, логистическая, кровеносная, нервная система, она выходит за пределы Северо-Восточной Азии и даже Азии в целом. Это, по сути дела, центр мировой логистики. И вот здесь может быть такой чуть-чуть вопрос со стороны. Правильно ли я понимаю, что относительно такого гиганта, небольшая Россия, тем не менее, с точки зрения управления информационными потоками в логистике, вполне себе на уровне. И, так скажем, без вот этого американского такого раздражения, без... Американцы буквально отстают. Мы спокойно можем оперировать с китайцами, с теми же самыми южными корейцами на одном информационном уровне. Я пока не по объему товаров. С точки зрения вот этой бесшовности технологий.
0: Вполне, потому что как раз российское направление очень интересно для всех. Данных стран, для всех абсолютно. Кстати, мы тут даже можем в качестве примера привести Японию, как ни странно, она в свое время тоже там три танкера попали под санкции Европейского Союза, перевозили они российскую нефть, и, соответственно, здесь тоже пострадали. В общем, японцы тоже пытались до последнего балансировать. С Японией более сложная ситуация, потому что ее будет трудно включить в какие-то вот эти направления из-за того, что она попала под стратегию связанности, так сказать, азиатского северо-восточного направления, индотехоокеанского с европейским. То есть вопрос безопасности, она связалась с Европой в конечной точке. В общем, напрасно совершенно, потому что она ближе все-таки к Азии, не к Европе. Вот. Но тем не менее, поскольку у них это стратегически выстроено с точки зрения их взаимодействия с другими государствами, они как бы включились действительно очень плотно в этот западный лагерь. Поэтому здесь на уровне даже правовом довольно сложно решать вопрос. Южная Корея занимает другую позицию, и она больше балансирует. И южнокорейские компании, да, вот Kia, да, Hyundai, они же, в общем-то, рассчитывают на российский рынок и работают на российском рынке. Кроме того, вот как раз весной прошел форум, посвященный как раз арктическим коридорам. Мы сейчас занимаемся как раз очень плотно вот этим трансарктическим транспортным коридором. И были компании из Южной Кореи, приезжали на этот форум и высказали прямо, что они как были заинтересованы в взаимодействии с Россией по этому направлению, так и остаются заинтересованными. И с точки зрения заказов на строительство судов, и с точки зрения взаимодействия, перевозки грузов и так далее. Но простите, но действительно все понимают, что в течение времени 40% меньше объема, да, ресурсов времени, затраченных на перевозку товаров. Все понимают, что рано или поздно, особенно с учетом вот этой, да, такой дуги нестабильности, которую мы имеем на Ближнем Востоке, соответственно, все приведет к тому, что все-таки в большей степени арктический путь будет более интересен. Да и сейчас еще смотрят на Трампа. Трамп-то что, да, вот интерес к Гренландии уже тоже не на пустом месте возник. Он понимает, что ему тоже надо и арктический маршрут контролировать. Он заранее, если сказать, себе вот эту хочет выкорчевать платформу более удобную для контроля И в этом контексте, конечно, не столько, не сколько вот, сказать, позиция каких-то других государств, сколько позиция США привела к тому, что другие-то тоже очнулись и сказали: ого, а вот оказывается, сейчас вот тут Арктику-то как-то США попытаются контролировать, а мы давайте будем договариваться с Россией, потому что Россия самая крупная арктическое государство, а давайте мы попробуем все-таки не уходить оттуда, иначе все, иначе нам ничего не светит. Россия так, Россия по-любому, да, будет пользоваться Сиромским путем, а вот им уже ничего не светит, потому что будут стоять Штаты и так далее. Ну и, соответственно, Китай, который исходит из идеи, что он все-таки должен развивать альтернативные маршруты, и он достаточно в этом направлении активно продвигается, особенно в последнее время. Сейчас вот уже действительно нефть пошла, СПГ пошел по Сиромскому пути в Китай. Поэтому очень, в том числе, да, не только по трансконтинентальным путям. Но и, соответственно, Китай заинтересован и вот в развитии транссибирских путей, в том числе, потому что это тоже одно из приоритетов направлений по связанности. Ну, соответственно, новый шелковый путь, который я уже тоже сказала, это тоже то, что развивает Китай. Поэтому в данном случае мы видим, возникают совершенно другие направления, которые не могут быть подконтрольны Штатам, западным государствам. Они уже развиваются в рамках наших двусторонних взаимоотношений. Здесь без России никуда не деться. Россия обеспечивает безопасность и альтернативу. Россия альтернатива и в транспортно-логистической системе. И вот признание Южной Кореи, пожалуй, на этом форуме, оно очень значимое, потому что это страна, которая балансирует. Знаете, как бы доходит до того, что Южная Корея же, ей вот на личном уровне, когда общаешься с представителями Южной Кореи, они все, я бы сказала, даже в шоковом состоянии находятся, когда стали в дистанции против России, они не знали, как реагировать. И они, помню, у нас спрашивали, значит, у моих коллег, у меня лично спрашивали, еще когда только первые санкции появились, как можно накладывать санкции на евразийского гиганта? Они, видимо, знают все-таки географию, и они не понимали, как это, вот зачем? Это же настолько невыгодно будет, что принесет больше вреда. И Китай, кстати, тоже исходит из идеи, что я могу отвечать, потому что даже если я себе наношу вред, но он меньше, чем тот вред, который
1: Потому что китайцы, как и южные корейцы, умеют смотреть на глобус, да, и они прекрасно понимают, что, в отличие от наших юго-западных соседей, они понимают, что география – это судьба. И сегодня мы говорим о кровеносной и нервной системе Северо-Восточной Азии. Это на самом деле больше, чем просто регион Китая и окрестностей. По сути дела, это главный узел мировой торговли, инфраструктуры, движения товаров. И как это все устроено, мы продолжим говорить через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», который ведет замечательный русский политолог, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Валерьевна Еремина. И мы говорим сегодня о нервной и транспортной, кровеносной системе Северо-Восточной Азии, Китая и окрестностей, но на самом деле мы говорим о глобальном феномене произошедшей логистической революции, когда страны Северо-Восточной Азии и Южной Кореи, и прежде всего Китай, обеспечили новые стандарты перевозки грузов, обмена информацией, фактически обеспечили безопасность мировой торговли и надежность мировой торговли, на что всегда молился Запад. Доставки точно в срок, это уменьшение складских запасов, это основы управления производством, менеджмента и так далее. Это влияет буквально на всю промышленность мира, на автомобильную, авиационную, судостроение и так далее, и так далее. Наталья Валерьевна, вот здесь ключевой момент, когда вы употребляете такой сухой термин, как безопасность и связность. Мы говорили о роли России в этой всей сложной системе. Но ведь вы говорили о цивилизационных подходах, разных цивилизационных подходах. Что Соединенные Штаты Америки, что Запад, такие уверенные в своем колониальном преимуществе, чуть что хватаются за кольт и начинают палить санкциями. Но оказалось, что в сфере глобальной логистики и логистики Северо-Восточной Азии у них нет игры, их карты биты, они оказались банкротами. В данном случае, с точки зрения как примера проекта общей связности, как примера глобальной безопасности, как вот эта новая логистическая революция влияет, ну, в целом на то, что попытки Запада раскачать и создать узлы нестабильности, они схлопываются. Не получается раскачать историю вокруг Тайваня. Не получается устроить контроль над Персидским заливом. Иран огрызается, арабы вязнут на руках. Да даже вот эта история с Венесуэлой, о которой мы будем говорить позднее, она такая достаточно пирова победа. Латинская Америка очень не хочет быть рабами Америки. В данном случае с точки зрения безопасности и логистической революции.
2: Знаете, вот это тотальное насилие, которым действует Запад в отношении других государств, оно вызывает не только отрыв, но и желание сопротивляться. Это ведь они идут не с идеей равноправного сотрудничества, равноправного взаимодействия, торговли справедливой, на справедливых основаниях. Они идут с требованиями. Вы сделаете так, либо вам будет плохо. Вот это типичный такой западный подход. Здесь или-или всегда стоит. Да? Мы, вот эта тенденция или-или, она очень приводит к печальным результатам, всегда печальным последствиям. При этом требуется выполнение каких-то обязательств. Они не только экономические, они и политические, вплоть до изменения своей системы управления и так далее, и так далее. То есть это очень такое предельно колониальное мышление, которое сохраняется в новых текущих реалиях. Иначе, простите, не вел бы себя Брюссель вот таким образом, как себя ведет. Не вел бы себя Вашингтон так, как он себя ведет. То есть в данном случае вот это насилие, которое видят страны, в том числе Северо-Восточной Азии, и та же самая Япония ведь видит, да, Южная Корея видит. Они же видят, что происходит. Они видят, кто инициатор. Они понимают, что Иран защищается. У них очень сложные отношения вообще к своим западным партнерам. Они балансируют в прямом смысле слова. Они тоже пытаются не соблюдать санкции. Если уж японцы не соблюдали санкции, да, в ряде случаев, то понятно, что Южная Корея не соблюдает. Делают все, что от них зависит, только чтобы, так сказать, балансировать. Балансировать и не допускать. Они жутко боятся, что их втянут в какой-то конфликт. При этом Китай, да, Китаю сложные отношения, но Китай – это объективно вызов западному доминированию. Объективно. Россия – это объективно вызов западному доминированию. Иран – объективно вызов западному доминированию. Они же видят, да, что вот это самое, почему как на Западе называют, да, во всех этих стратегиях, вот эти наши три страны такой буквально осью зла. Правда, сейчас Китай немножко изменили отношения, да, теперь такой как бы стратегический конкурент, да, мы стратегический противник в большей степени. Но тем не менее, да, это же какая-то такая вот, такой подход. Нельзя же не заметить, да, те, кто сопротивляется, те, в общем, объявляются злом, с которым нужно бороться. И все понимают, кто что наше, кто, так сказать, в чем виновен, так сказать, кто что поддерживает. Поэтому в данном случае однозначной позиции по отношению ни к Западу, ни к каким-то другим странам этих государств, то же самое Южной Кореи, нет. Она просто пытается выжить в последнее время, да, такая позиция. Но очень важно не допустить масштабного конфликта и втягивания себя в масштабный конфликт. Они будут упираться изо всех сил. Они будут делать все, что угодно, чтобы только не допустить втягивания. Поэтому они вроде как заключают соглашения какие-то, с кем-то перестают взаимодействовать, с кем-то остаются во взаимодействии, но, тем не менее, они продолжают быть на связи. Для них это чрезвычайно важно. С Китаем они продолжают сотрудничать и будут сотрудничать. Там очень много... Просто огромное количество компаний, огромнейшее, вот то, что Запад не учитывает, огромное количество людей вовлечено вот в эту межгосударственное взаимодействие внутри региона и с другими регионами, с теми же самыми АСЕАН-странами, с странами АТС, но АСЕАН прежде всего. Там настолько плотно вот это вот все вот это взаимодействие выстроено уже, что его, вот, если вот просто туда воткнешь что-то, то будет больно всем. То есть вот там настолько все плотно, это как вот такая паутина, да, уже неважно, центр это, периферия паутины, все, вот оно везде вот так вот будет замыкаться друг на друга. Поэтому это объективно та система, которая сейчас сложилась, это то, что невозможно не выкорчевать, не изменить, если не напалмом не залить все, вот просто без этого никак.
1: А вот это ключевой момент, Наталья Валерьевна, потому что Запад сам открыл этот ящик Пандоры, когда начал на территории бывшей Украины смешивать логистику гражданскую и военную. Мы прекрасно видим, как Запад закрывает глаза на абсолютно неконвенциальное, на нарушение всех законов ведения войны, когда гражданский транспорт используется для перевозки военных грузов. Но в смысле связности с Северо-Восточной Азией, постоянного совершенствования и доведения до совершенства гигантской вот этой системы, просто экосистемы логистической, что там может Запад с точки зрения проекции силы? Подогнать авианосно-ударную группировку, ее разорвут. Устроить какие-то локальные там информационные сбои. Извините, стандарты там южнокорейские и китайские. Огромная масса населения, куда больше половины планеты, категорически не согласна с тем, что там Запад хочет устроить, ну, такую маленькую третью мировую войнушку. Вот мы все время упоминаем там Австралию, упоминаем другие страны. Проект AUKUS не выходит каменный цветок у американской администрации. Получается, что с точки зрения даже управления логистикой, а извините, война это прежде всего логистика, не получается у Запада, ну в данном случае у США, подтянуть какие-то естественные необходимые резервы для того, чтобы там устроить конфликт. Сама среда. Она стала обладать, я бы так сказал, информационно-пространственным иммунитетом для того, чтобы Запад там устроил какую-то провокацию. Я правильно понимаю?
2: Как вы точно сказали, да. Информационно-пространственно-логистический иммунитет, который возник, действительно, ведь благодаря тому, что вот внутри региона сложились вот свои сети взаимодействия, возникли свои национальные программы, возникли свои компании, возникло свое производство судов. Они не зависят от стран Запада. Мы не говорим о полном технологическом суверенитете, но, тем не менее, зависимости уже нет. Она не наблюдается по всем направлениям взаимодействия с другим, с внешним миром. Осваиваются новые направления. Настолько удобное расположение у этих стран в Северо-Восточной Азии, настолько удобно, что они могут взаимодействовать со всем миром достаточно активно, легко и просто. Тем более, что там действительно производственная база, и все смотрят на этот регион, смотрят на Китай прежде всего. И оттуда идут поставки. Поэтому в данном случае, конечно, ничего уже нельзя сделать. Это не изменить. Это данность, это факт, который сложился. Это то, что сделали сами эти государства, благодаря тому, что у них могли быть исторические обиды, у них могли быть какие-то проблемы, связанные с влиянием третьих сторон, но тем не менее взаимодействие ради развития, они заключали соглашения, они создавали совместные программы, они работают и продолжают работать. Да, и они, например, достаточно на официальном уровне, да, например, Китай ничего не говорит про санкции антироссийские, но, простите, но все компании китайские через посредников или в открытом море просто перевалка грузов осуществляется, и таким образом, в общем, санкции как бы вроде как они есть, а вроде как их и нет. Вот, то есть что-то вроде существует, а вроде и нет этого. Да? То есть для Запада эта ситуация не, непонятное. Ну как так? У нас же, у них подходит экстерриториальное законодательство, то есть если мы приняли свой национальный закон, почему-то другие страны должны по этому закону жить. Как же так? Вы не подчиняетесь нашему закону, может, приняли закон о санкциях. Почему вы в Китае не выполняете этот закон? То есть это настолько вопиюще для стран Запада, они пока еще, мне кажется, вот этот момент не даже не осознают. Потому что до сих пор у них экстерриториальное мышление, и они до сих пор они не осознали, что все, так уже нельзя, не работает. Просто не работает.
1: Вы знаете, мы сегодня больше говорили о морских перевозках и морской логистике, но с точки зрения и железнодорожной логистики, где, я уверен, Россия номер один, и с точки зрения авиаперевозок, где ситуация радикально меняется, как только Китай все-таки доведет до ума свои широкофюзеляжные самолеты, свое авиастроение, тут будет та же самая уже просто. Вот остался год-два до того, чтобы произошла революция с точки зрения доминирования связки Боинга и Эрбасов. И вот здесь-то, еще если рынок авиаперевозок отлетит в сторону Северо-Восточной Азии с опорой на Китай, но тут-то у Запада или последние клыки и вывалятся. Я уже не наступаю на любимую мозоль Дональда Трампа, неспособность Америки выстроить свой боевой флот. Китай физически обладает компетенциями строительства океанского флота больше, чем Америка. Америка лишилась этих знаний, навыков и умений. Наталья Валерьевна, и все-таки мы очень много говорим и о нашей любимой Евразии, и так движемся от Персидского залива через Индию к Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии. Но о чем мы будем говорить в следующий раз?
2: Давайте с вами поговорим тогда про АТС, про Тихоокеанский регион, который тоже очень важен с точки зрения логистических связей, взаимодействия сторон, и потом перейдем к западному полушарию.
1: Прекрасно. Тем более, что как раз именно АТС, Организация Тихоокеанского экономического сотрудничества, она в себе таит грандиозный конфликт, который уже несколько лет Запад старается развернуть вокруг оси от Австралии на север, туда, к Китаю. Направленное копье проекта AUKUS. Но это отдельно мы еще поговорим в нашем проекте геополитической аналитики «Пространство большой игры» с замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ерёминой. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Наталья Валерьевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Князь Игорь». Премьера состоялась.
2: Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене. И вот, наконец-то, мечта сбылась.
1: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин по телефону заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ и поблагодарил его за эффективные действия на Добропольском направлении. Кроме этого, расчеты «Герани» накрыли локомотив и подстанцию противника в Харьковской области, а также склады и логистический хаб в Киевской, сообщили в российском Минобороны. Иранский парламент разрабатывает законопроект, запрещающий проход судов США и Израиля через Ормузский пролив. Новые международные рейсы в Венесуэлу, запуск которых был запланирован на нынешнее лето, отложены после землетрясений в июне нынешнего года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Глава государства назвал ее легендарной. Президент по телефону заслушал доклад командира этого подразделения гвардии полковник Абдул-Азиз Шихабидов. Сообщил Владимиру Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили свыше 6 тысяч человек.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
3: Ну, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
3: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые как бы обозначены?
2: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
3: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это вот от вас, командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов.
1: Тем временем подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская, Зеленая, Деброва, а также Долинка, Мировка, Новое поле и Широкая Запорожской области. Противник потерял на данном направлении более 345 военнослужащих. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Расчеты «Герани» накрыли локомотив и подстанцию противника в Харьковской области, склады и логистический хаб в Киевской, а также пункт временной дислокации противника в Донецкой Народной Республике. Дроноводы продолжили разгром формирования ВСУ на Краснолиманском и Краматорском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
4: Считаем также важной работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития «Патриотическое». Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных муниципальных служащих, работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий. И они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
1: На встрече с Трутневым президент заявил, что регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума, который, напомню, пройдет в начале сентября во Владивостоке. Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбы Зеленского о поставках противоракет заявил, что Соединенным Штатам они нужны не меньше, и напомнил, что администрация Джо Байдена уже передала Киеву огромный объем вооружения. Байден передал боеприпасов на $300 миллиардов, отметил Трамп, разговаривая с журналистами в овальном кабинете. Также сообщается, что Трамп разозлился, узнав об утечке в СМИ информации о сильно сократившихся американских запасов боеприпасов, сообщает в четверг CNN. Трамп это злит, потому что, по его словам, это приводит к тому, что Соединенные Штаты выглядят слабыми. Новые международные рейсы в Венесуэлу, запуск которых был запланирован на лето нынешнего года, отложены после землетрясений 24 июня. В результате движения подземной коры повреждения получил главный аэропорт страны, сообщила РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Венесуэлы Вики Эррера. По его словам, перенос запуска рейсов может продлиться до тех пор, пока не будут полностью восстановлены штатные операции в международном аэропорту имени Симона Боливара, который расположен в штате Ла-Гуайра на севере страны и обслуживает столицу. Пока пассажиров будут принимать в 4 шатрах, которые устанавливаются на парковках аэропорта. До землетрясений Ла-Гуайра был одним из самых популярных туристических направлений страны в сезон отпусков. Пятница может стать последним жарким днем нынешнего лета, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в пятницу среднесуточная температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, но это будет последний жаркий день на этой неделе и, возможно, последний жаркий день лета. В долгосрочной перспективе температура в Москве уже не поднимется выше 30 градусов, сказала Позднякова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это 5-я золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира как национальная команда России, но без национальных символов. Ранее Международная федерация гимнастики призывала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с 33-летним защитником и капитаном команды Игорем Ажигановым до конца мая 2028 года. Ажиганов выступает за московское «Динамо» с 2023 года. Смешанное единоборство. Руководство UFC озвучило планы по ближайшему будущему российского тяжеловеса Сергея Павловича. Вице-президент UFC хочет, чтобы Сергей подрался с Джошем Хокетом. «Павлович готов, неважно с кем», — заявил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз. В завершении футбола мадридский «Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из клуба RB Лейпциг. Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара рассчитано до 30 июня 1933 года. Это самый крупный трансфер в истории «Реала». За Диоманде королевский клуб заплатил 125 миллионов евро, еще 15 прописаны в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь, местами сильный, гроза. В Челябинске плюс 25 без осадков, в Омске 24 тепла. Осадков также не ожидается. Вот в Вологде и Великом Новгороде до 26 градусов выше ноля и дожди местами с грозами. В Нижнем Новгороде и Владимире до жара до плюс 32, в Владикавказе плюс 28-30, в Симферополе до 35 градусов выше ноля. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди, местами грозы, ливни. В столице ночью до плюс 20, днем до 33 градусов тепла. Ветер во время грозы будет порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы с вами вновь обратимся к легкой музыке, к легкой летней музыке прошлых лет, тем более, что на подходе бархатный сезон, и музыкальное сопровождение в легкой ретроэстетике будет здесь, как мне кажется, вполне уместно. Сегодня в сфере нашего внимания сборник пляжной музыки под названием «От Паланги до Гурзуфа». Сборник этот, помимо своей музыкальной составляющей, интересен еще и тем, что имеет две даты выхода с разницей в 36 лет. То есть первоначально сборник должен был выйти в 1969 году, и к этому вроде бы все было готово. Тем не менее, свет он увидел лишь в 2005 году, благодаря ряду интересных обстоятельств. Но давайте по порядку. Итак, сегодня мы будем слушать компиляцию «От Паланги до Гурзуфа», сборник отечественной пляжной музыки 60-х годов, вышедший в начале 2000-х. В процессе подготовки программы я обратился к архивам звукозаписывающей фирмы «Снегири», возглавляемой лидером настоящего московского ансамбля «Мегаполис» Олегом Нестеровым. В этих архивах разыскал документы, в меру подробно рассказывающие о появлении сборника «От Паланги до Гурзуфа» и дающие информацию о исполнителях на нем запечатленных. Какие-то из этих имен на момент выхода сборника были мне знакомы, какие-то я узнал именно благодаря данной подборке. Сборник «От Паланги до Гурзуфа» составлен очень интересно и вообще является по-настоящему знаковым для отечественной легкой музыки. Так что, с вашего позволения, я не сразу начну сегодня с музыки, а уделю несколько минут истории возникновения этой удивительной компиляции. Итак, обратимся к архивам и документам. В 1969 году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» специально для «Интуриста» подготовила первый в СССР сборник пляжной музыки, получивший название «От Паланги до Гурзуфа» и экспортный подзаголовок «La musique sovietique l'été» – «Мельнёв Сант Суаснёв» – «Советская музыка» – лето 1969 года. Не предназначенная для широкой продажи в СССР компиляция должна была стать звуковым сопровождением летнего отдыха для гостей из-за границы. Несмотря на то, что в это время слово «пляжный» нигде на обложке не фигурировало, курортная направленность этого сборника чувствуется во всем. И в названии, получившем сегодня случайный эротический подтекст, и в стилистике, и в подборе треков, который был удивительным. Как и у всех предметов интуристовской эстетики, с ее ресторанами, матрешками, гостиницами, главная задача «От Паланги до Гурзуфа» состояла в том, чтобы заинтересовать и взволновать иностранную публику, которой была нужна солнечная, открытая, наполовину инструментальная, наполовину вокальная музыка. Но поскольку этот сборник стал первым проектом такого типа, действовать приходилось, что называется, наугад. Отсюда и необычайная пестрота музыкального материала, от серф-композиции квартета «Электрон» до спонтанной ночной записи Анны Герман, исполняющей итальянскую песню, от явно экспортного варианта «Клен ты мой опавший» с наложением шести электрогитар, до трэш-номеров, находящихся явно за гранью пляжной эстетики. Сборник так и не увидел свет. 20 мая 1969 года в последний год оттепели вышло постановление Совета министров РСФСР за номером 319 «Вопросы Главного управления культуры РСФСР», согласно которому следовало распустить часть эстрадных коллективов, а также размагнитить некоторые записи на «Мелодию». Естественно, «От Паланги до Гурзуфа» стал одним из первых в списке приговоренных к уничтожению как прозападный, пропагандирующий буржуазные ценности и идущий по пути, лишенному творческих перспектив. В 1970 году отмечали юбилей Ленина. Начиналась новая эпоха, которой пляжные сборники были уже не нужны. Эта история получила самое неожиданное продолжение в наше время. В 2004 году на «Мелодию» пришла новая команда и тут же столкнулась с проблемой. Магнитные ленты осыпались, рискуя уничтожить наиболее раритетные записи. Было принято решение оцифровать огромных размеров фонотеку компании. Процесс шел своим чередом, пока зимой 2005 года не была обнаружена коробка с надписью «Концерт участников всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. Третья пластинка». Прослушивание содержащегося в ней корд-дубля, так в старину назывался мастер-тейп, представляющий собой магнитную ленту, сделанную с частотной коррекцией специально для винила и поступающую уже непосредственно на завод, повергло всех в смятение. Вместо сельской самодеятельности на нем был записан яркий оригинальный материал. Редакторы «Мелодии» Андрей Трошин и Дмитрий Сыногурский приступили к опросам старожилов компании и выяснили, что это и есть тот самый сборник «От Паланги до Гурзуфа». Оказалось, что редактор Владимир Дмитриевич Рыжиков, курировавший в 1969 году этот сборник, не решился уничтожить его после печально известного постановления. Пытаться вынести корд-дубль с «Мелодии» было равносильно самоубийству, поэтому первая и, как выяснилось, последняя компиляция пляжной музыки была спрятана в вышеназванную коробку с трудно нечитаемой надписью, которая должна была отпугивать особо любопытствующих. Шансы, что лента с таким названием когда-нибудь пригодится, были нулевыми. Сборник будет интересен знатокам и специалистам, и медиа, а главное всем тем, кто хочет провести лето вместе с интересной и оригинальной музыкой. Ну что ж, давайте начнем музыкальную часть нашей сегодняшней программы, посвященной сборнику «От Паланги до Гурзуфа». Несколько композиций с него постоянные слушатели нашей программы наверняка слышали раньше, но сегодня сборник впервые будет представлен полностью, в том виде, в котором он появился в 2005 году на компакт-диске. Увы, до выхода виниловой пластинки, а это, на мой взгляд, самый оптимальный носитель для музыки такого рода, дело пока так и не дошло. Начнем мы с композиции в исполнении квартета «Электрон». Да, предверять каждый музыкальный номер будет небольшой комментарий с информацией, также обнаруженной в архиве, повествующих об артистах, чьи композиции вошли в сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». «Мы решили назвать так наш ансамбль», — говорил руководитель «Электрона» Валерий Приказчиков, — «не только потому, что его основу составляют электроинструменты. Само направление работы ансамбля, его звучание, характер исполнения мы стремимся сделать современным. И нам кажется, что название «Электрон» в какой-то мере выражает эти наши стремления». В середине 1960-х на отечественной эстраде «Электрон» был лидером в области усовершенствования электроинструментов, экспериментов со звуковыми и тембровыми сочетаниями. Квартет выступал как с сольными программами, так и в качестве аккомпанирующих состава с Муслимом Магомаевым, Кирой Смирновой, Майей Кристалинской, Валентиной Дворяниновой. Ансамбль использовал в своих выступлениях два варианта набора инструментов – три гитары и бас, или две гитары, электроорган и ударные. В 1990 году Валерий Приказчиков погиб в автокатастрофе. Квартет «Электрон» – музыка из кинофильма «Бум».

Квартет «Электрон», музыка из кинофильма «Бум». Капитолина Лазаренко, исполнительница старинных русских романсов. Она была солисткой оркестров Леонида Утесова и Эдди Рознера. Продала в Америке в общей сложности около 500 000 дисков. А «Фанона» — гвинейская народная песня, слова которой пришлось переводить на русский язык из-за руководителя гостелерадио Лапина, посчитавшего, что композиция на иностранном языке звучит слишком не по-советски. Капитолина Лазаренко, песня «Фанона».

Это была песня в исполнении Капиталины Лазаренко «Афанона». На очереди ансамбль Иосифа Зевина. За 10 лет своего существования коллектив дал огромное количество концертов во многих городах Советского Союза. Дважды участвовал в конкурсах Москонцерта, где был удостоен диплома в первой степени. Дипломантом конкурса является и руководитель ансамбля Иосиф Зевин, часто выступающий в качестве солиста-аккордеониста. Ансамбль Иосифа Зевина, пьеса «Хали-Гали».

Это была пьеса «Хали Гали» в исполнении ансамбля Йосефа Зевина. Представлять следующую исполнительницу, пожалуй, особого смысла не имеет. Ее имя очень хорошо известно, а песни любимые. Но мы сегодня придерживаемся общей концепции и предваряем исполнение сопроводительным текстом из архивных документов. Анна Герман – один из символов советской эстрады. Обе песни появились в 1966 году. Во время гастролей польской певицы в СССР решено было записать диск «Миньон», для чего в экстренном порядке на мелодию вызвали лучших музыкантов, в том числе и электрогитариста Юрия Мухина. Поскольку проект был внеплановый, работать пришлось ночью. Весь материал был записан всего за 4,5 часа, это несмотря на то, что когда музыканты собрались в студии, они даже не знали, какую музыку им предстоит играть. В сборник вошла композиция на родном для Анны польском языке, в середине которой слышно, как она непринужденно смеется, но потом быстро справляется с эмоциями. И композиция на итальянском языке – настоящий суперхит. Послушаем первую композицию Анны Герман, песня «Солнечный день».

0: miał chłopak oczy na plecach. I nie powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie.
1: Анна Герман, песня «Солнечный день». Обратимся к следующей композиции. Она прозвучит в исполнении Юрия Мухина. Юрий Мухин, первый

Это была пьеса «Юмореска» в исполнении Юрия Мухина. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа», чье первое появление, согласно документам, относится к 1969, а выпуск – 2005 году. Следующим номером на сборнике идет композиция «Ленивый шейк». Исполняет ее ансамбль «Рококо». Ансамбль «Рококо» был создан около 1965 года композитором Анатолием Быкановым. Основу студийного коллектива составляли музыканты Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Постоянного состава ансамбль не имел, но выделялось ядро, состоящее из Николая Варюхина ударной, Натальи Цехановской арфа, Тамары Быкановой челеста, Василия Калинина гитара и Алексея Покуличева флейта. Ансамбль «Рококо» – композиция «Ленивый шейк».

Это был ансамбль «Балалайка», композиция «Дыхание юга». Вторая композиция в исполнении Анны Герман на сборнике «От Паланги до Гурзуфа» называется «Дай мне помечтать». Как уже ранее отмечалось, настоящий хит, на этот раз на итальянском языке.

Это была композиция «Дай мне помечтать» в исполнении Анны Герман. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». Снова сборник представляет нам квартет «Электрон». Напомню, что более подробно о квартете я не раз рассказывал в программе «Легкие люди», как непосредственно про сам коллектив, так и про его роль в контексте отечественной музыки серф. Программы эти вы можете послушать на нашей платформе smotrim.ru. Вторая композиция «Электрона» на сборнике «От Паланги до Гурзуфа» называется «Вернись».

Это была пьеса «Вернись» в исполнении квартета «Электрон». Еще одно прекрасное имя на сборнике «От Паланги до Гурзуфа». В 1946 году Нина Пантелеева в дуэте с Людмилой Лядовой стала лауреатом второго всесоюзного конкурса артистов эстрады. После распада дуэта успешно выступала с сольной программой. Слушателей подкупала простота и естественность ее манеры пения. Однако на сборник Нина Пантелеева попала, скорее всего, благодаря теплой дружбе советского и кубинского народов. Современному молодому слушателю кубинская эстетика будет не менее интересна, правда, уже несколько по другой причине. Нина Пантелеева, кубинская народная песня «Продавщица бананов».

Это была кубинская народная песня «Продавщица бананов» в исполнении Нины Пантелеевой. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». Изначально сборник был составлен в 1969 году, но вышел только в 2005. Напомню, что сборник был рассчитан еще и на зарубежных туристов, потому имел второе название «La musique sovietique l'été, 1969». Советская музыка, лето 1969 года. Ну, а у нас на готове песня в исполнении Гюли Чехели. Грузинскую певицу Гюлю Чехели часто сравнивали с Эллой Фицджеральд. Та же страсть в голосе, порой переходящая в резкость, те же неожиданные обороты и любовь к экспериментам. Гюлия была известна как ценителем джаза, так и поклонником эстрады, успев поработать и с Лунстромом, и с Арбеляном, и с Саульским. Гюля Чехели, песня «Танцуем вместе».

Это была песня «Танцуем вместе» в исполнении Гюлли Чухелли. И снова обратимся к музыке Валерия Приказчикова, одного из основателей квартета «Электрон» и коллектива «Новый электрон». На сборнике «От Паланги до Гурзуфа» есть композиция под названием «Вечное движение». Ее исполнителем указан Валерий Приказчиков. Ни один из приведенных коллективов не обозначен, так что представим, как есть. Валерий Приказчиков. «Вечное движение».

пьесы «Вечное движение» в исполнении одного из основателей квартета «Электронный» коллектива «Новый электрон» Валерия Приказчикова. Гитарное звучание Юрия Мухина уже было представлено в нашей сегодняшней программе пьесы «Юмореска», а сейчас еще одна композиция. Композиция «Клен ты мой опавший» уникальна. Она записана методом наложения задолго до того, как в СССР появились многоканальные магнитофоны. Юрий Мухин записал в студии первую партию на обычный монофонический СТМ, затем ее с одной пленки стали перезаписывать на другую, попутно накладывая вторую партию. Все партии, а их шесть, Мухин играл в глухую. Юрий Мухин, «Клен ты мой опавший».

Это была композиция «Клен, ты мой опавший» в исполнении Юрия Мухина. В нашей сегодняшней программе мы услышали полную версию сборника «От Паланги до Гурзуфа». Сборника, который должен был выйти в 1969 году, но увидел свет лишь в 2005. Сборник отечественной легкой музыки, который в экспортном варианте назывался «La musique soviétique, l'été 1969» — «Советская музыка, лето 1969 года». Перед тем, как прозвучит композиция «Тульский самовар» в исполнении джаз-ансамбля «Балалайка», финальная композиция сборника и завершающая композиция в нашей программе, скажу следующее. Точных данных о том, действительно ли существовал такой сборник, почти полвека пролежавший в архивах мелодии и выпущенный благодаря энтузиастам, или просто эти неравнодушные люди решили вдохнуть жизнь в прекрасную музыку прошлых лет и придумали такую занимательную историю, не существует. Но так ли это важно? Куда важнее, что спустя много лет после появления этих записей, после их более позднего официального издания и, наконец, сейчас, эта летняя музыка звучит легко, свободно и ярко. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
3: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
4: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
3: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
4: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
3: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
4: Отец Сергий. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Глава государства заслушал доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот» нужны не только Украине, но и самим Соединенным Штатам, заявил сегодня в Белом доме во время встречи с журналистами президент Дональд Трамп. В Москве начался сильный ливень. Сообщается, что в аэропорту Внуково задержаны рейсы из-за грозы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдул-Азизом Шихабидовым. Глава государства заслушал доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Командир 76-й дивизии ВДВ доложил Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно.
2: Абдул-Азиз Шихабидович?
3: Да.
2: Слышите меня?
3: Да, слышу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава. Отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
2: Как вы в целом, оцениваете, сейчас вы сказали, в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
2: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые обозначены?
3: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
2: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов. Более того, на Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе, выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся. Так что за это хочу поблагодарить вас, ваших подчиненных, всех бойцов и командиров. Передайте им самые наилучшие пожелания и слова благодарности.
3: Есть, задачу понял.
1: Командир также доложил президенту, что дивизия после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. За минувшие сутки вооруженные силы России ударили также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Расчеты «Герани» накрыли локомотив и подстанцию противника в Харьковской области, склады и логистический хаб в Киевской области, пункт временной дислокации в Донецкой Народной Республике. Дроноводы продолжили разгром формирований ВСУ на Краснолиманском и Краматорском направлениях, уточнили в Минобороны России. Ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот» нужны не только России, но и самим Соединенным Штатам, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Киев крайне нуждается в ракетах-перехватчиках для «Патриот» и дальнобойных ракетах. Трамп добавил, что его предшественник на президентском посту Джо Байден и так много всего им отдал. В то же время президент вновь заверил, что у самих Соединенных Штатов в арсеналах еще достаточно боеприпасов. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей, заявил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. Новые международные рейсы в Венесуэлу, запуск которых был запланирован на лето нынешнего года, отложены из-за повреждений главного аэропорта страны после землетрясения 24 июня, сообщила президент Ассоциации туристических агентств Венесуэлы Вики Эррера. Воздушное сообщение в Венесуэле сейчас осуществляется через аэропорты Валенсии, Барселоны, Баркисимето, Маракабая и Парламары. С 5 августа аэропорт имени Симона Боливара возобновил обслуживание грузовых авиаперевозок, чтобы постепенно восстановить работу аэропорта. Ну а пассажиров пока принимают в 4 шатрах, которые устанавливаются на парковках аэропорта. Там создана инфраструктура, рассчитанная лишь на 400-500 человек. До землетрясения Ла-Гуайра была одним из самых популярных туристических направлений страны в сезон отпусков. Умеренно теплая погода прогнозируется в Москве в выходные. В пятницу после обеда ожидаются проливные дожди, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: Первую половину дня воздух в столице еще успеет прогреться до плюс 30, но уже после 15 часов начнет сказываться влияние холодного фронта. В результате в мегаполисе начнутся ливни, грозы. Местами при прохождении кучево-дождевых облаков возможны шквалы до 15-20 метров в секунду и более. К исходу суток может выпасть до 19 миллиметров влаги, так что в низинах не исключены подтопления. К счастью, уже ночью в субботу атмосфера начнет успокаиваться, и в выходные в столичном регионе ожидается вполне комфортная, солнечная и умеренно теплая погода.
1: Сообщается, что сильный ливень уже идет в Новой Москве. Водители на МКАДе вынуждены передвигаться со сниженной скоростью и исключенной аварийной световой сигнализацией. По сообщениям ТАСС, ливень начался около часа ночи по московскому времени и практически полностью ограничил видимость на дороге. А во Внукове из-за грозы задержаны несколько рейсов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это 5-я золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи третьего тура РПЛ, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Левников, матч «Локомотив» Акрон, Сергей Цыганок, ЦСКА Ростов, Василий Казарцев, «Динамо Москва», «Динамо Махачкала», Рафаэль Шафеев, «Зенит Родина», Игорь Копленков. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью. Желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении РФС. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. В четверг россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. А в матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Данный центр ФОБОС сегодня в Магадане до плюс 13 градусов, переменная облачность без осадков. В Сургуте 15 тепла, облачно, дождь и гроза. В Новосибирске до плюс 25 и без осадков. В Калининграде также преимущественно без осадков и до плюс 22. В Уфе 30-градусная жара без осадков. В Самаре до плюс 32. В Нальчике 30-32 градуса выше 0. В Симферополе до 35 градусов жары. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня кратковременные дожди, местами грозы. В городе на Неве днем плюс 22 градуса. Ветер порывистый до 10 метров в секунду. В столице воздух может прогреться до 31-33 градусов. Ветер также порывистый до 17 метров в секунду.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть пятая.
7: Помните, в прошлый раз мы с вами оказались в детском приюте доктора Гаспара?
8: А помните, как мое лицо превратилось в картошку?
9: Еще бы, Аркале, такое не забывается.
10: А я отразилась вместе с вами, доктор Гаспар. У меня было лицо старичка, а у вас...
9: А у меня лицо невежливой девочки, да. Лицо старичка. Скажешь, что же, разве я уж такой... Что это? Не бойтесь, не бойтесь. Пойду посмотрю.
8: Какой грохот! Там что-то страшное.
10: Очень, очень страшное.
7: Грохот вызван ударом меча о каменную вывеску «Дети доктора Гаспара», поддерживаемую двумя каменными же фигурами, дующими в трубы. Меч рассекает вывеску пополам. Дети обращаются в бегство вверх по лестнице. Появляется доктор Гаспар, а с ним маленький старый горбун.
11: Они не тронут нас. Не тронут. Не может быть, чтобы приют для бедных детей, который основал доктор Гаспар. Осторожно! Осторожно, горящая головня! Нет, это невозможно. Что они творят? Так. Я выйду им навстречу и скажу, что я воспитатель и что я прошу.
7: Маленький старый горбун, хоть и шел очень решительно к порогу, не доходит до него и бросается к доктору Гаспару.
11: Спасите детей! Спасите детей! Вы волшебник, вы можете!
12: Сядьте, ужас, сядьте, ужас!
9: Что я? Я могу только умереть вместе с ним. Я не волшебник. Не волшебник. Я всего лишь ученый. А что может сделать наука против жестокости, человеконенавистничества, против произвола богатых, против...
12: Сейте ужас!
9: Идите к детям. Успокойте их. А я... Выйду к поджигателям, скажу им, что если в мире есть наука, то нельзя служить насилию, власти человека над человеком. Нельзя быть... А что это?
7: Доктор Гаспар выходит на порог и видит приблизившихся к дому солдат с факелами в пламени и дыму. Один из солдат, бегущих впереди, увидел доктора Гаспара, идущего навстречу, в обожженной алой мантии, склокоченного и страшного.
13: О, волшебник! Волшебник, это он! Он волшебник!
9: Да, волшебник! Если вы сейчас же не побросаете факелы, я превращу вас в мышей!
14: Волшебник! Волшебник! Он велел тушить факелы!
13: Не надо нас превращать, не надо!
7: Передний солдат бросает факел и мечется в страхе. Другой бросает, мечется. Третий. Все бросают факелы и бегут. За спиной доктора Гаспара появляются пока еще незамеченные им, вооруженные чем попало, ремесленники. Они устремляются к солдатам. Идущие сзади солдаты тоже бросают факелы, бегут.
13: Бросайте факелы! Бросайте факелы!
14: Волшебник велел бросить факелы!
15: Волшебник, бросайте факелы!
7: Доктор Гаспар смотрит и слушает. И улыбка появляется на его лице все шире. И он хохочет. Хохочет маленький старый горбун. Хохочут мальчики и девочки.
10: Ну что же с Тибулом?
7: По выступу, все еще на высоте купола, вдоль балюстрады его ведет отряд солдат. Как видно, пока мы заглянули к доктору Гаспару, Тибула все-таки схватили. Шествие идет молча, но Тибул, не желая сдаться, вдруг делает сильный рывок, чтобы освободиться из рук солдата.
13: Ты что? Вот мы тебе! Пристрелить его!
16: Отставить! Ну что? Забыли приказ взять его живым?
17: Нет, ну...
16: Я как начальник вашего отряда отвечаю за него лично. Ну-ка, дайте его мне. Я буду держать его за руку. Отойди!
17: Слушаюсь.
16: А ты чего дергаешься? Иди спокойно. Это знаешь?
17: Спокойно иди. Понял?
18: Тибул вглядывается в говорящего, тот ему подмигивает.
16: Здоров по канату ходить. А вот это, небось, не умеет.
19: Чего?
16: Ну, как это? Когда подбрасывают.
19: А,
16: ну,
19: это...
20: Жонглировать.
16: Как... Ого! Не умеешь?
20: Умею.
16: Врешь.
19: Давай. Ой.
16: Один к нам в деревню приходил, так вот черт. Прямо так жонглировал, что у нас чуть головы не отвалились. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Правда умеешь?
20: Я показал, только нечем жонглировать. А он чем жонглировал?
16: Бутылками.
20: А у меня есть бутылка, но одной мало.
19: И у меня есть, вот.
20: О!
16: Гляди-ка, пустые. Куда же девалось их содержимое?
19: Ну, как это?
16: При исполнении -то обязанностей, а?
20: Ну...
16: Ладно, потом разберемся. Две мало?
20: Да ну вас! Не буду жонглировать. Ведите.
16: Нет уж, будешь.
20: Не буду.
16: А ну, стоп.
17: Что?
16: Давай бутылки.
17: Ага.
16: Обе давайте.
17: Ага, вот.
16: Так, ну-ка показывай. Не то. Видел?
20: Так три надо. Три бутылки.
19: У меня есть, только полная. Вот.
16: Ну уж полная. Наполовину пустая, а?
19: Теперь уж совсем пустая.
16: Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка кидаешь.
19: А?
16: Держи, парень.
20: Я так не могу. Меня ж держат.
16: Вот балда. А ну отпусти его.
17: А я чего? Чего?
16: Давай. Ну гляди, если обманул.
20: Смотри, смотри, смотри.
19: Ух-ка!
20: Здорово!
19: Ловко! Молодец!
20: Здорово! Эй, долго ты так можешь?
16: Да сколько хотите! Музыку! Музыку давай! Давай!
19: Давай,
16: Давай!
18: Тибул запускает бутылку в рожу одному солдату, другую в рожу другому, третью в рожу третьему и бежит вдоль балюстрады, вдоль зарева.

0: Слышите? Слышите? Голос Тибора.
1: Да, да! Это он!
2: Мы победим!
0: Мы победим!
3: Мы победим!
0: Мы победим!
4: Мы победим!
5: Мы победим!
6: Пока Тибул бежит, а на этот раз он убежит точно, мы с вами перенесемся в другое место, чтобы впустить в нашу историю новых действующих лиц.

0: В светлом и пустом пространстве, пожалуй, на набережной, мы видим поющего и аккомпанирующего себе на гитаре молодого человека. Лучше всего сказать о нем, что он симпатичный. Именно симпатичный парень в простой одежде и, как видно, без гроша в кармане. Куртка его с заплатами, башмаки, как говорится, просят каши. Единственное его преимущество – это гитара, которая чудно блестит на его бедной одежде. Он не просто поет песенку. Он, как сейчас выяснится, демонстрирует товар. Он эту песенку продает.
1: Кому?
0: Кому? Другому, приблизительно такому же парню, который слушает песенку. Этот парень продает воздушные шары. Он держит обеими руками конец веревки, к которой они привязаны. Но эта куча больших шаров так сильно рвется на ветру, что продавец все время в движении, почти валится в сторону, почти танцует. Разумеется, вокруг стоят дети и зачарованно смотрят на шары.
2: Еще? О, нет, мало. Всего 4 строчки. Что ты скажешь? Я сочинял, чтобы покороче, а
3: опять ветер. Опять ветер, вчера утих и опять.
2: Это потому, что стреляли пушки. Когда стреляют пушки... Посмотрите только, его сейчас от нас унесет.
3: Сяду на веревку, вот так. Так хорошо. Покороче, говоришь, сочинял песенку.
2: Ну да, да, покороче.
3: Значит, и подешевле.
2: Да, как условились.
3: Как условились, не дешевле.
2: Мы поэты знаем, что чем короче...
3: Ну, давай, еще раз.

Хорошо, молодец. А ну я. Дай-ка сюда листок с текстом. Так. Ну, ну.

0: Нет, еще раз. Ну сейчас будет лучше. Слушайте.
1: Зеленые, пунцовые и радужной игры, невиданные новые шары, шары, шары.
0: Видишь, как здорово!
2: Дай им шар.
0: Да ты что, их же целая куча.
2: Дайте, хотя бы один на всех.
3: Один на всех.
2: Ну, а тебе, медведь, и на сердце наступи.
0: Ну, а это ты знаешь?
2: Давай.
0: Вот вам целых три штуки.
3: Ой, спасибо.
0: Ладно, потом выучу, тогда спою.
2: Ой, это знаешь, как надо. Надо... чтобы всем нравилось. Грациозно. Ну вот представь, ты стоишь на перекрестке и продаешь шары. К примеру, так. У тебя не получится, если ты даже спеть не можешь.
0: Получится! Ну вот смотри!
4: Продавец шаров встает и неуклюже пытается повторить движение поэта, но в это время упускает из рук веревку. Он хочет схватить веревку, бросается за ней, но она уже взлетела вместе с уносимыми ветром шарами. Он все-таки успевает схватить ее и тоже взлетает, и тоже летит.
5: Ой, улетел!
2: А за песенку? Деньги!
5: Деньги!
2: За песенку!
4: Продавец не отвечает. Куда там? Он барахтается, уносимый все выше. И вот он видит с высоты весь город. Маленьких людей, указывающих на него, канал. Видит луга вокруг, видит гавань, корабли, море. Тут мы можем представить себе отдельные сценки, где разные лица реагируют на такое удивительное событие, как полет продавца воздушных шаров. Скажем, в окне толстая старуха общипывает курицу. Неопрятная. Жирная старуха, общипывая, поет.
6: Жила на свете курочка, ну что?

0: кто?
1: Пусть будет нищий, сидящий внизу у дома старухи, так как, увидев пролетающего продавца, старуха от неожиданности и удивления открыла рот и выронила курицу из рук. Так, теперь ты?
0: Я? Ну, можно представить себе капитана, стоящего на палубе корабля и смотрящего на летящего продавца в подзорную трубу.
1: Так.
0: Капитан кричит:
2: «Ничего не понимаю! Боцман! Боцман! Почему не являешься сразу?»
3: Я пережевывал макароны и...
2: Ух ты, подлец!
0: Яростный капитан бросает в него трубу. Но поскольку тот увертывается, то труба летит за борт.
2: Посмотри в трубу и объясни мне. Ах да, теперь нет трубы. Теперь нет трубы, подлец! Подлец! Если ты не скажешь мне, что там летит?
3: Виноград? О, это же виноград! Виноград летит!
0: Потому что издалека связанные шары похожи на кисть винограда.
1: Ты прав. Ты совершенно прав. Поэтому тут же можно представить себе детей, подпрыгивающих и хлопающих в ладоши.
4: Виноград! Похоже на виноград! Смотрите, виноград летит!
5: Летающий виноград?
4: Виноград в воздухе!
6: А пока они кричат и все смотрят вверх, один из мальчиков стащил у продавца фруктов кисть винограда. И теперь убегает.

0: движение почвы.
1: Я тоже лечу! Я лечу!
0: Франт падает вдоль стены обрыва в озеро. А что же думает на такой высоте наш продавец?
2: Ничего. В общем, ничего. Вот только время обеда. Может быть, на этом вот облаке есть хороший трактирчик? Вот я и задержусь.
0: Словом, можно представить себе все, что угодно в силу собственной фантазии. Частности не важны. Важно, что продавец летит. А теперь внимание. Мы переходим к важной части нашего рассказа. Мы видим быстро, как от преследования бегущего парня. Он бежит по аллее среди великолепного парка со взлетающими над вершинами деревьев брызгами фонтана, с кричащими и раскрывающими хвосты павлинами и с пантерой, играющей мечом. Парень, несясь как очумелый, приближается к воротам парка, к их железным копьям, венкам, факелам и распластанным барельефным всадникам. Там стоят караульные чины дворцовой стражи. Именно дворцовый, так как это парк при дворце трех толстяков.
3: Ух ты!
4: Ого!
0: Естественно, один из чинов этой стражи схватывает парня.
5: Стой! Ну-ка, стой! Ага! Да. Кто ты? А ну, эй, отвечай! А... Куда это ты так спешишь, парень?
1: Я помощник садовника. Я новый, я... Ну-ка, стой! Пусти! Железное сердце! Что? У него железное сердце! Он может...
5: Ну-ну! Что случилось? Схватили его? Отцы, давайте его мне! Уж я его не выпущу.
1: Он увидел меня с балкона и сказал, какой смешной парень. А ведь он, у него железное сердце. Он может что хочет со мной сделать. Если железное сердце, то человек не знает ни жалости, ни...
5: Смотри, говорит. Попал в такой ошейник, а говорит, дышит, а? Дует, я, сами понимаете, не очень сжал. Ну и дыши, черт с тобой. Отпускаю. Кидайте его через ограду, ребята.
0: Стражник разжимает руку, парня перебрасывают, он поднимается и бежит прочь.
1: У него железное сердце!
4: А о ком это он?
0: Даю вам день на обдумывание.
4: Как? Уже все?
0: На сегодня да. Считайте, что я задал вам урок на воображение. Ведь для тех, кто любит придумывать всякие истории, а тем более участвовать в них, такие упражнения весьма кстати.
6: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, Тибул Михаил Шкловский, Горбун Сергей Кутасов, поэт Илья Ильин, продавец воздушных шаров Алексей Мишаков. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыка.

Ты? Скрипка Валерия Капко. Труба Михаил Гайдук. Гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Слово «демография» сегодня не сходит с уст политиков и государственных деятелей. Ну, это и понятно. России с такой необъятной территорией нужны граждане, которые будут ее обустраивать, любить и защищать. Поэтому перед нами стоят две важнейшие государственные задачи – повышение рождаемости – и увеличение продолжительности жизни в ясном уме и твердой памяти, разумеется. Но, как ни странно, эти две задачи связаны друг с другом. Оказывается, дети сохраняют молодость своим родителям и, в первую очередь, молодость их мозга, который, собственно, и рулит всеми процессами в организме. Причем омолаживающий эффект воспитания проявляется и у матерей, и у отцов. Степень этого эффекта зависит, среди прочего, от того, сколько времени человек проводит с потомством и сколь оно велико, соответственно. Ученые проанализировали сканы мозга почти 20 тысяч женщин и почти 18 тысяч мужчин, которые хранятся в биобанке Великобритании. Прежде всего, они пристально изучали, как различные области мозга связаны между собой. Эти связи, которые очень много говорят о благополучии мозга, отлично визуализирует функциональная магниторезонансная томография. Затем полученные данные сопоставили с возрастом человека, уровнем образования, социально-экономическим статусом и, конечно, количеством детей. Вывод получился однозначный. Чем больше детей было у женщин и мужчин, тем большая функциональная связанность наблюдалась в мозге. Этот положительный эффект особенно ярко проявлялся в моторной и сенсорной областях мозга, которые связаны с движением и ощущениями, эмоциями. Теперь ученые уверенно говорят о том, что воспитание детей защищает от функционального старения мозга. Вообще с возрастом связи в мозге ослабевают. Но вот именно в тех областях, которые быстрее и охотнее стареют, воспитание детей в наибольшей степени препятствует деградации. Исследование однозначно показало, что у испытуемых родителей мозг был моложе, чем у бездетных людей того же возраста. Как же это работает? Каков механизм? Пока не ясно. Но поскольку эффект наблюдается и у женщин, и у мужчин, то, вероятно, имеет значение забота о детях, а не только беременность. И нет сомнения, что моторные и сенсорные сети мозга особенно активируются у родителей, когда они взаимодействуют со своими детьми, обнимаются, вместе переживают, обмениваются впечатлениями, играют, ну или вместе исследуют мир и учатся. То же самое, кстати, можно сказать и об учителях, которые постоянно общаются с детьми, учат их, вместе решают задачи, переживают успех и неудачи. Вы ведь наверняка замечали, что даже у весьма пожилых учителей голова совершенно ясная и прекрасная память. А так и есть, потому что в данном случае постоянное общение и работа с детьми дает потрясающий нейропротекторный эффект, как скажут ученые. Так что воспитание детей приносит пользу здоровью мозга на протяжении всей жизни и изменяет течение старения. А чем больше детей, тем больше эффект. Вот так все просто. Кстати, самой многодетной семьей за всю историю человечества стала семья русского крестьянина из Шуи Ивановской области Федора Васильева. Он жил в 18 веке с 1707 по 1782 год. Его первая жена в течение 40 лет родила в общей сложности, внимание, 69 детей. Ну, понятно, что она не рожала в год по ребенку. Роды у нее случились 27 раз, в результате которых она произвела на свет 16 пар близнецов, 7 троен и 4 четверни. Что еще более удивительно, так это то, что из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество. Напоминаю, дело было в 18 веке. Тут, конечно, велика и заслуга отца, что уж говорить. У Васильева был и второй брак, в котором родилось еще 18 детей, 6 пар близнецов и 2 тройни. Таким образом, всего у Федора Васильева было 87 детей. По меньшей мере, 82 из них были живы в 1782 году, когда умер их отец. А прожил Федор Васильев 75 лет, что для русского крестьянина 18 века было отличным результатом. Но и первая его жена – настоящая героиня. 69 детей родила. Это самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной. Не случайно она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд до сих пор никто не побил. Кстати, сам Артур Гиннесс, пивовар, основатель ирландской пивоваренной компании «Гиннесс», был многодетным отцом. Его жена родила ему 21 ребенка, из которых 10 дожили до зрелого возраста, и трое продолжили дело отца. Но сколько бы детей у нас не было, мы, увы, все равно стареем с возрастом. Наши физические и умственные способности постоянно меняются и постепенно деградируют. Можно ли противостоять этому? Можно. Все мы знаем, что регулярные физические упражнения, зарядка и гимнастика, ежедневные прогулки быстрым шагом – все это позволяет поддерживать физическую форму и гибкость тела. То же самое касается и умственных способностей. Но по порядку. Чтобы понять, как когнитивные способности меняются с возрастом, когда они начинают деградировать, исследователи оценивают навыки чтения, письма и устного счета, арифметики. Вот сказала про эти базовые навыки и поняла, что многие нынешние подростки заканчивают школу уже стариками, потому что не умеют толком писать и считать. Вот отлично умеют тыкать пальцами в экран, но это не имеет никакого отношения к ключевым навыкам письма и счета, которые, между прочим, лежат в основе умственных способностей. Уже два десятка лет ученые Стэнфорда систематически исследуют когнитивные способности людей в возрасте от 16 до 65 лет. Ученые создали профили возрастных особенностей более 3000 человек. Участники эксперимента выполняли тестовые задания на чтение, письмо и счет, а также отвечали на вопросы, как часто они читают, пишут, считают в повседневной жизни, дома и на работе. В результате ученые вышли на два важных вывода. Во-первых, они четко зафиксировали, что умственные навыки резко возрастают в среднем до 40 лет, а затем немного снижаются. Речь идет в основном о грамотности и счете. Во-вторых, умственные способности в пожилом возрасте снижаются только у тех участников, которые используют эти навыки реже, чем в среднем. У тех же, кто регулярно читал, писал и считал, умственные способности снижались крайне медленно, а то и вовсе не менялись. Кроме того, исследование показало, что умственные способности людей с более высоким уровнем образования, которые в повседневной жизни постоянно занимались математикой, письмом, чтением, продолжали улучшаться и после 40 лет. Исследователи считают, что постоянная умственная работа и обучение на протяжении всей жизни помогают нам сохранить наши когнитивные способности и в старости. Отмирает то, что не работает. Ну, и детей побольше, конечно, нужно. А если с детьми уже не получится, то употребите все свое влияние на своих детей, чтобы было побольше внуков. Тогда старческое слабоумие и деменция обойдут вас стороной.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101 и 5 FM.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Сегодня поговорим на очень деликатную тему. Речь пойдет о простатите. Мужчины об этом обычно молчат. Молчат и терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. Обсудить эту очень непростую тему ко мне пришел эксперт в области мужского здоровья Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте!
6: Здравствуйте.
5: Почему мужчины терпят годами? Ведь проблема не уходит, а только усугубляется.
6: Потому что с детства мальчикам внушают: терпи, не жалуйся. Это сидит в голове годами. И кажется, что если сказать о дискомфорте, это стыдно, это жалоба. Но проблема с предстательной железой – это не жалоба. Это конкретная проблема, которая требует внимания, чтобы мир не сужался до размеров квартиры, а в голове не крутилась бесконечная мысль: где туалет? Чтобы не замыкаться в себе и забыть отговорку: устал, никуда не хочу, побуду дома. Если продолжать терпеть, простата не успокоится.
5: Давайте тогда разбираться, что такое простата и какую роль она играет в жизни мужчины.
6: Предстательная железа – это орган размером с грецкий орех. Она находится в самом центре мужского таза, прямо под мочевым пузырем. И сквозь нее проходит мочеиспускательный канал. Когда простата здорова, она мягкая, эластичная, не мешает току мочи. Но когда возникают проблемы, она может воспаляться или увеличиваться в размерах и сдавливать канал. Отсюда частые позывы, чувство неполного опорожнения. И это самое малое, что может быть. Кстати, проблемы с простатой в итоге сказываются на всем организме.
5: Надо же! Вроде такой небольшой орган, а так много от него зависит.
6: Так и есть. Вот смотрите, простата регулирует уровень оксида азота. Именно под действием этого соединения расширяются артерии, питающие половой орган, и приток крови к нему увеличивается. Во-вторых, простата напрямую влияет на качество тестостерона. А качественный тестостерон – это не только либидо и потенция, но и сердце, сосуды, обмен веществ, плотность костей и сила мышц, память, концентрация, настроение и качество сна.
5: То есть получается, что от здоровья простаты зависит все – от жизненного тонуса до уверенности в себе?
6: И здесь мы подходим к самому важному. Видите ли, тестостерон сам по себе – это только полдела. В организме мужчины есть фермент, который называется 5-альфа-редуктаза. Этот фермент влияет на рост клеток предстательной железы. Ну, так устроен организм. И если в молодости это нормально, то с годами или при гормональных сбоях этот фермент становится слишком активным. Клетки простаты начинают бесконтрольно размножаться. Железа увеличивается в размерах. Простата сдавливает мочеиспускательный канал. Отсюда частые позывы, слабая струя, чувство неполного опорожнения. То есть идет обычное воспаление, которое усиливает отсутствие антиоксидантов.
5: Как это? Почему?
6: Ну вот смотрите, в нашем организме постоянно происходит процесс окисления. Это нормально. Но когда есть воспаление, то процесс окисления становится слишком активным, и воспаление усиливается. Поэтому нужны антиоксиданты. Кстати, вы слышали очень жизненную историю об одном известном космонавте, который тоже столкнулся с проблемами простаты. По понятным причинам его имя и фамилию называть не буду.
5: Нет, не слышала.
6: Этот космонавт готовился к полету 10 лет. Но у него были проблемы с предстательной железой. Он знал об этом, но врачам не признался. Было стыдно, а главное, было страшно потерять мечту. Поэтому о проблеме с простатой он умолчал. Тем более, что проверка предстательной железы для космонавтов в то время не была обязательной.
5: Ничего себе! Мне всегда казалось, что космонавтов проверяют вдоль и поперек.
6: Ну, так и есть, но этот момент упустили. Космонавт улетел на орбитальную станцию. Но в невесомости дискомфорт простаты усилился. Мочеиспускание практически прекратилось. Мужчина молчал, терпел больше месяца. И когда состояние стало совсем невыносимым, он доложил об этом в Центр управления полетами. Было принято экстренное решение – вернуть весь экипаж досрочно на Землю. На Земле этому космонавту помогли, но после этого он больше никогда не летал в космос. А его именем назвали пробу, которую теперь всегда берут перед полетом.
5: Послушайте, ну это прямо настоящая драма.
6: Да, но я рассказал эту историю не для того, чтобы пугать. Это для того, чтобы было понятно. Проблемы с предстательной железой – это не ерунда. Если вовремя не обратить на них внимания, цена этого промедления может быть непомерно высокой. И не надо лететь в космос, чтобы оказаться в такой ситуации. Можно сидеть в своем кресле и терпеть годами. Результат тот же. А можно просто поддержать свой организм, обеспечить простату необходимым питанием.
5: Но, согласитесь, для этого надо четко понимать, на что стоит обращать внимание. Что будет тем самым звоночком?
6: Но тут все достаточно просто. Тянущий дискомфорт внизу живота, постоянные позывы, снижение либидо, проблемы с потенцией, неожиданное завершение близости, слабость, потливость. Все это может говорить о том, что предстательная железа требует внимания. Поэтому, дорогие мужчины, заботьтесь о предстательной железе своевременно.
5: Что же делать мужчине, чтобы поддержать свой организм, позаботиться о своей предстательной железе?
6: Слушайте, ну на дворе 21 век, вариантов много. К примеру, Salutem Pro. В силу своей специфики я постоянно узнаю о новых продуктах, а вот Salutem Pro привлек мое внимание своей натуральностью. При том, что продукт уже не первый год на рынке. Он был разработан и создан в Израиле специалистом в области поддержания мужского здоровья. Вообще, изначально разработчик хотел сделать продукт для продления активной жизни мужчин. Занимаясь этим вопросом, он решил выяснить, как живут мужчины-долгожители в разных уголках Земли. Он изучил регионы, где мужчины активны до 120-130 лет. Это Северная Америка, Япония, Шри-Ланка, горы Непала, Перу. И обнаружил удивительную вещь. Все эти мужчины-долгожители оставались активны в интимной жизни. А так как разработчику тема предстательной железы была близка, он очень заинтересовался этим вопросом. Так и появился Salutem Pro – природный комплекс для поддержания здоровья простаты.
5: И что же вошло в состав этого комплекса?
6: Оказалось, что есть 5 растений, которые встречаются в этих регионах чаще всего. Их действие поддерживается и усиливается друг другом. Расскажу о них подробнее и начну с пальмы Серенуа. Помните, мы в начале программы говорили о 5-альфа-редуктазе и ее влиянии на мужской организм? Так вот, пальма Серенуа, входящая в состав Salutem Pro, дает организму защитные силы, что в целом помогает поддержать здоровье простаты, мочеточников и мочеиспускательного канала. И именно пальма Серенуа стала основой Salutem Pro.
5: А у меня хорошая новость для всех наших радиослушателей. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Salutem Pro в подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните на короткий номер *22 03. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33. Или с мобильного *22 03. Все звонки анонимные. А мы вернемся к разговору. Вы сказали 5 растений, а мы проговорили только про одно.
6: Все верно. Расскажу про все компоненты. В состав Salutem Pro также входит крапива, которую собирают в горах Непала.
5: А чем крапива из Непала отличается от той, что растет в нашей стране?
6: В Непале крапива растет на высоте 3,5-4 тысячи метров. Это очень непростые условия для растения. Это низкие температуры, нехватка кислорода, интенсивное ультрафиолетовое излучение, нехватка воды и питательных веществ. Все это вырабатывает стойкость растений, и поэтому, чтобы выжить, в них вырабатывается очень важное соединение – бета-ситостерин. И вот как раз в нем-то и весь секрет. Именно бета-ситостерин помогает поддерживать баланс тестостерона. А это энергия, настроение, тонус – то, что нужно каждому.
5: А еще мы говорили, что тестостерон необходим для сердца, сосудов, обмена веществ, плотности костей, памяти, настроения и качества сна.
6: Верно. Кстати, в состав Salutem Pro есть еще ремания клейкая. Она важна для мочевыделительной системы. Анатомически так устроено, что простата и мочевой пузырь работают в связке. Ремания способствует поддержанию здоровья мочевого пузыря. Кроме того, ремания помогает поддерживать водный баланс и естественный отток жидкости. А еще, что немаловажно, в состав Солютен Про добавлено и шатавари.
5: А чем так ценна эта шатавари?
6: Шатавари отвечает за кровообращение в органах малого таза, доставку питания к ее тканям. И еще немаловажно, свойство шатаварии – это ее способность влиять на выведение продуктов обмена и поддержание тонуса мышц. Все это важно для здоровья предстательной железы.
5: Убедительно. Мы назвали 4 растения. А какое пятое?
6: Экстракт куркумы. Именно он способен поддерживать комфортное состояние организма, в том числе и простаты. Что важно, экстракт куркумы богат антиоксидантом, который участвует в поддержании здоровья простаты и всего организма.
5: А можно чуть подробнее про окисление?
6: Конечно. В экстракте куркумы есть вещества – защитники. Они способны поддерживать защитные функции от преждевременного старения, к которому приводит окислительный процесс. Объясню совсем просто. На яблоке. Разрезали яблоко пополам. Одна половина лежит, окисляется, темнеет, сохнет, портится. А вторую половину сбрызнули лимонным соком. Лимонный сок – это антиоксидант.
5: Да, так намного понятнее. Давайте я еще раз подчеркну. Солютен Про – это комплексная забота о мужском организме. Поэтому, если вы хотите поддержать здоровье своей предстательной железы, у вас есть уникальная возможность. Прямо сейчас для слушателей действует специальное предложение. Вы сможете получить Солютен Про в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки анонимные.
6: Да, все верно. Солютен Про – это комплексный подход к поддержанию здоровья и простаты, и всей мочеполовой системы мужчины. Окажите поддержку своему организму. Заботьтесь о нем на протяжении всей своей жизни. Ходите в гости, на рыбалку, в дорогу, куда хотите. Пусть ночь будет спокойная, сон крепкий, утро бодрое и энергичное, день полный планов, и у вас есть силы на работу, на хобби, на близких. Вы чувствуете себя мужчиной, живым, активным, уверенным.
5: Звучит, будто сценарий новой жизни.
6: Именно. Солютен Про оказывает поддержку всему организму для комфортной жизни, мягко и естественно.
5: Спасибо большое, что поделились своими знаниями. А я еще раз всем напоминаю. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Солютен Про в подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
4: Сверхискусство.
7: Константин Васильевич, у него есть такое предвидение. Он создал скелет человека будущего, неокортекс, наиболее эволюционирующей частью мозга. Она у него расширяется в таком сферическом и лучевидном ракурсе, возникает череп вот этого будущего Адама.
4: В памяти художника Константина Худякова программа «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, и места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Ракеты для патриотов нужны не только Украине, но и самим Соединенным Штатам, заявил американский президент в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко обратил внимание на систематические задержания российских граждан в Армении по запросам третьих стран и предупредила, что россиянам предложат не посещать республики в случае продолжения такой ситуации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин созвонился с командиром 76-й дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шахабидовым, сообщил Кремль. Верховный главнокомандующий заслушал доклад о боевой обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском тактическом направлении в зоне ответственности дивизии, а также поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу, говорится в публикации. Полковник отметил, что освобождение ДНР продолжается практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий. По его словам, все задачи достижимы поставленные сроки. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливной, энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных аэромобильной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчьяр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Российские силы ПВО в течение четверга перехватили 281 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Ракеты для зенитно-ракетного комплекса П.